0: когда он достиг большей мудрости, то есть начинает понимать, что Тора и заповеди, конечно, в этом есть то, о чем сказано, что это мудрость ваша и разумение ваше в глазах народов. Но на это есть скрытие. Ему говорят, что это верно, но это есть скрытие из-за исправления, потому что цель состоит в том, что человек должен прийти к слиянию с Творцом. А это достигается через подобие по форме. То, что называется, что все действия его будут ради отдачи. И здесь человек начинает уже быть работником Творца. В работе работник Творца означает, что он работает ради Творца, а не ради собственной выгоды. И тогда работа, в которой он работает, то есть то, что он хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, является началом того, что человек начинает входить в изгнание под властью желания получать ради себя. И у него нет никакой надежды выйти из этого изгнания. Он нуждается только лишь в милосердии небес, то есть чтобы сам Творец вывел его из изгнания, как произошло в Египте, как сказано в Агаде, и вывел его Творец из Египта не с помощью ангела, а сам Творец собственной персоной. Однако то, что человек чувствует, что он в изгнании под властью желания получать для себя, человек не может почувствовать это за один раз. То есть тот момент, когда он начинает работать для того, чтобы выйти из-под его власти.
1: Но такое кли называется хисарон, то есть хисарон. Потребность получить силу выйти из его кли получения, это человек приобретает не за один раз, но для этого необходимо время и усилия. И тогда с помощью долгого времени у человека есть место, чтобы почувствовать, что не в его возможностях выйти самому. Но это время приводит человека к потребности в страданиях, чтобы почувствовать, насколько хорошо было ему выйти из изгнания, и плохо, когда он находится в изгнании. И по этой причине даны человеку подъемы и падения. И он должен понять, что между подъемами и падениями и то, и другое приходит к нему свыше. И вместе с тем человек во время работы должен сказать: «Если не я себе, то кто же мне?» И в то время, когда человек приходит к состоянию, когда его хисарон является уже полным хисароном, это называется, что у него есть уже кли для получения наполнения, чтобы наполнить его хисарон. Тогда приходит время, когда Высший наполняет его кли. Известно, что нет света без кли, как нет наполнения без хисарона. Согласно этому выходит, что совершенная вещь называется свет и кли, которые делятся на две части. Первая часть — это кли, то есть хисарон. Вторая часть — это свет, то есть наполнение. В соответствии с этим получается, что когда человек молится Творцу, чтобы наполнил он его хисарон, это называется половиной, то есть создание хисарона, и это кли, которое Творец наполняет. Это, как сказали мудрецы, молитва сделала половину. И это нужно объяснить. Молитва — это когда человек молится Творцу, чтобы наполнил ему то, чего ему недостает, это уже называется половиной. То есть первой половиной, которая в руках человека. А вторая половина — в руках Творца. То есть что Творец должен дать свет, и тогда это будет цельным.
0: Однако свет и клей имеют много объяснений. И если дать определение, что такое клей, можно сказать, что это хисарон. И неважно, чего недостает. Например, иногда бывает, что человек чувствует, что ему недостает клей для получения высшего блага, поскольку высшее благо не может прийти в клей, когда он не может построить намерение ради отдачи. А поскольку он чувствует, что находится под властью желания получать ради себя, получается, согласно этому, что ему недостает клей, в который он мог бы получить благо. Выходит, что он не молится о том, чтобы ему дали благо, а он молится о том, чтобы ему дали кли, которое называется желание отдавать. Выходит, что молитва его сделала половину. Это объясняется, так объясняется, что молитва сделала половину кли, а Творец должен дать вторую половину кли. Получается, что две эти половины на самом деле являются целым кли, а не светом. А с другой стороны, нужно сказать, что хисарон находится в руках человека, и это называется первой половиной кли. А наполнение кли, то есть чтобы у него было желание отдавать, что называется, второй половиной кли, считается светом, поскольку желание отдавать, то, что Высший дает ему, это наполнение этого хисарона. А всякое наполнение называется светом относительно хисарона.
1: Из сказанного нам нужно объяснить то, что мы спрашивали, на что указывает нам половина шекеля, когда Тора говорит именно половину, и богатый не преувеличит, и бедный не уменьшит. И дело в том, что нужно объяснить написанное, ибо вознесешь главу сынов Израиля, потому что глава надо объяснить, как написано, да будет желание, чтобы быть головой, а не хвостом. То есть, чтобы были свойства Израиль, что это буквы «ли рож», «мне голова». Это то, что называется «и каждый дал выкуп за свою душу». То есть человек должен выйти из изгнания, что называется выкупом души от ситрахра. Поэтому написано, и это даст каждый проходящий подсчет. Объяснение. Те, кто чувствует, что они нарушают указания Торы по причине того, что они находятся под властью желания получать половина шекеля, то есть, что они должны дать молитву, чтобы Творец вывел их из изгнания. И молитва сделала половину, то есть клей желания к этому, это называется половиной. Как мы объяснили, что благодаря этому будет у них совершенная вещь, то есть они удостоятся святого шекеля, то есть будет у них половина шекеля, что является кли. И на это Творец дает свет. И тогда это уже называется цельным. И это то, что написано, пусть каждый проходящий по счету даст это. То есть те, которые сами ощущают, что они нарушают указания Торы и хотят дать выкуп за душу свою, чтобы душа их вошла в святость, то есть чтобы была у них сила делать все ради небес. Они должны дать половину шекеля.
0: То есть, как сказано выше, молитву. То есть они должны дать молитву и не сдвигаться от того, чтобы молиться, пока не будет полная мера хисарона и желание выйти из изгнания. То, что находится под властью желания получать ради себя. И через то, что они дадут свою половину, они удостоятся святого шекера, чтобы вторая половина, которая является наполнением молитвы, была бы вместе с святым шекелем, то есть бы был один целый шекель святости. И отсюда поймем то, что мы спросили, что он говорит нам, сказав: «Богатый не умножит, а бедный не уменьшит». Ведь малый ребенок понимает, что если хотят знать счет чего-либо, нет сомнения, что каждый должен дать ту же сумму. И следует объяснить это в плане работы, что Тора говорит нам здесь большую вещь, которую следует знать. Для Творца маленький и большой равны, как сказано, равный сравнивает малого и большого. Это означает, что человек думает про себя, что он богат добрыми делами, и поэтому ему полагается то, что Творец должен помочь ему, и он не должен так долго молиться о том, чтобы Творец наполнил его хисарон. Поэтому, если он уже молился, и согласно тем достоинствам, которые есть у него, Творец должен был сейчас же дать ему желаемое. А если Творец не помогает ему сейчас же, согласно его пониманию, он прекращает молиться и говорит: другие люди, которые ниже его, должны воздать много молитв, чтобы Творец помогал им. Поэтому он убегает с поля боя.
1: Поэтому написано: «богатый не умножит», что означает, что богатый не должен думать, что он слишком много дает молитвы, согласно его пониманию. А есть определенная мера в хисароне и в необходимости, что именно благодаря тому, что человек приумножает молитву, он получает больше хисарон, чем тот, который есть у него. То есть, поскольку большой свет нуждается в большом хисароне, чтобы было у него ощущение хисарона в том, что он находится в изгнании под властью желания получать и не может выйти. И все то время, пока нет у него настоящих страданий, все еще не называется настоящим хисароном, чтобы это называлось молитвой, которая бы считалась половиной шекеля. И должны знать, что по поводу работы называется молитва хисароном, потребностью, то есть то, что человек ощущает в своем сердце как недостающее ему, это называется молитвой, а не то, что он произносит устами. Ибо то, что сказали мудрецы, что молитва — это работа в сердце, то есть то, что сердце чувствует, чего не хватает ему. И согласно тому, что сердце чувствует потребность в том, чего нет у него, в этом измеряется величина молитвы. А по поводу шекеля истолковали в Зоре, что это означает весы, которые взвешивают недостатки и наполнения, так как они считаются светом и кли. Поэтому свет не может прийти, кроме как на подходящий ему кли, так как потребность наполнения находится в сердце. Поэтому и свет приходит к ощущению сердца и не имеет никакого отношения к тому, что говорят уста во время молитвы. Получается, что с помощью того, что человек отдает свою половину в молитве, когда ощущается потребность в сердце, тогда Творец дает свет, который является святостью. И оба они, то есть хисарон и свет, будут одним святым шекелем. И это то, что написано «половина шекеля», потому что тогда эта половина еще не является святой. Но в то время, когда Творец дает ему свет, поскольку свет в Торе возвращает к источнику, тогда из двух этих половин состоит святой шекель, и это написано в святом шекеле. И вышесказанном поймем, что написано, и бедный не уменьшит. То есть тот, кто чувствует себя бедным в отношении того,

0: бедный не уменьшит. То есть, как сказано выше, что каждый дал выкуп за душу свою, чтобы выйти из изгнания и удостоиться избавления. Для Творца все равны, как сказано, и все, кто верит, что Он добрый в желании и равный уравнивает малого и большого. То есть относительно Творца нет никакой дискриминации, а Он отвечает всем. Однако каждый должен прийти к ощущению хисарона, чтобы знать, чего не хватает ему, и молиться об этом. А сама молитва увеличивает хисарон и боль от того, что он далек от Творца. А когда человек раскрывает все молитвы, которые он должен раскрыть, тогда он получает вторую половину шекера. И тогда это уже все является святостью, как сказано в святом шекере. И тогда не будет среди них мора, что означает, что грешники при жизни своей называются мертвыми, как приводится в ТЭС, что причина этого желания получать, которое находится в отличии по форме от Творца, а отличие по форме создает разделение, поэтому они отделены от источника жизни. И поэтому они называются мертвыми. Получается, что благодаря молитве, которая является половиной шекера, который человек должен дать, и если эта отдача находится в совершенстве, то Творец дает вторую половину, то есть свет. И благодаря этому человек уже может работать ради отдачи. И это считается, что он удостаивается слияния с Творцом, то есть прилепляется к источнику жизни.
1: И из вышесказанного выходит, что есть два пути, которые заставляют человека убежать с поля боя, даже в то время, когда он входит в работу, чтобы удостоиться быть слитым с Творцом. Ибо после того, как человек начинает идти путем истины, тогда открывают свыше его низменность. То есть все, что он преодолевает, он получает свыше то, что называется отягощением сердца по причине того, что написано, чтобы мне свершить все эти мои знамения внутри него. Это значит, что вследствие этого будет место для того, чтобы раскрылся свет Торы, называемый буквами, что и возвращает его к источнику. То есть, что нет света без кли. Поэтому посредством отягощения сердца раскрывается хисарон во все его потребности и мера, которые уже все, что нужно, это Творец знает, когда кли будет готова к этому. Поэтому иногда человек убегает с поля боя в то время, когда он видит, что он уже много молился, по его мнению, а Творец не обратил на него внимания. Тогда иногда человек оправдывает Творца за то, что Творец не обращает внимания на его молитвы. А он говорит, что это потому, что ему недостает характера во всех отношениях, как в способностях, так и в свойствах и тому подобное. И на это сказано, и бедный не уменьшит. И это означает, что человек не умолит себя, чтобы сказать, что Творец не может помочь человеку настолько низкому, как он. И это оно, то, что сказано. Велик Творец, а низкий увидит. А иногда человек выходит из работы, потому что не знает, что он богат, то есть у него много Торы. А есть у него много дел, и он знает, что он возвышенный среди людей. Поэтому, когда он просит Творца помочь ему, чтобы делать все ради отдачи, почему Творец не обращается к нему? Потому что он знает, что он уже воздал много молитв для этого. Поэтому он говорит, что Творец не хочет ему ответить. И поэтому он убегает. Но человек всегда должен преодолевать.
0: Да, мы слышим, что Рабаш говорит нам о том, что такое молитва, и как молитва — это все, что человек должен делать это на самом деле.

0: работу человека.
1: И он пишет, что молитва — это работа в сердце. Он определяет несколько раз, что он пишет, что молитва — это то, чего не достает сердце человека. И в другом месте говорит, что это то, что в его сердце, а не то, что он произносит устами. Перейдем к уроку.
0: Мы прослушали статью «Что такое половина шекеля в работе» из Шлаве Сулам второго тома, страница 233, Рыш Ламет Гимл. Что Рав хочет сказать здесь? По-видимому, он хочет сказать здесь, что не человек должен думать о себе, что он сильный, что он слабый, что он герой или нет, что он умный или нет, а он должен приложить усилия, которые действительно он способен приложить согласно тому, как он устроен. Сказано: молитва всех уст. То есть Творец слышит молитву всех уст. Что это значит? Не важно, что человек чувствует. И не важно, какой человек чувствует. То есть каждый, то, что он чувствует в сердце, или, вернее, не то, что он чувствует, а даже глубже, чем то, что он чувствует, а то, что просто находится в его сердце. Это называется его молитва Творцу. Этот хисарон действует на отношение к Творцу и на отношение Творца обратно к человеку.
2: Есть
0: более высокий слой, более внешний в сердце, когда мы чувствуем наши желания и можем обратить их к Творцу. Допустим, сейчас я чувствую, есть так, сейчас я хочу обратиться к Творцу с каким-то желанием. Допустим, я хочу что-то в соответствии с ним, в связи со своей духовной работы, в связи с целью творения. Я обращаюсь к нему, я хочу так-то и так-то. Это желание из-за того, что оно внешнее и искусственное, которое я сейчас пробуждаю, как-то тоже воспринимается наверху, но в той мере, в которой оно, как оно внешне у меня, так оно внешне и там более внутреннее мое желание. Это если я действительно углублюсь в себе и проверю, что мое сердце хочет. Может быть, мое сердце вообще не хочет то, что я сейчас якобы вознес молитву. Сердце хочет что-то другое, хочет покоя, хочет какого-то наслаждения маленького, что-то такое, не целетворение, не эти высокие вещи. Это тоже называется часть молитвы. И как я сейчас обнаружил, что это мое внутреннее желание, так это воспринимается наверху. А есть еще более внутреннее желание в моем сердце, которое я вообще не раскрываю, не чувствую. Оно глубже, чем порог моей чувствительности. И это истинное желание, и оно в своей настоящей силе, в полной своей истинной силе воспринимается наверху, потому что оно самое внутреннее. И когда я получаю потом свыше ответ на мое желание, на мою молитву в целом, реакция иногда ясна мне, а иногда не ясна мне. Как правило, мы не понимаем. Каждый из нас, каждое мгновение находится в каком-то состоянии. И это состояние, конечно, является результатом ощущения сердца, нашей молитвы. Но мы не умеем провести связь между тем, что у меня в сердце в внутреннем виде, и среднем, и внешнем. И в соответствии с этим и реакцию на это от Творца не знаем, потому что мы не чувствуем мое самое внутреннее желание в сердце. Прежде всего, если бы я чувствовал его по-настоящему, первое, если бы я ощущал, насколько оно находится в противоречии с тем, что я действительно должен почувствовать для того, чтобы продвигаться в моем состоянии, в моих свойствах, в том, как я сегодня, сейчас, но как я должен продвигаться к цели творения, если бы я чувствовал различия между ними, отклонения, я бы чувствовал какую-то коррекцию, исправление направления, мне должны были бы дать свыше, я бы понимал, какое состояние, по-видимому, Творец пошлет мне, чтобы я вошел в него, и тогда с помощью этого состояния я исправлю себя. Все эти вещи пока что скрыты от меня, но как бы то ни было, что бы ни было, то, что поднимается из моего сердца, это воспринимается наверху, в общей системе, где есть также механизм, который занимается мной лично, и оттуда, в соответствии с корнем моей души, с тем, к чему я должен прийти, приходит реакция ко мне, и эта реакция — это просто коррекция направления. И всегда это мое следующее состояние. Всегда человек возносит молитву, ман, и всегда он получает обратно мат. Только до того, как он входит в духовное, он не понимает этого, не чувствует этого, может только слышать, что это так. Но после того, как входит в духовное, начинает видеть это в ясном виде и работать просто в виде очень связанном и, как сказать, соединенным с маном и матом. Он видит, что у него просто есть связь, и диалог такой, просто беседа с Творцом, и это, по сути дела, уже связывает его и определяет все его действия, и определяет всю его жизнь. И это называется половина шекеля, по сути дела. Половину человек дает, половину Творец дает. В общем, для работы. Мы помним примеры, которые Борис Лам сказал о кибуцниках в Негеве, которые тоже не знают о своей молитве ничего, но все же их молитвы дожди принимаются наверху, и, конечно, они получат на это какой-то ответ внизу и так далее. То есть всегда то, что есть в сердце человека, во всех его слоях, во внутреннем, среднем и внешнем, ну, скажем так, я говорю это приблизительно, это поднимается наверх и принимается. Что поднимается наверх? Это просто ощущается в механизме, который приводит все творение к своему исправлению, к его корню, и в соответствии с этим исправляют сердце, которое называется желание человека, с помощью разных внешних условий, которые надо поставить ему всякий раз коррекцию направления относительно цели творения. Насколько наши внутренние желания будут направлены на цель творения, мы должны будем, мы нуждаемся в более тонком, тонкой коррекции, мягкой, нежной, которая будет ощущаться у нас приятно, в том же направление, просто то же самое, как мать обнимает и помогает ребенку идти. Насколько есть большее отклонение между тем, что есть в сердце, и тем, что я должен чувствовать в моем нынешнем состоянии уже относительно цели творения, относительно возвращения к моему корню, исправление будет большим, согласно разрыву, который есть между существующим желанием и действительно, и желаемо. И тогда, конечно, сила, которая возвращает меня к источнику, будет ощущаться у меня более жестокой, у меня будут опускаться окружающие условия более тяжелые и так далее. Это, по сути дела, простой механизм. Так мы учим в ТЭС ман и мат от душ относительно Малхута Цилута и обратно, как они действуют на душе.
1: Кен.
0: Да.
1: Как в нашей работе я могу, если я вообще могу повлиять на это внутреннее желание?
0: Как я в нынешнем состоянии могу что-то произвести в правильном направлении, чтобы было? Я должен знать, какова цель творения. Что от меня хочет Творец? Каково желание моего сердца, то, что называется осознание зла? Насколько я в теперешнем состоянии, не тот я, который должен быть уже в теперешнем состоянии, не как я должен быть в идеале, там, в моем корне, когда я приду к окончательному исправлению, а сейчас всегда относится к пятилетнему ребенку как к десятилетнему. К нему относится как к пятилетнему. И если, не дай бог, он отстает, то есть страдания, разные лечения, помощь, чтобы как-то поддержать его, помочь, чтобы он... Ну, всегда ты должен быть хорош относительно того состояния, которым ты должен быть. Не кто-то другой, и не ты на каком-то другом уровне развития, а на данный момент. Поэтому человек должен всегда, и на данный момент, как ты должен быть, у тебя есть сейчас все данные раскрытия, видите, и понять, в порядке ты или нет. Это уже зависит только от твоих усилий. Нет неисправности свыше. Все неисправности находятся в тебе, и тебе дано позволение раскрыть их и излечить их. Поэтому нужен свет, возвращающий к источнику, свет, который светит, и человек видит в нем свою природу, насколько он грязен в разных мыслях и побуждениях и так далее. Это все в руках человека. Это учеба. Только учеба может помочь нам увидеть это отклонение между тем, кто есть я, и я, который должен быть. Постепенно это приходит. Нельзя от того, что я сейчас хочу, и просто... дрожу от огромного желания, хочу увидеть. Это не поможет. Это постепенно. Количество усилий, качество усилий дает человеку это видение. Постепенно это в течение лет. Потому что злодеяния и заблуждения, чувство отклонения, насколько мы отличаемся обратно от правильного состояния, мы должны собрать их, постепенно увидеть их, потому что в них потом мы ощущаем как раз раскрытие. Это занимает много времени. Но я главным образом хотел сказать об этом механизме, что всегда у нас есть молитва, и всегда у нас есть исправление на нашу молитву, на желание в сердце. То есть каждое мгновение, когда ты чувствуешь что-то как свое присутствие в мире, это, по сути дела, разрыв между тобой и тем, кто ты в твоем сердце, и тем, чем ты должен быть. Прессинг или хорошие вещи, которые ты чувствуешь от мира. В общем, это силы, силы исправления на тебя. Когда человек исправлен, миры исчезают. Они все находятся, эти миры, внутри человека. Эти миры — это как бы механизм, система, которая все время вертит, исправляет человека еще больше, еще немного, направить его, приблизить его к цели. Когда человек приходит к цели, эти миры исчезают, они становятся каждый раз более чистыми, эти миры, от Асира, Яцира, Брия, Кацелуту, и просто очищаются, утончаются, исчезают, вместо них раскрывается простой свет. Нет между этим простым светом уже и человеком какого-то механизма, скрытия, а человек уже начинает сам соответствовать простому свету.
1: Бывает состояние, как человек так испытывает хорошее, плохое ощущение. Он все же хочет идти к Творцу, хочет развиваться. Хорошо, тогда есть эта молитва, так это исходит изнутри. А что происходит, когда желания нет? Допустим, сейчас у меня нет желания в сердце. Могу ли я все же словами попросить хотя бы в том, чтобы мне дали такое желание? Можно ли словами пробудить чувство? Возможно, это возможно такое пробудить чувство?
0: Я сказал, что внутреннее желание в сердце мы не чувствуем. Среднее желание в сердце мы чувствуем, но когда мы чувствуем его, как правило, что оно — это желание разных вещей. Я стыжусь рассказывать об этом. И есть внешнее желание. Я во внешнем желании сейчас организую свое обращение к Творцу, дай мне силы отдачи, всякие правильные вещи. То, что написано в книгах. Вопрос. Зачем мне заниматься этим лицемерием, ложью, моим внешним желанием? Если я вижу мое внутреннее желание, не внутреннее, а среднее мое, я хочу только животные наслаждения разные, и все. Из-за того, что это ложь, когда я знаю, что я обманываю, что мое сердце хочет на самом деле животных вещей. Но это ложь, когда я просто как бы кричу и плачу, дай мне духовное, дай мне что-то так отдавать, быть хорошим. Это, по сути дела, все же молитва. И она основана, понимаем мы это или нет, на вере в мудрецов. И все-таки я в чем-то верю автору. И эта вещь действует. Поскольку только это, по сути дела, только это, на самом деле является моим свободным выбором. Что называется моя внешняя молитва. То, что я якобы хотел бы быть. Якобы я любил бы товарищей. Быть с ними в каком-то объятии. Все это якобы это. Я...

0: все-таки, когда смотрю с другой стороны, постепенно я вижу, что это то, что я готов принять на себя, несмотря на то, что мое животное сердце внутри не хочет этого. Внутреннее сердце создал Творец. Внешнее — это искусственное желание, лживое пока что. Это уже что-то от того, что я хочу впитать, принять, согласиться с этим в каком-то виде. Хочу, чтобы действительно, может быть, я хочу, чтобы действительно было так. То есть это уже какой-то как бы мой свободный выбор в том, что я в будущем хочу видеть себя. Поэтому, хотя это искусственная вещь и лживая, но к этому относится со всей серьезностью наверху. Что это действительно то, что я хочу. А то, что мое сердце внутри животное, или еще более внутреннее, которое я вообще не чувствую, что оно и кто оно, это вещи, которые Творец знает, у него нет с этим проблемы, с этим у него есть дело. Я говорю серьезно. Это я вообще оторван от этого. У меня нет над этим никакой власти. То есть, с другой стороны, несмотря на то, что мы говорили до этого, наоборот, то, что я получаю, именно считаясь с этим внешним лживым лицемерием этим, я как раз получаю именно свыше исправление, чтобы продвигаться к этой правильной картине, к этому правильному виду, который я представляю себе. Представляю себе не очень правильно, Творец приводит это мне в более правильном виде. Но это значит, что он дает мне всегда реакцию свыше в разнице между тем, что я хочу быть хорошим, и тем, что по-настоящему является хорошим, в котором я уже должен быть. То есть между моей внешней молитвой и тем, что моя внешняя молитва должна быть со всей своей ложью и совсем как бы с неистинной формой, согласно моему сердцу. Где здесь правильное мерило? Насколько человек понимает и чувствует разрыв между тем, кто он на самом деле, то есть средняя моя молитва, и тем, что он хотел бы все-таки, не хотел, но все же как-то он представляет себе, что он должен быть, хотя не хочет. С разрыв между средней молитвой и внешней. Этот разрыв важен. Согласно этому, насколько я чувствую это, согласно этому я смогу правильно понять ответ Творца мне и согласиться с этим ответом и принять его как действительно коррекцию направления. Да. Как можно точнее определить внешнюю молитву, среднюю это? То, что я действительно чувствую. Как можно знать, что я действительно чувствую на данный момент? Как знать разницу?
1: Средняя молитва называется осознание зла. То есть, насколько я вижу, что мое сердце, что оно со всеми своими свойствами. Молитва внешняя — это то, что я представляю себе, кем я должен быть. Хотя я не согласен в точности с этим, но обманываю себя, что, может быть, я хочу. Или в соответствии со средней молитвой согласен. Я говорю примерно пока что об этих вещах. если мы будем жить этими вещами в сердце человека, тогда мы постепенно сможем увидеть связь между всем этим, как там на самом деле, как Творец выстраивает все эти вещи, как мы в ответ можем, исходя из этого, относиться к Нему.
0: Как прийти к большей чувствительности в этих вещах?
1: Ко все большей чувствительности во всем можно прийти только с помощью того, что человек думает об этом, углубляется в это, приучает себя к этому. Есть статья в Шамати, где он объясняет там, что все в мире, все, что только есть в реальности, человек может почувствовать только с помощью привычки. Привычка становится второй натурой. Седьмая статья в Шамати. Когда нет ничего в мире, чтобы человек вообще не чувствовал во всех своих ощущениях, мог с помощью усилий и работы над этим начать чувствовать. Что это значит, усилие, работа над этим? Это та же молитва. И тогда он развивает эту систему и входит в нее, и чувствует ее. Тут нет ничего, кроме работы над этим желанием получать. Решение... Их нет много в духовном, только одно решение. Работа с этим желанием через высший свет, через обращение к Творцу, когда он в ответ заботится об этом, и все. Как бы сказать, направление очень просто. Наверх и снизу вверх, и все. Да.
0: Третий уровень желания. Внешнее, среднее и внутреннее. Что из них это я?
1: Кто внутри них я? Ну, конечно же, я — это не внешнее, потому что внешнее — это как бы я представляю себе, чем бы я, кем бы я хотел быть. Ну, что значит «хотел бы»? Потому что я смотрю на свое сердце внутрь, я вижу, кем я хочу быть, да?
0: Откуда приходит ко мне это?
1: Откуда мне приходит, кем я хочу быть, от книг, из книг и от авторов? И как мне говорят в книгах, есть у меня еще более внутреннее желание, которое я не чувствую в сердце, в желании, которое находится на самом деле внутри, в самой середине сердца, там находится так, или каменное сердце, левоэвен, что вообще нельзя себе это представить, или нет никого, кроме него. Это, по сути дела, то же самое, лицевая обратная часть того же самого, что скрыто от меня. И ради этого я прихожу. Я прихожу только ради среднего желания и внешнего.
0: Какова система отношений между ними?
1: Вот, вся система взаимоотношений между средним и внешним желанием мне важна, поскольку как я отношусь к этим двум желаниям. Внутреннее желание, и я иногда вижу, тогда мне понятно, кто я. Скажем, это в то время, когда я нахожусь в падении, когда я вдруг вижу себя, такие мгновения, когда я просто поражаюсь, и меня просто трясет от самого себя, и я вижу все эти средние желания, внешние желания, говорится правильнее во время подъема. Когда воздействует на меня высший свет, кем бы я как бы хотел быть в отрыве от среднего желания. И если я буду проверять эти две вещи вместе, так каково мое отношение между тем и другим? Как можно относиться к ним? Или можно просто к ним относиться в состоянии, когда человек не в том и не в этом? Да?
0: Можно ли сказать, что внешнее желание — это результат окружения, а среднее желание — это уже внутренняя работа человека, или это не связано?
1: Внешнее желание — это результат от книг и авторов, да. А внутреннее желание — это пока еще настоящее желание на ступени, на которой я нахожусь. А внешнее желание — это как бы ступень, к которой я бы хотел прийти.
0: Внешнее желание как будто должно не изменяться, как бы должно быть все время постоянно к цели.
1: Какое?
0: Внешнее.
1: Внешнее желание нет, но внешнее желание, оно меняется, потому что я каждый раз представляю себя иначе, свою ступень, к которой я хочу прийти. Понимаешь, мое внешнее желание — это, по сути дела, мы еще не представляем себе. В конечном счете, мое внешнее желание должно быть копией Творца, к чему я хочу уподобиться.
0: Это я получаю из книги в конечном итоге. Допустим, от окружения, которое выращивает меня.
1: Да, из книг и от автора.
0: Как, по сути, подействовать на мое среднее желание? Нет никого, кроме него. Допустим, мне нужно...
1: В соответствии с тем, насколько есть у меня различия между внешним и средним желанием, да? Может быть, говорить только о двух желаниях, говорить, потому что внутреннее не актуально. Оно не в ощущении, ни в чем. Да. Там это настоящее «я», и как в начале, в конце.
0: И это только за Максимова внутреннее желание.
1: Это... Так что определяет мое отношение между двумя этими желаниями, средним и внешним, да?
0: Почему человек не убегает с поля боя из-за того, что он не приходит к истинной молитве?
1: Почему человек убегает с поля боя? Это по многим причинам. В конечном счете причина проста, что он не получает достаточной поддержки от окружения. Так он говорит в «Свободном выборе», что он не вооружился поддержкой от окружения, из книг, от учебы. Тогда он убегает с поля боя. И это не важно. Какое это окружение? Он может находиться рядом с очень великим аравом, в очень сильном окружении, но насколько он связан с ними, то есть окружением называется не где я нахожусь здесь, вот люди вокруг меня сильные, хорошие, рав в порядке, место тоже хорошее, и они повлияют на меня. Они повлияют на меня в конечном счете, как в той мере, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Нет, насилие в духовном — это не означает, что нам нельзя никого принуждать. Но нет, насилие в духовном — это просто закон, что не может быть насилия. Это просто нет такого. Даже если я хочу, чтобы они сделали со мной что-то, они не смогут это сделать. Пусть бьют меня не знаю как, ужасными ударами. Ничего не поделаешь. Нет насилия в духовном, что в насилии извне я не смогу измениться, я изменюсь только в той мере, в какой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Тогда это уже не насилие, понимаешь? Нет насилия не говорит о том, что только мне нельзя насильно принуждать кого-то, но что никто извне, даже если захочет, ничего насильно не сможет изменить во мне.
0: Горох пишет, на самом деле человек убегает.
1: Да, поэтому мы видим, насколько все изменения могут быть только в согласии человека, только в готовности человека, только из свободного выбора человека, насколько он раскрывает вход, чтобы свет вошел внутрь. Извне есть бесконечность, насколько это войдет внутрь. Извне есть у меня такая большая группа, я нахожусь буквально в святом обществе Раби Шимона, да? Но если я не открываю свой вход, насколько я его открою, они могут повлиять на меня. Насколько не открываю, они могут сидеть вокруг меня и обсуждать, и делать. Ого. И там будет просто горячий огонь между ними. А в себе я буду чувствовать холодок. Ну, принеси еще чашечку кофе, я еще немного посижу. Понимаешь, нет насилия в духовном, это признан в том, что они не способны повлиять на меня со всеми хорошими желаниями. Поэтому он пишет там, в статье на завершение книги Зоар, это зависит от нас, от того, насколько ученик служит рав. Имеется в виду человек, группе. Потому что эта мера открывает вход, когда в ответ или рав, или группа могут повлиять на человека. Это называется свободным выбором. Свободный выбор — это та мера, в которой ты позволяешь хорошему окружению повлиять на себя. Всё. То есть сейчас сделай расчет, насколько ты на самом деле относишься так к окружению, которое, чтобы удостоиться получить от него силы, в той мере, в какой ты получаешь от него силы, только в этой мере ты продвигаешься. А если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему?
2: Если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему, ничего не поделаешь. Нужно ждать, пока свыше изменит время, пока время не изменится. Так следует поступить. Это уже не зависит ни от человека, ни от окружения. Если он отсоединился от окружения, закрылся, тогда свыше действует механизм, который изменит состояние. Нужно быть к этому готовыми и так к этому относиться.
1: Между средним желанием и внешним желанием существует какая-то связь желаний.
2: Да, но я не хочу входить в это в излишние подробности.
1: Откуда исходит человек это согласие от безысходности? Каковы причины? Это не может быть у него.
2: Да, это приходит от отсутствия выбора, согласия принять воздействие окружения, от безысходности, разочарования в собственных силах. Как написано там в Прихахам, нет более счастливого мгновения в жизни человека, чем когда он отчаивается в собственных силах, и лекарства нет, и тогда он удостаивается, становится достойным настоящей молитвы из глубины сердца и так далее.
3: Все эти вещи, когда это происходит, как будто есть товарищ в группе, и так должно произойти. Просто он чувствует, что, может быть, это согласие является следствием его вложения, что это как будто, ну, так это есть у него согласие.
2: Нет, изначально я не согласен на то, чтобы на меня воздействовали, я не могу на это согласиться. В моей природе нет готовности на это, позволить другим людям, чтобы управлять мной, быть хозяевами надо мной, нет. Просто нет выхода. Я прихожу в больницу, ложусь на кровать, отдаю свое тело врачам и говорю, делайте, что можете. Все, я бы смертельно болен настолько, что отключите все мои чувства, усыпите меня, вскройте меня, делайте все, что считаете нужным. Я помню свою вторую операцию. Ну, сделайте уже, наконец. А, наконец-то сейчас мне сделают. Я помню. Я вошел в операционную, улегся, и они стали мне говорить, повернись сюда, сделай так. Я сказал, да сделайте уже скорее мне наркоз, потом поворачивайте меня, как хотите. И мне уже все равно. Я был рад, наконец-то сейчас начнут, понимаешь? Это осознание зла. я не мог дышать. До этого не соглашаются. Как это возможно? Наше «я», оно настолько самостоятельное, оно таким создано, оно чувствует себя единственным в мире, и это действительно так. В таком виде, что вот оно действительно единственное, и нет другого. Как же я могу отдать его кому-то?
4: Такие желания, как у членов кибуца в Негеве, относятся к какому-то виду жителя желания?
2: Нет, желание кибуцников в Негеве – это действительно молитва, но молитва… У нас нет такой. Ты спрашиваешь, относится ли она к нашей средней молитве? Я не сказал бы, что и наша средняя молитва, она все-таки другая, она изменяется. И на нее воздействуют всякие события в нас, обстоятельства. У нас все устроено не так. Если у человека есть только одна молитва, которую он может увидеть в своем сердце, это называется неживой святой уровень. Если он вообще не относится к своему сердцу как к молитве, то он просто человек на животном уровне.
4: Непонятно этот механизм, который вы нам объясняете. Как относится к точке в сердце?
2: Точка в сердце. Может быть, можно сказать, что это более внутренняя точка.
4: Как она влияет на весь процесс?
2: Точка в сердце – это не совсем точка. Это целая система. Знаешь, как вирус в компьютере. Говорят, что это не просто какая-то там помеха, это специальная программа, которая умеет брать разные там вещи и так их связывать, чтобы это могло испортить что-то. Но внутри этого есть структура, свои законы. Это не просто там какая-то глупость. Нет. Сидят люди с большие умы и создают эти вирусы. И у нас в теле тоже вирус является какой-то биологической программой, которая развивается неправильно, нехорошо. Всякие там раковые клетки, да, это целые программы. И поэтому... Поэтому мы говорим «точка в сердце». Мы говорим, будто это просто точка, внезапно появившаяся у человека желание свыше, какая-то божественная искра, которая попала в человека немножко там из отдающих килим или еще что-то. Нет, это механизм, это отдельная система, которая раскрывается внутри сердца человека. «Точка в сердце». Постепенно мы увидим эти вещи.
4: Можно спросить? Обычно мы говорим о желании, как о материале, о намерениях. В этой системе это каким-то образом относится к этим вещам или... Мы говорим, что есть три желания. Ведь говорят, что есть желание, которое получает наслаждение. Есть намерение ради получения, и также есть намерение ради отдачи. Так это или это?
2: Мы переходим к учению десяти сферот. Вы слишком умные, хотите все усложнить. А у меня есть маленькая голова, маленький разум. Я знаю, есть только один и плюс один. И каждый раз хочу решить только эту задачу. Один — это я, а еще один — это он. Чтобы было все понятно. Завтра.

0: Завтра поговорим снова. Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы возьмем для реализации в десятке.
1: Урок очень так освещает вообще всю тему молитвы и рассматривает человека, кто он действительно внутри себя и кем он действительно должен быть. И что-то очень сильное, то, что я взял из этого, что только свет покажет мне вот это отклонение между тем, кто я есть и кем я должен быть. И это зависит от качества усилия.
0: Также и что касается выбора, что единственный выбор человека — это дать товарищам, позволить им, позволить группе повлиять на него. В этом выбор.
1: Рав говорил о трех видах желания: внутреннее, среднее и внешнее. Он сказал, что внешнее, ну, можно назвать это вера мудрецов, это то, что я думаю, что я должен сделать, то, что я вижу в реальности. Внутреннее — это осознание зла. Среднее он назвал осознанием зла, а внутреннее он особо не говорил об этом, он сказал, что это настолько скрыто, что даже не стоит этим заниматься. Постараемся все время двигаться вперед и давать товарищам возможность продвигаться.
0: Да, действительно, говорилось об этом, и также о влиянии окружения, что человек может находиться рядом с людьми очень великими, но если он не хочет, чтобы они влияли на него, так они не смогут на него повлиять. Мы должны захотеть получить влияние друг от друга. Руи пишет, что человек даже не знаком с его внутренней молитвой, а то, что внешнее, как бы лживое желание, это уже есть молитва.
1: Было несколько этапов. Вначале Рав объяснил три желания и сказал, что внешнее желание, поскольку оно внешнее, то и влияние Творца на него тоже внешнее. Потом есть среднее желание, которое более внутреннее, и тогда реакция Творца тоже более внутренняя. И на самое внутреннее желание мы вообще его не осознаем. Это наша настоящая молитва, и всегда человек поднимает ман и получает мад. Но тот мад, который он получает, это согласно внутренней молитве, которую он не осознает. Поэтому мы даже не осознаем управление Творца нами, потому что это следует согласно внутреннему желанию в нас, которое мы не осознаем. Поэтому мы даже не понимаем, что мы поднимаем наверх. И тогда мы не понимаем Творца и его управление. Это было в начале. Потом он объяснил, что внешняя молитва — это то, что называется молитва мудрецов. То, что мы берем от мудрецов, и мы хотим внешне так быть. Так и Творец как раз-таки относится к этому нашему качественному желанию, потому что мы его получаем от мудрецов, и мы хотим быть такими. И именно поэтому Творец принимает это. Это и есть наша половина шекеля.
0: То, что понял из урока, то, что человек представляет себе, какое его состояние внутреннее и продвинутое, когда он хочет быть более подобным свету, и тогда у него есть требование от Рава и от Творца, чтобы свет вошел и развил его внутри.
1: Хотер пишет, что люди вокруг меня, они сильные, мощные люди вокруг меня, хорошие, сильные, Рав в порядке, место в порядке, они повлияют на меня в итоге в той степени, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. А Рами пишет, что у меня есть маленькая голова и маленький разум, и я не могу знать больше, чем один плюс один. Один — это я, а другой — это он. Чтобы это было понятно. И чем больше я буду давать десятки, возможности влияют на меня, так я буду продвигаться. Да, он сказал это, что если я не открываю себя, то вы можете вокруг меня быть, просто огонь гореть, пламя такое. И вокруг человека должна быть группа. Рав говорил, что даже могут быть как ученики Раби Шимона, но если человек не открывает себя, то он не почувствует.
0: Ну, есть разное давление снаружи в мире. Это силы, которые тебя исправляют, так сказал Рав. Снаружи есть бесконечность, и зависит от того, насколько человек готов прийти, пойти в это, в эти исправления.
1: Рав говорил о неисправностях, которые внутри человека, они свыше. И это ты можешь раскрыть только с помощью света, возвращающего к источнику. И средство — это учеба.
0: Что можно еще добавить? Радость — это осознание зла, как известный пример, когда человек сильно болен и есть лекарство. Важно прийти к этому.
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: цвет может помочь нам, но все-таки я должен сказать, что нам необходимо прилагать усилия, чтобы понять то, что пишут нам каббалисты, то есть напрягаться и приложить усилия, чтобы быть в этих текстах, в этих книгах. Это тоже наша подмога. Поэтому мы учим учение десяти сферот, Талмуд десяти сферот. И сейчас на уроке мы услышим, и в клипе мы услышим, что есть 10 и 9, 10 и не 11. Что это значит? Это говорит о том, что всегда мы говорим о Малхут, то, что она получает от Высшего Света, свойство Высшего — это 9 первых сферот. И Малхут, она ведь сокращенная, она ничего для себя не получает. Начиная с мира сокращения, действует этот закон в ней, чтобы она не получала. Так почему же 10, а не 9, если Малхут не получает? В этом именно дело, что вот эта Малхут, она в кли отдачи, в своем отраженном свете, в экране, она раскрывает 9 первых сферот, которые предшествовали ей. Но пока она не раскрывает их, они не существуют. Поэтому все учение 10 сферот говорит только об этом. Как Малхут с помощью линии раскрывает 9 первых сферот. Давайте сейчас послушаем клип Рава, который говорит об этом, а потом мы еще услышим об этом на уроке. Пожалуйста.
1: Все зависит от авиюта, желания получать, и плотности масла, которое может загореться и поддерживать горение света. Так это происходит. То есть сфера — это желание получать, которое светит как свет. Поэтому, конечно же, Малхут находится во всем этом процессе, и поэтому он подчеркивает, что это 10, не 9 и не 11. Не может быть ничего, чтобы горело, чтобы светило как свет, было как свет, а только материал Малхут. Но этот материал Малхут, когда он уподабливается свету, значит, он тогда в мире своего подобия, он называется именами 9 первых сферот, которые до него были. Откуда он знает, что есть эти 9 сферот? Нет этих сферот, которые были до него. Сферот, которые до него, это когда Малхут уподобляет себя свойством света. Откуда она знает, какие эти свойства она получает от света после того, как она включается в свет, хочет уподобиться ему, тогда она делает усилия, и тогда перед ней есть уже сферот. И тогда она уже светит, она горит, как 9 первых сферот. Это называется отраженный свет, а до этого нет. Есть только 4 стадии распространения света во всем. Сферот строится из Малхут. Все сферот строятся из Малхут. Мы услышим это также на уроке, в который мы войдем, и это общая тема, которую мы будем изучать на уроке, это Игулим Вейошер, прямота и круги. Мы советуем всем, когда мы будем слушать урок, слушать внимательно то, что Рав говорит, записывать какие-то основные моменты, положение, то, что мы будем изучать, слова Ари, объяснение Рава, каждого пункта, и это будет держать нас в этой теме, в том темпе, как он объясняет. И самое главное, то, что мы учили на первом уроке, что молитва, она дает эту половину шекеля, мы должны постоянно развивать, поддерживать наши устремления, впитывать эти слова каббалистов, и это поднимет нас уже к желанию, которое необходимо. Пойдем в урок.
0: До этого еще раз мы хотим сказать, что мы находимся на 42-й странице в книгах. Начнем читать 5-й пункт Ари, а потом будем читать Орпними, сотую сноску, но не сначала.
2: А это бетур бет лемата.

0: сотую сноску, но не сначала. Поэтому открывайте книжки и текст, чтобы мы смогли следить.
1: Книга «Учение детей Сфирот», первый том, вторая часть, сороковая страница, пятый пункт, слова Арии. Порядок выхода, порядок возникновения десяти сферот и гулим. Каф называется Адам Кадмон. Пятый пункт. И вот этот игуль, первый, наиболее слитый с бесконечностью, называется кетером Адама Кадмона, а затем распространяется еще этот каф, эта линия, и немного протягивается, и снова закругляется, и возникает второй круг, второй игуль внутри первого. Это называется игуль хохма Адам Кадмон. А потом еще немного распространяется вниз, и снова закругляется, и возникает третий игуль внутри второго, который называется игуль бины Адама Кадмона. И таким же образом он продолжает, распространяется и округляется до десятого игуля, который называется игуль Малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим, один внутри другого. Орпними, сотая сноска, читаем последний абзац. И при этом пойми, что после того, как игулим получили свет через каф, в них вследствие этого также в десяти сферот игулим создалось разделение ступеней на малые и большие. Из ранпин важнее больше, чем четвертая стадия Хинадали, то есть Малхут, так как в Малхут нет света, а в Зеранпине есть свет, ведь он является третьей стадией Хинагимел, а в сфере Бины Дигулим свет еще больше, чем в Зеранпине, так как она больше удалена от стадии Далит, от Хины Далит, потому что бина является второй стадией и так далее. Однако все эти ступени выстроились так не по причине килим, а вследствие света кава, линии, которую она получает. И помни это.
0: То есть нет разницы в килим, то, что было прежде в игулим, и то, что сейчас. Но поскольку свет наполняет их через линию, через каву, и свет кава, он ограничен экраном и поделен на света Наранхай и еще Наранхай, еще Наранхай, разные света. Поэтому, когда эти света они входят в игулим, только из-за различного наполнения в игулим между ними есть разница. Разница не в самих игулим, между внешним игулем и внутренним игулем. И до этого была разница. Это был игуль кетер, а этот игуль хохма. Но не было между ними разницы вверх, низ, справа, лево. И свет, который находится в игулим, там тоже не было разницы, чтобы свет был распределен согласно авиюту, раскрывающегося кли. Свет, который проходит через цинор, он получает от цинора четкое деление согласно определенным свойствам. Сейчас это более равномерно, менее равномерно, право, лево, вверх, вниз, всякие такие состояния, и все вот эти с этими состояниями, с этими параметрами он входит в эти игулим. И в игуле мы видим, как эти света изменяют, ну, как бы, эти игулим, которые становятся уже не просто отличающимися друг от друга, как внешний и внутренний, да, игуль, а также и в различных формах кава, который сейчас находится в них. Это понятно? Ну, возьмите какую-нибудь трубку. Да, даже можете ее закрутить каким-то образом, через нее впрысните там какую-то жидкость, воду там или что-то, и вы увидите, как вода выходящая выходит пока что и все еще в форме трубки. Да, хотя выходит в какое-то пространство. И цинор передает игулим свои свойства через свет. Свет он проводящий, он проводник, средство.
1: 200-я и 300-я ссылка внутренний свет Рупними объясняет сказанное в словах Ари. Это называется Игуль Хохма Адама Кадмон. Еще немного вниз распространяется и снова закругляется. Возникает третий Игуль внутри второго, который называется Игуль Бины. И таким же образом продолжал распространяться и округляться до десятого Игуля, который называется Игуль Малхут Адама Кадмон. 200-я, 300-я ссылка. Мы уже изучали, что этими именами называются четыре стадии Арбабхинот. Корень их желания отдачи, включенный в высший свет, который называется Кетер. И первично распространение произошло в творении, то есть в стадии Алиф, в первой, которая называется Хохма. А вторая стадия Бет, Пхина Бет, называется Бина. Потом была стадия Гемел. Третья стадия, которая называется Зеранпин, или шесть сферот Хесед Гура Тиферет Нецахот Йесод. И последняя, Пхинадаля, четвертая стадия, называется Малхут. И только когда мы говорим о первичном распространении материала, заключенном в них, мы называем их по именам четырех стадий и корня. Однако, если эти четыре стадии уже содержат свои решимот, как это было в мире сокращения, то тогда называют их по именам сферот, кетер, хохма и так далее, как подробно рассмотрено выше. А теперь мы рассмотрим, в чем смысл того, что их называют этими именами. Корень называется кетер, дословно корона, так как он не облачен внутри келим творения, а окружает и венчает келим извне. Кетером называется, также назван как предваряющий все. Первая стадия Пхиналев называется хохма, дословно мудрость, поскольку из нее исходит вся мудрость Каббалы и все прочие науки, имеющиеся в мире. В их конечном завершенном виде и мудрецы уже точно определили это имя и сказали: он настолько мудр, что видит рождающееся. Смысл сказано в том, что когда он смотрит на что-то, он сразу же видит все порождения и следствия, то есть видит все результаты, которые последуют из этого до самого последнего и окончательного результата. Например, когда говорят, что врач — великий мудрец, имеют в виду, что в каждой болезни, на который он смотрит, он заранее предвидит все мельчайшие подробности, все последствия, которые могут последовать и проявиться от этой болезни до самого окончательного результата.
0: Потому что в Хухме и свет и кли полностью проясняются, и там находится замысел творения, и кли, которая получает это. То есть, если мы выясним то, что есть у нас в Хухме, мы уловим все. Сказано, все в Хухме ты сделал, все с мудростью создал.
1: И поэтому, когда он рассматривает какой-либо метод лечения, он предусматривает полностью все последствия, которые этот метод лечения может вызвать в теле больного и тому подобное.
0: Это уже хухма, которая близка к бине, потому что бина — это лекарство.
1: И таким же образом ученый, естествоиспытатель, когда он рассматривает, изучает некий объект природы, он предвидит все мелочи, все результаты, которые вызывают включение этого объекта в общую реальность. И все то-то, и то же самое в остальных различных науках. Ведь все определение названия мудрец или совершенная мудрость заключается только в свойстве видения рождающегося в каждой частности, в деталях, реально до самых окончательных результатов. И из этого пойми также верное определение имени Бина. То есть понимание, созерцание, что составляет всю силу всматривания, созерцания, чтобы увидеть рождающееся от каждой детали в реальности, как в Каббале, так и во внешних науках. Она исходит из сферы Бина, и потом называется Бина. А из сферы Малхут, дословно царство, исходит свойство абсолютного правления, силы и принуждения, по примеру, страха перед царской властью, трепета. Поэтому называется Малхут. А прочие сферот рассматриваются далее в соответствующих им местах. И не следует затрудняться сказанным, что если это так, то сфера Бина должна была бы быть предшествующей хохме, и стремление всматривания, чтобы увидеть рождающееся, предшествует и вызывает конечное совершенство, то есть видение рождающегося, которое называется хохма, мудрость. Но мы уже разъяснили, что порядок создания миров противоположен нашему пониманию, и наполнение желания предшествует и вызывает раскрытие желания.
2: Аур кудев лекли.
0: Свет предваряет кли.
1: А совершенство предшествует и вызывает проявление несовершенного.
0: Хотя нам кажется, что иначе, что мы приходим от несовершенного к совершенному, но это у нас так пробуждается постижение, но само постижение, оно у нас заложено как от совершенного к несовершенному.
1: Так как именно таким образом распространяются ступени и спускаются из бесконечности, сокращение за сокращением, вплоть до этого мира Ламазе, испорченного более прочих. Так что ощущение потребности исправления вызывает свет.
0: Ты не можешь получить ниоткуда помощи, кроме от своего исправленного примера. Что называется лекарством? Лекарство как будто бы должно восполнить тебе то, чего не хватает в теле. Откуда ты знаешь, чего тебе не хватает в теле? Ты должен узнать, что такое исправленное тело, что такое неисправленное тело. И разница между ними тебе нужно восполнить. Откуда ты восполняешь? Из той разницы, которая проявляется тебе в исправленном состоянии, в здоровом. Это и есть лекарство, это свет, возвращающий к источнику. Когда я чувствую разницу между собой и между исправленным состоянием, это вызывает именно то количество и качество света, которое должно мне восполнить вот эту разницу. Поэтому раскрывается совершенство. В этом совершенстве раскрываюсь я несовершенный, и тогда я начинаю работать относительно этого совершенства.
2: Барур?
0: Понятно? Что вы, не хотите? Ну, не важно, да.
1: Ссылка 400, которая объясняет понятие «Малхут» мира Адам Кадмон. Первый мир, который был создан после сокращения, называется мир Адам Кадмон. И он называется также миром мир Кетер. А четыре мира Ацилют, Брия и Ецира Асия облачаются на этот мир Адам Кадмон.
3: От алеф опними меваэрет иньян хаюд сфирот.
1: Урпними, первая ссылка, объясняет 10, понятие 10 сферот. И несмотря на то, что имеются не более чем 4 ступени, то есть 4 известные стадии, в них все же имеется 10 сферот. Это потому, что стадия Гимел, Пхена Гимел, которая называется Зейранпин или Тиферет, в ней есть 6 сферот, которые называются Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод. Смысл этого мы выясним в соответствующем месте. И здесь, а здесь следует познать точность, с которой в книге Ецера говорится 10 и не 9. Это очень важная мысль. Поскольку мы уже выяснили, что все освещение сферот происходит от высшего света, и даже в Игулим, который находится в единстве, в полном подобии, не высвечивает стадию Далит, которая называется Малхут. А имя сфера указывает только на свет и кли вместе, то есть на то, что высший свет облачен в кли, тогда как кли без света не называется этим именем, так как сфера означает свечение и ясность. И исходя из этого, могла бы появиться такая мысль, что Малхут не является как будто бы сферой, так как высший свет не светит в ней, как мы выяснили. И поэтому уточняет автор книги Ецера и говорит, что это 10 сферот, а не 9. Страшно подумать, потому что Малхут тоже называется сферой. И это потому, что вся связь высшего света с 10 сферот заключается в единении, основанном на отраженном свете, которое Малхут поднимает с помощью экрана, стоящего в ней снизу вверх. И поэтому, конечно же, она самая важная сфера из 10 сферот, так как без нее не было бы связи. Не было бы связи высшего света с 9 высшими сферот. И считается поэтому, как если бы вся она была светом. И пойми это, далее будет еще выяснено в соответствующем месте.
0: Вопросы? То есть, короче, все сосредотачивается в Малхут, и от нее мы начинаем работать, и о ней мы все время говорим. Даже когда мы говорим об остальных сферот, это не сферот сами по себе, а то, как Малхут постигает эти свойства, которые называются от Кетера и до Есода, и когда Малхут постигает их, тогда они называются сферот. Не сами по себе, что они существуют, а только в соответствии с Малхут. Поэтому Малхут называется тмуна, скрытая. То есть все раскрывается только в Малхут. Там экран, там отраженный свет, насколько вот это Малхут может отобразить вот эти 9 первых сферот, которые находятся перед ней, так, в общем-то, она и чувствует, и находится в подобии свойств с Творцом. Малхут — это 9 сферот, так, и так, и этак. А потом это все реализуется в Малхут, а 9 сферот — это 9 сферот света. Это свойство Творца, которое ты должен отобразить на свой материал, который и является Малхут. Понятно? Ну, продолжай.
1: Второй пункт — Орпними. Посмотри, что это означает «одно внутри другого». В первой части
0: «одно в другом», он говорил, что Игулим находится один в другом. Чем Игуль больше другого, то он более внешний. То есть он больше не согласно экрану, а согласно причине следствия. Третья сноска. Шестой пункт.
1: Да, шестой пункт. Слова Арии. Каф, линия, соединяет все круги, все игулим вместе. Шестой пункт. И вот свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия каф, которая нисходит из бесконечности, и которая проходит, спускаясь, и распространяется от одного игуля до другого, до полного окончательного распространения всех их. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них. Еще раз прочитаем шестой пункт. Кав, линия, соединяет все круги, все игулим вместе. И вот свойство, которое объединяет все круги, все игулим вместе, это тонкая линия кав, который нисходит из бесконечности, проходя и спускаясь вниз, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания их всех. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них.
0: Игулим. Третья сноска.
1: Третья сноска выясняет это, что это означает, это свойство тонкой линии кава, которая нисходит из бесконечности и распространяется вниз. Пояснение. В 10 сферот Игулим, как известно, имеется прерывание и пустое место от сферы к сфере, а именно в мере 7 сферот прямого свечения, имеющихся в данной сфере. Однако в 10 сферот кава там нет между ними никакого прерывания вообще. Они начинаются от света бесконечности и распространяются вплоть до центральной точки, то есть до четвертой стадии пхины далет, которая называется малхут, ниже которой нет никакой сферы. То есть первых 10 сферот, которые распространились от бесконечности в виде прямой линии кава, и поэтому они называются также 10 сферот Адама Кадмона. Так вот, там нет между ними никаких прерываний вообще. И поэтому Ари говорит, что сферот Кава соединяют также 10 сферот Игулим, потому что 7 нижних сферот из каждой сферы Де-Йошер соединяют 10 сферот верхней сферы Игулим с 10 сферот нижней сферы Де-Игулим. И это потому, что имеется свечение в 10 сферот сферы Хохмы де-Игулим, которое получают от 3 первых сферот сферы Хохма де-Йошер. И поэтому обязательно этот свет проходит через 7 нижних сферот сферы Кетер де-Йошер. Ведь 3 первые сферы, и таким образом 3 первые сферы из сферы Хохма де Йошер обязаны получить от 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер и передать 10 сферот сферы Хохма де Игулим. И получается таким образом, что 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер соединяют 10 сферот сферы Кетер де Игулим с 10 сферот сферы Хохма де Игулим, и тоже так же между Хохмой и Биной и так далее.
0: Понятно, да? Ну, вы, наверное, не уловили слова. Но это просто слова. У нас есть Кетер, Хохма, Бина. Свет проходит через вот этот цинор, через эту трубку. И то, что есть в них, входит в 10 сферот Игулим. Потом проходит через Хесед, Гура, Тиферет, Нецех, Хода и Сот, Малхут и входит в Кетер Хохма Бина Хохмы. Отсюда и ниже это Хохма. Здесь выше это Кетер. И он входит в 10 сферот Игулим, Хохмы. Что же соединяет 10 сферот Игулим Кетера и 10 сферот Игулим Хохмы? Зад. 7 нижних.
4: Зад Маши Михабер.
0: Это то, что соединяет. То есть, с одной стороны, Кетер, Хохма, Бина очень важны, потому что они наполняют 10 сферот вот этих. Да? Игулим. Но, с другой стороны, Зад очень важен, потому что он соединяет Игулим друг с другом. И если бы не было вот этих зад, то не было бы связи между Игулим. Тогда свет из бесконечности не смог войти бы и наполнить Игулим. То есть есть важность в Гар, и есть важность Зад. В Гар три первых сферы, там есть свет Игулима, наполняет их, а Зад важный, потому что он связывает Игулим, вот эти круги. И слово «связующее», оно очень такое здесь глубокое. Оно содержит в себе много всего. Что значит «связывают» между Игулим Кетера и Игулим Хохмы? Что есть взад, что он связывает? Какие свойства там есть? Связывающий, он должен быть как посредник. То есть он содержит в себе оба свойства. Как он работает? Вот эта часть, Йошер, Цинор. После того, как свет, Кава, Гар, проходит через все Игулим, он готов привести себя в соответствие с Кзад. И когда Зад работает в том, чтобы уподобить себя Игулим, он становится уже сам в танта, которая проходит в нем. Он становится подобным Гар Йошер. И через Гар Йошер входит в Игулим. То есть здесь есть... Мне не кажется, что он подробно это рассматривает, но тут есть много таких вот еще нюансов, таких тонкостей. Да. Гилад.
1: Он объяснил, почему Кетер Хохма Бина Бейошер распространяет свой гулим, а взад они не способны распространять свой гулим?
4: Игулим за пхидат айнсов.
0: Игулим — это свойство бесконечности. Айнсов. Нет ограничений. И то же самое у нас есть в Кетере, Хохма и Бине. Они находятся еще до получающих килим. И в них тоже нет ограничения. Поэтому они могут быть в связи между ними. Но взад, там же есть ограничения. Хесед Гура Тиферет, это подобно Кетеру Хохма Бина. А Нецахот Иссот, Нецахот — это Зерампин и Малхот. Иссот — это их включающее, а Малхот — это уже само Кли. И здесь уже нету, нельзя говорить о подобии Игулим.
1: Так как же так, что свет проходит через то, что ограничено в то место, где нет ограничения?
0: Как Малхут Высшего становится Кетером Низшего? Об этом ты, по сути, спрашиваешь. Ведь Малхут Кетера становится Кетером Хохмы. Нет никакой связи между ними. Есть такой прорыв с одного уровня на другой, с одной ступени на другой, и тогда на ниже стоящей ступени все начинается заново. Кетер — это бесконечность в этой ступени, а не то, что Малхут становится Кетером. Она завершает предыдущую ступень, и тем, что она завершает ее, она приводит к тому, чтобы начался Кетер, и это новый решемот, и это вообще все новое. Есть понятие неживой уровень, есть растительный, есть животный, и есть говорящий, и такой разрыв между ними. Даже несмотря на то, что есть промежуточная ступень. Вот так. Мы изучаем, что есть такой прорыв из Малхут Высшего в Кетер Низшего. Да.
1: Зад проходит через Игуль, Малхут, скажем, Малхут бесконечности Кетер или Малхут бесконечности Хохма. А где происходит, где существует зад? Где этот тенор?
0: Я не понимаю, что значит «где». Там, за углом. Что значит «где»?
1: Он пишет, что тенор, этот канал, проходит через 10 сферот. И это называется Игуль Кетера. Ну, как бы проходит в Игуль Кетера. А так он проходит как бы через 10 сферот или только Кетер Хохма Бина?
0: Кетер Хохма Бина де Йошер связывают 10 сферот де Игулим и наполняют 10 сферот Игулим. Зад не связан с Игулим, он лишь соединяет, связывает их. Я не знаю, что такое граница, не влезай в эти вещи. Граница, не граница, вообще, что такое граница в духовном? Просто так не говорят. Это состояние, и определения должны быть точными.
1: Из этой модели можно понять, как должно происходить распространение методики исправления всего мира, методики Каббалы, исходя из этой модели.
0: Я не хочу в это вдаваться. Это настолько глубоко, это настолько объемно, что нам осталось 5 минут до конца урока. Если вы хотите знать, как в нашем мире существует игулим, йошер, в каком виде они находятся, как мы в нашем мире можем использовать связь между ними через йошер к игулим каждого, эта тема очень достойная. Но это отдельная учеба, буквально. Может быть, сможем это как-то прояснить.
1: А какова роль Зат Малхут? Это же последняя точка внизу.
0: Зат де Малхут выходит в этот мир, находится в Игулим в этом мире. Это роль Зат де Малхут. Еще? Ну, закончим урок.
1: Да, друзья, так мы хотим сейчас, в то время, когда у нас есть возможность углубиться в эти вещи, Рава, через вопросы и ответы, мы приглашаем всех, выставляя знак «Вопросы» в системе Арвут, либо поднимать руки в зале. Кто там? Ави, я вижу, что он поднял руку. Ну, нет особо. Может, мы тогда зададим вопрос? Мы находимся сейчас уже на каком? Наверное, на 5-м уроке по этой теме «Игулим в Йошер». Так давайте между нами так вот поговорим и ответим друг другу. В чем есть разница между «Игулим» и «Йошер»? Давайте попробуем ответить. Даже если мы не совсем правильно ответим, это не важно. Важно почувствовать желание товарища войти глубже в эти понятия. Что такое Игулим и Йошер? Чем они отличаются? Пожалуйста, Леор.
5: Микрофон.
0: Мне кажется, что Игулим это то, что создано Творцом со стороны Творца, со стороны природы, а Йошер это работа творения.
1: Спасибо, Леор. Еще. Рахамим, ты хочешь сказать, что такое Игулим и Йошер?
0: Большое спасибо. Прежде всего, Игулим — это желание без экрана, а Йошер — это желание, исправленное с экраном. Вы позволите задать вопрос?
1: Потом. Мы хотим послушать сначала товарища. Спасибо, Рахамим. Еще? Еще вопрос, еще, пожалуйста. Другими словами, что это? Гай?
0: Мне кажется, что Игулим — это кли, а Йошер — это то отношение, которое человек развивает относительно дающего, что связь с ним важнее, чем то, что он получит.
1: Прекрасно, здорово послушать товарищей, как они воспринимают учебу. Асав, главное нам слушать товарищей.
0: Кажется так, что Йошер — это состояние, в котором сопротивление естественному желанию получать, потому что важность Творца больше, тут есть такое сопротивление, работа с авиютом, а Игулим — это уже наполнение клита, совершенство, которое кли чувствует уже после этого сопротивления. Ну, очевидно.
1: Спасибо, Асав. Кто еще? Исраэль?
0: Игулим — это кли, а Йошер — это Цинор и свет.
1: Спасибо Израилю. Давайте мировой кли. Ну, пожалуйста, ставьте вопросы, выставляйте ваши вопросы, добавляйте. Мировой кли. Ну ладно, хорошо. К чему мы перейдем сейчас?
0: Сейчас мы пойдем с хисароном, который мы услышали товарищи. От товарищей мы посмотрим ответы. Ответы Садик, это 90-й. Ответ, что такое, в чем отличие между Сфирот де Йошер и Сфирот де Игулим? 90-й вопрос-ответ.
5: כן, והתשובה בעמוד צדיק דלת. שוב פעם השאלה, מהו ההבדל
0: вопрос. בין ספירות ביושר לספירות отличие между ספירות יושר и ספירות עיגולים? Вся разница между ними только в экране, который имеется в Йошер и отсутствует в Игулим.
6: Ло, амуду цади далед, а шела,
5: отчува и цади.
1: Страница 94-я.
0: Вопрос 90-й. В чем отличие между сферот де Йошер и сферот де Игулим? Ответ. Вся разница между ними только в экране, который имеется в Йошер и отсутствует в Игулим. Есть еще вопрос.
1: Подожди, посмотрите, как здорово Бальсулам объясняет одним предложением.
0: 113-й вопрос. 113-й вопрос. Каким образом находится Сфирот де Йошер внутри Игулим? 113-й вопрос. Ответ. Ответ на 113-й вопрос, который звучит так. Каким образом находится Сфирот де Йошер внутри Игулим? В каждой сфере определяется, что в ней имеется Рош, который называется Гар, три первые сферы, и Гуф, который называется Зад, семь нижних сферот. Так как в сфере Кетер имеются Гар и Зад, и также и в Хухме есть Гар и Зад, и то же самое в Бине и так далее. А место нахождения всех десяти сферот Гар и Зад и Гулим на месте Рош и Гар де Йошер исключительно, так как 10 сферот де Игулим, сферы Кетер, окружают только Гар, Кетер и Йошер, а Зад де Кетер де Йошер свободны от Игулим. И также все 10 сферот Хухмы Игулим окружают только Гар Хухмы де Йошер, а Зад Хухмы де Йошер свободны от Игулим, и также и у всех. Если есть вопросы об этом, это тоже хорошо, потому что мы это тоже слышали на уроке. В чем разница между Кав, его Гар, Гар Кава и Зад Кава?
6: Да.
1: Так, пожалуйста, вопрос. Оран, пожалуйста, вопрос.
0: Если можно сравнить то, что написал нам, что есть игуль внутри игуля и цинор между ними, то есть так он изобразил мир Ак и чертеж, который мы обычно изображаем с линиями, каждый раз, когда это закругляется, то это расчет, который производит Парцуфим в Рош Мира Ак, и каждый раз, когда это спускается к следующему игулю, можно сказать, что это Орпними. Можно ли сравнить игуль и цинор между ними, и вот чертеж, и где есть Гальгаль Тапсак Мабон?
1: Да, Орен, я бы прежде всего дал какое-то предисловие. Мы изучаем Игулим Вейошер, это такое понятие общее, системное. Мы оставили распространение сверху вниз, миров, Адам Кадмон, Ицера Асия, и изучаем сейчас такое системное понятие Игулим Вейошер. Это относится ко всему. Ну, в общем-то, что мы в конечном итоге изучаем? И Раф объяснил это несколько раз, то, что мы изучали. Нет, в общем-то, ни Гулим, ни Йошер, есть только желание получать. Это единственное, что было создано. А перед тем, как творение совершает сокращение, есть только распространение, желание получать полностью в совершенном виде. Это называется игулим. Тоже желание получать, обрати внимание. А после того, как творение совершает сокращение и делает расчет, сколько может получить ради отдачи, сколько не может. Это называется линия. Это все. И когда мы слышим всякие объяснения, чертежи и так далее, нужно не забывать эти основные понятия. Это основа. Ничего другое не создано, кроме желания получать. Желание получать круглое гуль — это то, что было до сокращения. А линия — это уже когда работаем с экраном, с отраженным светом. И сейчас мы, может быть, не будем сейчас стараться все, что касается распространения. Смотрите Игулим и Йошер. Мы будем смотреть только то, что касается системного подхода.
0: Я, конечно, могу добавить, но если есть еще вопросы, то мы предпочтем вопросы. Мак 167.
7: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Я не знаю, если вообще мы правильно поняли, но получается, поправьте, если неправильно, что между сферот да Игулим существует прерывание. А в сферот Кава этих прерываний нет. Если это так, то почему так происходит? Спасибо.
5: Ктиот бема ктиот?
0: Прерывание между чем и чем?
5: А, окей. Бесейдер, аз ани амших ледабер каха бецура клалит.
0: Я продолжу так говорить в общем. То, что мы слышали и на предыдущих уроках, что свет, он прежде кли, упреждает кли. Когда мы говорим о мире бесконечности, что там уже находятся эти игулим, они находятся друг в друге, и они называются игулим десяти сферот. Кетер, хохма, бина, зарампин, малхут, игуль один внутри другого, и нет разницы между ними, он и имя его едины. После мира сокращения, улам цимцум, когда у нас есть уже мир Адам Кадмон, там есть работа в линии Кав, Йошер. Это Малхут, только Малхут, которая решила после того, как устыдилась, захотела уподобиться Высшему, ее стремление растет, и она готова поставить на себя экран и принимать только то, что она может, с намерением ради доставить наслаждение Творцу. Это вся работа в Каве. Сейчас мы говорим о Каве, да, что есть там 10 сферот. Верно? Есть там Гар и есть Зад. В нем. Мы услышали на уроке, что в его Гар он наполняет своим Гар 10 сферот Игулим. Первый раз Игулим Кетера. Гар его, как мы услышали на уроке, там нет ограничений. Кетер, хохма, бина, кава. Там нет никаких ограничений. Это как рожь парцуфа, когда мы говорим, где есть связь с корнями келим. Это над авиютом, это над экраном. Там эти гар могут наполнять все 10 сферот игулим. В игулим нет экрана. Теперь через каф наполняют игулим. А в зад его, в семи нижних, там нет связи с игулим. Но все-таки эти зад, они связывают со следующим игулим, с игулим хохма. И снова своими гар там наполняют 10 сферот игулим хохмы. То есть зад, он влияет на другого, да, он продолжает развитие. И был вопрос, как Малхут высшего превращается в кетер низшего. Тут есть прорыв, новый уровень, новая ступень. Когда Азад дошел до Малхут и отсюда становится кетером, нет, не становится кетером, просто там есть прорыв в совершенно новую ступень, которая сейчас раскрывается в Малхут в работе Кава. И снова тот же принцип Гар и Зад. Гар наполняет 10 сферот и гулинь, Азад связывает со следующей ступенью.
1: Я скажу, может быть, добавлю несколько слов и вопрос. Спасибо, Геня, за вопрос. Вот эта связь между Игулем и Йошер, когда мы говорим о связи между ними, обычно начинается путаница немного. Так вот эти вещи, которые мы слышали от Рава и видели этот рисунок, что гар линии Кава наполняет Игулим, а зад семь нижних сферот Кава связывает между Игулим. Так мы хотим сейчас немножко это более подробно так вот попытаться выяснить. Мы говорим, что в парцуве, в любом парцуфе есть рож, и это гар парцуфа, кетер хохмабина. Так что такое гар, первые три верхние сферы, наполняют игулим? О чем мы говорим? Мы говорим, что есть желание получать утворение, это единственное, что создано, это желание получать после сокращения стыда, сокращения отраженного света, начинает работать ради отдачи. Так что такое парцуф? В парцуфе есть рожь, там еще нет получения по-настоящему света, и поэтому, когда мы говорим рожь, это кетер хохма бина, а зад, семь нижних сферот, это гуф, хесед гура тиферет нецахот есод вемалхут, то есть семь нижних сферот, это гуф парцуфа. Этот гуф уже получает света, на самом деле, то есть реально, и это происходит ограниченно, то есть там должно быть ограничение, это линия, кав, в мире подобия. А если нет получения еще на практике, в реализации, там только идет расчет, поэтому связан, там есть связь с высшим светом, неограничен. Это называется рожь, кетер хохма бина. И поэтому мы говорим, что в гуф, там семь нижних сферот, они наполняют эти гулим. Почему? Нужно просто, извините, рожь наполняет игулим, кедр хохма бина, потому что там нет ограничения, а гуф парцуф, хесед гура тиферет нецахот исод малхут, это является связью между игулим. То есть есть совершенство, неограничено, в рожь, а зад это уже ограничено, может что-то получить и передать дальше. И поэтому есть такая форма рош и гуф, гар в зад, три первые сферы и семь нижних сферот.
0: Да, это можно объяснить, чтобы было более понятно по природе вещей, что Творец создает килим, и это их природа, а Малхут решает работать против природы, то есть в отдаче после сокращения. И насколько она работает против природы и создает отдающий килим, она наполняет килим естественным образом, потому что нет других килим. И тогда наполняется, и можно сказать, там, где нет ограничения на природу в рожь, там килим наполняется. Как они наполняются? Все 10 сферот, как это создано, но уже в виде отдачи. Понятно?
1: Спасибо, Гади. Ну хорошо, Турция 7, пожалуйста.
8: Selamlar. Manevi çalışmada daire ve çizgilerin oluşturulması süreci nasıl gerçekleşir? İnsan bunu nasıl hisseder?
0: В духовной работе как процесс Игулим и Йошер происходит? И как человек ощущает его?
6: נגיד, אנחנו לעבוד עם עיגולים ויושר, זה עוד לא...
1: скажем, что работать как в плане עיגולים ויושר, это еще рановато нам говорить об этом, но как-то связать все вещи мы можем. Был на уроке хороший вопрос, который спросил Гилад, он спросил про окружающий свет, и Раф ответил. Он говорит, вот, допустим, мы сейчас находимся на уроке, и мы стараемся привлечь окружающий свет, и у нас нет постижения этого света в линии, там нет, мы находимся как бы перед совершенством Творца, и мы молимся за то, чтобы это как-то пришло к нам. И, может быть, как-то можно подумать, так вот сделать параллель между Гулем и Йошем в нашей работе, например, скажем.
0: Хочу продолжить. Вопрос был о человеке, да? Мы знаем, что человек — это не тот, кто ходит на двух ногах, порожденный женщиной. Это желание уподобиться Высшему, Адам. И мы не будем сейчас добавлять слова. Я хочу, чтобы мы прочитали первый вопрос. Адам Кадмон. Адам Кадмон — это первый мир, получающий из бесконечности, и называется также одной линией Кав, которая протянулась сразу после сокращения от бесконечности вплотную к этому миру, Улам-Азе. И название Адам предназначено только для сферот Йошер, находящихся в первом мире, то есть для света Руах, который означает свет отдачи, но не для сферот Игулим в нем, в которых имеется только свет Нефиш, означающий свет получения для себя без возможности отдачи другим. И это корень свойства Адам, человек в этом мире.
1: Прочитаем еще раз, давайте, это интересно. Первый ответ на первый вопрос о смысле слов. Адам Кадмон. Что такое Адам Кадмон? Это первый мир, который получает от бесконечности, и называется также одной линией Кав, которая протянулась сразу же после сокращения от бесконечности вплотную к этому миру, Ламазе. Название «Адам» предназначено только для сферот Йошер, которая находится в первом мире, то есть для света Руах, который означает свет отдачи, но не для сферот Игулим в нем, в которых есть только свет Нефеш, означающий свет получения для себя без возможности отдавать другим. И это корень свойства Адам, человека в этом мире. Да, давайте вспомним, что важно — это наше стремление, наше желание как можно больше слиться с этим текстом, войти в него. Это главное.
0: Можно еще добавить по поводу Адама, то, что мы слышали на уроке, что эта линия, этот кав от Адама Кадмона содержит в себе все миры. То есть этот кав, все миры, находятся в Адаме, находятся в человеке. Это мы и читаем в статьях. Все находится вот в этот кав де Йошер, все наше продвижение, все миры внутри человека. Только вот в этом каве, в этой линии. Вопросы?
1: Патрик, пожалуйста.
0: Я слышал от Рава, что Малхут должна отобразить свои девять первых сферот. Что это за действие? Отображение свойств.
1: В общем-то, в этом и заключается все исправление. Все исправление в том, что Малхут как бы скопирует, примет на себя все эти свойства Высшего Света. То, что мы слышали также на уроке, Рав коснулся этого, что мы изучаем 10 сферот. О чем мы говорим? Что мы изучаем вообще? Учение 10 сферот. О каких 10 сферот мы говорим? О исправлении Малхут, творения, которое принимает на себя приобретает эти свойства первых девяти сферот, и тогда есть десять сферот. И мы ничего не можем знать о этих девяти сферот, если только не из Малхут. Мы слышим от каббалистов, что была первая стадия, вторая, третья. Откуда это приходит? Из того, что каббалист исправил себя, свою Малхут, и воспринял внутри Малхут эти все свойства, обнаружил и рассказывает о них. То есть мы говорим все, исходя из Малхут. И мы неоднократно слышали от Рава, что также и наше отношение к десятке, когда я смотрю на своих товарищей, я должен смотреть на них как свойство Творца по отношению ко мне. А я Малхут, а не девять первых сферот. Они по отношению ко мне работают просто в полном совершенстве для того, чтобы исправить меня. А я должен постараться это обнаружить, увидеть, что это так, и работать с этим так, как будто я чувствую это, и хотеть, по-настоящему хотеть.

0: Это именно и есть в этом стремлении относительно ближнего, когда я забочусь о других, тогда я уже не забочусь о себе. Я свободен от себя и открыт для того, чтобы уподобиться высшей силе, или, по крайней мере, необходимости того, чтобы достичь этого подобия, правильное требование, отчаяние в собственных силах. Как мы учили на первой части урока, что все зависит от этой внутренней молитвы, в которой даже нет слов. То есть это потребность, это стремление наше уподобиться Высшему.
1: Хорошо, мы видим, что есть еще вопросы. Но у нас время наше закончилось, к сожалению. Мы благодарим всех товарищей за их стремление и участие, и Творец завершит все.
0: Я должен сказать еще несколько слов. Когда мы считаем здесь действительно об основах, о первоосновах высшей системы, таким образом, что мы читаем больше, чем мы слышим и говорим об этом, и очень важно вот это усилие прилагать его и так подготовить себя к уроку. Потом это видно во всех учениях десяти сферот. Это я очень рекомендую, может быть, с этим вопросом выйти из урока. Мы немножко слышали об этом во время урока. Во мне это очень горит, и я хочу передать это. Вопрос: в чем разница между четырьмя стадиями или наранхай, свет, нефеш, рох, нешама, хая и хида, и между десятью сферот? В чем разница между этими вещами? И об этом вы можете почитать в 80-й сноске. Очень стоит это почитать. Там есть такие основополагающие вещи этой науки. И читая это, мы можем лучше связаться с нашим источником.
1: Спасибо. И перейдем к сообщениям, дорогие друзья. Завтра у нас пятница, и у нас будет праздник Рош-ха-Шана, новолетие, 11 сентября, пятница. Утренний урок у нас будет как обычно. Потом у нас будет трапеза хумуса, как обычно, а потом у нас будет дневной урок, как обычно, в 12, а в 2.30 и до 4 часов у нас будет трапеза, посвященная, праздничная трапеза, посвященная празднику Рош-ха-Шана, будет проходить в двух залах, на галерее и в общем зале. На галерее будут сидеть товарищи без детей. Перейдем к песне.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом.
0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава 21 мая 2002 года, который основывается на статье «Что означает половина шекеля в работе 2». Это находится в трудах Рабаша, первый том, 233 страница. Прочитаем десятка. У нас в распоряжении 32 минуты. Пожалуйста.
2: Мау махацита шекель ба авода бет.
3: Что такое половина шекеля в духовной работе? Два. Писание говорит, когда будешь проводить общий подсчет сынов Израиля, буквально вознесешь главу сынов Израиля, пусть каждый даст выкуп Творцу за душу свою, и не будут поражены они мором при их подсчете. Вот что дадут они каждый проходящий подсчет. Половину шекеля, священного шекеля, богатый не больше, и бедный не меньше половины шекеля должен дать, как приношение Творцу для искупления душ ваших. И следует понять, с точки зрения работы, на что указывает нам именно половина шекеля, а не четверть или треть шекеля. Дело в том, что надо знать счет Израиля. В таком случае, на что указывает нам именно половина, а также, что значит богатые не больше, и бедные не меньше. Зачем мне слышать это? Ведь даже малый ребенок понимает, что если мы возьмем у кого-либо меньше или больше, мы не узнаем счет Израиля. А также, что значит, и не будут поражены они мором. Известно, что целью творения было, поскольку желание его насладить свои создания, но для того, чтобы это благо было в совершенстве, то есть в нем не было свойства стыда в момент получения блага и наслаждения.

0: предупреждение, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть до того, как человек может направить свои действия, чтобы они были ради отдачи, не будет ощущаться благо и наслаждение, а оно будет ощущаться только, когда будет заниматься Торой и заповедями, для того, чтобы от этого было наслаждение для Творца.
1: А потом, когда уже будут у нас отдающие келим, тогда раскрывается благо и наслаждение, которое находится в качестве залога в Торе и заповедях, и получают тогда благо и наслаждение, которое заложено в замысле творения, из-за чего Творец и сотворил мир. И поскольку человек создан по своей природе стремиться только лишь к собственной пользе, в таком случае откуда человек может работать над намерением отдачи Творцу? Что называется, что человек будет прилагать усилия во всяких работах, чтобы Творец наслаждался от этого. Потому что тогда тело спрашивает, что будет тебе от того, что Творец будет наслаждаться? Ведь ты должен совершать действия, чтобы ты наслаждался. И почему вдруг сказали нам мудрецы, все действия твои будут ради небес? Как можно сделать что-то против природы? И еще спрашивает тело, какая разница Творцу, что творения будут делать ради себя? То есть, что действительно будут наслаждаться, ведь его желание — дать благо своим творениям. Получается, с одной стороны, дано человеку наслаждаться жизнью, то есть чтобы работал ради себя, и это естественно. А с другой стороны говорят, что не должен человек идти согласно природе, в которой родился, а должен работать ради Творца. И насколько дают понять в разных видах объяснений, тело не может понять этого. Хотя иногда тело соглашается, что стоит работать ради Творца, но когда оно приходит к практическому действию, то есть когда стоит перед ним нечто, от чего тело насладится, и он должен отказаться от этого, поскольку не будет от этого никакой пользы, а только лишь Творцу, тогда тело выбирает собственную пользу и отказывается от пользы Творца.
0: Поэтому выходят у нас две вещи. Первое. Поскольку необходимо верить словам мудрецов, что нужно делать все ради небес, хоть тело и не понимает этого после всех объяснений, которые дают ему, поэтому сказали наши мудрецы, и так определил Рамбам в практическом действии. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и весь неграмотный народ, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножится разум их, не преисполнятся они большей мудростью, приоткрывают им тайну эту очень постепенно. И возникает вопрос, что значит, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудростью? То есть что называется мудростью и что такое большая мудрость, чтобы мы могли различать, когда уже можно раскрывать ему тайну эту постепенно. Однако начало работы человека, когда он начинает работу, нужно говорить телу, что стоит отказаться от материальных наслаждений, которые являются только свойством тонкой свечи относительно блага и наслаждения, которое есть в Торе и заповедях. Получается, что в той мере, в которой он верит, и вера светит ему. Тело согласно сменить маленькое наслаждение на большое наслаждение. Как в материальном, когда человек прилагает свои усилия, и то, что он приобрел как оплату за свои усилия, и отдает это, чтобы добыть пропитание для обеспечения своего дома, поскольку у него есть большее наслаждение от того, что он покупает продукты для своего дома, чем деньги, которые он обрел посредством усилий.
1: И также в той мере, в которой вера светит ему, что будет у него большее наслаждение от занятий Торой и заповедями, тогда он готов отказаться от материальных наслаждений, чтобы достичь больших наслаждений. Но иногда бывает, что человек получает падение в вере и желает получить оплату, тогда, конечно, трудно ему отказаться от материальных наслаждений. Но если он оберегает себя и находится в хорошем окружении, тогда тело не сопротивляется такой работе, поскольку это не называется против природы. Ведь он говорит, что получит большую награду, то есть большее наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. Получается, что эта причина является сильной причиной, которая может обязать человека отказаться от материальных наслаждений, который запретила Тора, и все ради того, чтобы получить большее наслаждение. Второе. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы все его действия были ради небес, то есть против природы, и это по причине исправления творения, чтобы творения могли получать благо и наслаждение без стыда. Поэтому дано исправление, что человек должен намереваться, что все, чем он наслаждается, это только ради пользы Творца. То есть, что Творец наслаждается от того, что творение наслаждается, потому что это было целью творения. Но иногда тело чувствует, что не может быть такого, чтобы он был с тем же разумом и пониманием, которые были у него в то время, когда он начал заниматься святой работой, и что в том же разуме он находится все время. И нет у него никакого продвижения, а только лишь в количестве. И когда он начинает задавать вопросы относительно этого, это называется то, что мы спрашивали. Что такое мудрость и что такое дополнительная мудрость? Мудростью называется, когда он уже выполняет Тору и заповеди. А дополнительной мудростью называется, когда он хочет понять значение Торы и заповеди, к какому состоянию это должно привести человека, что и называется намерением, то есть намереваться в выполнении Торы и заповедей, чтобы это привело его к какой-то ступени. И это называется дополнительной мудростью. И тогда начинают раскрывать ему эту тайну, то есть что такое работа лишма, то есть дают понять, что необходимо работать не ради получения награды, а только все ради Творца.
0: А когда он достиг большей мудрости, то есть начинает понимать, что Тора и заповеди, конечно, в этом есть то, о чем сказано, что это мудрость ваша и разумение ваше в глазах народов. Но на это есть скрытие. Ему говорят, что это верно, но это есть скрытие из-за исправления, потому что цель состоит в том, что человек должен прийти к слиянию с Творцом. А это достигается через подобие по форме, то, что называется, что все действия его будут ради отдачи. И здесь человек начинает уже быть работником Творца. в работе работник Творца означает, что он работает ради Творца.

0: Человек чувствует, что он в изгнании под властью желания получать внутри себя. Человек не может почувствовать это за один раз. То есть тот момент, когда он начинает работать для того, чтобы выйти из-под его власти.
1: Но такое кли называется хисарон, то есть хисарон. Потребность получить силу выйти из его кли получения, это человек приобретает не за один раз, но для этого необходимо время и усилия. И тогда с помощью долгого времени у человека есть место, чтобы почувствовать, что не в его возможностях выйти самому. Но это время приводит человека к потребности в страданиях, чтобы почувствовать, насколько хорошо было ему выйти из изгнания, и плохо, когда он находится в изгнании. И по этой причине даны человеку подъемы и падения. И он должен понять, что между подъемами и падениями и то, и другое приходит к нему свыше. И вместе с тем человек во время работы должен сказать: «Если не я себе, то кто же мне?» И в то время, когда человек приходит к состоянию, когда его хисарон является уже полным хисароном, это называется, что у него есть уже кли для получения наполнения, чтобы наполнить его хисарон. Тогда приходит время, когда Высший наполняет его кли. Известно, что нет света без кли, как нет наполнения без хисарона. Согласно этому выходит, что совершенная вещь называется свет и кли, которые делятся на две части. Первая часть — это кли, то есть хисарон. Вторая часть — это свет, то есть наполнение. В соответствии с этим получается, что когда человек молится Творцу, чтобы наполнил он его хисарон, это называется половиной, то есть создание хисарона, и это кли, которое Творец наполняет. Это, как сказали мудрецы, молитва сделала половину. И это нужно объяснить. Молитва — это когда человек молится Творцу, чтобы наполнил ему то, чего ему недостает, это уже называется половиной. То есть первой половиной, которая в руках человека. А вторая половина — в руках Творца. То есть что Творец должен дать свет, и тогда это будет цельным.
0: Однако свет и кли имеют много объяснений. И если дать определение, что такое кли, можно сказать, что это хисарон. И неважно, чего недостает. Например, иногда бывает, что человек чувствует, что ему недостает кли для получения высшего блага, поскольку высшее благо не может прийти в кли, когда он не может построить намерение ради отдачи. А поскольку он чувствует, что находится под властью желания получать ради себя, получается, согласно этому, что ему недостает кли, в который он мог бы получить благо. Выходит, что он не молится о том, чтобы ему дали благо, а он молится о том, чтобы ему дали кли, которое называется желание отдавать. Выходит, что молитва его сделала половину. И это объясняется, так объясняется, что молитва сделала половину кли. А Творец должен дать вторую половину кли. Получается, что две эти половины на самом деле являются целым кли, а не светом. А с другой стороны, нужно сказать, что хисарон находится в руках человека, и это называется первой половиной кли. А наполнение кли, то есть чтобы у него было желание отдавать, что называется, второй половиной кли, считается светом, поскольку желание отдавать то, что

0: Высший дает ему. Это наполнение этого хисарона. А всякое наполнение называется светом относительно хисарона.
1: Из сказанного нам нужно объяснить то, что мы спрашивали, на что указывает нам половина шекеля, когда Тора говорит именно половину, и богатый не преувеличит, и бедный не уменьшит. И дело в том, что нужно объяснить написанное, ибо вознесешь главу сынов Израиля, потому что глава надо объяснить, как написано, да будет желание, чтобы быть головой, а не хвостом. То есть, чтобы были свойства Израиль, что это буквы Ли-Рош, мне голова. Это то, что называется, и каждый дал выкуп за свою душу. То есть человек должен выйти из изгнания, что и называется выкупом души от ситраха. Поэтому написано, и это даст каждый проходящий подсчет. Объяснение. Те, кто чувствует, что они нарушают указания Торы по причине того, что они находятся под властью желания получать половина шекеля, то есть, что они должны дать молитву, чтобы Творец вывел их из изгнания. И молитва сделала половину, то есть кли желания к этому, это называется половиной. Как мы объяснили, что благодаря этому будет у них совершенная вещь, то есть они удостоятся святого шекеля, то есть будет у них половина шекеля, что является кли. И на это Творец дает свет. И тогда это уже называется цельным. И это то, что написано, пусть каждый проходящий по счету даст это. То есть те, которые сами ощущают, что они нарушают указания Торы и хотят дать выкуп за душу свою, чтобы душа их вошла в святость, то есть чтобы была у них сила делать все ради небес. Они должны дать половину шекеля.
0: То есть, как сказано выше, молитву. То есть они должны дать молитву и не сдвигаться от того, чтобы молиться, пока не будет полная мера хисарона и желание выйти из изгнания. То, что находится под властью желания получать ради себя. И через то, что они дадут свою половину, они удостоятся святого шекеля, чтобы вторая половина, которая является наполнением молитвы, была бы вместе с святым шекелем, то есть бы был один целый шекель святости. И отсюда поймем то, что мы спросили, что он говорит нам, сказав, богатый не умножит, а бедный не уменьшит. Ведь малый ребенок понимает, что если хотят знать счет чего-либо, нет сомнения, что каждый должен дать ту же сумму. И следует объяснить это в плане работы, что Тора говорит нам здесь большую вещь, которую следует знать. Для Творца маленький и большой равны, как сказано, равный сравнивает малого и большого. Это означает, что человек думает про себя, что он богат добрыми делами, и поэтому ему полагается то, что Творец должен помочь ему, и он не должен так долго молиться о том, чтобы Творец наполнил его хисарон. Поэтому, если он уже молился, и согласно тем достоинствам, которые есть у него, Творец должен был сейчас же дать ему желаемое. А если Творец не помогает ему сейчас же, согласно его пониманию, он прекращает молиться и говорит, другие люди, которые ниже его, должны воздать много молитв, чтобы Творец помогал им. Поэтому он убегает с поля боя.
1: Поэтому написано «богатый не умножит», что означает, что богатый не должен думать, что он слишком много дает молитвы, согласно его пониманию. А есть определенная мера в хиссароне и в необходимости, что именно благодаря тому, что человек приумножает молитву, он получает больше хиссарон, чем тот, который есть у него. То есть, поскольку большой свет нуждается в большом хиссароне, чтобы было у него ощущение хиссарона в том, что он находится в изгнании под властью желания получать и не может выйти. И все то время, пока нет у него настоящих страданий, все еще не называется настоящим хиссароном, чтобы это называлось молитвой, которая бы считалась половиной шекеля. И должны знать, что по поводу работы называется молитва хиссароном, потребностью, то есть то, что человек ощущает в своем сердце как недостающее ему, это называется молитвой, а не то, что он произносит устами. Ибо то, что сказали мудрецы, что молитва — это работа в сердце, то есть то, что сердце чувствует, чего не хватает ему. И согласно тому, что сердце чувствует потребность в том, чего нет у него, в этом измеряется величина молитвы. А по поводу шекеля истолковали в Зоре, что это означает весы, которые взвешивают недостатки и наполнения, так как они считаются светом и кли. Поэтому свет не может прийти, кроме как на подходящий ему кли, так как потребность в наполнении находится в сердце. Поэтому и свет приходит к ощущению сердца и не имеет никакого отношения к тому, что говорят уста во время молитвы. Получается, что с помощью того, что человек отдает свою половину в молитве, когда ощущается потребность в сердце, тогда Творец дает свет, который является святостью. И оба они, то есть хиссарон и свет, будут одним святым шекелем. И это то, что написано «половина шекеля», потому что тогда эта половина еще не является святой. Но в то время, когда Творец дает ему свет, поскольку свет в Торе возвращает к источнику, тогда из двух этих половин состоит святой шекель, и это написано в святом шекеле. И в вышесказанном поймем, что написано, и бедный не уменьшит. То есть тот, кто чувствует себя бедным в отношении таланта и хороших качеств, им не хватает соображения того, что они слабы характером, потому когда они молятся, чтобы Творец помог им дать и дал силы, чтобы он был в состоянии преодолеть зло в себе, и чтобы у них была сила работать ради отдачи, поэтому он оправдывает Творца в том, что Творец не принимает его молитвы, потому что он беден.
0: В таком случае, что же он должен делать, кроме как убежать с поля боя и сказать, что этот путь только для богатых? И об этом предупреждает нас Писание, бедный не уменьшит. То есть, как сказано выше, что каждый дал выкуп за душу свою, чтобы выйти из изгнания и удостоиться избавления. Для Творца все равны, как сказано, и все, кто верит, что он добрый в желании и равные уравнивают малого и большого. То есть относительно Творца нет никакой дискриминации, а он отвечает всем. Однако каждый должен прийти к ощущению хисарона, чтобы знать, чего не хватает ему, и молиться об этом. А сама молитва увеличивает хисарон и боль от того, что он далек от Творца. А когда человек раскрывает все молитвы, которые он должен раскрыть, тогда он получает вторую половину шекера. И тогда это уже все является святостью, как сказано в святом шекере. И тогда не будет среди них мора, что означает, что грешники при жизни своей называются мертвыми, как приводится в ТЭС, что причина этого желания получать, которое находится в отличии по форме от Творца, а отличие по форме создает разделение, поэтому они отделены от источника жизни, и поэтому они называются мертвыми. Получается, что благодаря молитве, которая является половиной шекера, который человек должен дать, и если эта отдача находится в совершенстве, то Творец дает вторую половину, то есть свет, и благодаря этому человек уже может работать ради отдачи, и это считается, что он удостаивается слияния с Творцом, то есть прилепляется к источнику жизни.
1: И из вышесказанного выходит, что есть два пути, которые заставляют человека убежать с поля боя, даже в то время, когда он входит в работу, чтобы удостоиться быть слитым с Творцом. Ибо после того, как человек начинает идти путем истины, тогда открываются выше его низменность. То есть все, что он преодолевает, он получает свыше, то, что называется отягощением сердца по причине того, что написано, чтобы мне свершить все эти мои знамения внутри него. Это значит, что вследствие этого будет место для того, чтобы раскрылся свет Торы, называемый буквами, что и возвращает его к источнику. То есть, что нет света без кли. Поэтому посредством отягощения сердца раскрывается хисарон во все его потребности и мера, которые уже все, что нужно, это Творец знает, когда кли будет готова к этому. Поэтому иногда человек убегает с поля боя в то время, когда он видит, что он уже много молился, по его мнению, а Творец не обратил на него внимания. Тогда иногда человек оправдывает Творца за то, что Творец не обращает внимания на его молитвы. А он говорит, что это потому, что ему недостает характера во всех отношениях, как в способностях, так и в свойствах и тому подобное. И на это сказано, и бедный не уменьшит. И это означает, что человек не умолит себя, чтобы сказать, что Творец не может помочь человеку настолько низкому, как он. И это оно, то, что сказано. Велик Творец, а низкий увидит. А иногда человек выходит из работы, потому что не знает, что он богат. То есть у него много Торы. А есть у него много дел, и он знает, что он возвышенный среди людей. Поэтому, когда он просит Творца помочь ему, чтобы делать все ради отдачи, почему Творец не обращается к нему? Потому что он знает, что он уже воздал много молитв для этого. Поэтому он говорит, что Творец не хочет ему ответить. И поэтому он убегает. Но человек всегда должен преодолевать.
0: Да, мы слышим, что Рабаш говорит нам о том, что такое молитва, и как молитва — это все, что человек должен делать, это на самом деле работа человека.
1: Он пишет, что молитва — это работа в сердце, он определяет несколько Рашто пишет, что молитва — это то, чего не достает сердце человека. И в другом месте говорит, что это то, что в его сердце, а не то, что он произносит устами. Перейдем к уроку.
0: Мы прослушали статью «Что такое половина шекеля в работе» из Шлаве Сулам второго тома, страница 233, Рейш Ламед Гимел. Что Рав хочет сказать здесь? По-видимому, он хочет сказать здесь, что не человек должен думать о себе, что он сильный, что он слабый, что он герой или нет, что он умный или нет, а он должен приложить усилия, которые действительно он способен приложить согласно тому, как он устроен. Сказано: молитва всех уст. То есть Творец слышит молитву всех уст. Что это значит? Не важно, что человек чувствует. И не важно, какой человек чувствует. То есть каждый, то, что он чувствует в сердце, или вернее, не то, что он чувствует, а даже глубже, чем то, что он чувствует, а то, что просто находится в его сердце. Это называется его молитва Творцу. Этот хисарон действует на отношение к Творцу и на отношение Творца обратно к человеку.
2: Есть
0: более высокий слой, более внешний в сердце, когда мы чувствуем наши желания и можем обратить их к Творцу. Допустим, сейчас я чувствую, есть так, сейчас я хочу обратиться к Творцу с каким-то желанием. Допустим, я хочу что-то в соответствии с ним, в связи со своей духовной работой, в связи с целью творения. Я обращаюсь к нему, я хочу так-то и так-то. Это желание из-за того, что оно внешнее и искусственное, которое я сейчас пробуждаю, как-то тоже воспринимается наверху, но в той мере, в которой оно, как оно внешнее у меня, так оно внешнее и там, более внутреннее мое желание. Это если я действительно углублюсь в себе и проверю, что мое сердце хочет. Может быть, мое сердце вообще не хочет то, что я сейчас якобы вознес молитву. Сердце хочет что-то другое, хочет покоя, хочет какого-то наслаждения маленького, что-то такое, не целетворение, не эти высокие вещи. Это тоже называется часть молитвы. Как я сейчас обнаружил, что это мое внутреннее желание, так это воспринимается наверху. А есть еще более внутреннее желание в моем сердце, которое я вообще не раскрываю и не чувствую. Оно глубже, чем порог моей чувствительности. И это истинное желание, и оно в своей настоящей силе, в полной своей истинной силе воспринимается наверху, потому что оно самое внутреннее. И когда я получаю потом свыше ответ на мое желание, на мою молитву в целом, реакция иногда ясна мне, а иногда не ясна мне. Как правило, мы не понимаем. Каждый из нас, каждое мгновение находится в каком-то состоянии. И это состояние, конечно, является результатом ощущения сердца, нашей молитвы. Но мы не умеем провести связь между тем, что у меня в сердце в внутреннем виде, и в среднем, и внешнем. И в соответствии с этим и реакция на это от Творца. не знаем, потому что мы не чувствуем мое самое внутреннее желание в сердце. Прежде всего, если бы я чувствовал его по-настоящему, первое, если бы я ощущал, насколько оно находится в противоречии с тем, что я действительно должен почувствовать для того, чтобы продвигаться в моем состоянии, в моих свойствах, в том, как я сегодня, сейчас, ну, как я должен продвигаться к целетворению, если бы я чувствовал различия между ними, отклонения, я бы чувствовал какую-то коррекцию, исправление направления, мне должны были бы дать свыше, я бы понимал, какое состояние, по-видимому, Творец пошлет мне, чтобы я вошел в него, и тогда с помощью этого состояния я исправлю себя. Все эти вещи пока что скрыты от меня, но как бы то ни было, что бы ни было, то, что поднимается из моего сердца, это воспринимается наверху, в общей системе, где есть также механизм, который занимается мной лично, и оттуда, в соответствии с корнем моей души, с тем, к чему я должен прийти, приходит реакция ко мне, и эта реакция — это просто коррекция направления. И всегда это мое следующее состояние. Всегда человек возносит молитву, ман, и всегда он получает обратно мат. Только до того, как он входит в духовное, он не понимает этого, не чувствует этого, может только слышать, что это так. Но после того, как входит в духовное, начинает видеть это в ясном виде и работать просто в виде очень связанном и, как сказать, соединенным с маном и матом. Он видит, что у него просто есть связь, и диалог такой, просто беседа с Творцом, и это, по сути дела, уже связывает его и определяет все его действия, и определяет всю его жизнь. И это называется половина шекеля, по сути дела. Половину человек дает, половину Творец дает. В общем, для работы. Мы помним примеры, которые Борис Салам сказал о кибуцниках в Негеве, которые тоже не знают о своей молитве ничего, но все же их молитвы дожди принимаются наверху, и, конечно, они получат на это какой-то ответ внизу и так далее. То есть всегда то, что есть в сердце человека, во всех его слоях, во внутреннем, среднем и внешнем, ну, скажем так, я говорю это приблизительно, это поднимается наверх и принимается. Что поднимается наверх? Это просто ощущается в механизме, который приводит все творение к своему исправлению, к его корню. И в соответствии с этим исправляют сердце, которое называется желание человека, с помощью разных внешних условий, которые надо поставить ему всякий раз, коррекцию направления относительно цели творения. Насколько наши внутренние желания будут направлены на цель творения, мы должны будем, мы нуждаемся в более тонком, тонкой коррекции, мягкой, нежной, которая будет ощущаться у нас приятно, в том же направлении, просто то же самое, как мать обнимает и помогает ребенку идти насколько есть большее отклонение между тем, что есть в сердце, и тем, что я должен чувствовать в моем нынешнем состоянии уже относительно цели творения, относительно возвращения к моему корню. Исправление будет большим, согласно разрыву, который есть между существующим желанием и действительным и желаемым. И тогда, конечно, сила, которая возвращает меня к источнику, вытащаться у меня более жестокой, на меня будут опускаться окружающие условия более тяжелые и так далее. Это, по сути дела, простой механизм. Вот так мы учим в ТЭС ман и мат от душ относительно малхут и цилут и обратно, как они действуют на душе.
2: Кен.
0: Да.

0: Как в нашей работе я могу, если я вообще могу, повлиять на это внутреннее желание?
1: Как я в нынешнем состоянии могу что-то произвести в правильном направлении, чтобы было? Я должен знать, какова цель творения, что от меня хочет Творец. Каково желание моего сердца, то, что называется осознание зла? Насколько я в теперешнем состоянии, не тот я, который должен быть уже в теперешнем состоянии, не как я должен быть в идеале, там, в моем корне, когда я приду к окончательному исправлению, а сейчас всегда относится к пятилетнему ребенку как к десятилетнему. К нему относится как к пятилетнему. И если, не дай Бог, он отстает, то есть страдания, разные лечения, помощь, чтобы как-то поддержать его, помочь, чтобы он... Ну, всегда ты должен быть хорош относительно того состояния, которым ты должен быть. Не кто-то другой, и не ты на каком-то другом уровне развития, а на данный момент. Поэтому человек должен всегда, и на данный момент, как ты должен быть, у тебя есть сейчас все данные раскрыть, видите, и понять, в порядке ты или нет. Это уже зависит только от твоих усилий. Нет неисправности свыше. Все неисправности находятся в тебе, и тебе дано позволение раскрыть их и излечить их. Поэтому нужен свет, возвращающий к источнику, свет, который светит, и человек видит в нем свою природу, насколько он грязен в разных мыслях и побуждениях и так далее. Это все в руках человека. Это учеба. Только учеба может помочь нам увидеть это отклонение между тем, кто есть я, и я, который должен быть. Постепенно это приходит. Нельзя от того, что я сейчас хочу, и просто... дрожу от огромного желания, хочу увидеть. Это не поможет. Это постепенно. Количество усилий, качество усилий дает человеку это видение. Постепенно это в течение лет. Потому что злодеяния и заблуждения, чувство отклонения, насколько мы отличаемся обратно от правильного состояния, мы должны собрать их, постепенно увидеть их, потому что в них потом мы ощущаем как раз раскрытие. Это занимает много времени. Но я главным образом хотел сказать об этом механизме, что всегда у нас есть молитва, и всегда у нас есть исправление на нашу молитву, на желание в сердце. То есть каждое мгновение, когда ты чувствуешь что-то как свое присутствие в мире, это, по сути дела, разрыв между тобой, тем, кто ты есть в твоем сердце, и тем, чем ты должен быть. Прессинг или хорошие вещи, которые ты чувствуешь от мира. В общем, это силы, силы исправления на тебя. Когда человек исправлен, миры исчезают. Они все находятся, эти миры, внутри человека. Эти миры — это как бы механизм, система, которая все время вертит, исправляет человека еще больше, еще немного, направить его, приблизить его к цели. Когда человек приходит к цели, эти миры исчезают, они становятся каждый раз более чистыми, эти миры, от Асира, Яцира, Брия, Кацелуту, и просто очищаются, утончаются, исчезают, вместо них раскрывается простой свет. Нет между этим простым светом уже и человеком какого-то механизма, скрытия, а человек уже начинает сам соответствовать простому свету.
0: Да. Бывает состояние, как человек так испытывает хорошее, плохое ощущение, но все же хочет идти к Творцу, хочет развиваться. Хорошо, тогда есть эта молитва, так это исходит изнутри. А что происходит, когда желания нет? Допустим, сейчас у меня нет желания в сердце. Могу ли я все же словами попросить хотя бы в том, чтобы мне дали такое желание? Можно ли словами пробудить чувство? Возможно, это возможно такое пробудить чувство?
1: Я сказал, что внутреннее желание в сердце мы не чувствуем. Среднее желание в сердце мы чувствуем, но когда мы чувствуем его, как правило, что оно — это желание разных вещей. Я стыжусь рассказывать об этом. И есть внешнее желание. Я во внешнем желании сейчас организую свое обращение к Творцу, дай мне силы отдачи, всякие правильные вещи. То, что написано в книгах. Вопрос. Зачем мне заниматься этим лицемерием, ложью, моим внешним желанием? Если я вижу мое внутреннее желание, не внутреннее, среднее мое, я хочу только животные наслаждения разные, и все. Из-за того, что это ложь, когда я знаю, что я обманываю, что мое сердце хочет на самом деле животных вещей. Но это ложь, когда я просто как бы кричу и плачу, дай мне духовное, дай мне что-то так отдавать, быть хорошим. Это, по сути дела, все же молитва. И она основана, понимаем мы это или нет, на вере в мудрецов. И все-таки я в чем-то верю автору. И эта вещь действует. Поскольку только это, по сути дела, только это, на самом деле является моим свободным выбором. Что называется моя внешняя молитва? То, что я якобы хотел бы быть, якобы я любил бы товарищей, быть с ними в каком-то объятии. Все это якобы это. Я все-таки, когда смотрю с другой стороны, постепенно я вижу, что это то, что я готов принять на себя, несмотря на то, что мое животное сердце внутри не хочет этого. Внутреннее сердце создал Творец. Внешнее это искусственное желание, лживое пока что, это уже что-то от того, что я хочу впитать, принять, согласиться с этим в каком-то виде. Хочу, чтобы действительно, может быть, я хочу, чтобы действительно было так. То есть это уже какой-то как бы мой свободный выбор в том, что я в будущем хочу видеть себя. Поэтому, хотя это искусственная вещь и лживая, но к этому относится со всей серьезностью наверху. Что это действительно то, что я хочу. А то, что мое сердце внутри животное, или еще более внутреннее, которое я вообще не чувствую, что оно и кто оно. Это вещи, которые Творец знает, у него нет с этим проблемы, с этим у него есть дело. Я говорю серьезно. Это я вообще оторван от этого. У меня нет над этим никакой власти. То есть, с другой стороны, несмотря на то, что мы говорили до этого, наоборот, то, что я получаю, именно считаясь с этим внешним лживым лицемерием этим, я как раз получаю именно свыше исправление, чтобы продвигаться к этой правильной картине, к этому правильному виду, который я представляю себе не очень правильно, Творец приводит это мне в более правильном виде. Но это значит, что Он дает мне всегда реакцию свыше в разнице между тем, что я хочу быть хорошим, и тем, что по-настоящему является хорошим, в котором я уже должен быть. То есть между моей внешней молитвой и тем, что моя внешняя молитва должна быть со всей своей ложью, и совсем как бы с неистинной формой, согласно моему сердцу. Теперь, где здесь правильное мерило? Насколько человек понимает и чувствует разрыв между тем, кто он на самом деле, то есть средняя моя молитва, и тем, что он хотел бы все-таки, не хотел, но все же как-то он представляет себе, что он должен быть, хотя он не хочет. То есть разрыв между средней молитвой и внешней. Этот разрыв важен. Согласно этому, насколько я чувствую это, согласно этому я смогу правильно понять ответ Творца мне и согласиться с этим ответом, и принять его как действительно коррекцию направления. Да. Как можно точнее определить внешнюю молитву, среднюю эту, то, что я действительно чувствую? Как можно знать, что я действительно чувствую на данный момент? Как знать разницу?
0: Средняя молитва называется осознание зла, то есть насколько я вижу, что мое сердце, что оно со всеми своими свойствами. Молитва внешняя — это то, что я представляю себе, кем я должен быть. Хотя я не согласен в точности с этим, но обманываю себя, что, может быть, я хочу. Или в соответствии со средней молитвой согласен. Я говорю примерно пока что об этих вещах. Если мы будем жить этими вещами в сердце человека, тогда мы постепенно сможем увидеть связь между всем этим, как там на самом деле, как Творец выстраивает все эти вещи, как мы в ответ можем, исходя из этого, относиться к нему.
1: Как прийти к большей чувствительности в этих вещах?
0: Ко все большей чувствительности во всем можно прийти только с помощью того, что человек думает об этом, углубляется в это, приучает себя к этому. Есть статья в Шамати, где он объясняет там, что все в мире, все, что только есть в реальности, человек может почувствовать только с помощью привычки. Привычка становится второй натурой. седьмая статья в Шамате, когда нет ничего в мире, чтобы человек вообще не чувствовал во всех своих ощущениях, мог с помощью усилий и работы над этим начать чувствовать. Что это значит усилие и работа над этим? Это та же молитва. И тогда он развивает эту систему и входит в нее, и чувствует ее. Тут нет ничего, кроме работы над этим желанием получать. Решения, их нет много в духовном, только одно решение. Работа с этим желанием через Высший Свет, через обращение к Творцу, когда Он в ответ заботится об этом, и все. Как бы сказать, направление очень просто. Наверх и снизу вверх, и все. Да.
1: Три эти уровня желания. Внешнее, среднее и внутреннее. Что из них это я?
0: Кто внутри них я? Ну, конечно же, я — это не внешнее, потому что внешнее — это как бы я представляю себе, чем бы я, кем бы я хотел быть, но что значит «хотел бы», потому что я смотрю на свое сердце внутрь, я вижу, кем я хочу быть, да?
1: Откуда приходит ко мне это?
0: Откуда мне приходит, кем я хочу быть? От книг, из книг и от авторов. И как мне говорят в книгах, есть у меня еще более внутреннее желание, которое я не чувствую в сердце, в желании, которое находится на самом деле внутри. В самой середине сердца там находится так, или каменное сердце, левоэвен. Что вообще нельзя себе это представить, или нет никого, кроме него. Это, по сути дела, то же самое. Лицевая обратная часть того же самого, что скрыто от меня. И ради этого я прихожу. Я прихожу только ради среднего желания и внешнего.
1: Какова система отношений между ними?
0: Вот, вся система взаимоотношений между средним и внешним желанием мне важна, поскольку как я отношусь к этим двум желаниям. Внутреннее желание, и я иногда вижу, тогда мне понятно, кто я. Скажем, это в то время, когда я нахожусь в падении, когда я вдруг вижу себя, такие мгновения, когда я просто поражаюсь, и меня просто трясет от самого себя, и я вижу все эти средние желания, внешние желания, говорится, правильнее, во время подъема. Когда воздействует на меня Высший Свет, кем бы я как бы хотел быть, в отрыве от среднего желания. И если я буду проверять эти две вещи вместе, так каково мое отношение между тем и другим? Как можно относиться к ним? Или можно просто к ним относиться в состоянии, когда человек не в том и не в этом? Да?
1: Можно сказать, что внешнее желание — это результат окружения, а среднее желание — это уже внутренняя работа человека, или это не связано?
0: Внешнее желание — это результат вот книг и авторов, да. А внутреннее желание — это пока еще настоящее желание на ступени, на которой я нахожусь. А внешнее желание — это как бы ступень, к которой я бы хотел прийти.
1: Внешнее желание как будто должно не изменяться, как бы должно быть все время постоянно к цели.
0: Какое?
1: Внешнее.
0: Внешнее желание нет, но внешнее желание меняется, потому что я каждый раз представляю себя иначе, свою ступень, к которой я хочу прийти. Понимаешь, мое внешнее желание — это, по сути дела, мы еще не представляем себе. В конечном счете, мое внешнее желание должно быть копией Творца, к чему я хочу уподобиться.
1: Это я получаю с книги в конечном итоге. Допустим, от окружения, которое выращивает меня.
0: Да, из книг и от автора.
1: Ты как, по сути, подействовать на мое среднее желание? Нет никого, кроме него. Допустим, мне нужно...
0: В соответствии с тем, насколько есть у меня различия между внешним и средним желанием, да? Может быть, говорить только о двух желаниях, говорить, потому что внутреннее не актуально. Оно не в ощущении ни в чем. Да. Там это настоящее я, и как в начале, в конце.
1: И это только замах самого внутреннего желания.
0: Это... Так что определяет мое отношение между двумя этими желаниями, средним и внешним, да?
1: Почему человек не убегает с поля боя из-за того, что он не приходит к истинной молитве?
0: Почему человек убегает с поля боя? Это по многим причинам. В конечном счете причина проста, что он не получает достаточной поддержки от окружения. Так он говорит в свободном выборе, что он не вооружился поддержкой от окружения, из книг, от учебы. Тогда он убегает с поля боя. И это не важно, какое это окружение. Он может находиться рядом с очень великим равом, в очень сильном окружении, но насколько он связан с ними, то есть окружением называется не где я нахожусь здесь, вот люди вокруг меня сильные, хорошие, рав в порядке, место тоже хорошее, и они повлияют на меня. Они повлияют на меня в конечном счете, как в той мере, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Нет, насилие в духовном — это не означает, что нам нельзя никого принуждать. Но нет, насилие в духовном — это просто закон, что не может быть насилия. Это просто нет такого. Даже если хочу, чтобы они сделали со мной что-то, они не смогут это сделать. Пусть бьют меня, не знаю как, ужасными ударами. Ничего не поделаешь. Нет насилия в духовном, что в насилии извне я не смогу измениться, я изменюсь только в той мере, в какой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Тогда это уже не насилие, понимаешь? Нет, насилия не говорит о том, что только мне нельзя насильно принуждать кого-то, но что никто извне, даже если захочет, ничего насильно не сможет изменить во мне.
1: Горох пишет, на самом деле человек убегает.
0: Да, поэтому мы видим, насколько все изменения могут быть только в согласии человека, только в готовности человека, только из свободного выбора человека, насколько он раскрывает вход, чтобы свет вошел внутрь. Извне есть бесконечность, насколько это войдет внутрь. Извне есть у меня такая большая группа, я нахожусь буквально в святом обществе Раби Шимона, да? Но если я не открываю свой вход, насколько я его открою, они могут повлиять на меня, насколько не открываю, они могут сидеть вокруг меня и обсуждать, и делать, ого, и там будет просто горячий огонь между ними. А в себе я буду чувствовать холодок, ну, принеси еще чашечку кофе, я еще немного посижу, понимаешь? Нет насилия в духовном, это признан в том, что они не способны повлиять на меня со всеми хорошими желаниями. Поэтому он пишет там, в статье на завершение книги Зоар, это зависит от нас, от того, насколько ученик служит рав. Имеется в виду человек, группе. Потому что эта мера открывает вход, когда в ответ или рав, или группа могут повлиять на человека. Это называется свободным выбором. Свободный выбор — это та мера, в которой ты позволяешь хорошему окружению повлиять на себя.
2: Всё.
0: То есть сейчас сделай расчет, насколько ты на самом деле относишься так к окружению, которое, чтобы удостоиться получить от него силы, в той мере, в какой ты получаешь от него силы, только в этой мере ты продвигаешься. А если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему?
3: Если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему, ничего не поделаешь. Нужно ждать, пока свыше изменит время, пока время не изменится. Так следует поступить. Это уже не зависит ни от человека, ни от окружения. Если он отсоединился от окружения, закрылся, тогда свыше действует механизм, который изменит состояние. Нужно быть к этому готовыми и так к этому относиться.
0: Между средним желанием и внешним желанием существует какая-то связь желаний.
3: Да, но я не хочу входить в это, в излишние подробности.
0: Откуда исходит человека это согласие от безысходности? Каковы причины? Это не может быть у него.
3: Да, это приходит от отсутствия выбора, согласия принять воздействие окружения, от безысходности, разочарования в собственных силах. Как написано там в Прихахам, нет более счастливого мгновения в жизни человека, чем когда он отчаивается в собственных силах, и лекарства нет, и тогда он удостаивается, становится достойным настоящей молитвы из глубины сердца и так далее.
4: Все эти вещи, когда это происходит, как будто есть товарищ в группе, и так должно произойти. Просто он чувствует, что, может быть, это согласие является следствием его вложения, что это как будто, ну, так это есть у него согласие.
3: Нет, изначально я не согласен на то, чтобы на меня воздействовали. Я не могу на это согласиться. В моей природе нет готовности на это. Позволить другим людям, чтобы управлять мной, быть хозяевами надо мной, нет. Просто нет выхода. Я прихожу в больницу, ложусь на кровать, отдаю свое тело врачам и говорю: делайте, что можете. Все, я бы смертельно болен настолько, что отключите все мои чувства, усыпите меня, вскройте меня, делайте все, что считаете нужным. Я помню свою вторую операцию. Ну, сделайте уже, наконец. А, наконец-то сейчас они сделают. Я помню. Я вошел в операционную, улегся, и они стали мне говорить: повернись сюда, сделай так. Я сказал: да сделайте уже скорее мне наркоз, потом поворачивайте меня как хотите. И мне уже все равно. Я был рад, наконец-то сейчас начну. Понимаешь, это осознание зла. Я не мог дышать. До этого не соглашаются. Как это возможно? Наше «я», оно настолько самостоятельное, оно таким создано, оно чувствует себя единственным в мире, и это действительно так. В таком виде, что вот оно действительно единственное, и нет другого. Как же я могу отдать его кому-то?
4: Такие желания, как у членов кибуца в Негеве, относятся к какому-то виду жителя желания?
3: Нет, желание кибуцников в Негеве — это действительно молитва, но молитва
2: ши лонимцет гамкин эцлейну.
3: У нас нет такой. Ты спрашиваешь, относится ли она к нашей средней молитве? Я не сказал бы, что и наша средняя молитва, она все-таки другая, она изменяется. И на нее воздействуют всякие события в нас,

0: Точка в сердце. Может быть, можно сказать, что это более внутренняя точка.
1: Как она влияет на весь процесс?
0: Точка в сердце — это не совсем точка. Это целая система. Знаешь, как вирус в компьютере. Говорят, что это не просто какая-то там помеха, это специальная программа, которая умеет брать разные там вещи и так их связывать, чтобы это могло испортить что-то. Но внутри этого есть структура, свои законы. Это не просто там какая-то глупость. Нет. Сидят люди с большие умы и создают эти вирусы. И у нас в теле тоже вирус является какой-то биологической программой, которая развивается неправильно, нехорошо. Всякие там раковые клетки, да? Это целые программы. Поэтому... Поэтому мы говорим «точка в сердце». Мы говорим, будто это просто точка, внезапно появившаяся у человека, желание свыше, какая-то божественная искра, которая попала в человека немножко, там, из отдающих килим или еще что-то. Нет, это механизм, это отдельная система, которая раскрывается внутри сердца человека. «Точка в сердце». Постепенно мы увидим эти вещи.
1: Можно спросить? Обычно мы говорим о желании, как о материале, о намерениях. В этой системе это каким-то образом относится к этим вещам, или мы говорим, что есть три желания? Ведь говорят, что есть желание, которое получает наслаждение. Есть намерение ради получения, и также есть намерение ради отдачи. Так это или это?
0: Мы переходим к учению десяти сферот. Вы слишком умны, хотите все усложнить. А у меня есть маленькая голова, маленький разум. Я знаю, есть только один и плюс один. И каждый раз я хочу решить только эту задачу. Один — это я, а еще один — это он, чтобы было все понятно. Завтра поговорим снова.
1: Поделимся впечатлениями от урока. И что из него мы возьмем для реализации в десятке?
0: Урок очень так освещает вообще всю тему молитвы и рассматривает человека, кто он действительно внутри себя и кем он действительно должен быть. И что-то очень сильное, то, что я взял из этого, что только свет покажет мне вот это отклонение между тем, кто я есть и кем я должен быть. И это зависит от качества усилия.
1: Также и что касается выбора, что единственный выбор человека — это дать товарищам, позволить им, позволить группе повлиять на него. В этом выбор.
0: Рав говорил о трех видах желания — внутреннее, среднее и внешнее. Он сказал, что внешнее, можно назвать это вера мудрецов, это то, что я думаю, что я должен сделать, это то, что я вижу в реальности. Внутреннее — это осознание зла. Среднее он назвал осознанием зла, а внутреннее он особо не говорил об этом, сказал, что это настолько скрыто, что даже не стоит этим заниматься. Постараемся все время двигаться вперед и давать товарищам возможность продвигаться.
1: Да, действительно, говорилось об этом и также о влиянии окружения, что человек может находиться рядом с людьми,

0: очень великими, но если он не хочет, чтобы они влияли на него, так они не смогут на него повлиять. Мы должны захотеть получить влияние друг от друга. Руи пишет, что человек даже не знаком с его внутренней молитвой, а то, что внешнее как бы лживое желание, это уже есть молитва.
1: Было несколько этапов. Вначале Рав объяснил три желания и сказал, что внешнее желание, поскольку оно внешнее, то и влияние Творца на него тоже внешнее. Потом есть среднее желание, которое более внутреннее, и тогда реакция Творца тоже более внутренняя. И на самое внутреннее желание мы вообще его не осознаем. Это наша настоящая молитва, и всегда человек поднимает ман и получает мад. Но тот мад, который он получает, это согласно внутренней молитве, которую он не осознает. Поэтому мы даже не осознаем управление Творца нами, потому что это следует согласно внутреннему желанию в нас, которое мы не осознаем. Поэтому мы даже не понимаем, что мы поднимаем наверх. И тогда мы не понимаем Творца и его управление. Это было в начале. Потом он объяснил, что внешняя молитва — это то, что называется молитва мудрецов. То, что мы берем от мудрецов, и мы хотим внешне так быть. Так и Творец как раз-таки относится к этому нашему качественному желанию, потому что мы его получаем от мудрецов, и мы хотим быть такими. И именно поэтому Творец принимает это. Это и есть наша половина шекеля.
0: То, что понял из рук, то, что человек представляет себе, какое его состояние внутреннее и продвинутое, когда он хочет быть более подобным свету, и тогда у него есть требование от Рава и от Творца, чтобы свет вошел и развил его внутри.
1: Хотер пишет, что люди вокруг меня, они сильные, мощные люди вокруг меня, хорошие, сильные, Рав в порядке, место в порядке, они повлияют на меня в итоге в той степени, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. А Рами пишет, что у меня есть маленькая голова и маленький разум, и я не могу знать больше, чем один плюс один. Один — это я, а другой — это он. Чтобы это было понятно. И чем больше я буду давать десятки возможностей влиять на меня, так я буду продвигаться. Да, он сказал это, что если я не открываю себя, то вы можете вокруг меня быть, просто огонь гореть, пламя такое. И вокруг человека должна быть группа. Рав говорил, что даже могут быть как ученики Раби Шимона, но если человек не открывает себя, то он не почувствует.
0: Ну, есть разное давление снаружи в мире. Это силы, которые тебя исправляют, так сказал Рав. Снаружи есть бесконечность, зависит от того, насколько человек готов прийти, пойти в это, в эти исправления.
1: Рав говорил о неисправностях, которые внутри человека, они свыше. И это ты можешь раскрыть только с помощью света, возвращающего к источнику. И средство — это учеба.
0: Что можно еще добавить? Радость — это осознание зла, как известный пример, когда человек сильно болен, и есть лекарство. Важно прийти к этому.
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Здравствуйте, друзья. Сейчас мы начнем изучать учение десяти сферот. У нас для этого существуют все условия, товарищи, книги, наш рав и сам процесс учебы и цель учебы. Это главная основа, то, что свет может помочь нам, но все-таки я должен сказать, что нам необходимо прилагать усилия, чтобы понять то, что пишут нам каббалисты, то есть напрягаться и приложить усилия, чтобы быть в этих текстах, в этих книгах. Это тоже наша подмога. Поэтому мы учим учение десяти сферот, Талмуд десяти сферот. И сейчас на уроке мы услышим, и в клипе мы услышим, что есть 10 и не 9, 10 и не 11. Что это значит? Это говорит о том, что всегда мы говорим о Малхут, то, что она получает от Высшего Света, свойство Высшего — это 9 первых сферот. И Малхут, она ведь сокращенная, она ничего для себя не получает. Начиная с мира сокращения, действует этот закон в ней, чтобы она не получала. Так почему же 10, а не 9, если Малхут не получает? В этом именно дело, что вот эта Малхут, она в кли отдачи, в своем отраженном свете, в экране, она раскрывает 9 первых сферот, которые предшествовали ей. Но пока она не раскрывает их, они не существуют. Поэтому все учение 10 сферот говорит только об этом. Как Малхут с помощью линии раскрывает 9 первых сферот. Давайте сейчас послушаем клип Рава, который говорит об этом, а потом мы еще услышим об этом на уроке. Пожалуйста.
1: Все зависит от авиюта, желания получать, и плотности масла, которое может загореться и одерживать горение света. Так это происходит. То есть сфера — это желание получать, которое светит, как свет. Поэтому, конечно же, Малхут находится во всем этом процессе, и поэтому он подчеркивает, что это 10, не 9 и не 11. Не может быть ничего, чтобы горело, чтобы светило как свет, было как свет, а только материал Малхут. Но этот материал Малхут, когда он уподабливается свету, значит, он тогда в мире своего подобия, он называется именами девяти первых сферот, которые до него были. Откуда он знает, что есть эти девять сферот? Нет этих сферот, которые были до него. Сферот, которые до него, это когда Малхут уподобляет себя свойством света. Откуда она знает, какие эти свойства? Свойства она получает от света после того, как она включается в свет, хочет уподобиться ему, тогда она делает усилия, и тогда перед ней есть уже сферот. И тогда она уже светит, она горит, как девять первых сферот. Это называется отраженный свет, а до этого нет. Есть только четыре стадии распространения света во всем. Сферот строится из Малхут. Все сферот строятся из Малхут. Мы услышим это также на уроке, в который мы войдем, и это общая тема, которую мы будем изучать на уроке, это Игулим ве-Йошер, прямота и круги. Мы советуем всем, когда мы будем слушать урок, слушать внимательно то, что Рав говорит, записывать какие-то основные моменты, положение, то, что мы будем изучать, слова Арии, объяснение Рава, каждого пункта И это будет держать нас в этой теме, в том темпе, как он объясняет. И самое главное, то, что мы учили на первом уроке, что молитва, она дает эту половину шекеля. Мы должны постоянно развивать, поддерживать наше устремление, впитывать эти слова каббалистов, и это поднимет нас уже к желанию, которое необходимо. Пойдем в урок.
0: До этого еще раз мы хотим сказать, что мы находимся на 42-й странице в книгах. Начнем читать 5-й пункт Ари, а потом будем читать Орпними, 100-ю сноску, но не сначала. Сотую сноску, но не сначала. Поэтому открывайте книжки и текст, чтобы мы смогли следить.
1: Книга учения Десяти Сфирот, первый том, вторая часть, 40-я страница, 5-й пункт, слова Арии. Порядок выхода, порядок возникновения десяти сферот и гулим каф называется Адам Кадмон. 5-й пункт. И вот этот игуль, первый, наиболее слитый с бесконечностью, называется кетером Адама Кадмона, а затем распространяется еще этот каф, эта линия, и немного протягивается, и снова закругляется, и возникает второй круг, второй гуль внутри первого. Это называется гуль хохма Адам Кадмон. А потом еще немного распространяется вниз, и снова закругляется, и возникает третий гуль внутри второго, который называется гуль бины Адама Кадмона. И таким же образом он продолжает, распространяется и округляется до десятого игуля, который называется игуль Малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим, один внутри другого. Орпними, сотая сноска, писка ахрона. Читаем последний абзац. И при этом пойми, что после того, как игулим получили свет через каф, в них вследствие этого также в десяти сферот игулим создалось разделение ступеней на малые и большие. И Зранпин важнее больше, чем четвертая стадия Хинадали, то есть Малхут, так как в Малхут нет света, а в Зранпине есть свет, ведь он является третьей стадией Хинагимел, а в сфере Бины Дигулим свет еще больше, чем в Зранпине, так как она больше удалена от стадии Далит, от Хины Далит, потому что бина является второй стадией и так далее. Однако все эти ступени выстроились так не по причине килим, а вследствие света кава, линии, которую она получает. И помни это.
0: То есть нет разницы в килим, то, что было прежде в игулим, и то, что сейчас. Но поскольку свет наполняет их через линию, через каву, и свет кава, он ограничен экраном и поделен на света Наранхай и еще Наранхай, еще Наранхай, разные света. Поэтому, когда эти света они входят в игулим, только из-за различного наполнения в игулим между ними есть разница. Разница не в самих игулим, между внешним игулем и внутренним игулем. И до этого была разница. Это был игуль кетер, а этот игуль хохма. Но не было между ними разницы вверх, низ, справа, лево. И свет, который находится в игулим, там тоже не было разницы, чтобы свет был распределен согласно авиюту, раскрывающегося кли. Свет, который проходит через цинор, он получает от цинора четкое деление согласно определенным свойствам. Сейчас это более равномерно, менее равномерно, право, лево, вверх, вниз, всякие такие состояния, и все вот эти с этими состояниями, с этими параметрами, он входит в эти игулим. И в игуле мы видим, как эти света изменяют, ну, как бы, эти игулим, которые становятся уже не просто отличающимися друг от друга, как внешний и внутренний, да, игуль, а также и в различных формах кава, которые сейчас находятся в них. Это понятно? Ну, возьмите какую-нибудь трубку. Да, даже можете ее закрутить каким-то образом, через нее впрысните там какую-то жидкость, воду там или что-то, и вы увидите, как вода выходящая выходит пока что и все еще в форме трубки, да, хотя выходит в какое-то пространство. И цинор передает игулим свои свойства через свет. Свет он проводящий, он проводник средства.
2: 200-я и 300-я ссылка внутренний свет Рупними объясняет сказанное в словах Ари. Это называется Игуль Хохмада Макадмона. Еще немного вниз распространяется и снова закругляется. Возникает третий Игуль внутри второго, который называется Игуль Бины. И таким же образом продолжал распространяться и округляться до 10-го Игуля, который называется Игуль Малхута Дама Кадмон. 200-я, 300-я ссылка. Мы уже изучали, что этими именами называются четыре стадии Арбабхинот. Корень их желания отдачи, включенная в высший свет, который называется Кетер. И первичное распространение произошло в творении, то есть в стадии Алиф, в первое, которое называется Хохма. А вторая стадия Бет, Пхина Бет, называется Бина. Потом была стадия Гемел. Третья стадия, которая называется Зеранпин, или шесть сферот Хесед Гура Тиферет Нецахот Йесод. И последняя, Пхинадаля, четвертая стадия, называется Малхут. И только когда мы говорим о первичном распространении материала, заключенном в них, мы называем их по именам четырех стадий и корня. Однако, если эти четыре стадии уже содержат свои решимот, как это было в мире сокращения, то тогда называют их по именам сферот, кетер, хохма и так далее, как подробно рассмотрено выше. А теперь мы рассмотрим, в чем смысл того, что их называют этими именами. Корень называется кетер, дословно корона, так как он не облачен внутри келим творения, а окружает и венчает келим извне. Кетером называется, также назван как предваряющий все. Первая стадия Пхиналев называется Хохма, дословно мудрость, поскольку из нее исходит вся мудрость Каббалы и все прочие науки, имеющиеся в мире. В их конечном завершенном виде и мудрецы уже точно определили это имя и сказали: он настолько мудр, что видит рождающееся. Смысл сказано в том, что когда он смотрит на что-то, он сразу же видит все порождения и следствия, то есть видит все результаты, которые последуют из этого до самого последнего и окончательного результата. Например, когда говорят, что врач — великий мудрец, имеют в виду, что в каждой болезни, на которую он смотрит, он заранее предвидит все мельчайшие подробности, все последствия, которые могут последовать и проявиться от этой болезни до самого окончательного результата.
0: Потому что в Хухме и свет и кли полностью проясняются, и там находится замысел творения, и кли, которая получает это. То есть, если мы выясним то, что есть у нас в Хухме, мы уловим все. Сказано, все в хухме ты сделал, все с мудростью создал.
2: И поэтому, когда он рассматривает какой-либо метод лечения, он предусматривает полностью все последствия, которые этот метод лечения может вызвать в теле больного и тому подобное.
0: Это уже хухма, которая близка к бине, потому что бина — это лекарство.
2: И таким же образом ученый, естествоиспытатель, когда он рассматривает, изучает некий объект природы, он предвидит все мелочи, все результаты, которые вызывают включение этого объекта в общую реальность. И все тут, и то же самое в остальных различных науках. Ведь все определение названия мудрец или совершенная мудрость заключается только в свойстве видения рождающегося в каждой частности, в деталях реально до самых окончательных результатов. И из этого пойми также верное определение имени Бина. То есть понимание, созерцание, что составляет всю силу всматривания, созерцания, чтобы увидеть рождающееся от каждой детали в реальности, как в Каббале, так и во внешних науках. Она исходит из сферы Бина, и потом называется Бина. А из сферы Малхут, дословно царства, исходит свойство абсолютного правления, силы и принуждения, по примеру, страха перед царской властью, трепета. Поэтому называется Малхут. А прочие сферот рассматриваются далее в соответствующих им местах. И не следует затрудняться сказанным, что если это так, то сфера Бина должна была бы быть предшествующей хохме, и стремление всматривания, чтобы увидеть рождающееся, предшествует и вызывает конечное совершенство, то есть видение рождающегося, которое называется хохма, мудрость. Но мы уже разъяснили, что порядок создания миров противоположен нашему пониманию, и наполнение желания предшествует и вызывает раскрытие желания.
0: Свет предваряет кли.
2: А совершенство предшествует и вызывает проявление несовершенного.
0: Хотя нам кажется, что иначе, что мы приходим от несовершенного к совершенному, но это у нас так пробуждается постижение, но само постижение, оно у нас заложено как от совершенного к несовершенному.
2: Так как именно таким образом распространяются ступени и спускаются из бесконечности, сокращение за сокращением, вплоть до этого мира Оламазе, испорченного более прочих. Так что ощущение потребности исправления вызывает свет.
0: Ты не можешь получить ниоткуда помощи, кроме от своего исправленного примера. Что называется лекарством? Лекарство как будто бы должно восполнить тебе то, чего не хватает в теле. Откуда ты знаешь, чего тебе не хватает в теле? Ты должен узнать, что такое исправленное тело, что такое неисправленное тело. И разница между ними тебе нужно восполнить. Откуда ты восполняешь? Из той разницы, которая проявляется тебе в исправленном состоянии, в здоровом. Это и есть лекарство, это свет, возвращающий к источнику. Когда я чувствую разницу между собой, между исправленным состоянием, это вызывает именно то количество и качество света, которое должно мне восполнить вот эту разницу. Поэтому раскрывается совершенство. В этом совершенстве раскрываюсь я несовершенный, и тогда я начинаю работать относительно этого совершенства.
3: Барур?
0: Понятно?
3: Лороцим?
0: Что вы, не хотите?
3: Лохашов.
0: Ну, не важно, да.
2: От таф опними, мевайрет, ссылка 400, которая объясняет понятие «Малхут мира Адам Кадмон». Первый мир, который был создан после сокращения, называется мир Адам Кадмон. И он называется также миром мир Кетер. А четыре мира Ацилут, Брия, Ицира, Асия облачаются на этот мир Адам Кадмон.
4: От Алеф Опними Меваэрет иньян хаюд сфирот.
1: Урпними, первая ссылка, объясняет 10, понятие 10 сферот. И несмотря на то, что имеются не более чем 4 ступени, то есть 4 известные стадии, в них все же имеются 10 сферот. Это потому, что стадия Гимел, Пхена Гимел, которая называется Зеранпин или Тиферет, в ней есть 6 сферот, которые называются Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод. Смысл этого мы выясним в соответствующем месте. И здесь, а здесь следует познать точность, с которой в книге Ецера говорится 10 и не 9. Это очень важная мысль. Поскольку мы уже выяснили, что все освещение сферот происходит от высшего света, и даже в Игулим, который находится в единстве, в полном подобии, не высвечивает стадию далит, которая называется малхут, а имя сфера указывает только на свет и кли вместе, то есть на то, что высший свет облачен в кли, тогда как кли без света не называется этим именем, так как сфера означает свечение и ясность. И исходя из этого, мы могли бы, могла бы появиться такая мысль, что Малхут не является как будто бы сферой, так как высший свет не светит в ней, как мы выяснили. И поэтому уточняет автор книги Ецера и говорит, что это 10 сферот, а не 9. Страшно подумать, потому что Малхут тоже называется сферой. И это потому, что вся связь высшего света с 10 сферот заключается в единении, основанном на отраженном свете, которое Малхут поднимает с помощью экрана, стоящего в ней снизу вверх. И поэтому, конечно же, она самая важная сфера из 10 сферот, так как без нее не было бы связи. Не было бы связи высшего света с 9 высшими сферот. И считается поэтому, как если бы вся она была светом. И пойми это, далее будет еще выяснено в соответствующем месте.
0: Вопросы? То есть, короче, все сосредотачивается в Малхут, и от нее мы начинаем работать, и о ней мы все время говорим. Даже когда мы говорим об остальных сферот, это не сферот сами по себе, а то, как Малхут постигает эти свойства, которые называются от Кетера и до Исода, и когда Малхут постигает их, тогда они называются сферот. А не сами по себе, что они существуют, а только в соответствии с Малхут. Поэтому Малхут называется тмуна, скрытая. То есть все раскрывается только в Малхут. Там экран, там отраженный свет, насколько вот это Малхут может отобразить вот эти 9 первых сферот, которые находятся перед ней, так, в общем-то, она и чувствует, и находится в подобии свойств Творцом. Малхут — это 9 сферот. Так, и так, и это. А потом это все реализуется в Малхут. А 9 сферот — это 9 сферот света. Это свойство Творца, которое ты должен отобразить на свой материал, который и является Малхут. Понятно? Ну, продолжай.
1: Второй пункт — Орпними. Посмотри, что это означает «одно внутри другого». В первой части
0: «одно в другом», он говорил, что Игулим находится один в другом. Чем Игуль больше другого, то он более внешний. То есть он больше не согласно экрану, а согласно причине следствия. Третья сноска. Шестой пункт.
1: Да, шестой пункт. Слова Арии. Каф, линия, соединяет все круги, все игулим вместе. Шестой пункт. И вот свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия кав, которая нисходит из бесконечности и которая проходит, спускаясь и распространяется от одного игуля до другого, до полного окончательного распространения всех их. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них. Еще раз прочитаем шестой пункт. Кав, линия, соединяет все круги, все игулим вместе. И вот свойство, которое объединяет все круги, все игулим вместе, это тонкая линия кав, которая нисходит из бесконечности, проходя и спускаясь вниз, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания их всех. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них.
0: Игулим. Третья сноска.
1: Третья сноска выясняет это, что это означает, это свойство тонкой линии кава, которая нисходит из бесконечности и распространяется вниз. Пояснение. В 10 сферот игулим, как известно, имеется прерывание и пустое место от сферы к сфере, а именно в мере 7 сферот прямого свечения, имеющихся в данной сфере. Однако в 10 сферот кава там нет между ними никакого прерывания вообще. Они начинаются от света бесконечности и распространяются вплоть до центральной точки, то есть до четвертой стадии Пхины Далет, которая называется Малхут, ниже которой нет никакой сферы. То есть первых 10 сферот, которые распространились от бесконечности в виде прямой линии кава, и поэтому они называются также 10 сферот Адама Кадмона. Так вот, там нет между ними никаких прерываний вообще. И поэтому Ари говорит, что сферот кава соединяют также 10 сферот и гулим, потому что 7 нижних сферот из каждой сферы де йошер соединяют 10 сферот верхней сферы и гулим с 10 сферот нижней сферы де гулим. И это потому, что имеется свечение в 10 сферот сферы Хохмы де Игулим, которые получают от 3 первых сферот сферы Хохма де Йошер. И поэтому обязательно этот свет проходит через 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер. Ведь 3 первые сферы, и таким образом 3 первые сферы из сферы Хохма де Йошер обязаны получить от 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер и передать 10 сферот сферы Хохма де Игулим. И получается таким образом, что 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер соединяют 10 сферот сферы Кетер де Игулим с 10 сферот сферы Хохма де Игулим, и тоже так же между Хохмой и Биной и так далее.
0: Понятно, да? Ну, вы, наверное, не уловили слова. Но это просто слова. У нас есть Кетер, Хохма, Бина. Свет проходит через вот этот цинор, через эту трубку. И то, что есть в них, входит в 10 сферот и гулим. Потом проходит через Хесед, Гура, Тиферет, Нецех, Од, Исот, Малхут и входит в Кетер Хохмабина Хохмы. Отсюда и ниже это Хохма. Здесь выше это Кетер. И он входит в 10 сферот Игулим, Хохмы. Что же соединяет 10 сферот Игулим Кетера и 10 сферот Игулим Хохмы? Зад. 7 нижних.
3: Зад Маши Михабер.
0: Это то, что соединяет. То есть, с одной стороны, Кетер Хумабина очень важны, потому что они наполняют 10 сферот вот этих. Да? Игулим. Но, с другой стороны, зад очень важен, потому что он соединяет игулим друг с другом. И если бы не было вот этих зад, то не было бы связи между игулим. Тогда свет из бесконечности не смог войти бы и наполнить игулим. То есть есть важность в гар, и есть важность зад. В гар три первых сферы, там есть свет, и гулим наполняет их, а зад важный, потому что он связывает и гулим, вот эти круги. И слово «связующее», оно очень такое здесь глубокое. Оно содержит в себе много всего. Что значит «связывают» между игулим кетера и игулим хохмы? Что есть взад, что он связывает? Какие свойства там есть? Связывающий, он должен быть как посредник. То есть он содержит в себе оба свойства. Как он работает? Вот эта часть, йошер, цинор. После того, как свет, кава, гар, проходит через все игулим, он готов привести себя в соответствие к зад. И когда зад работает в том, чтобы уподобить себя игулим, он становится уже сам в танта, которая проходит в нем, он становится подобным гар йошер. И через гар йошер входит в игулим. То есть здесь есть... Мне не кажется, что он подробно это рассматривает, но тут есть много таких вот еще нюансов, таких тонкостей.
5: Ну?
0: Да. Гилад.
2: Он объяснил, почему кетер хохма бина бейошер распространяет свой гулим, а взад они не способны распространять свой гулим.
3: Игулим за пхинат эйнсов.
0: Игулим — это свойство бесконечности. Эйнсов. Нет ограничений. И то же самое у нас есть в кетере хохма и бине. Они находятся еще до получающих килим. И в них тоже нет ограничения. Поэтому они могут быть в связи между ними. Но взад, там же есть ограничения. Хесед гура тиферет, это подобно кетеру хохма бина. А Нецахот Иссот, Нецахот — это Зерампин и Малхут. Иссот — это их включающее, а Малхут — это уже само Кли. И здесь уже нету, нельзя говорить о подобии Игулим.
2: Так как же так, что свет проходит через то, что ограничено в то место, где нет ограничения?
0: Как Малхут Высшего становится Кетером Низшего? Об этом ты, по сути, спрашиваешь. Ведь Малхут Кетера становится Кетером Хохмы. Нет никакой связи между ними. Есть такой прорыв с одного уровня на другой, с одной ступени на другой, и тогда на ниже стоящей ступени все начинается заново. Кетер — это бесконечность в этой ступени, а не то, что Малхут становится Кетером. Она завершает предыдущую ступень, и тем, что она завершает ее, она приводит к тому, чтобы начался Кетер, и это новый решемот, и это вообще все новое. Есть понятие неживой уровень, есть растительные, есть животные, и есть говорящий, и такой разрыв между ними, даже несмотря на то, что есть промежуточная ступень. Вот так. Мы изучаем, что есть такой прорыв из Малхут Высшего в Кетер Низшего. Да.
2: Зад проходит через игуль, Малхут, скажем, Малхут бесконечности Кетер или Малхут бесконечности Хохма. А где происходит, где существует зад? Где этот тенор?
0: Я не понимаю, что значит «где». Там, за углом. Что значит «где»?
1: Он пишет, что Цинор, этот канал, проходит через 10 сферот. И это называется Игуль Кетера. Ну, как бы проходит в Игуль Кетера. А так он проходит как бы через 10 сферот или только Кетер Хмайбина?
0: Кетер Хмайбина Дейошер связывают 10 сферот Дейгулим и наполняют 10 сферот Игулим. Зад не связан с Игулим, он лишь соединяет, связывает их. Я не знаю, что такое граница, не влезай в эти вещи, граница, не граница, вообще что такое граница в духовном. Просто так не говорят, это состояние, и определения должны быть точными.
1: Из этой модели можно понять, как должно происходить распространение методики исправления всего мира, методики Каббалы, исходя из этой модели.
0: Я не хочу в это вдаваться. Это настолько глубоко, это настолько объемно, что нам осталось 5 минут до конца урока. Если вы хотите знать, как в нашем мире существует Игулим, Йошер, в каком виде они находятся, как мы в нашем мире можем использовать связь между ними через Йошер, к Игулим, каждого, эта тема очень достойная. Но это отдельная учеба, буквально. Может быть, сможем это как-то прояснить.

0: А какова роль зад Малхут? Это же последняя точка внизу.
1: Зад Малхут выходит в этот мир, находится в Игулим в этом мире. Это роль зад де Малхут. Еще? Ну, закончим урок.
0: Да, друзья, так мы хотим сейчас, в то время, когда у нас есть возможность углубиться в эти вещи, Рава, через вопросы и ответы, мы приглашаем всех, выставляя знак «Вопросы» в системе «Арвут», либо поднимать руки в зале. Кто там? Ави, я вижу, что он поднял руку, но нет особо. Может, мы тогда зададим вопрос? Мы находимся сейчас уже на каком? Наверное, на пятом уроке по этой теме «Игулим ве-Йошер». Так давайте между нами так вот поговорим и ответим друг другу. В чем есть разница между «Игулим» и «Йошер»? Давайте попробуем ответить. Даже если мы не совсем правильно ответим, это не важно. Важно почувствовать желание товарища войти глубже в эти понятия. Что такое Игулим и Йошер? Чем они отличаются? Чем они отличаются? Пожалуйста, Леор.
2: Микрофон.
1: Мне кажется, что Игулим это то, что создано Творцом со стороны Творца, со стороны природы, а Йошер это работа творения.
0: Спасибо, Леор. Еще. Рахамим, ты хочешь сказать, что такое Игулим и Йошер?
1: Большое спасибо. Прежде всего, Игулим — это желание без экрана, а Йошер — это желание, исправленное с экраном. Вы позволите задать вопрос?
0: Потом. Мы хотим послушать сначала товарища. Спасибо, Рахамим. Еще? Еще вопрос, еще, пожалуйста. Другими словами, что это? Гай?
1: Мне кажется, что Игулим — это кли, а Йошер — это то отношение, которое человек развивает относительно дающего, что связь с ним важнее, чем то, что он получит.
0: Прекрасно, здорово послушать товарищей, как они воспринимают учебу. Асав, главное нам — слушать товарищей.
1: Кажется так, что Йошер — это состояние, в котором сопротивление естественному желанию получать, потому что важность Творца больше, тут есть такое сопротивление, работа с авиютом, а Игулим — это уже наполнение кли, это совершенство, которое кли чувствует уже после этого сопротивления. Ну, очевидно.
0: Спасибо, Асав. Кто еще? Израиль?
1: Игулим — это кли, а Йошер — это цинор и свет.
0: Спасибо Израилю. Давайте мировое кли. Ну, пожалуйста, ставьте вопросы, выставляйте ваши вопросы, добавляйте. Мировое кли. Ну ладно, хорошо. К чему мы перейдем сейчас?
1: Сейчас мы пойдем с хисароном, который мы услышали, товарищи, от товарищей. Мы посмотрим ответы. Ответы садик это 90-й. Ответ, что такое, в чем отличие между сферот де Йошер и сферот де Игулим? 90-й вопрос, ответ.
3: כן, והתשובה בעמוד צדיק דלת. שוב פעם השאלה, מהו ההבדל
1: вопрос, בין ספירות ביושר? В чем отличие между ספירות יושר и ספירות עיגולים? Вся разница между ними только в экране, который имеется в יושר и отсутствует в עיגולים.
2: לא, העמוד הוא צדי ד', השאלה,
3: התשובה היא צדי.
0: страница 94.
1: Вопрос 90. В чем отличие между сферот де Йошер и сферот де Игулим? Ответ. Вся разница между ними только в экране, который имеется в Йошер, и отсутствует в Игулим. Есть еще вопрос.
0: Подожди, посмотри.

0: Смотрите, как здорово Бальсулам объясняет одним предложением.
1: 113 вопрос. Каким образом находится сферот де Йошер внутри Игулим? 113 вопрос. Ответ. Ответ на 113 вопрос, который звучит так. Каким образом находится сферот де Йошер внутри Игулим? В каждой сфере определяется, что в ней имеется рожь, который называется гар, три первые сферы, и гуф, который называется зад, семь нижних сферот. Так как в сфере кетер имеются гар и зад, и также и в хухме есть гар и зад, и то же самое в бине и так далее, а место нахождения всех десяти сферот, гар и зад и гулим, на месте рож и гар, де Йошер исключительно, так как 10 сферот де Игулим сферы кетер окружают только гар, кетер и Йошер, а зад де кетер де Йошер свободны от Игулим. И также все 10 сферот хухмы Игулим окружают только гар хухмы де Йошер, а зад хухмы де Йошер свободны от Игулим, и также и у всех. Если есть вопросы об этом, это тоже хорошо, потому что мы это тоже слышали на уроке. В чем разница между кав, его гар, гар кава и зад кава?
2: Да.
0: Так, пожалуйста, вопрос. Оран, пожалуйста, вопрос.
1: Если можно сравнить то, что он написал нам, что есть игуль, внутри игуля и ценор между ними, то есть так он изобразил мир Ак и чертеж, который мы обычно изображаем с линиями, каждый раз, когда это закругляется, то это расчет, который производит парцуфим в рож мира Ак, и каждый раз, когда это спускается к следующему игулю, можно сказать, что это орпними. Можно ли сравнить игуль и цинор между ними, и вот чертеж, и где есть гагаль тавсакмабон?
2: Да,
0: Орен, я бы прежде всего дал какое-то предисловие. Мы изучаем Игулим ве-Йошер, это такое понятие общее, системное. Мы оставили распространение сверху вниз, миров, Адам Кадмон, Ицера Асия, и изучаем сейчас такое системное понятие Игулим ве-Йошер. Это относится ко всему. Ну, в общем-то, что мы в конечном итоге изучаем? Раф объяснил это несколько раз, то, что мы изучали. Нет, в общем-то, ни Игулим, ни Йошер. Есть только желание получать. Это единственное, что было создано. А перед тем, как творение совершает сокращение, есть только распространение, желание получать полностью, в совершенном виде. Это называется игулим. Тоже желание получать, обрати внимание. А после того, как творение совершает сокращение и делает расчет, сколько может получить ради отдачи, сколько не может. Это называется линия. Это все. И когда мы слышим всякие объяснения, чертежи и так далее, нужно не забывать эти основные понятия. Это основа. Ничего другое не создано, кроме желания получать. Желание получать круглое игуль — это то, что было до сокращения. А линия — это уже когда работаем с экраном, с отраженным светом. И сейчас мы, может быть, не будем сейчас стараться все, что касается распространения. Смотрите Игулим и Йошер. Будем смотреть только то, что касается системного подхода.
1: Я, конечно, могу добавить, но если есть еще вопросы, то мы предпочтем вопросы. Мак 167.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Я не знаю, если вообще мы правильно поняли, но получается, поправьте, если неправильно, что между сферот да Игулим существует прерывание. А в сферот кава

0: Уль один внутри другого, и нет разницы между ними, он и имя его едины. После мира сокращения, Улам Цимцум, когда у нас есть уже мир Адам Кадмон, там есть работа в линии, кав, йошер. Это Малхут, только Малхут, которая решила после того, как устыдилась, захотела уподобиться Высшему, ее стремление растет, и она готова поставить на себя экран и принимать только то, что она может, с намерением ради доставить наслаждение Творцу. Это вся работа в каве. Сейчас мы говорим о каве, да, что есть там 10 сферот. Верно? Есть там гар, и есть зад в нем. Мы услышали на уроке, что в его гар он наполняет своим гар 10 сферот игулим. Первый раз игулим кетера. Гар его, как мы услышали на уроке, там нет ограничений. Кетер хохма бина кава. Там нет никаких ограничений. Это как рожь парцуфа, когда мы говорим, где есть связь с корнями келим. Это над авиютом, это над экраном. Там эти гар могут наполнять все 10 сферот игулим. В игулим нет экрана. Теперь через каф наполняют игулим. А в зад его, в семи нижних, там нет связи с игулим. Но все-таки эти зад, они связывают со следующим игулим, с игулим хохма. И снова своими гар там наполняют 10 сферот игулим хохмы. То есть зад, он влияет на другого, да, он продолжает развитие. И был вопрос, как Малхут Высшего превращается в кетер низшего. Тут есть прорыв, новый уровень, новая ступень, когда зад дошел до Малхут и отсюда становится кетером. Нет, не становится кетером, потому что там есть прорыв в совершенно новую ступень, которая сейчас раскрывается в Малхут, в работе кава. И снова тот же принцип гар и зад. Гар наполняет 10 сферот игулим, а зад связывает со следующей ступенью.
1: Я скажу, может быть, добавлю несколько слов. И вопрос. Спасибо, Геня, за вопрос. Вот эта связь между Игулем и Йошер, когда мы говорим о связи между ними, обычно начинается путаница немного. Так вот, эти вещи, которые мы слышали от Рава и видели этот рисунок, что гар, линии, кава наполняет игулим, а зад, семь нижних сферот кава, связывает между игулим. Так мы хотим сейчас немножко это более подробно так вот попытаться выяснить. Мы говорим, что в парцуве, в любом парцуфе есть рожь, и это гар парцуфа, кетер хохма бина. Так что такое гар? Первые три верхние сферы наполняют игулим. О чем мы говорим? Мы говорим, что есть желание получать утворение. Это единственное, что создано. Это желание получать после сокращения стыда, сокращения отраженного света, начинает работать ради отдачи. Так что такое парцуф? В парцуфе есть рожь, там еще нет получения по-настоящему света, и поэтому, когда мы говорим рожь, это кетер хохма бина, а зад, семь нижних сферот, это гуф, хесед гура тиферет нецахот йесод вемалхут, то есть семь нижних сферот, это гуф парцуфа, этот гуф уже получает света, на самом деле, то есть реально. И это происходит ограниченно, то есть там должно быть ограничение, это линия, кав, в мире подобия. А если нет получения еще на практике, в реализации, там только идет расчет.

0: поэтому связан, там есть связь с Высшим Светом, не ограничен. Это называется Рош, Кетер Хохма Бина. И поэтому мы говорим, что в Гуф, там, семь нижних сферот, они наполняют эти Игулим. Почему? Нужно просто, извините, Рош наполняет Игулим, Кедр Хохма Бина, потому что там нет ограничения, а Гуф Парцуф, Хесед Гура Тиферет Нецахот Йесод Малхут, это является связью между Игулим. То есть есть совершенство, неограничено, в Рош, а Зад — это уже ограничено, может что-то получить и передать дальше. И поэтому есть такая форма Рош и Гуф, Гар в Зад, три первые сферы и семь нижних сферот.
1: Да, это можно объяснить, чтобы было более понятно по природе вещей, что Творец создает Келим, и это их природа, а Малхут решает работать против природы, то есть в отдаче после сокращения. И насколько она работает против природы и создает отдающие келим, она наполняет келим естественным образом, потому что нет других келим. И тогда наполняется, и можно сказать, там, где нет ограничения на природу в Рош, там келим наполняется. Как они наполняются? Все 10 сферот, как это создано, но уже в виде отдачи. Понятно?
0: Спасибо, Гади. Ну хорошо, Турция 7, пожалуйста.
2: Саламнар. Маневи чалышмада дайре ве чизгиден олуштурулması süreci nasıl gerçekleşir? İnsan bunu nasıl hisseder?
1: В духовной работе как процесс игулим и йошер происходит? И как человек ощущает его?
0: Скажем, что работать в плане Игулим Вейошер, это еще рановато нам говорить об этом, но как-то связать все вещи мы можем. Был на уроке хороший вопрос, который спросил Гилад. Он спросил про окружающий свет, и Раф ответил. Он говорит, вот, допустим, мы сейчас находимся на уроке, и мы стараемся привлечь окружающий свет, и у нас нет постижения этого света в линии, там нет, мы находимся как бы перед совершенством Творца, и мы молимся за то, чтобы это как-то пришло к нам. И, может быть, как-то можно подумать, так вот сделать параллель между Гулем и Йошер в нашей работе, например, скажем.
1: Хочу продолжить. Вопрос был о человеке, да? Мы знаем, что человек — это не тот, кто ходит на двух ногах, порожденный женщиной. Это желание уподобиться Высшему, Адам. И мы не будем сейчас добавлять слова. Я хочу, чтобы мы прочитали первый вопрос. Адам Кадмон. Адам Кадмон. Это первый мир, получающий из бесконечности, и называется также одной линией Кав, которая протянулась сразу после сокращения от бесконечности вплотную к этому миру, Уламазе. И название Адам предназначено только для сферот Йошер, находящихся в первом мире, то есть для света Руах, который означает свет отдачи, но не для сферот и гулим в нем, в которых имеется только свет Нефиш, означающий свет получения для себя без возможности отдачи другим. И это корень свойства Адам, человек в этом мире.
0: Прочитаем еще раз, давайте, это интересно. Первый ответ на первый вопрос о смысле слов. Адам Кадмон. Что такое Адам Кадмон? Это первый мир, который получает от бесконечности, и называется также одной линией кав, которая протянулась сразу же после сокращения от бесконечности вплотную к этому миру, Аламазе. Название «Адам» предназначено только для сферот Йошер, которая находится в первом мире, то есть для света Руах, который означает свет отдачи, но не для сферот и гулим в нем, в которых есть только свет Нефеш, означающий свет получения для себя без возможности отдавать другим. И это корень свойства Адам, человека в этом мире. Да, давайте вспомним, что важно — это наше стремление, наше желание как можно больше слиться с этим текстом, войти в него. Это главное.
1: Можно еще добавить по поводу Адама, то, что мы слышали на уроке, что эта линия, этот кав от Адама к Адмона содержит в себе все миры. То есть этот кав, все миры, находится в Адаме, находится в человеке. Это мы и читаем в статьях. Все находится вот в этот кав де Йошер, все наше продвижение, все миры внутри человека. Только вот в этом каве, в этой линии. Вопросы?
0: Патрик, пожалуйста.
1: Я слышал от Рава, что Малхут должна отобразить свои девять первых сферот. Что это за действие? Отображение свойств.
0: В общем-то, в этом и заключается все исправление. Все исправление в том, что Малхут как бы скопирует, примет на себя все эти свойства высшего света. То, что мы слышали также на уроке, Рав коснулся этого, что мы изучаем 10 сферот. О чем мы говорим? Что мы изучаем вообще? Учение 10 сферот. О каких 10 сферот мы говорим? О исправлении Малху, творения, которое принимает на себя, приобретает эти свойства первых девяти сферот, и тогда есть десять сферот. И мы ничего не можем знать о этих девяти сферот, если только не из Малхут. Мы слышим от каббалистов, что была первая стадия, вторая, третья. Откуда это приходит? Из того, что каббалист исправил себя, свою Малхут, и воспринял внутри Малхут эти все свойства, обнаружил и рассказывает о них. То есть мы говорим все, исходя из Малхут. И мы неоднократно слышали от Рава, что также и наше отношение к десятке, когда я смотрю на своих товарищей, я должен смотреть на них как свойство Творца по отношению ко мне. А я Малхут, а не девять первых сферот. Они по отношению ко мне работают просто в полном совершенстве для того, чтобы исправить меня. А я должен постараться это обнаружить, увидеть, что это так, и работать с этим так, как будто я чувствую это, и хотеть, по-настоящему хотеть, чтобы через этих товарищей пришли ко мне свойства Творца.
1: Желать это отразить в себе или отобразить. Что значит отобразить свойства?
0: Отображение
1: может быть только из себя, когда мы учим, что наше желание относительно ближнего — это подобие свойств, со свойством отдачи, исходя из нашей работы, из нашего усилия, работать с точкой в сердце, с тем пробуждением свыше и усиление нашего желания уподобиться Высшему, это именно и есть в этом стремлении относительно ближнего, когда я забочусь о других, тогда я уже не забочусь о себе. Я свободен от себя и открыт для того, чтобы уподобиться Высшей силе, или, по крайней мере, необходимости того, чтобы достичь этого подобия, правильное требование, отчаяние в собственных силах. Как мы учили на первой части урока, что все зависит от этой внутренней молитвы, в которой даже нет слов. То есть это потребность, это стремление наше уподобиться Высшему.
0: Хорошо, мы видим, что есть еще вопросы, но у нас время наше закончилось, к сожалению. Мы благодарим всех товарищей за их стремление и участие, и Творец завершит все.
1: Я должен сказать еще несколько слов. Когда мы считаем здесь действительно об основах, о первоосновах высшей системы, таким образом, что мы читаем больше, чем мы слышим и говорим об этом, и очень важно вот это усилие прилагать его и так подготовить себя к уроку. Потом это видно во всех учениях 10 сферот. Это я очень рекомендую, может быть, с этим вопросом выйти из урока. Мы немножко слышали об этом во время урока. Во мне это очень горит, и я хочу передать это. Вопрос: в чем разница между четырьмя стадиями или наранхай, свет, нефеш, рох, нешама, хая и хида, и между 10 сферот? В чем разница между этими вещами? И об этом вы можете почитать в 80-й сноске. Очень стоит это почитать. Там есть такие основополагающие вещи этой науки. И читая это, мы можем лучше связаться с нашим источником.
0: Спасибо. И перейдем к сообщениям, дорогие друзья. Завтра у нас пятница, и у нас будет праздник Рош ха-Шана, новолетие, 11 сентября, пятница. Утренний урок у нас будет как обычно. Потом у нас будет трапеза хумуса, как обычно, а потом у нас будет дневной урок, как обычно, в 12, а в 2.30 и до 4 часов у нас будет трапеза, посвященная, праздничная трапеза, посвященная празднику Рош ха-Шана, будет проходить в двух залах, на галерее и в общем зале.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом.
0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава 21 мая 2002 года, который основывается на статье «Что означает половина шекеля в работе 2». Это находится в трудах Рабаша, первый том, 233 страница. Прочитаем десятка. У нас в распоряжении 32 минуты. Пожалуйста.
2: Мау махацита шекель ба авода бет.
3: Что такое половина шекеля в духовной работе? Два. Писание говорит, когда будешь проводить общий подсчет сынов Израиля, буквально вознесешь главу сынов Израиля, пусть каждый даст выкуп Творцу за душу свою, и не будут поражены они мором при их подсчете. Вот что дадут они каждый проходящий подсчет. Половину шекеля, священного шекеля, богатый не больше, и бедный не меньше половины шекеля должен дать, как приношение Творцу для искупления душ ваших. И следует понять с точки зрения работы, на что указывает нам именно половина шекеля, а не четверть или треть шекеля. Дело в том, что надо знать счет Израиля. В таком случае, на что указывает нам именно половина, а также, что значит богатые не больше, и бедные не меньше. Зачем мне слышать это? Ведь даже малый ребенок понимает, что если мы возьмем у кого-либо меньше или больше, мы не узнаем счет Израиля. А также, что значит, и не будут поражены они мором. Известно, что целью творения было, поскольку желание его насладить свои создания, но для того, чтобы это благо было в совершенстве, то есть в нем не было свойства стыда в момент получения блага и наслаждения, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть до того, как человек может направить свои действия, чтобы они были ради отдачи, не будет ощущаться благо и наслаждение, а оно будет ощущаться только, когда будет заниматься Торой и заповедями, для того, чтобы от этого было наслаждение для Творца.
0: А потом, когда уже будут у нас отдающие келим, тогда раскрывается благо и наслаждение, которое находится в качестве залога в Торе и заповедях, и получают тогда благо и наслаждение, которое заложено в замысле творения, из-за чего Творец и сотворил мир. И поскольку человек создан по своей природе стремиться только лишь к собственной пользе, в таком случае откуда человек может работать над намерением отдачи Творцу? Что называется, что человек будет прилагать усилия во всяких работах, чтобы Творец наслаждался от этого. Потому что тогда тело спрашивает, что будет тебе от того, что Творец будет наслаждаться? Ведь ты должен совершать действия, чтобы ты наслаждался. И почему вдруг сказали нам мудрецы, все действия твои будут ради небес? Как можно сделать что-то против природы? И еще спрашивает тело, какая разница Творцу, что творения будут делать ради себя? То есть, что действительно будут наслаждаться, ведь его желание — дать благо своим творениям. Получается, с одной стороны, дано человеку наслаждаться жизнью, то есть чтобы работал ради себя, и это естественно. А с другой стороны говорят, что не должен человек идти согласно природе, в которой родился, а должен работать ради Творца. И насколько дают понять в разных видах объяснений, тело не может понять этого. Хотя иногда тело соглашается, что стоит работать ради Творца. Но когда оно приходит к практическому действию, то есть когда стоит перед ним нечто, от чего тело насладится, и он должен отказаться от этого, поскольку не будет от этого никакой пользы, а только лишь Творцу, тогда тело выбирает собственную пользу и отказывается от пользы Творца.
3: Поэтому выходят у нас две вещи. Первое, поскольку необходимо верить словам мудрецов, что нужно делать все ради небес, хоть тело и не понимает этого после всех объяснений, которые дают ему, поэтому сказали наши мудрецы, и так определил Рамбам в практическом действии. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и весь неграмотный народ, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножится разум их, не преисполнятся они большей мудростью, приоткрывают им тайну эту очень постепенно. И возникает вопрос, что значит, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудростью? То есть что называется мудростью и что такое большая мудрость, чтобы мы могли различать, когда уже можно раскрывать ему тайну эту постепенно? Однако начало работы человека, когда он начинает работу, нужно говорить телу, что стоит отказаться от материальных наслаждений, которые являются только свойством тонкой свечи относительно блага и наслаждения, которое есть в Торе и заповедях. Получается, что в той мере, в которой он верит, и вера светит ему, тело согласно сменить маленькое наслаждение на большое наслаждение. Как в материальном, когда человек прилагает свои усилия, и то, что он приобрел как оплату за свои усилия, и отдает это, чтобы добыть пропитание для обеспечения своего дома, поскольку у него есть большее наслаждение от того, что он покупает продукты для своего дома, чем деньги, которые он обрел посредством усилий.
0: И также в той мере, в которой вера светит ему, что будет у него большее наслаждение от занятий Торой и заповедями, тогда он готов отказаться от материальных наслаждений, чтобы достичь больших наслаждений. Но иногда бывает, что человек получает падение в вере и желает получить оплату, тогда, конечно, трудно ему отказаться от материальных наслаждений. Но если он оберегает себя и находится в хорошем окружении, тогда тело не сопротивляется такой работе, поскольку это не называется против природы. Ведь он говорит, что получит большую награду, то есть большее наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. Получается, что эта причина является сильной причиной, которая может обязать человека отказаться от материальных наслаждений, которые запретила Тора, и все ради того, чтобы получить большее наслаждение. Второе. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы все его действия были ради небес, то есть против природы, и это по причине исправления творения, чтобы творения могли получать благо и наслаждение без стыда. Поэтому дано исправление, что человек должен намереваться, что все, чем он наслаждается, это только ради пользы Творца. То есть, что Творец наслаждается от того, что творение наслаждается. потому что это было целью творения. Но иногда тело чувствует, что не может быть такого, чтобы он был с тем же разумом и пониманием, которые были у него в то время, когда он начал заниматься святой работой, и что в том же разуме он находится все время. И нет у него никакого продвижения, а только лишь в количестве. И когда он начинает задавать вопросы относительно этого, это называется то, что мы спрашивали, что такое мудрость и что такое дополнительная мудрость. Мудрость называется, когда он уже выполняет Тору и заповеди. А дополнительной мудростью называется, когда он хочет понять значение Торы и заповедей, к какому состоянию это должно привести человека, что и называется намерением, то есть намереваться в выполнении Торы и заповедей, чтобы это привело его к какой-то ступени. И это называется дополнительной мудростью. И тогда начинают раскрывать ему эту тайну, то есть что такое работа лишма, то есть дают понять, что необходимо работать не ради получения награды, а только все ради Творца.
3: А когда он достиг большей мудрости, то есть начинает понимать, что Тора и заповеди, конечно, в этом есть то, о чем сказано, что это мудрость ваша и разумение ваше в глазах народов. Но на это есть скрытие. Ему говорят, что это верно, но это есть скрытие из-за исправления, потому что цель состоит в том, что человек должен прийти к слиянию с Творцом. А это достигается через подобие по форме, то, что называется, что все действия его будут ради отдачи. И здесь человек начинает уже быть работником Творца. В работе работник Творца означает, что он работает ради Творца, а не ради собственной выгоды. И тогда работа, в которой он работает, то есть то, что он хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, является началом того, что человек начинает входить в изгнание под властью желания получать ради себя. И у него нет никакой надежды выйти из этого изгнания. Он нуждается только лишь в милосердии небес, то есть чтобы сам Творец вывел его из изгнания, как произошло в Египте, как сказано в Агаде, и вывел его Творец из Египта не с помощью ангела, а сам Творец собственный, персоной. Однако то, что человек чувствует, что он в изгнании под властью желания получать для себя, человек не может почувствовать это за один раз. То есть в тот момент, когда начинает работать для того, чтобы выйти из-под его власти.
0: Но такое кли называется хисарон, то есть хисарон. Потребность получить силу выйти из его кли получения, это человек приобретает не за один раз, но для этого необходимо время и усилия. И тогда с помощью долгого времени у человека есть место, чтобы почувствовать, что не в его возможностях выйти самому. Но это время приводит человека к потребности, страданиях, чтобы почувствовать, насколько хорошо было ему выйти из изгнания, и плохо, когда он находится в изгнании. И по этой причине даны человеку подъемы и падения. И он должен понять, что между подъемами и падениями и то, и другое приходит к нему свыше. И вместе с тем человек во время работы должен сказать: «Если не я себе, то кто же?» И в то время, когда человек приходит к состоянию, когда его хисарон является уже полным хисароном, это называется, что у него есть уже кли для получения наполнения, чтобы наполнить его хисарон. Тогда приходит время, когда Высший наполняет его кли. Известно, что нет света без кли, как нет наполнения без хисарона. Согласно этому, выходит, что совершенная вещь называется свет и кли, который делится на две части. Первая часть — это кли, то есть хисарон. Вторая часть — это свет, то есть наполнение. В соответствии с этим получается, что когда человек молится Творцу, чтобы наполнил он его хисарон, это называется половиной, то есть создание хисарона, и это кли, которое Творец наполняет. Это, как сказали мудрецы, молитва сделала половину. И это нужно объяснить. Молитва — это когда человек молится Творцу, чтобы наполнил ему то, чего ему недостает. Это уже называется половиной. То есть первой половиной, которая в руках человека. А вторая половина — в руках Творца. То есть, что Творец должен дать свет, и тогда это будет цельным.
3: Однако свет и кли имеют много объяснений. И если дать определение, что такое кли, можно сказать, что это хисарон. И неважно, чего недостает. Например, иногда бывает, что человек чувствует, что ему недостает кли для получения высшего блага, поскольку высшее благо не может прийти в кли, когда он не может построить намерение ради отдачи. А поскольку он чувствует, что находится под властью желания получать ради себя, получается, согласно этому, что ему недостает кли, в который он мог бы получить благо. Выходит, что он не молится о том, чтобы ему дали благо, а он молится о том, чтобы ему дали кли, которое называется желание отдавать. Выходит, что молитва его сделала половину. И это объясняется, так объясняется, что молитва сделала половину кли, а Творец должен дать вторую половину кли. Получается, что две эти половины на самом деле являются целым кли, а не светом. А с другой стороны, нужно сказать, что хисарон находится в руках человека, и это называется первой половиной кли. А наполнение кли, то есть чтобы у него было желание отдавать, что называется, второй половиной кли, считается светом, поскольку желание отдавать, то, что Высший дает ему, это наполнение этого хисарона. А всякое наполнение называется светом относительно хисарона.
0: Из сказанного нам нужно объяснить то, что мы спрашивали, на что указывает нам половина шекеля, когда Тора говорит именно половину, и богатый не преувеличит, и бедный не уменьшит. И дело в том, что нужно объяснить написанное: «Ибо вознесешь главу сынов Израиля», потому что глава, надо объяснить, как написано, «да будет желание, чтобы быть головой, а не хвостом». То есть, чтобы были свойства Израиль, что это буквы «ли рож», «мне голова». Это то, что называется «и каждый дал выкуп за свою душу». То есть человек должен выйти из изгнания, что и называется выкупом души от ситраха. Поэтому написано: И это даст каждый проходящий подсчет. Объяснение. Те, кто чувствует, что они нарушают указания Торы по причине того, что они находятся под властью желания получать половину шекеля, то есть что они должны дать молитву, чтобы Творец вывел их из изгнания. И молитва сделала половину, то есть клей желания к этому, это называется половиной. Как мы объяснили, что благодаря этому будет у них совершенная вещь, то есть они удостоятся святого шекеля, то есть будет у них половина шекеля, что является кли. И на это Творец дает свет. И тогда это уже называется цельным. И это то, что написано. Пусть каждый проходящий по счету даст это. То есть те, которые сами ощущают, что они нарушают указания Торы и хотят дать выкуп за душу свою, чтобы душа их вошла в святость, то есть чтобы была у них сила делать все ради небес. Они должны дать половину шекеля.
3: То есть, как сказано выше, молитву. То есть они должны дать молитву и не сдвигаться от того, чтобы молиться, пока не будет полная мера хисарона и желание выйти из изгнания. То, что находится под властью желания получать ради себя. И через то, что они дадут свою половину, они удостоятся святого шекеля, чтобы вторая половина, которая является наполнением молитвы, была бы вместе с святым шекелем, то есть бы был один целый шекель святости. И отсюда поймем то, что мы спросили, что он говорит нам, сказав: «Богатый не умножит, а бедный не уменьшит». Ведь малый ребенок понимает, что если хотят знать счет чего-либо, нет сомнения, что каждый должен дать ту же сумму. И следует объяснить это в плане работы, что Тора говорит нам здесь большую вещь, которую следует знать. Для Творца маленький и большой равны, как сказано, равный сравнивает малого и большого. Это означает, что человек думает про себя, что он богат добрыми делами, и поэтому ему полагается то, что Творец должен помочь ему, и он не должен так долго молиться о том, чтобы Творец наполнил его хисарон. Поэтому, если он уже молился, и согласно тем достоинствам, которые есть у него, Творец должен был сейчас же дать ему желаемое. А если Творец не помогает ему сейчас же, согласно его пониманию, он прекращает молиться и говорит: другие люди, которые ниже его, должны воздать много молитв, чтобы Творец помогал им. Поэтому он убегает с поля боя.
0: Поэтому написано: «богатый не умножит», что означает, что богатый не должен думать, что он слишком много дает молитвы, согласно его пониманию. А есть определенная мера в хисароне и в необходимости, что именно благодаря тому, что человек приумножает молитву, он получает больше хисарон, чем тот, который есть у него. То есть, поскольку большой свет нуждается в большом хисароне, чтобы было у него ощущение хисарона в том, что он находится в изгнании под властью желания получать, и не может выйти. И все то время, пока нет у него настоящих страданий, все еще не называется настоящим хисароном, чтобы это называлось молитвой, которая бы считалась половиной шекеля. И должны знать, что по поводу работы называется молитва хисароном, потребностью, то есть то, что человек ощущает в своем сердце, как недостающее ему, это называется молитвой, а не то, что он произносит устами. Ибо то, что сказали мудрецы, что молитва — это работа в сердце, то есть то, что сердце чувствует, чего не хватает ему. И согласно тому, что сердце чувствует потребность в том, чего нет у него, в этом измеряется величина молитвы. А по поводу шекеля истолковали в Зоре, что это означает весы, которые взвешивают недостатки и наполнения, так как они считаются светом и кли. Поэтому свет не может прийти, кроме как на подходящий ему кли, так как потребность наполнения находится в сердце. Поэтому и свет приходит к ощущению сердца и не имеет никакого отношения к тому, что говорят уста во время молитвы. Получается, что с помощью того, что человек отдает свою половину в молитве, когда ощущается потребность в сердце, тогда Творец дает свет, который является святостью. И оба они, то есть хисарон и свет, будут одним святым шекелем. И это то, что написано «половина шекеля», потому что тогда эта половина еще не является святой. Но в то время, когда Творец дает ему свет, поскольку свет в Торе возвращает к источнику, тогда из двух этих половин состоит святой шекель, и это написано в святом шекеле. И в вышесказанном поймем, что написано: «И бедный не уменьшит». То есть тот, кто чувствует себя бедным в отношении таланта и хороших качеств, им не хватает соображения того, что они слабы характером, потому когда они молятся, чтобы Творец помог им дать и дал силы, чтобы он был в состоянии преодолеть зло в себе, и чтобы у них была сила работать ради отдачи, поэтому он оправдывает Творца в том, что Творец не принимает его молитвы, потому что он беден.
3: В таком случае, что же он должен делать, кроме как убежать с поля боя и сказать, что этот путь только для богатых? И об этом предупреждает нас Писание: «Бедный не уменьшит». То есть, как сказано выше, что каждый дал выкуп за душу свою, чтобы выйти из изгнания и удостоиться избавления. Для Творца все равны, как сказано, и все, кто верит, что Он добрый в желании и равный уравнивает малого и большого. То есть относительно Творца нет никакой дискриминации, а Он отвечает всем. Однако каждый

0: должен прийти к ощущению хисарона, чтобы знать, чего не хватает ему, и молиться об этом. А сама молитва увеличивает хисарон и боль от того, что он далек от Творца. А когда человек раскрывает все молитвы, которые он должен раскрыть, тогда он получает вторую половину шекера. И тогда это уже все является святостью, как сказано в святом шекере. И тогда не будет среди них мора, что означает, что грешники при жизни своей называются мертвыми, как приводится в ТЭС, что причина этого желания получать, которое находится в отличии по форме от Творца, а отличие по форме создает разделение, поэтому они отделены от источника жизни. И поэтому они называются мертвыми. Получается, что благодаря молитве, которая является половиной шекера, который человек должен дать. И если эта отдача находится в совершенстве, то Творец дает вторую половину, то есть свет. И благодаря этому человек уже может работать ради отдачи. И это считается, что он удостаивается слияния с Творцом, то есть прилепляется к источнику жизни.
1: И из вышесказанного выходит, что есть два пути, которые заставляют человека убежать с поля боя. Даже в то время, когда он входит в работу, чтобы удостоиться быть слитым с Творцом. Ибо после того, как человек начинает идти путем истины, тогда открывают свыше его низменность. То есть все, что он преодолевает, он получает свыше то, что называется отягощением сердца по причине того, что написано, чтобы мне свершить все эти мои знамения внутри него. Это значит, что вследствие этого будет место для того, чтобы раскрылся свет Торы, называемый буквами, что и возвращает его к источнику. То есть, что нет света без кли. Поэтому посредством отягощения сердца раскрывается хисарон во все его потребности и мера, которые уже все, что нужно, это Творец знает, когда кли будет готова к этому. Поэтому иногда человек убегает с поля боя в то время, когда он видит, что он уже много молился, по его мнению, а Творец не обратил на него внимания. Тогда иногда человек оправдывает Творца за то, что Творец не обращает внимания на его молитвы. А он говорит, что это потому, что ему недостает характера во всех отношениях, как в способностях, так и в свойствах и тому подобное. И на это сказано, и бедный не уменьшит. И это означает, что человек не умолит себя, чтобы сказать, что Творец не может помочь человеку настолько низкому, как он. И это оно, то, что сказано. «Велик Творец, а низкий увидит». А иногда человек выходит из работы, потому что не знает, что он богат, то есть у него много Торы. А есть у него много дел, и он знает, что он возвышенный среди людей. Поэтому, когда он просит Творца помочь ему, чтобы делать все ради отдачи, почему Творец не обращается к нему? Потому что он знает, что он уже воздал много молитв для этого. Поэтому он говорит, что Творец не хочет ему ответить. И поэтому он убегает. Но человек всегда должен преодолевать.
0: Да, мы слышим, что Рабаш говорит нам о том, что такое молитва, и как молитва — это все, что человек должен делать, это на самом деле работа человека.
2: И он пишет, что молитва — это работа в сердце, он определяет несколько раз, что пишет, что молитва — это то, чего не достает сердце человека. И в другом месте говорит, что это то, что в его сердце, а не то, что он произносит устами. Перейдем к уроку.
0: Мы прослушали статью «Что такое половина шекеля в работе» из Шлаве Сулам 2 тома, страница 233, Рейш Ламет Гимл. Что Рав хочет сказать здесь? По-видимому, он хочет сказать здесь, что не человек должен думать о себе, что он сильный, что он слабый, что он герой или нет, что он умный или нет, а он должен приложить усилия, которые действительно он способен приложить согласно тому, как он устроен. Сказано: молитва всех уст. То есть Творец слышит молитву всех уст. Что это значит? Не важно, что человек чувствует. И не важно, какой человек чувствует. То есть каждый, то, что он чувствует в сердце, или вернее, не то, что он чувствует, а даже глубже, чем то, что он чувствует, а то, что просто находится в его сердце. Это называется его молитва Творцу. Этот хисарон действует на отношение к Творцу и на отношение Творца обратно к человеку.
3: Есть
0: более высокий слой, более внешний в сердце, когда мы чувствуем наши желания и можем обратить их к Творцу. Допустим, сейчас я чувствую, есть так, сейчас я хочу обратиться к Творцу с каким-то желанием. Допустим, я хочу что-то в соответствии с ним, в связи со своей духовной работой, в связи с целью творения. Я обращаюсь к нему, я хочу так-то и так-то. Это желание из-за того, что оно внешнее и искусственное, которое я сейчас пробуждаю, как-то тоже воспринимается наверху, но в той мере, в которой оно, как оно внешнее у меня, так оно внешнее и там более внутреннее мое желание. Это если я действительно углублюсь в себе и проверю, что мое сердце хочет. Может быть, мое сердце вообще не хочет то, что я сейчас якобы вознес молитву. Сердце хочет что-то другое, хочет покоя, хочет какого-то наслаждения маленького, что-то такое, не целетворение, не эти высокие вещи. Это тоже называется часть молитвы. И как я сейчас обнаружил, что это мое внутреннее желание, так это воспринимается наверху. А есть еще более внутреннее желание в моем сердце, которое я вообще не раскрываю, не чувствую. Оно глубже, чем порог моей чувствительности. И это истинное желание, и оно в своей настоящей силе, в полной своей истинной силе воспринимается наверху, потому что оно самое внутреннее. И когда я получаю потом свыше ответ на мое желание, на мою молитву в целом, реакция иногда ясна мне, а иногда не ясна мне. Как правило, мы не понимаем. Каждый из нас, каждое мгновение находится в каком-то состоянии. И это состояние, конечно, является результатом ощущения сердца, нашей молитвы. Но мы не умеем провести связь между тем, что у меня в сердце в внутреннем виде, и в среднем, и внешнем. И в соответствии с этим и реакция на это от Творца не знаем, потому что мы не чувствуем мое самое внутреннее желание в сердце. Прежде всего, если бы я чувствовал его по-настоящему, первое, если бы я ощущал, насколько оно находится в противоречии с тем, что я действительно должен почувствовать для того, чтобы продвигаться в моем состоянии, в моих свойствах, в том, как я сегодня, сейчас, но как я должен продвигаться к цели творения. Если бы я чувствовал различия между ними, отклонения, я бы чувствовал какую-то коррекцию, исправление направления, мне должны были бы дать свыше, я бы понимал, какое состояние, по-видимому, Творец пошлет мне, чтобы я вошел в него, и тогда с помощью этого состояния я исправлю себя. Все эти вещи пока что скрыты от меня, но как бы то ни было, что бы ни было, то, что поднимается из моего сердца, это воспринимается наверху, в общей системе, где есть также механизм, который занимается мной лично, и оттуда, в соответствии с корнем моей души, с тем, к чему я должен прийти, приходит реакция ко мне, и эта реакция — это просто коррекция направления. И всегда это мое следующее состояние. Всегда человек возносит молитву, ман, и всегда он получает обратно мат. Только до того, как он входит в духовное, он не понимает этого, не чувствует этого, может только слышать, что это так. Но после того, как входит в духовное, начинает видеть это в ясном виде и работать просто в виде очень связанном и, как сказать, соединенным с маном и матом. Он видит, что у него просто есть связь и диалог такой, просто беседа с Творцом. И это, по сути дела, уже связывает его и определяет все его действия, и определяет всю его жизнь. И это называется половина шекеля, по сути дела. Половину человек дает, половину Творец дает. В общем, для работы. Мы помним примеры, которые Барсалам сказал о кибуцниках в Негеве, которые тоже не знают о своей молитве ничего, но все же их молитвы дожди принимаются наверху, и, конечно, они получат на это какой-то ответ внизу и так далее. То есть всегда то, что есть в сердце человека, во всех его слоях, во внутреннем, среднем и внешнем, ну, скажем так, я говорю это приблизительно, это поднимается наверх и принимается. Что поднимается наверх? Это просто ощущается в механизме, который приводит все творение к своему исправлению, к его корню. И в соответствии с этим исправляют сердце, которое называется желание человека, с помощью разных внешних условий, которые надо поставить ему всякий раз, коррекцию направления относительно цели творения. Насколько наши внутренние желания будут направлены на цель творения, мы должны будем, мы нуждаемся в более тонком, тонкой коррекции, мягкой, нежной, которая будет ощущаться у нас приятно, в том же направлении, просто то же самое, как мать обнимает и помогает ребенку идти. Насколько есть больше отклонения между тем, что есть в сердце, и тем, что я должен чувствовать в моем нынешнем состоянии уже относительно цели творения, относительно возвращения к моему корню, исправление будет большим, согласно разрыву, который есть между существующим желанием и действительным и желаемым. И тогда, конечно, сила, которая возвращает меня к источнику, будет ощущаться у меня более...

хочет Творец? Каково желание моего сердца, то, что называется осознание зла? Насколько я в теперешнем состоянии, не тот я, который должен быть уже в теперешнем состоянии, не как я должен быть в идеале, там, в моем корне, когда я приду к окончательному исправлению, а сейчас всегда относится, не относится к пятилетнему ребенку, как к десятилетнему, а к нему относится как к пятилетнему. И если, не дай Бог, он отстает, то есть страдания, разные лечения, помощь, чтобы как-то поддержать его, помочь, чтобы он... Ну, всегда ты должен быть хорош относительно того состояния, в котором ты должен быть. Не кто-то другой, и не ты на каком-то другом уровне развития, а на данный момент. Поэтому человек должен всегда, и на данный момент, как ты должен быть, у тебя есть сейчас все данные раскрыть, видите, и понять, в порядке ты или нет. Это уже зависит только от твоих усилий. Нет неисправности свыше. Все неисправности находятся в тебе, и тебе дано позволение раскрыть их и излечить их. Поэтому нужен свет, возвращающий к источнику, свет, который светит, и человек видит в нем свою природу, насколько он грязен в разных мыслях и побуждениях и так далее. Это все в руках человека. Это учеба. Только учеба может помочь нам увидеть это отклонение между тем, кто есть я, и я, который должен быть. Постепенно это приходит. Это нельзя от того, что я сейчас хочу, и просто... дрожу от огромного желания, хочу увидеть. Это не поможет. Это постепенно. Количество усилий, качество усилий дает человеку это видение. Постепенно это в течение лет. Потому что злодеяния и заблуждения, чувство отклонения, насколько мы отличаемся обратно от правильного состояния, мы должны собрать их, постепенно увидеть их, потому что в них потом мы ощущаем как раз раскрытие, это занимает много времени. Но я главным образом хотел сказать об этом механизме, что всегда у нас есть молитва, и всегда у нас есть исправление на нашу молитву, на желание в сердце. То есть каждое мгновение, когда ты чувствуешь что-то как свое присутствие в мире, это, по сути дела, разрыв между тобой, тем, кто ты есть, в твоем сердце, и тем, чем ты должен быть. Прессинг или хорошие вещи, которые ты чувствуешь от мира. В общем, это силы, силы исправления на тебя. Когда человек исправлен, миры исчезают. Они все находятся, эти миры, внутри человека. Эти миры — это как бы механизм, система, которая все время вертит, исправляет человека еще больше, еще немного, направить его, приблизить его к цели. Когда человек приходит к цели, эти миры исчезают, они становятся каждый раз более чистыми, эти миры, от Асира, Яцира, Брия, Кацелуту, и просто

0: очищаются, утончаются, исчезают, вместо них раскрывается простой свет. Нет между этим простым светом уже и человеком какого-то механизма, скрытия. А человек уже начинает сам соответствовать простому свету.
1: Бывает состояние, как человек так испытывает хорошее, плохое ощущение, но все же хочет идти к Творцу, хочет развиваться. Хорошо, тогда есть эта молитва, так это исходит изнутри. А что происходит, когда желания нет? Допустим, сейчас у меня нет желания в сердце. Могу ли я все же словами попросить хотя бы в том, чтобы мне дали такое желание? Можно ли словами пробудить чувство? Возможно, это возможно такое пробудить чувство?
0: Я сказал, что внутреннее желание в сердце мы не чувствуем. Среднее желание в сердце мы чувствуем, но когда мы чувствуем его, как правило, что оно — это желание разных вещей. Я стыжусь рассказывать об этом. И есть внешнее желание. Я в внешнем желании сейчас организую свое обращение к Творцу, дай мне силы отдачи, всякие правильные вещи. То, что написано в книгах. Вопрос. Зачем мне заниматься этим лицемерием, ложью, моим внешним желанием. Если я вижу мое внутреннее желание, не внутреннее, а среднее мое, я хочу только животные наслаждения разные, и все. Из-за того, что это ложь, когда я знаю, что я обманываю, что мое сердце хочет на самом деле животных вещей. Но это ложь, когда я просто как бы кричу и плачу, дай мне духовное, дай мне что-то так отдавать, быть хорошим. Это, по сути дела, все же молитва. И она основана, понимаем мы это или нет, на вере в мудрецов. Все-таки я в чем-то верю автору. И эта вещь действует. Поскольку только это, по сути дела, только это, на самом деле является моим свободным выбором. Что называется моя внешняя молитва? То, что я якобы хотел бы быть, якобы я любил бы товарищей, быть с ними в каком-то объятии. Все это якобы это. Я все-таки, когда смотрю с другой стороны, постепенно я вижу, что это то, что я готов принять на себя, несмотря на то, что мое животное сердце внутри не хочет этого. Внутреннее сердце создал Творец. Внешнее это искусственное желание. Лживое пока что. Это уже что-то от того, что я хочу впитать, принять, согласиться с этим в каком-то виде. Хочу, чтобы действительно, может быть, я хочу, чтобы действительно было так. То есть это уже какой-то как бы мой свободный выбор в том, что я в будущем хочу видеть себя. Поэтому, хотя это искусственная вещь и лживая, но к этому относится со всей серьезностью наверху. Что это действительно то, что я хочу. А то, что мое сердце внутри животное, или еще более внутреннее, которое я вообще не чувствую, что оно и кто оно, это вещи, которые Творец Знает, у него нет с этим проблемы, с этим у него есть дело. Я говорю серьезно. Это я вообще оторван от этого. У меня нет над этим никакой власти. То есть, с другой стороны, несмотря на то, что мы говорили до этого, наоборот, то, что я получаю, именно считаясь с этим внешним лживым лицемерием этим, я как раз получаю именно свыше исправление, чтобы продвигаться к этой правильной картине, к этому правильному виду, который я представляю себе. Представляю себе не очень правильно, Творец приводит это мне в более правильном виде. Но это значит, что Он дает мне всегда реакцию свыше в разнице между тем, что я хочу быть хорошим, и тем, что по-настоящему является хорошим, в котором я уже должен быть. То есть между моей внешней молитвой и тем, что моя внешняя молитва должна быть со всей своей ложью и совсем как бы с неистинной формой, согласно моему сердцу. Где здесь правильное мерило? Насколько человек понимает и чувствует разрыв между тем, кто он на самом деле, то есть средняя моя молитва, и тем, что он хотел бы все-таки, не хотел, но все же как-то он представляет себе, что он должен быть, хотя он не хочет. С разрыв между средней молитвой и внешней. Этот разрыв важен. Согласно этому, насколько я чувствую это, согласно этому я смогу правильно понять ответ Творца мне и согласиться с этим ответом и принять его как действительно коррекцию направления. Да. Как можно точнее определить внешнюю молитву, среднюю это? То, что я действительно чувствую. Как можно знать, что я действительно чувствую на данный момент? Как знать разницу?
1: Средняя молитва называется осознание зла. То есть, насколько я вижу, что мое сердце, что оно со всеми своими свойствами. Молитва внешняя — это то, что я представляю себе, кем я должен быть. Хотя я не согласен в точности с этим, но обманываю себя, что, может быть, я хочу. Или в соответствии со средней молитвой согласен. Я говорю примерно пока что об этих вещах. Если мы будем жить этими вещами в сердце человека, тогда мы постепенно сможем увидеть связь между всем этим, как там на самом деле, как Творец выстраивает все эти вещи, как мы в ответ можем, исходя из этого, относиться к Нему.
0: Как прийти к большей чувствительности в этих вещах?
1: Ко все большей чувствительности во всем можно прийти только с помощью того, что человек думает об этом, углубляется в это, приучает себя к этому. Есть статья в Шамати, где он объясняет там, что все в мире, все, что только есть в реальности, человек может почувствовать только с помощью привычки. Привычка становится второй натурой. Седьмая статья в Шамати. Когда нет ничего в мире, чтобы человек вообще не чувствовал во всех своих ощущениях, мог с помощью усилий и работы над этим начать чувствовать. Что это значит усилие, работа над этим? Это та же молитва. И тогда он развивает эту систему и входит в нее, и чувствует ее. Тут нет ничего, кроме работы над этим желанием получать. Решения, их нет много в духовном, только одно решение. Работа с этим желанием через высший свет, через обращение к Творцу, когда Он в ответ заботится об этом, и все. Как бы сказать, направление очень просто. Наверх и снизу вверх, и все. Да.
0: Три эти уровня желания. Внешнее, среднее и внутреннее. Что из них это я?
1: Кто внутри них я? Ну, конечно же, я — это не внешнее, потому что внешнее — это как бы я представляю себе, чем бы я, кем бы я хотел быть. Ну, что значит «хотел бы»? Потому что я смотрю на свое сердце внутрь, я вижу, кем я хочу быть, да?
0: Откуда приходит ко мне это?
1: Откуда мне приходит, кем я хочу быть? От книг, из книг и от авторов. И как мне говорят в книгах, есть у меня еще более внутреннее желание, которое я не чувствую в сердце, в желании, которое находится на самом деле внутри. В самой середине сердца там находится так, или каменное сердце, левоэвен. Что вообще нельзя себе это представить, или нет никого, кроме него. Это, по сути дела, то же самое, лицевая обратная часть того же самого, что скрыто от меня. И ради этого я прихожу. Я прихожу только ради среднего желания и внешнего.
0: Какова система отношений между ними?
1: Вот, вся система взаимоотношений между средним и внешним желанием мне важна, поскольку как я отношусь к этим двум желаниям. Внутреннее желание, и я иногда вижу, тогда мне понятно, кто я. Скажем, это в то время, когда я нахожусь в падении, когда я вдруг вижу себя, такие мгновения, когда я просто поражаюсь, и меня просто трясет от самого себя, и я вижу все эти средние желания. Внешние желания, говорится, правильнее во время подъема. Когда воздействует на меня высший свет, кем бы я как бы хотел быть, в отрыве от среднего желания. И если я буду проверять эти две вещи вместе, так каково мое отношение между тем и другим? Как можно относиться к ним? Или можно просто к ним относиться в состоянии, когда человек не в том и не в этом? Да?
0: Можно ли сказать, что внешнее желание — это результат окружения, а среднее желание — это уже внутренняя работа человека, или это не связано?
1: Внешнее желание — это результат вот книг и авторов, да. А внутреннее желание — это пока еще настоящее желание на ступени, на которой я нахожусь. А внешнее желание — это как бы ступень, к которой я бы хотел прийти.
0: Внешнее желание как будто должно не изменяться, как бы должно быть все время постоянно к цели.
1: Какое?
0: Внешнее.
1: Внешнее желание нет, но внешнее желание меняется, потому что я каждый раз представляю себя иначе, свою ступень, к которой я хочу прийти. Понимаешь, мое внешнее желание — это, по сути дела, мы еще не представляем себе. В конечном счете, мое внешнее желание должно быть копией Творца, к чему я хочу уподобиться.
0: Это я получаю с книги в конечном итоге. Допустим, от окружения, которое выращивает меня.
1: Да, из книг и от автора.
0: Как, по сути, подействовать на мое среднее желание? Нет никого, кроме него. Допустим, мне нужно
1: в соответствии с тем, насколько есть у меня различия между внешним и средним желанием, да? Может быть, говорить только о двух желаниях, говорить, потому что внутреннее не актуально. Оно не в ощущении ни в чем. Да. Там это настоящее «я», и как в начале, в конце.
0: И это только замах самого внутреннего желания.
1: Это... Так что определяет мое отношение между двумя этими желаниями, средним и внешним, да?
0: Почему человек не убегает с поля боя из-за того, что он не приходит к истинной молитве?
1: Почему человек убегает с поля боя? Это по многим причинам. В конечном счете причина проста, что он не получает достаточной поддержки от окружения. Так он говорит в свободном выборе, что он не вооружился поддержкой от окружения, из книг, от учебы. Тогда он убегает с поля боя. И это не важно, какое это окружение. Он может находиться рядом с очень великим равом, в очень сильном окружении, но насколько он связан с ними, то есть окружением называется не где я нахожусь здесь, вот люди вокруг меня сильные, хорошие, рав в порядке, место тоже хорошее, и они повлияют на меня. Они повлияют на меня в конечном счете, как в той мере, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Нет, насилие в духовном — это не означает, что нам нельзя никого принуждать. Но нет, насилие в духовном — это просто закон, что не может быть насилия. Это просто нет такого. Даже если я хочу, чтобы они сделали со мной что-то, они не смогут это сделать. Пусть бьют меня, не знаю как, ужасными ударами. Ничего не поделаешь. Нет насилия в духовном, что в насилии извне я не смогу измениться, я изменюсь только в той мере, в какой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Тогда это уже не насилие, понимаешь? Нет насилия не говорит о том, что только мне нельзя насильно принуждать кого-то, но что никто извне, даже если захочет, ничего насильно не сможет изменить во мне.
0: Горох пишет, на самом деле человек убегает.
1: Да, поэтому мы видим, насколько все изменения могут быть только с согласием человека, только в готовности человека, только из свободного выбора человека, насколько он раскрывает вход, чтобы свет вошел внутрь. Извне есть бесконечность, насколько это войдет внутрь. Извне есть у меня такая большая группа, я нахожусь буквально в святом обществе Раби Шимона, да? Но если я не открываю свой вход, насколько я его открою, они могут повлиять на меня, насколько не открываю, они могут сидеть вокруг меня и обсуждать, и делать, ого. И там будет просто горячий огонь между ними. А в себе я буду чувствовать холодок. Ну, принеси еще чашечку кофе, я еще немного посижу, понимаешь? Нет насилия в духовном, это признан в том, что они не способны повлиять на меня со всеми хорошими желаниями. Поэтому он пишет там, в статье на завершение книги Зоар, это зависит от того, насколько ученик служит рав. Имеется в виду человек, группе. Потому что эта мера открывает вход, когда в ответ или рав, или группа могут повлиять на человека. Это называется свободным выбором. Свободный выбор — это та мера, в которой ты позволяешь хорошему окружению повлиять на себя.
2: Всё.
1: То есть сейчас сделай расчет, насколько ты на самом деле относишься так к окружению, которое чтобы удостоиться получить от него силы в той мере, в какой ты получаешь от него силы, только в этой мере ты продвигаешься. А если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему?
2: Если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему, ничего не поделаешь. Нужно ждать, пока свыше изменит время, пока время не изменится. Так следует поступить. Это уже не зависит ни от человека, ни от окружения. Если он отсоединился от окружения, закрылся, тогда свыше действует механизм, который изменит состояние. Нужно быть к этому готовыми и так к этому относиться.
1: Между средним желанием и внешним желанием существует какая-то связь желаний.
2: Да, но я не хочу входить в это, в излишние подробности.
1: Откуда исходит человека это согласие от безысходности? Каковы причины? Это не может быть у него.
2: Да, это приходит от отсутствия выбора, согласия принять воздействие окружения, от безысходности, разочарования в собственных силах. Как написано там в Прихахам, нет более счастливого мгновения в жизни человека, чем когда он отчаивается в собственных силах, и лекарства нет, и тогда он удостаивается, становится достойным настоящей молитвы из глубины сердца и так далее.
3: Все эти вещи, когда это происходит, как будто есть товарищ в группе, и так должно произойти. Просто он чувствует, что, может быть, это согласие является следствием его вложения, что это как будто, ну, так это есть у него согласие.
2: Нет, изначально я не согласен на то, чтобы на меня воздействовали. Я не могу на это согласиться. В моей природе нет готовности на это. Позволить другим людям, чтобы управлять мной, быть хозяевами надо мной, нет. Просто нет выхода. Я прихожу в больницу, ложусь на кровать, отдаю свое тело врачам и говорю: делайте, что можете. Все, я смертельно болен настолько, что отключите все мои чувства, усыпите меня, вскройте меня, делайте все, что считаете нужным. Я помню свою вторую операцию. Ну, сделайте уже, наконец. А, наконец-то сейчас мне сделают. Я помню. Я вошел в операционную, улегся, и они стали мне говорить: повернись сюда, сделай так. Я сказал: да сделайте уже скорее мне наркоз, потом поворачивайте меня как хотите. И мне уже все равно. Я был рад, наконец-то сейчас начнут. Понимаешь, это осознание зла. Я не мог дышать. До этого не соглашаются, как это возможно. Наше «я», оно настолько самостоятельное, оно таким создано, оно чувствует себя единственным в мире, и это действительно так. В таком виде, что вот оно действительно единственное, и нет другого. Как же я могу отдать его кому-то?
3: Такие желания, как у членов кибуца в Негеве, относятся к какому-то виду этого желания?
2: Нет, желание кибуцников в Негеве — это действительно молитва, но молитва у нас нет такой. Ты спрашиваешь, относится ли она к нашей средней молитве? Я не сказал бы, что и наша средняя молитва, она все-таки другая, она изменяется. И на нее воздействуют всякие события в нас, обстоятельства. У нас все устроена не так. Если у человека есть только одна молитва, которую он может увидеть в своем сердце, это называется неживой и святой уровень. Если он вообще не относится к своему сердцу как к молитве, то он просто человек на животном уровне.
3: Непонятно этот механизм, который вы нам объясняете. Как относится к точке в сердце?
2: Точка в сердце. Может быть, можно сказать, что это более внутренняя точка.
3: Как она влияет на весь процесс?
2: Точка в сердце — это не совсем точка.
4: Тест-тест. Раз, два, три. Трансляция скоро начнется.

0: Приветствуем всех, дорогие товарищи, подруги. Мы очень волнуемся и радуемся, что мы здесь вместе, в студии, с большим количеством наших товарищей, подруг, стажеров, которые приехали сюда, чтобы впитать дух Бней Барух. Мы здесь находимся вместе, это прекрасно. И мы чувствуем эту особенную атмосферу, которая царит здесь, в студии. И, конечно, перед нами на экране все товарищи мирового кли в системе Арвут. И мы пройдем этот урок вместе.
1: Сегодня утром мы вновь прошли урок Рава и читали статью, исключительно особенную статью Рабаша, что такое полшекеля в работе. Два, то есть есть еще один, мы его недавно учили тоже. Понятно, что статья длинная, поэтому мы не станем ее читать. Мы выбрали избранные отрывки из статьи, которые мы будем читать, и также избранные отрывки из особенного этого самого урока, который провел Рав. Вообще, потрясающие уроки. Ты входишь в урок, чувствуешь, как Рав начинает варить тебя, ты ощущаешь себя каким-то куском мяса или зеленью, и начинаешь готовиться.
0: Смягчаешься.
1: Становишься мягче, и ты готовишь себя к Высшему, чтобы он просто насладился новыми вкусами, которые появятся в тебе. Так, начнем.
0: Да, мы выбрали отрывок, который говорит именно о названии «Половина шекеля в духовной работе», в чем наша половина работы, в чем работа Творца. И тут также такой очень интересный момент, который нам очень важно взять в расчет в нашей работе. Давайте дадим Рабашу ввести нас вперед. Мы начинаем с «Известно, что нет света без кли». Известно, что нет света без кли. Как нет наполнения без хиссарона. Согласно этому выходит, что совершенная целая вещь называется свет и кли, которые делятся на две части. Первая часть — это кли, то есть хиссарон. Вторая часть — это свет, то есть наполнение.
1: В соответствии с этим получается, что когда человек молится Творцу, чтобы он наполнил его хиссарон, это называется половиной. То есть создание хиссарона — это кли, которое Творец наполнил. Это, как сказали мудрецы, молитва делает половину. Что нужно объяснить? Молитва — это когда человек молится Творцу, чтобы наполнил ему то, чего ему не достает. Это уже называется половиной, то есть первой половиной, которая в руках человека, а вторая половина — в руках Творца. То есть Творец должен дать свет, и тогда это будет цельной вещью, полной.
0: Однако свет и кли — есть много объяснений этому. И если дать определение, что такое кли, можно сказать, что это хиссарон. И не важно, что недостает. Например, иногда человек чувствует, что недостает ему кли для получения наполнения, поскольку наполнение не может прийти в кли, когда он не может намереваться ради отдачи. И поскольку он чувствует, что находится под властью желания получать ради себя, выходит в соответствии с этим, что недостает ему кли, в которое может получить наполнение. Получается, что он не молится о том, чтобы дали ему наполнение, но молится о том, чтобы дали ему кли, которое называется «желание отдавать». Получается, что молитва сделала половину. И это объясняется, что молитва сделала половину кли. А Творец должен дать вторую половину кли, Получается, что две эти половины на самом деле являются полным кли, а не свет. А с другой стороны, надо сказать, что хиссарон в руках человека. Это называется первой половиной кли. И наполнение кли, то есть чтобы было у него желание отдавать, это называется второй половиной кли, считается светом, поскольку желание отдавать то, что дает ему высший, называется наполнением хиссарона, а любое наполнение называется светом по отношению к хиссарону.
1: Итак, Рабаш начинает по-простому. Нет света без кли, нет наполнения без хиссарона. Всегда мы работаем с двумя противоположностями, которые дополняют друг друга. И первая половина, с которой мы начинаем работать в нашей работе, это кли, то есть хиссарон, который мы хотим развить. И вторая половина — это тот самый свет, который Творец наполняет, то есть наполнение. Но мы не стремимся просто так к наполнению. Мы хотим, чтобы у меня был правильный хиссарон. Если у меня будет правильный хиссарон, то, конечно же, она автоматически наполнится сам добром, потому что света нет недостатка в свете, нет недостатка в хиссароне. Поэтому сначала нужен хиссарон, на хиссарон. Мы должны начать в самом начале с нашего усилия возбудить первую половину. Половина, четверть. И когда мы это пробудим, то оно дополнится, и мы получим тот самый хиссарон, называемый кли, и это кли наполнится светом, и вместе половина первой половины шекеля и вторая половина шекеля станут целым шекелем, взвешенным, полным по отношению к высшему.
0: То есть тут немного такой путающий момент, потому что обычно нет света без кли, и нам это понятно. Мы понимаем, что такое хиссарон, мы понимаем, что такое наполнение. В этом мире, допустим, я хочу пить, это мой хиссарон, я пью воду, это мое наполнение. Все понятно. Есть наполнение, оно ощущается во мне как наслаждение, есть хиссарон, который чувствуется во мне как какой-то недостаток. А тут он дает нам очень такие тонкие понимания. Прежде всего, молитва — это когда человек молится Творцу, чтобы наполнил, дал ему то, чего ему не достает. И это самый большой вопрос, который человек должен сам себе задать. Чего мне не достает? Это и есть моя молитва. И тут Рав нам раскрыл несколько вот таких слоев этого желания, три слоя. Внутренний, средний и внешний. И мы скоро посмотрим клип номер три, и там Рав нам поясняет, почему важно, чтобы человек постоянно был внимательным к тому, какой именно его хиссарон, и как работать с этими слоями нашего желания, хиссарона, который у нас есть. Если мы вернемся к Рабашу и к этому отрывку, он говорит, что бывает, что человек чувствует, что ему не достает кли, чтобы получить наслаждение, потому что наполнение не может прийти в кли, которая не направлена на отдачу. И это мы знаем, что согласно закону подобия свойств мы не можем наполниться наполнением, в кли, которая не ради отдачи. И поэтому наше кли должно быть точно направлено ради отдачи. Пока у нас нет такого кли, то есть у нас нет желания быть в отдаче, так какая наша первая просьба, которая должна быть?
1: Начнем с клипа. Послушаем Рава, как он объясняет эти три желания внутренние, которые присутствуют у нас, нижнее, среднее и внутреннее, внешнее и среднее. Мы должны начать рассматривать только среднее и внешнее. Он очень хорошо объясняет это. Потом мы начнем с вопросов об отрывке, о том, что мы читали, и то, что нам поможет больше объединиться, пожалуйста. Я сказал, что есть внутреннее свойство в сердце, его мы не ощущаем. Желание среднее в сердце мы, да, ощущаем. Но когда мы ощущаем его, то мы ощущаем его как желание к разным вещам, которые я просто стесняюсь рассказывать о них. И есть внешнее желание, то есть я во внешнем желании, как я устраиваю свои требования к Творцу, дай мне свойства отдачи и все правильное такое. Просто как написано в книгах. Теперь вопрос. Зачем мне заниматься этим, этой лаской, как бы подлизыванием, если я вижу свое внутреннее, не внутреннее, среднее желание, что я вижу, что я хочу на самом деле только всякие материальные наслаждения и все? Потому что это ложь. Когда я знаю, что я лгу, мое сердце хочет гарантированно материального, но это ложь, когда я как бы кричу и плачу, дай мне духовное, дай мне что-то отдачи, чтобы я был хорошим. Это, собственно, тем не менее, молитва. И она основана, мы понимаем этого или не понимаем, на вере в мудрецов. Я все же в какой-то мере верю составителю текста. И это действует. Потому что только это, собственно, только это, собственно, включено в мой свободный выбор. Что такое внешняя молитва? Это когда я как будто бы хотел бы быть, как бы хотел любить товарищей, быть с ними в каком-то объятиях. И все, все эти как будто... Я все равно, когда смотрю сбоку, то вижу, что это то, что я готов принять, несмотря на то, что мое сердце материальное внутри не хочет этого. Сердце, внутреннее сердце, Творец создал его. Внешнее желание, искусственное, ложное это пока что. Это то, что... То, что я хотел бы впитать, получить, согласиться с этим в какой-то мере. Я, конечно же, хотел бы, чтобы вот так оно и было. То есть это уже в какой-то мере мой свободный выбор. То, что я в будущем, то, как я в будущем хотел бы себя видеть. Поэтому... Несмотря на то, что это ложное и искусственное, но относимся к этому свыше, со всей серьезностью, ибо это на самом деле то, что я хочу. И то, что мое сердце внутри, материальное. Или, может быть, еще внутреннее, которого я не ощущаю, что там такое. Это то, что Творец... Это он знает, что с этим он занимается. Я серьезно говорю? Я вообще отключен от них. У меня нет над ними никакой власти. То есть, и с другой стороны, несмотря на то, что мы говорили только что по-другому, то, что я получаю только когда я считаюсь, когда считаю со мной внешним желанием, с этой лестью, ложью, на это я получаю свыше исправление, позволяющее мне приблизиться к правильной картине, к правильной форме, которую я представляю себе, описываю себе, но описываю не так уж и правильно, а Творец дает мне это более верным. То есть это означает, что Он дает мне всегда реакцию свыше, в виде разницы между тем, что я хочу быть хорошим, и тем, что настоящее хороший, которое то, что я должен получить, то, чем я должен стать. То есть между внешней моей молитвой и тем, что, чем моя внешняя молитва должна быть, несмотря на всю ее ложность, и несмотря на всю неверность моего сердца, где же правильная мера? Насколько человек понимает и чувствует разницу между тем, кто на самом деле? То есть моя средняя молитва. И чем бы он все же хотел бы, не хочет, но как он представляет себе, кем бы он должен быть, несмотря на то, что он не хочет? Разница между средней молитвой и внешней — это разница важна. В соответствии с тем, насколько я ее ощущаю, в соответствии с этим я могу правильно понять ответ Творца и согласиться с этим ответом и принять ее как исправление намерения.
0: То есть человек должен все время обращать внимание и быть чувствительным. Рав объяснил, что уже от того, что он много об этом думает, человек начинает быть чувствительным к своим желаниям. И Рав тут описал два основных слоя этих желаний — внешний и средний. А внутреннем слое Рав не очень много объяснил, потому что он объяснил, что мы его практически не чувствуем. Но вот этот средний слой, мы его чувствуем, а внешний — это... Чего он требует? Он требует того, что нужно требовать. Вот я прочитал у Рабаша, он говорит, что ему не хватает кли для получения наслаждения. Что такое кли? Это желание направляться, намереваться ради отдачи. Так какая молитва, согласно тому, что говорит Рабаш? Рабаш говорит, что я должен просить намерение ради отдачи. Так почему я должен просить нечто иное? Я прошу именно это. А хочу ли я этого на самом деле? Написано, что молитва многих — это молитва о многих. А это то, что важно. Нужно просить о товарищах. Вот это так написано. Значит, я прошу о товарищах. Или прошу наслаждать Творца, потому что так написано. Хочу ли я этого на самом деле? И вот тут входит вот этот дополнительный слой, вот этот средний слой желания. И на этом слое есть различные материальные желания, которые я стесняюсь даже озвучить даже себе. Но именно то, что я их замечаю, обращаю на них внимание, и эта дельта, разница между вот этими желаниями и внешним слоем желания, то есть это то, что нужно просить. Второе — это то, что я действительно хочу. И вот эта вот разница и производит молитву. Если я прошу, несмотря на то, что нельзя, конечно, пренебрегать внешним слоем желания, это молитва, да, это мой свободный выбор, несмотря на то, что это внешняя просьба, несмотря на то, что мои желания не таковы, но я прошу об этом. Это называется молитва. И тогда, когда Творец дает мне исправление, я уже готов его принять, потому что во мне уже есть правильная потребность, правильное понимание.
1: Можно еще по-другому это выразить. Разница между желаемым и действительным. То есть, когда мы возьмем все эти три молитвы, которые в нас, три желания, которые присутствуют в нас, оставим в покое внутреннее, о котором Рав говорит, оставить его в покое, мы не понимаем его, это не, на наш, не для нашего уровня. Есть имеющиеся данные, то, что я плох изначально, у меня есть только материальные желания наполнить себя, и все, что есть у меня, это мое внутреннее наполнение, это мое сердце, это мешок желаний, и постоянно оттуда выпрыгивает что-то, как попкорн, и я хочу наполнить его, я понимаю, что в этом будет мое наслаждение. И есть желаемое То есть, когда иногда откуда получают желание такое, из общей учебы, из книг, из окружения постоянно воспринимаю новые желания. Если я поставлю себя свободу выбора, собственно, в выборе хорошего окружения, если я определю свое место, рав группа книги правильная, которые направляют меня к цели творения, тогда постоянно у меня будет новое состояние, которое я буду обязан относиться к нему. Я создаю эту разницу между тем, что я постоянно желаю продвигаться вперед. Это искусственно, это ложно, это неправда, это не настоящая, это игра, как Рав всегда говорит, играйте это состояние, потому что когда мы играем в это состояние, мы пробуждаем это желание и видим настоящее, текущее наше состояние, понимаем, насколько мы противоположны ему. И именно эта точка поднимает молитву, вызывает молитву. Цель молитвы — я начинаю ощущать Творца, свою природу. Спасибо, друзья.
0: Как человек может знать его желания, они материальные или духовные? Есть ли какое-то мерило, согласно которому можно измерить это духовное или материальное желание? Нив. Да, конечно, человек может это знать. Рабаш дал нам тут определение. Либо он молится о наполнении, либо он молится о кли. То есть чего ему не хватает? Ему не хватает наполнения, то есть ради получения, либо ему недостает кли. То есть кли, направленного ради отдачи. И это то, что он хочет получить, то есть исправление. Если у него будет такое кли, он сможет получить наполнение. Но тогда наполнение не будет таким, как мы сейчас его определяем ради получения. Это уже будет наполнение ради отдачи.
2: Доброго дня всем, и спасибо вам, Кулан. Вопрос такой. Если я по-настоящему хочу только материального и получаю наслаждение в материальном, в то же время есть внешнее искусственное желание, полученное от окружения, что делать с теми наслаждениями, которые получаешь в материальном?
1: Что делать с материальными желаниями, пробуждающимися во мне? Нечего делать. Я наполняю эти желания, которые присутствуют во мне. У меня есть силы бороться с ними. Если я поставлю помещение,

0: духовное наслаждение. Они на самом деле не то, что духовное, он получает их как свои, а ему меняют эти наслаждения постепенно, вместо того, чтобы наслаждаться от получения материального наслаждения, наполнения. Он начинает получать духовное наполнение, но он все еще получает его в себя, поэтому он все еще в системе, называемой желание ради получения. Он все еще отделен от Творца, но постепенно он начинает все больше и больше узнавать свою вторую природу, противоположную свою природу. Он начинает стесняться, насколько он противоположен, отдален от Творца, и начинает требовать исправления. Он желает исправить свое намерение, чтобы правильно использовать наслаждениями, которые он получает ради отдачи. Когда он проходит махсом и уже знает, развил методику, как работать правильно со своими намерениями. То есть, с его точки зрения, весь мир начинает обслуживать его. Он в состоянии работы с любым желанием, неважно, с материальным или духовным. Любое желание, пробуждающееся в нем, это место для духовной работы.
1: Да, у нас тут также вопросы из системы Арву. Даниэла спрашивает из Раховата. Как разница между внешней молитвой и моим внутренним истинным желанием в сердце превращается в кли для исправления? Это прекрасный вопрос, потому что сама по себе разница, ее недостаточно. Увидеть эту разницу — это хорошо, но тот, кто исправляет намерение, это только свет. И давайте посмотрим, может быть, клип номер 2, где Рав подчеркивает, что только учеба может исправить вот эту разницу между раскрытием истинного желания, внутреннего или среднего, как Рав его назвал, и внешним желанием, то есть тем, что мы хотим, к чему мы стремимся.
0: Как я из текущего состояния могу каким-то образом прийти в правильную сторону? Я должен знать, какова цель творения, что от меня хочет Творец, каково желание моего сердца, насколько я в текущем состоянии не тот самый я, который должен был бы быть в текущем состоянии, не то, как я должен быть в идеале, там, в своем корне, когда я приду к Мартикуну, а сейчас. Всегда мы говорим, к ребенку пятилетнему не относится, как будто он десятилетний, относится к нему как к пятилетнему. Если, не дай бог, он тормозит, то есть всякие исправления, всякие средства, чтобы дать ему поддержку, чтобы он развивался. Всегда ты должен быть хорошим по отношению к состоянию, к которому ты сейчас находишься. Не кто-то другой, или даже не ты в каком-то другом уровне, а ты сейчас. Поэтому человек сейчас, каким ты должен быть, сейчас у тебя есть все данные, все возможности, чтобы раскрыть это и понять, ты правильно или нет. Зависит только от твоего усилия. Нет неисправности свыше, все неисправности в тебе. И у тебя есть право раскрыть их и исправить, излечить. Поэтому надо требуется свет, возвращающий к источнику, свет, который светит, и человек в нем видит свою природу, насколько он загрязнен всевозможными мыслями и устремлениями и так далее. Все в руках человека. Учеба, только учеба может помочь нам видеть это отклонение между тем, что я, и мной, который должен быть. Постепенно приходит к этому. Из того, что я сейчас хочу, и просто дрожу от этого, вибрирую от желания, как я хочу видеть себя, это не поможет. Постепенно качество усилий, количество усилий

0: строит в человеке правильное восприятие. Постепенно, в смысле, в течение лет. Поскольку ошибки и злодеяния, ощущение отклонения от того, что мы должны бы, насколько мы отличаемся, противоположны даже от правильного состояния, мы должны собрать их постепенно, посмотреть на них, потому что именно в них ощущается изгнание. Но я в основном хотел сказать об этой системе, которая постоянно присутствует у нас, молитва, и постоянно есть исправление, приходящее на нашу молитву, на желание в сердце. То есть каждую секунду, когда ты чувствуешь себя присутствующим в этом мире, это, собственно, разница между тобой, каков ты в своем сердце, и тем, каким ты должен быть. Давление или хорошие ощущения, которые ты получаешь от мира, в конце концов, они являются силами, силами исправления тебя. Когда человек исправлен, миры исчезают. Они все, эти миры находятся в человеке. Эти миры, они являются некой системой, которая постоянно подкручивает, исправляет человека еще немножко, еще чуть-чуть, еще направляет его, приближает его к цели. Когда человек достигает цели, эти миры исчезают. Они постоянно становятся все более тонкими, эти миры. От Асии, Кейцера, Брия, Асалют. И просто они уничтожают, исчезают. Вместо них раскрывается простой свет. Нет между этим простым светом и человеком каких-то систем скрытия, а человек уже начинает становиться подходящим, готовым к простому свету. Сколько ощущений дал Рав? Прежде всего, чтобы постоянно начать процесс, чтобы с текущего состояния меня, в данный момент, в котором я нахожусь, чтобы сделать шаг вперед в правильном направлении, мне нужно всегда знать, он говорит так, какова цель творения, что хочет Творец от меня, каково желание моего сердца, называемое осознание зла, насколько я в текущем состоянии не тот самый я, который должен был бы быть в следующем состоянии. То есть постоянно должен направлять себя к цели, на север, идти на север. Когда я ставлю перед собой цель, то по отношению между моим состоянием есть два противоположных состояния, становится различие, некое танго между ними. И в этом месте мы хотим работать. И также сказал Рав, это величие науки Каббала, это свет, возвращающий к источнику, учеба. Когда Рав говорит учеба, это изучение науки Каббала, с помощью которой мы притягиваем свет, который приближает нас к источнику. То есть, да, человек, как в рентгене, видится под рентгеном, видит свою природу, насколько он нечист, какие у него стремления, какие у него мысли, но в силах человека привести себя в этом состоянии, в состоянии увидеть разницу между тем, который, каков я и каким я должен был бы быть. Дополнение, он сказал, что постоянно у нас присутствует молитва. Если мы будем чувствительны постоянно, ежесекундно к текущему своему состоянию, мы всегда увидим, что у нас есть место исправить эту разницу, место поднять молитву. То есть надо постоянно быть чувствительным к текущему состоянию. Не то, что я прилагаю какие-то усилия, потом будет молитва. Нет, нет. Это множество маленьких молитв, множество маленьких состояний, которые выстраиваю, еще, и тогда постоянно ты должен быть чувствительным, и в конце все раскрывается, как он говорит, миры в человеке исчезают. И об этом состоянии люди пишут, каббалисты пишут нам, так как мальчик, который становится мужчиной, и ты должен видеть, можешь посмотреть даже назад, и это не что-то скрытое, ты прожил это, к этому ведут нас каббалисты. Поэтому, когда Рав говорит, что берет годы, это не важно, потому что каббалисты ведут нас, и мы хотим идти с ними в полной уверенности.
1: Литва один.
2: Да, спасибо, дорогие товарищи. По тексту поднятие мана — это половина кли. Мад — получение — это вторая половина. Так полное кли становится от хисарона до кли. Это исправленное кли, и как она заполняется? Чем? Спасибо.
3: То есть,
1: как Рабаш тут нам пишет в этом отрывке, который мы читали, есть первая стадия — это выстроение кли. То есть человек должен чувствовать, что ему не хватает этого кли. Обычно человек чувствует, что ему не хватает наполнения, не то, что не хватает кли. То есть он чувствует, что у него есть кли, то есть есть желание, он хочет наполняться. То, что, то, чего не хватает, это наполнение. А тут Рабаш говорит, что это не то, что нужно для продвижения в духовном. Для продвижения в духовном я должен правильно расшифровывать, что такое кли, какого кли мне не достает. Мне не достает кли с намерением ради отдачи. То есть такого кли у меня нет. И тогда, если человек чувствует, что у него нет такого кли, и все его молитвы внешние, они как бы о том, чтобы у него было такое кли, но на самом деле его внутренние желания требуют наполнения, а не отдавать. В такой ситуации в нем создается молитва. Молитва о чем? О том, чтобы у него было такое кли, такой хисарон ради отдачи. Почему все мои желания ради получения, а не ради отдачи, спрашивает он. Если у него такое кли создается, то есть совершенное кли, целое кли с его стороны, это называется полшекеля, половина. И об этом хисароне говорит нам Рабаш, Творец дает свет. Что за свет, что за наполнение? Он ему дает кли, желание отдавать. Если прочитать это здесь в статье, в словах Рабаша, ты немного путает. Говорит, получается, он не молится о том, чтобы дали ему наполнение, но молится о том, чтобы дали ему кли, которое называется желание отдавать. Получается, что молитва сделала половину, и это объясняется, что молитва сделала половину кли, а Творец должен дать вторую половину кли. То есть вторая половина кли. Да? Получается, что две эти половины на самом деле являются полным кли. Вот как вы спросили, а не свет? Но после того, как у него есть совершенное кли, он может получить свет. Продолжим.
0: Мак 11.
4: Да, дорогие учителя, спасибо за возможность задать вопрос. Рав сказал, что из разницы внешнего и среднего желания у нас рождается молитва. И выглядит так, что это молитва о себе. То есть «дай мне, исправь меня, такие-то желания во мне». Вот эта молитва о себе, она насколько правомерна? Ведь во многих местах мы учим, что молитва о себе вообще либо не допускается, либо принимается последний. Насколько правильно вот эта просьба о себе «Исправь меня».
5: Ты прав,
0: но, как говорит Рав, все написано так, судят человека по тому месту, по тому состоянию, в котором находится, в соответствии с его кли, в соответствии с его развитием, не дают человеку больше, чем он в состоянии вынести. То есть то, что я писал, из Лёлишма приходит в Лёшма. Мы начинаем наш путь. Правильно, что у нас есть желание получать, которое хочет наслаждение только для себя, поэтому естественное состояние только получать ради себя. То есть, пример, который говорит трафа кибуцников в Негеве. Что они просили? Дождя для себя, для собственного сельского хозяйства, но они молились, и поэтому получили. Но без того, чтобы они осознавали все это, мы постоянно поднимаем молитву, даже зависть соседской корове. Тоже молитва. Все молятся и просят собственного наполнения. Мы постепенно хотим изменить наши молитвы, наши желания. Вначале мы молимся ради получения для себя. И чем больше мы занимаемся изучением науки Каббала, то свет светит на нас и постепенно начинает исправлять в нас молитву, наше намерение. Постепенно я уже не хочу только ради себя, я хочу думать, вдруг появляются у меня такие мысли, я хочу начать просить о других. Потому что так действует Творец. Я хочу быть подобен ему, я хочу по отношению к товарищам быть как он любит товарищей, он заботится о товарищах, он поддерживает товарищей все человечество. Если я хочу быть как он, то я тоже должен молиться о товарищах, поддерживать товарищах, полностью отменить себя и быть лишь трубой, через которую все проходит к ним. То есть как я должен начать работать? Когда я даже говорю эти слова, я думаю, это внешнее желание, это внешняя молитва, она неправда. Я хочу, на самом деле, только сам себя, как я использую товарищей. Это разница между внешними словами и моим внутренним состоянием, естественным внутренним требованием рождается во мне истинную молитву, подъем мана, чтобы пришел Творец и наполнил, упорядочил все силы, которые занимаются нами, исправляют нас, приводят нас к правильному состоянию.
1: Вументали.
6: Good morning, friends. Thank you for this lesson. I have a question from a friend. If a person feels...
1: Спасибо за этот урок. У меня вопрос от подруги. Если кто-то думает...
6: But the person doesn't have the strength to raise such a prayer alone. How can they unite this hiseron with the ten in order to raise this prayer to the Creator?
1: Не слышно перевода. Непонятен вопрос, если можно, чтобы она повторила вкратце. Я думаю, что вопрос о том, о построении общего хиссарона и как мы работаем с ними. Я думаю, что ты как раз подводишь нас к основному моменту, самому практическому. И мне кажется, что клип номер 6 даст нам очень правильное направление, потому что как мы работаем в десятке, как мы работаем в группе, чтобы выстроить правильный хиссарон, как мы работаем вместе, чтобы выстроить правильный хиссарон. Это очень такой объемный вопрос, и Рав в клипе номер 6 дает нам направление очень важное. И в чем заключается условие, какое условие должно быть в обществе, чтобы оно вырастило во мне правильное желание? И как выстроить в обществе этот правильный хиссарон? Давайте посмотрим клип номер 6.
0: Почему человек убегает с поля боя? По множеству причин. В конце концов, причина проста. Он не получает достаточно поддержки от окружения. Так он реализует свободу выбора. Он не получил поддержки от окружения, от группы, от учебы, и поэтому он убегает с поля боя. И неважно, каково, что за окружение. Может быть, великий рав и очень сильное окружение, но насколько я с ними связан. То есть окружением начинается не то, что на самом деле, где я нахожусь. Люди вокруг меня хорошие, сильные, рав, нормальное место, отличное. Они воздействуют на меня, в конце концов, в той мере, в которой я хочу, чтобы они воздействовали на меня. Нет насилия в духовном, то есть не то, чтобы не то, что нам запрещено кому-то навязывать, а это просто закон. По-другому не может быть, не может быть насилия. Так не бывает, даже если я хочу, чтобы они меня заставили сделать что-то, они не могут этого сделать. Пусть побьют меня, я не знаю как. Это не поможет. Нет насилия в духовном. Вследствие насилия извне я не могу измениться. Я могу измениться только в той мере, когда я хочу, чтобы они воздействовали на меня. И это уже не насилие. Понимаешь? Нет насилия не означает, что только мне запрещено кому-то что-то заставлять делать. Никто извне не может, даже если захочет, ничто с помощью насилия изменить во мне. Тут мы видим, насколько все изменения могут быть только с согласия человека, только с приготовленности человека, то есть из свободы выбора человека, насколько он открывает отверстие, чтобы в него вошел свет. Вовне есть бесконечность, насколько он войдет вовнутрь. Вовне у меня огромная группа, великие группы, равы. Я просто святая группа Раби Шимона. Но если я не открываю это отверстие, насколько я его открою, настолько они смогут на меня воздействовать. Насколько они не открывают, они могут вокруг меня сидеть и говорить, и делать что-то. Ого! Там будет между ними пылать огонь. А я буду ощущать прохладу, еще стакан кофе, еще посижу. Нет насилия в духовном, это означает, что они будут не в состоянии воздействовать на меня при всем их огромном желании. Поэтому он пишет в статье к завершению Зоара, что все зависит, насколько ученик обслуживает рава. В смысле, человек, группу. Ибо эта мера открывает то самое отверстие, через которое или рав, или группа могут воздействовать на человека. Это называется свобода выбора. Свобода выбора — это самая мера, в которой ты позволяешь хорошему окружению воздействовать на тебя. Теперь делай расчет, насколько ты на самом деле относишься ли ты так к группе, чтобы ты удостоился получить от нее силы. В той мере, в которой ты получишь, будешь относиться только в этой мере, ты продвинешься.
1: То есть вся наша групповая работа и влияние группы на человека, и влияние товарищей в группе один на другого зависит от нашего вклада, как тут Рав объясняет, насколько мы прислуживаем группе в той мере, в человеке открывается вот это отверстие для получения влияния от группы. И в этом и есть свободный выбор человека — больше вкладывать в свое окружение, чтобы от них получать больше влияния. Иначе он может, как мы видим, закономерность в природе. Но он может быть и в Бне Барух, он может быть в компании Раби Шимона, но он не почувствует этого. Ну, пусть меня обязывают, ну, пусть на меня давят, ну, пусть что-то со мной сделают. Рав говорит, нет, нет насилия в духовном. Это должно быть с активного участия человека. Он должен себя внести своим вкладом. Это называется внести себя, то есть вложить себя в группу. И тогда в нем раскроется возможность получить от них влияние. Иначе они не смогут на него повлиять. И неважно тогда, кто будет вокруг него, насколько они будут велики, целеустремленные, он не сможет от них получить никакого влияния, только в той мере, в которой он будет вкладывать в них и активно работать с ними, тогда он сможет от них впитать правильное влияние.
0: Поэтому первое правило вновь каббала — это отмена, отмениться перед товарищами, дать это место, это, через которое они будут воздействовать на меня, дать им место войти. Это не так просто, это требует на самом деле молитвы, склонить голову, насколько только возможно. И если человек откроет глаза, то он увидит, что он сидит в группе Раби Шимона, товарищи вокруг него совершенно, и за ними стоит Творец. Система уже готова постоянно. Все зависит только от него, насколько он от нее получает. Поэтому не пропускать возможность получить увеличение товарищей.
1: И поэтому, когда я вижу здесь всех стажеров и стажерок, наших дорогих, я наполняюсь завистью и благодарностью, что у меня такие великие товарищи. Почему? Потому что они дают мне практический пример того, что, о чем говорил сейчас Рав, когда человек делает свободный выбор. В чем? В его вкладе в окружении. Тогда мы слышим наших товарищей на подготовке к урокам, на различных встречах, насколько они воодушевлены. И я думаю, почему я не в таком воодушевлении? И ответ в том, что насколько ты вкладываешь в группу. Это единственный критерий, потому что они вложились, они приехали, они делают тут, они действуют. И именно в этой мере они получают из всего бесконечного богатства, которое есть здесь. И это выбор каждого из нас. Woman German.
7: Добрый день, огромное спасибо. У нас два вопроса. Мы можем задать оба или только один? Спасибо большое.
0: Ну, конечно.
7: Первый вопрос от подруги. Она хочет уточнить, более уточнить, как она может доставлять, как мы все можем доставлять наслаждение Творцу. И вопрос такой. Неужели именно в этом заключается то, чем я радую Творца, когда осознаю свои внутренние недостатки и исправляю их? Неужели именно в этом заключается то, чем человек радует своего Создателя? Это был первый вопрос.
1: Наслаждение Творцу человек может доставлять, когда он чувствует, что он доставляет наслаждение Творцу, то есть когда у него есть такое намерение, намерение ради отдачи. Намерение ради отдачи — это ради доставления наслаждения Творцу. И человек в конечном итоге определяет, когда это происходит. Я не хочу говорить, вот это наслаждает Творца, это нет. Это человек должен сам себе задать этот вопрос. Но именно то, что он хочет быть направлен в сторону наслаждения Творца, это уже доставляет ему наслаждение в определенной мере. До того, до той стадии, когда он уже действительно получает такую возможность доставлять наслаждение Творцу. Второй вопрос, пожалуйста.
7: Второй вопрос задаст Сунгуль. Сунгуль Бит.
8: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Şu anki halimle olmam gereken kişi arasında.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо, дорогие учителя. Когда я понимаю разницу между моим текущим состоянием и тем, которым я должен быть, и все равно мое знание не порождает во мне правильную молитву, чего в моих усилиях не хватает, Дуди? Не хватает больше включиться в окружение, как мы говорили только сейчас, раскрыть статку, отверстие, через которое они будут воздействовать на меня. Когда я уже, Творец взял руку человека, взял мою руку и положил ее на хорошее окружение, выдрал меня из всего материального окружения, из нашего мира, и вложил меня сюда, в Бней Барух. Он перевел меня в десятку, дал мне десятку, дал мне рава, источники. У меня есть все, все уже дано, организовано. Ребенок, когда он рождается, ему даются вокруг все, все, все системы готовы на это. И все теперь зависит только от него. Начать дышать, начать жить, начать развиваться, начать получать правильно от этого окружения. Если, а если ощущаешь, что я не особенно продвигаюсь, должен увеличить эту разницу. То есть все, что есть во мне, мои желания постоянно присутствуют, это средние желания. Если я ощущаю разницу, я должен больше молиться группе, учиться больше. Я должен получить желание, которое увеличит это расстояние и приведут меня к молитве. Если нет, мне просто наплевать, как он сказал. Я могу сидеть в группе Раби Шимон и сказать, ну, дайте еще кофе, дайте. Ну, даже не важно, где я нахожусь. Я игнорирую свое окружение. А если мы зажжем огонь между нами, будем играть в эту игру, то расстояние резко увеличится, и зависть заставит нас продвигаться дальше.
1: Мак 24.
9: Да. Добрый день, Роман Мукли. Товарищ, скажите, пожалуйста, вот как человеку поступать, когда он ощущает и чувствует, что все зависит от него? И в то же время он уверен, что нет никого, кроме него. Вот между этими двумя однозначными ощущениями как выбирать, когда я должен надеяться на себя, а когда на Творца?
1: Прежде всего, эти выяснения — это очень хорошие вопросы. Они должны выясняться с помощью света, возвращающего к источнику, не с помощью нашего разума. Это очень важно. Если человек вкладывается в подготовку к учебе, то есть в работе над объединением с товарищами, а потом во время учебы, то есть он вкладывается в намерение ради отдачи, тогда свет приходит и выясняет для него эти моменты и выясняет вот эту разницу между тем, что он хочет, и тем, что Творец хочет для него.
0: Написано, не ты должен закончить процесс, и не ты можешь избавиться от него. Конечно, Творец должен все сделать. Мы когда достигнем конечного исправления, мы на самом деле увидим, что он все это сделал, но оставил нам место свободы выбора в месте, которое он создал, чтобы мы могли участвовать в процессе. И мы увидим ежесекундно состояние, когда у нас не останется ничего сделать, кроме как согласиться с действиями Творца над нами. То есть, с одной стороны, нет никого, кроме Него, с другой стороны, если не я себе, то кто мне? Я должен включиться, развить кли, называемые половины кли, и тогда мы получим вторую половину от Творца. Творец закончит за нас.
1: И у нас объявление. Завтра, в пятницу, начнется праздник Рош ха-Шана. Вместе пройдемся по расписанию. 11 сентября, пятница. Утренний урок, как всегда, в 5:45 трапеза хумус, в 12 дневной урок, в 2:30 до 4 трапеза. Праздничная трапеза Рош ха-Шана. И в нашем здании мы также открыли дополнительное место в галерее на первом этаже. Там будут сидеть женщины и мужчины, у которых нет детей. И закончим песней.
0: Песня!

вечность, там сидим уже мы. Мы, други любимые, идем последний бой. Вознесется душа моя к свету сквозь боль.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом.
0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава 21 мая 2002 года, который основывается на статье «Что означает половина шекеля в работе 2». Это находится в трудах Рабаша, первый том, 233 страница. Прочитаем десятка. У нас в распоряжении 32 минуты. Пожалуйста.
2: Мау махацейта шекель ба авода бет.
3: Что такое половина шекеля в духовной работе? Два. Писание говорит, когда будешь проводить общий подсчет сынов Израиля, буквально вознесешь главу сынов Израиля, пусть каждый даст выкуп Творцу за душу свою, и не будут поражены они мором при их подсчете. Вот что дадут они каждый проходящий подсчет. Половину шекеля, священного шекеля, богатый не больше, и бедный не меньше половины шекеля должен дать, как приношение Творцу для искупления душ ваших. И следует понять с точки зрения работы, на что указывает нам именно половина шекеля, а не четверть или треть шекеля. Дело в том, что надо знать счет Израиля. В таком случае, на что указывает нам именно половина, а также, что значит богатые не больше и бедные не меньше. Зачем мне слышать это? Ведь даже малый ребенок понимает, что если мы возьмем у кого-либо меньше или больше, мы не узнаем счет Израиля. А также, что значит, и не будут поражены они мором. Известно, что целью творения было, поскольку желание его насладить свои создания, но для того, чтобы это благо было в совершенстве, то есть в нем не было свойства стыда в момент получения блага и наслаждения, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть до того, как человек может направить свои действия, чтобы они были ради отдачи, не будет ощущаться благо и наслаждение, а будет ощущаться только, когда будет заниматься Торой и заповедями, для того, чтобы от этого было наслаждение для Творца.
0: А потом, когда уже будут у нас отдающие келим, тогда раскрывается благое наслаждение, которое находится в качестве залога в Торе и заповедях, и получают тогда благо и наслаждение, которое заложено в замысле творения, из-за чего Творец и сотворил мир. И поскольку человек создан по своей природе, стремится только лишь к собственной пользе, в таком случае откуда человек может работать над намерением отдачи Творцу? Что называется, что человек будет прилагать усилия во всяких работах, чтобы Творец наслаждался от этого. Потому что тогда тело спрашивает, что будет тебе от того, что Творец будет наслаждаться? Ведь ты должен совершать действия, чтобы ты наслаждался. И почему вдруг сказали нам мудрецы, все действия твои будут ради небес? Как можно сделать что-то против природы? И еще спрашивает тело, какая разница Творцу, что творения будут делать ради себя? То есть, что действительно будут наслаждаться, ведь его желание — дать благо своим творениям. Получается, с одной стороны, дано человеку наслаждаться жизнью, то есть чтобы работал ради себя, и это естественно. А с другой стороны говорят, что не должен человек идти согласно природе, в которой родился, а должен работать ради Творца. И насколько дают понять в разных видах объяснений, тело не может понять этого. Хотя иногда тело соглашается, что стоит работать ради Творца. Но когда оно приходит к практическому действию, то есть когда стоит перед ним нечто, от чего тело насладится, и он должен отказаться от этого, поскольку не будет от этого никакой пользы, а только лишь Творцу, тогда тело выбирает собственную пользу и отказывается от пользы Творца.
3: Поэтому выходят у нас две вещи. Первое, поскольку необходимо верить словам мудрецов, что нужно делать все ради небес, хоть тело и не понимает этого после всех объяснений, которые дают ему, поэтому сказали наши мудрецы, и так определил Рамбам, в практическом действии. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и весь неграмотный народ, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножится разум их, не преисполнятся они большей мудростью, приоткрывают им тайну эту очень постепенно. И возникает вопрос, что значит, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудростью? То есть что называется мудростью и что такое большая мудрость, чтобы мы могли различать, когда уже можно раскрывать ему тайну эту постепенно? Однако начало работы человека, когда он начинает работу, нужно говорить телу, что стоит отказаться от материальных наслаждений, которые являются только свойством тонкой свечи относительно благое наслаждение, которое есть в Торе и заповедях. Получается, что в той мере, в которой он верит, и вера светит ему, тело согласно сменить маленькое наслаждение на большое наслаждение. Как в материальном, когда человек прилагает свои усилия, и то, что он приобрел как оплату за свои усилия, и отдает это, чтобы добыть пропитание для обеспечения своего дома, поскольку у него есть большее наслаждение от того, что он покупает продукты для своего дома, чем деньги, которые он обрел посредством усилий.
0: И также в той мере, в которой вера светит ему, что будет у него большее наслаждение от занятий Торой и заповедями, тогда он готов отказаться от материальных наслаждений, чтобы достичь больших наслаждений. Но иногда бывает, что человек получает падение в вере и желает получить оплату, тогда, конечно, трудно ему отказаться от материальных наслаждений. Но если он оберегает себя и находится в хорошем окружении, тогда тело не сопротивляется такой работе, поскольку это не называется против природы. Ведь он говорит, что получит большую награду, то есть большее наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. Получается, что эта причина является сильной причиной, которая может обязать человека отказаться от материальных наслаждений, которые запретила Тора, и все ради того, чтобы получить большее наслаждение. Второе. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы все его действия были ради небес, то есть против природы, и это по причине исправления творения, чтобы творения могли получать благое наслаждение без стыда. Поэтому дано исправление, что человек должен намереваться, что все, чем он наслаждается, это только ради пользы Творца. То есть, что Творец наслаждается от того, что творение наслаждается, потому что это было целью творения. Но иногда тело чувствует, что не может быть такого, чтобы он был с тем же разумом и пониманием, которые были у него в то время, когда он начал заниматься святой работой, и что в том же разуме он находится все время. И нет у него никакого продвижения, а только лишь в количестве. И когда он начинает задавать вопросы относительно этого, это называется то, что мы спрашивали, что такое мудрость и что такое дополнительная мудрость. Мудростью называется, когда он уже выполняет Тору и заповеди. А дополнительной мудростью называется, когда он хочет понять значение Торы и заповедей, к какому состоянию это должно привести человека, что и называется намерением, то есть намереваться в выполнении Торы и заповедей, чтобы это привело его к какой-то ступени. И это называется дополнительной мудростью. И тогда начинают раскрывать ему эту тайну, то есть что такое работа лишма, то есть дают понять, что необходимо работать не ради получения награды, а только все ради Творца.
3: А когда он достиг большей мудрости, то есть начинает понимать, что Тора и заповеди, конечно, в этом есть то, о чем сказано, что это мудрость ваша и разумение ваше в глазах народов. Но на это есть скрытие. Ему говорят, что это верно, но это есть скрытие из-за исправления, потому что цель состоит в том, что человек должен прийти к слиянию с Творцом. А это достигается через подобие по форме, то, что называется, что все действия его будут ради отдачи. И здесь человек начинает уже быть работником Творца. В работе работник Творца означает, что он работает ради Творца, а не ради собственной выгоды. И тогда работа, в которой он работает, то есть то, что он хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, является началом того, что человек начинает входить в изгнание под властью желания получать ради себя. И у него нет никакой надежды выйти из этого изгнания. Он нуждается только лишь в милосердии небес, то есть чтобы сам Творец вывел его из изгнания, как произошло в Египте, как сказано в Агаде, и вывел его Творец из Египта не с помощью ангела, а сам Творец собственный, персоной. Однако то, что человек чувствует, что он в изгнании под властью желания получать для себя, человек не может почувствовать это за один раз. То есть в тот момент, когда начинает работать для того, чтобы выйти из-под его власти.
0: Но такое кли называется хисарон, то есть хисарон, потребность получить силу выйти из его кли получения, это человек приобретает не за один раз, но для этого необходимо время и усилия. И тогда с помощью долгого времени у человека есть место, чтобы почувствовать, что не в его возможностях выйти самому. Но это время приводит человека к потребности, страданиях, чтобы почувствовать, насколько хорошо было ему выйти из изгнания, и плохо, когда он находится в изгнании. И по этой причине даны человеку подъемы и падения. И он должен понять, что между подъемами и падениями и то, и другое приходит к нему свыше. И вместе с тем человек во время работы должен сказать: «Если не я себе, то кто же мне?» И в то время, когда человек приходит к состоянию, когда его хисарон является уже полным хисароном, это называется, что у него есть уже кли для получения наполнения, чтобы наполнить его хисарон. Тогда приходит время, когда Высший наполняет его кли. Известно, что нет света без кли, как нет наполнения без хисарона. Согласно этому выходит, что совершенной вещью называется свет и кли, который делится на две части. Первая часть — это кли, то есть хисарон. Вторая часть — это свет, то есть наполнение. В соответствии с этим получается, что когда человек молится Творцу, чтобы наполнил он его хисарон, это называется половиной, то есть создание хисарона, и это кли, которое Творец наполняет. Это, как сказали мудрецы, молитва сделала половину. И это нужно объяснить. Молитва — это когда человек молится Творцу, чтобы наполнил ему то, чего ему недостает. Это уже называется половиной. То есть первой половиной, которая в руках человека. А вторая половина — в руках Творца. То есть что Творец должен дать свет, и тогда это будет цельным.
3: Однако свет и кли имеют много объяснений. И если дать определение, что такое кли, можно сказать, что это хисарон. И неважно, чего недостает. Например, иногда бывает, что человек чувствует, что ему недостает кли для получения высшего блага, поскольку высшее благо не может прийти в кли, когда он не может построить намерение ради отдачи. А поскольку он чувствует, что находится под властью желания получать ради себя, получается, согласно этому, что ему недостает кли, в котором он мог бы получить благо. Выходит, что он не молится о том, чтобы ему дали благо, а он молится о том, чтобы ему дали кли, которое называется желание отдавать. Выходит, что молитва его сделала половину. И это объясняется, так объясняется, что молитва сделала половину кли, а Творец должен дать вторую половину кли. Получается, что две эти половины на самом деле являются целым кли, а не светом. А с другой стороны, нужно сказать, что хисарон находится в руках человека, и это называется первой половиной кли. А наполнение кли, то есть чтобы у него было желание отдавать, что называется второй половиной кли, считается светом, поскольку желание отдавать то, что Высший дает ему, это наполнение этого хисарона. А всякое наполнение называется светом относительно хисарона.
0: Из сказанного нам нужно объяснить то, что мы спрашивали, на что указывает нам половина шекеля, когда Тора говорит именно половину, и богатый не преувеличит, и бедный не уменьшит. И дело в том, что нужно объяснить написанное: «Ибо вознесешь главу сынов Израиля», потому что глава, надо объяснить, как написано, «да будет желание, чтобы быть головой, а не хвостом». То есть, чтобы были свойства Израиль, что это буквы «ли рож», «мне голова». Это то, что называется «и каждый дал выкуп за свою душу». То есть человек должен выйти из изгнания, что и называется выкупом души от ситраха. Поэтому написано И это даст каждый проходящий подсчет. Объяснение. Те, кто чувствует, что они нарушают указания Торы по причине того, что они находятся под властью желания получать половину шекеля, то есть что они должны дать молитву, чтобы Творец вывел их из изгнания. И молитва сделала половину, то есть клей желания к этому, это называется половиной. Как мы объяснили, что благодаря этому будет у них совершенная вещь, то есть они удостоятся святого шекеля, то есть будет у них половина шекеля, что является кли. И на это Творец дает свет. И тогда это уже называется цельным. И это то, что написано, пусть каждый проходящий по счету даст это. То есть те, которые сами ощущают, что они нарушают указания Торы и хотят дать выкуп за душу свою, чтобы душа их вошла в святость, то есть чтобы была у них сила делать все ради небес. Они должны дать половину шекеля.
3: То есть, как сказано выше, молитву. То есть они должны дать молитву и не сдвигаться от того, чтобы молиться, пока не будет полная мера хисарона и желание выйти из изгнания. То, что находится под властью желания получать ради себя. И через то, что они дадут свою половину,

0: Объясните это в плане работы, что Тора говорит нам здесь большую вещь, которую следует знать. Для Творца маленький и большой равны, как сказано, равный сравнивает малого и большого. Это означает, что человек думает про себя, что он богат добрыми делами, и поэтому ему полагается то, что Творец должен помочь ему. И он не должен так долго молиться о том, чтобы Творец наполнил его хисарон. Поэтому, если он уже молился, и согласно тем достоинствам, которые есть у него, Творец должен был сейчас же дать ему желаемое. А если Творец не помогает ему сейчас же, согласно его пониманию, он прекращает молиться и говорит, другие люди, которые ниже его, должны воздать много молитв, чтобы Творец помогал им. Поэтому он убегает с поля боя.
1: Поэтому написано «богатый не умножит», что означает, что богатый не должен думать, что он слишком много дает молитвы, согласно его пониманию. А есть определенная мера в хисароне и в необходимости, что именно благодаря тому, что человек приумножает молитву, он получает больше хисарон, чем тот, который есть у него. То есть, поскольку большой свет нуждается в большом хисароне, чтобы было у него ощущение хисарона в том, что он находится в изгнании под властью желания получать и не может выйти. И все то время, пока нет у него настоящих страданий, все еще не называется настоящим хисароном, чтобы это называлось молитвой, которая бы считалась половиной шекеля. И должны знать, что по поводу работы называется молитва хисароном, потребностью, то есть то, что человек ощущает в своем сердце, как недостающее ему, это называется молитвой, а не то, что он произносит устами. Ибо то, что сказали мудрецы, что молитва — это работа в сердце, то есть то, что сердце чувствует, чего не хватает ему. И согласно тому, что сердце чувствует потребность в том, чего нет у него, в этом измеряется величина молитвы. А по поводу шекеля истолковали в Зоре, что это означает весы, которые взвешивают недостатки и наполнения, так как они считаются светом и кли. Поэтому свет не может прийти, кроме как на подходящий ему кли, так как потребность в наполнении находится в сердце. Поэтому и свет приходит к ощущению сердца и не имеет никакого отношения к тому, что говорят уста во время молитвы. Получается, что с помощью того, что человек отдает свою половину в молитве, когда ощущается потребность в сердце, тогда Творец дает свет, который является святостью. И оба они, то есть хисарон и свет, будут одним святым шекелем. И это то, что написано «половина шекеля», потому что тогда эта половина еще не является святой. Но в то время, когда Творец дает ему свет, поскольку свет в Торе возвращает к источнику, тогда из двух этих половин состоит святой шекель, и это написано в святом шекеле. И вышесказанном поймем, что написано, и бедный не уменьшится. То есть тот, кто чувствует себя бедным в отношении таланта и хороших качеств, им не хватает соображения того, что они слабы характером, потому когда они молятся, чтобы Творец помог им дать и дал силы, чтобы он был в состоянии преодолеть зло в себе, и чтобы у них была сила работать ради отдачи, поэтому он оправдывает Творца в том, что Творец не принимает его молитвы, потому что он беден.
0: В таком случае, что же он должен делать? кроме как убежать с поля боя и сказать, что этот путь

0: только для богатых. И об этом предупреждает нас Писание, бедный не уменьшит. То есть, как сказано выше, что каждый дал выкуп за душу свою, чтобы выйти из изгнания и удостоиться избавления. Для Творца все равны. Как сказано, и все, кто верит, что Он добрый в желании и равный уравнивает малого и большого. То есть относительно Творца нет никакой дискриминации, а Он отвечает всем. Однако каждый должен прийти к ощущению хисарона, чтобы знать, чего не хватает ему, и молиться об этом. А сама молитва увеличивает хисарон и боль от того, что он далек от Творца. А когда человек раскрывает все молитвы, которые он должен раскрыть, тогда он получает вторую половину шекера. И тогда это уже все является святостью, как сказано в святом шекере. И тогда не будет среди них мора, что означает, что грешники при жизни своей называются мертвыми, как приводится в ТЭС, что причина этого желания получать, которое находится в отличии по форме от Творца, а отличие по форме создает разделение, поэтому они отделены от источника жизни. И поэтому они называются мертвыми. Получается, что благодаря молитве, которая является половиной шекера, который человек должен дать. И если эта отдача находится в совершенстве, то Творец дает вторую половину, то есть свет. И благодаря этому человек уже может работать ради отдачи. И это считается, что он удостаивается слияния с Творцом, то есть прилепляется к источнику жизни.
1: И из вышесказанного выходит, что есть два пути, которые заставляют человека убежать с поля боя, даже в то время, когда он входит в работу, чтобы удостоиться быть слитым с Творцом. Ибо после того, как человек начинает идти путем истины, тогда открывают свыше его низменность. То есть все, что он преодолевает, он получает свыше то, что называется отягощением сердца по причине того, что написано, чтобы мне свершить все эти мои знамения внутри него. Это значит, что вследствие этого будет место для того, чтобы раскрылся свет Торы, называемый буквами, что и возвращает его к источнику. То есть, что нет света без кли. Поэтому посредством отягощения сердца раскрывается хисарон во все его потребности и мера, которые уже все, что нужно, это Творец знает, когда кли будет готова к этому. Поэтому иногда человек убегает с поля боя, в то время, когда он видит, что он уже много молился, по его мнению, а Творец не обратил на него внимания. Тогда иногда человек оправдывает Творца за то, что Творец не обращает внимания на его молитвы. А он говорит, что это потому, что ему недостает характера во всех отношениях, как в способностях, так и в свойствах и тому подобное. И на это сказано, и бедный не уменьшит. И это означает, что человек не умолит себя, чтобы сказать, что Творец не может помочь человеку настолько низкому, как он. И это оно, то, что сказано. Велик Творец, а низкий увидит. А иногда человек выходит из работы, потому что не знает, что он богат, то есть у него много Торы. А есть у него много дел, и он знает, что он возвышенный среди людей. Поэтому, когда он просит Творца помочь ему, чтобы делать все ради отдачи, почему Творец не обращается к нему? Потому что он знает, что он уже воздал много молитв для этого. Поэтому он говорит, что Творец не хочет ему ответить. И поэтому он убегает. Но человек всегда должен преодолевать.
2: כן, אנחנו שומעים
0: Да, мы слышим, что Рабаш говорит нам о том, что такое молитва, и как молитва — это все, что человек должен делать, это на самом деле работа человека.
1: И он пишет, что молитва — это работа в сердце. Он определяет несколько раз, что он пишет, что молитва — это то, чего не достает сердце человека. И в другом месте говорит, что это то, что в его сердце, а не то, что он произносит устами. Перейдем к уроку.
0: Мы прослушали статью «Что такое половина шекеля в работе» из Шлаве Сулам второго тома, страница 233, Рейш Ламед Гимел. Что Рав хочет сказать здесь? По-видимому, он хочет сказать здесь, что не человек должен думать о себе, что он сильный, что он слабый, что он герой или нет, что он умный или нет, а он должен приложить усилия, которые действительно он способен приложить согласно тому, как он устроен. Сказано: молитва всех уст. То есть Творец слышит молитву всех уст. Что это значит? Не важно, что человек чувствует. И не важно, какой человек чувствует. То есть каждый, то, что он чувствует в сердце, или вернее, не то, что он чувствует, а даже глубже, чем то, что он чувствует, а то, что просто находится в его сердце. Это называется его молитва Творцу. Этот хисарон действует на отношение к Творцу и на отношение Творца обратно к человеку.
2: Есть
0: более высокий слой, более внешний в сердце, когда мы чувствуем наши желания и можем обратить их к Творцу. Допустим, сейчас я чувствую, есть так, сейчас я хочу обратиться к Творцу с каким-то желанием. Допустим, я хочу что-то в соответствии с ним, в связи со своей духовной работой, в связи с целеутворением. Я обращаюсь к нему, я хочу так-то и так-то. Это желание из-за того, что оно внешнее и искусственное, которое я сейчас пробуждаю, как-то тоже воспринимается наверху, но в той мере, в которой оно, как оно внешне у меня, так оно внешнее и там более внутреннее мое желание. Это если я действительно углублюсь в себе и проверю, что мое сердце хочет. Может быть, мое сердце вообще не хочет то, что я сейчас якобы вознес молитву. Сердце хочет что-то другое, хочет покоя, хочет какого-то наслаждения маленького, что-то такое, не целетворение, не эти высокие вещи. Это тоже называется часть молитвы. И как я сейчас обнаружил, что это мое внутреннее желание, так это воспринимается наверху. А есть еще более внутреннее желание в моем сердце, которое я вообще не раскрываю, не чувствую. Оно глубже, чем порог моей чувствительности. И это истинное желание, и оно в своей настоящей силе, в полной своей истинной силе воспринимается наверху, потому что оно самое внутреннее. И когда я получаю потом свыше ответ на мое желание, на мою молитву в целом, реакция иногда ясна мне, а иногда не ясна мне. Как правило, мы не понимаем. Каждый из нас, каждое мгновение находится в каком-то состоянии. И это состояние, конечно, является результатом ощущения сердца, нашей молитвы. Но мы не умеем провести связь между тем, что у меня в сердце в внутреннем виде, и среднем, и внешнем. И в соответствии с этим и реакция на это от Творца. Не знаем, потому что мы не чувствуем мое самое внутреннее желание в сердце. Прежде всего, если бы я чувствовал его по-настоящему, первое, если бы я ощущал, насколько оно находится в противоречии с тем, что я действительно должен почувствовать для того, чтобы продвигаться в моем состоянии, в моих свойствах, в том, как я сегодня, сейчас, но как я должен продвигаться к цели творения, если бы я чувствовал различия между ними, отклонения, я бы чувствовал какую-то коррекцию, исправление направления, мне должны были бы дать свыше, я бы понимал, какое состояние, по-видимому, Творец пошлет мне, чтобы я вошел в него, и тогда с помощью этого состояния я исправлю себя. Все эти вещи пока что скрыты от меня, но как бы то ни было, что бы ни было, то, что поднимается из моего сердца, это воспринимается наверху, в общей системе, где есть также механизм, который занимается мной лично, и оттуда, в соответствии с корнем моей души, с тем, к чему я должен прийти, приходит реакция ко мне, и эта реакция — это просто коррекция направления. И всегда это мое следующее состояние. Всегда человек возносит молитву, ман, и всегда он получает обратно мат. Только до того, как он входит в духовное, он не понимает этого, не чувствует этого, может только слышать, что это так. Но после того, как входит в духовное, начинает видеть это в ясном виде и работать просто в виде очень связанном и, как сказать, соединенным с маном и матом. Он видит, что у него просто есть связь, и диалог такой, просто беседа с Творцом, и это, по сути дела, уже связывает его и определяет все его действия, и определяет всю его жизнь. И это называется половина шекеля, по сути дела. Половину человек дает, половину Творец дает. В общем, для работы. Мы помним примеры, которые Борис Салам сказал о кибуцниках в Негеве, которые тоже не знают о своей молитве ничего, но все же их молитвы дожди принимаются наверху, и, конечно, они получат на это какой-то ответ внизу и так далее. То есть всегда то, что есть в сердце человека, во всех его слоях, во внутреннем, среднем и внешнем, ну, скажем так, я говорю это приблизительно, это поднимается наверх и принимается. Что поднимается наверх? Это просто ощущается в механизме, который приводит все творение к своему исправлению, к его корню. И в соответствии с этим исправляют сердце, которое называется желание человека, с помощью разных внешних условий, которые надо поставить ему всякий раз, коррекцию направления относительно цели творения. Насколько наши внутренние желания будут направлены на цель творения, мы должны будем, мы нуждаемся в более тонком, тонкой коррекции, мягкой, нежной, которая будет ощущаться у нас приятно, в том же направление, просто то же самое, как мать обнимает и помогает ребенку идти. Насколько есть большее отклонение между тем, что есть в сердце, и тем, что я должен чувствовать в моем нынешнем состоянии уже относительно цели творения, относительно возвращения к моему корню, исправление будет большим, согласно разрыву, который есть между существующим желанием и действительным и желаемым. И тогда, конечно, сила, которая возвращает меня к источнику, будет ощущаться у меня более жестокой, на меня будут опускаться окружающие условия более тяжелые и так далее. Это, по сути дела, простой механизм. Вот так мы учим в ТЭС ман и мат от душ относительно малхут и цилут и обратно, как они действуют на душе.
1: Кен.
0: Да.
1: Как в нашей работе я могу, если я вообще могу, повлиять на это внутреннее желание?
0: Как я в нынешнем состоянии могу что-то произвести в правильном направлении, чтобы было? Я должен знать, какова цель творения, что от меня хочет Творец. Каково желание моего сердца, то, что называется осознание зла? Насколько я в теперешнем состоянии, не тот я, который должен быть уже в теперешнем состоянии, не как я должен быть в идеале, там, в моем корне, когда я приду к окончательному исправлению, а сейчас всегда относится к пятилетнему ребенку как к десятилетнему. К нему относится как к пятилетнему. И если, не дай Бог, он отстает, то есть страдания, разные лечения, помощь, чтобы как-то поддержать его, помочь, чтобы он... Ну, всегда ты должен быть хорош относительно того состояния, в котором ты должен быть. Не кто-то другой, и не ты на каком-то другом уровне развития, а на данный момент. Поэтому человек должен всегда, и на данный момент, как ты должен быть, у тебя есть сейчас все данные раскрыть, видите, и понять, в порядке ты или нет. Это уже зависит только от твоих усилий. Нет неисправности свыше. Все неисправности находятся в тебе, и тебе дано позволение раскрыть их и излечить их. Поэтому нужен свет, возвращающий к источнику, свет, который светит, и человек видит в нем свою природу, насколько он грязен в разных мыслях и побуждениях и так далее. Это все в руках человека. Это учеба. Только учеба может помочь нам увидеть это отклонение между тем, кто есть я, и я, который должен быть. Постепенно это приходит. Это нельзя от того, что я сейчас хочу, и просто... дрожу от огромного желания, хочу увидеть. Это не поможет. Это постепенно. Количество усилий, качество усилий дает человеку это видение. Постепенно это в течение лет. Потому что злодеяния и заблуждения, чувство отклонения, насколько мы отличаемся обратно от правильного состояния, мы должны собрать их, постепенно увидеть их, потому что в них потом мы ощущаем как раз раскрытие, это занимает много времени. Но я главным образом хотел сказать об этом механизме, что всегда у нас есть молитва, и всегда у нас есть исправление на нашу молитву, на желание в сердце. То есть каждое мгновение, когда ты чувствуешь что-то как свое присутствие в мире, это, по сути дела, разрыв между тобой и тем, кто ты в твоем сердце, и тем, чем ты должен быть. Прессинг или хорошие вещи, которые ты чувствуешь от мира. В общем, это силы, силы исправления на тебя. Когда человек исправлен, миры исчезают. Они все находятся, эти миры, внутри человека. Эти миры — это как бы механизм, система, которая все время вертит, исправляет человека еще больше, еще немного, направить его, приблизить его к цели. Когда человек приходит к цели, эти миры исчезают, они становятся каждый раз более чистыми, эти миры, от Асира, Яцира, Брия, Кацелуту, и просто очищаются, утончаются, исчезают, вместо них раскрывается простой свет. Нет между этим простым светом уже и человеком какого-то механизма, скрытия, а человек уже начинает сам соответствовать простому свету.
1: Бывает состояние, как человек так испытывает хорошее, плохое ощущение. Он все же хочет идти к Творцу, хочет развиваться. Хорошо, тогда есть эта молитва, так это исходит изнутри. А что происходит, когда желания нет? Допустим, сейчас у меня нет желания в сердце. Могу ли я все же словами попросить хотя бы в том, чтобы мне дали такое желание? Можно ли словами пробудить чувство? Возможно, это возможно такое пробудить чувство?
0: Я сказал, что внутреннее желание в сердце мы не чувствуем. Среднее желание в сердце мы чувствуем, но когда мы чувствуем его, как правило, что оно — это желание разных вещей. Я стыжусь рассказывать об этом. И есть внешнее желание. Я во внешнем желании сейчас организую свое обращение к Творцу, дай мне силы отдачи, всякие правильные вещи. То, что написано в книгах. Вопрос. Зачем мне заниматься этим лицемерием, ложью, моим внешним желанием? Если я вижу мое внутреннее желание, не внутреннее, среднее мое, я хочу только животные наслаждения разные, и все. Из-за того, что это ложь, когда я знаю, что я обманываю, что мое сердце хочет на самом деле животных вещей. Но это ложь, когда я просто как бы кричу и плачу, дай мне духовное, дай мне что-то так отдавать, быть хорошим. Это, по сути дела, все же молитва. И она основана, понимаем мы это или нет, на вере в мудрецов. Все-таки я в чем-то верю автору. И эта вещь действует. Поскольку только это, по сути дела, только это, на самом деле является моим свободным выбором. Что называется моя внешняя молитва. То, что я якобы хотел бы быть. Якобы я любил бы товарищей. Быть с ними в каком-то объятии. Все это якобы это. Я все-таки, когда смотрю с другой стороны, постепенно я вижу, что это то, что я готов принять на себя, несмотря на то, что мое животное сердце внутри не хочет этого. Внутреннее сердце создал Творец. Внешнее это искусственное желание. Лживое пока что. Это уже что-то от того, что я хочу впитать, принять, согласиться с этим в каком-то виде. Хочу, чтобы действительно, может быть, я хочу, чтобы действительно было так. То есть это уже какой-то как бы мой свободный выбор в том, что я в будущем хочу видеть себя. Поэтому, хотя это искусственная вещь и лживая, но к этому относится со всей серьезностью наверху. Что это действительно то, что я хочу. А то, что мое сердце внутри животное, или еще более внутреннее, которое я вообще не чувствую, что оно и кто оно, это вещи, которые Творец знает, у него нет с этим проблемы, с этим у него есть дело. Я говорю серьезно. Это я вообще оторван от этого. У меня нет над этим никакой власти. То есть, с другой стороны, несмотря на то, что мы говорили до этого, наоборот, то, что я получаю именно считаясь с этим внешним лживым лицемерием этим, я как раз получаю именно свыше исправление, чтобы продвигаться к этой правильной картине, к этому правильному виду, который я представляю себе. Представляю себе не очень правильно, Творец приводит это мне в более правильном виде. Но это значит, что он дает мне всегда реакцию свыше в разнице между тем, что я хочу быть хорошим, и тем, что по-настоящему является хорошим, в котором я уже должен быть. То есть между моей внешней молитвой и тем, что моя внешняя молитва должна быть со всей своей ложью и совсем как бы с неистинной формой, согласно моему сердцу. Теперь где здесь правильное мерило? Насколько человек понимает и чувствует разрыв между тем, кто он на самом деле, то есть средняя моя молитва, и тем, что он хотел бы все-таки, не хотел, но все же как-то он представляет себе, что он должен быть, хотя он не хочет. С разрыв между средней молитвой и внешней. Этот разрыв важен. Согласно этому, насколько я чувствую это, согласно этому я смогу правильно понять ответ Творца мне и согласиться с этим ответом и принять его как действительно коррекцию направления. Да. Как можно точнее определить внешнюю молитву, среднюю это, то, что я действительно чувствую? Как можно знать, что я действительно чувствую на данный момент? Как знать разницу?
2: Средняя молитва называется осознание зла, то есть насколько я вижу, что мое сердце
1: что оно с всеми своими свойствами. Молитва внешняя — это то, что я представляю себе, кем я должен быть. Хотя я не согласен в точности с этим, но обманываю себя, что, может быть, я хочу. Или в соответствии со средней молитвой согласен. Я говорю примерно пока что об этих вещах. Если мы будем жить этими вещами в сердце человека, тогда мы постепенно сможем увидеть связь между всем этим, как там на самом деле, как Творец выстраивает все эти вещи, как мы в ответ можем, исходя из этого, относиться к нему.
0: Как прийти к большей чувствительности в этих вещах?
1: Ко все большей чувствительности во всем можно прийти только с помощью того, что человек думает об этом, углубляется в это, приучает себя к этому. Есть статья в Шамати, где он объясняет там, что все в мире, все, что только есть в реальности, человек может почувствовать только с помощью привычки. Привычка становится второй натурой. Седьмая статья в Шамати. Когда нет ничего в мире, чтобы человек вообще не чувствовал во всех своих ощущениях, мог с помощью усилий и работы над этим начать чувствовать. Что это значит, усилие и работа над этим? Это та же молитва. И тогда он развивает эту систему и входит в нее, и чувствует ее. Тут нет ничего, кроме работы над этим желанием получать. Решения, их нет много в духовном, только одно решение. Работа с этим желанием через высший свет, через обращение к Творцу, когда он в ответ заботится об этом, и все. Как бы сказать, направление очень просто. Наверх и снизу вверх, и все. Да.
0: Три эти уровня желания — внешнее, среднее и внутреннее. Что из них — это я?
1: Кто внутри них — я? Ну, конечно же, я — это не внешнее, потому что внешнее — это как бы я представляю себе, чем бы я, кем бы я хотел быть? Ну что значит «хотел бы»? Потому что я смотрю на свое сердце внутрь, я вижу, кем я хочу быть, да?
0: Откуда приходит ко мне это?
1: Откуда мне приходит, кем я хочу быть? От книг, из книг и от авторов. И как мне говорят в книгах, есть у меня еще более внутреннее желание, которое я не чувствую в сердце, в желании, которое находится на самом деле внутри, в самой середине сердца, там находится так, или каменное сердце, левоевен, что вообще нельзя себе это представить, или нет никого, кроме него. Это, по сути дела, то же самое, лицевая обратная часть того же самого, что скрыто от меня. И ради этого я прихожу. Я прихожу только ради среднего желания и внешнего.
0: Какая система отношений между ними?
1: Вот, вся система взаимоотношений между средним и внешним желанием мне важна, поскольку как я отношусь к этим двум желаниям. Внутреннее желание, и я иногда вижу, тогда мне понятно, кто я. Скажем, это в то время, когда я нахожусь в падении, когда я вдруг вижу себя, такие мгновения, когда я просто поражаюсь, и меня просто трясет от самого себя, и я вижу все эти средние желания, внешние желания, говорится, правильнее, во время подъема, когда воздействует на меня высший свет, кем бы я как бы хотел быть, в отрыве от среднего желания. И если я буду проверять эти две вещи вместе, так каково мое отношение между тем и другим? Как можно относиться к ним? Или можно просто к ним относиться в состоянии, когда человек не в том и не в этом? Да?
0: Можно сказать, что внешнее желание — это результат окружения, а среднее желание — это уже внутренняя работа человека, или это не связано?
1: Внешнее желание — это результат вот книг и авторов, да. А внутреннее желание — это пока еще настоящее желание на ступени, на которой я нахожусь. А внешнее желание — это как бы ступень, к которой я бы хотел прийти.
0: Внешнее желание как будто должно не изменяться, как бы должно быть все время постоянно к цели.
1: Какое?
0: Внешнее.
1: Внешнее желание нет, но внешнее желание меняется, потому что я каждый раз представляю себя иначе, свою ступень, к которой я хочу прийти. Понимаешь, мое внешнее желание — это, по сути дела, мы еще не представляем себе. В конечном счете, мое внешнее желание должно быть копией Творца, к чему я хочу уподобиться.
0: Это я получаю с книги в конечном итоге. Допустим, от окружения, которое выращивает меня.
1: Да, из книг и от автора.
0: Как, по сути, подействовать на мое среднее желание? Нет никого, кроме него. Допустим, мне нужно...
1: В соответствии с тем, насколько есть у меня различия между внешним и средним желанием, да? Может быть, говорить только о двух желаниях, говорить, потому что внутреннее не актуально. Оно не в ощущении, ни в чем. Да. Там это настоящее «я», и как в начале, в конце.
0: Это только замах самого внутреннего желания.
1: Это... Так что определяет мое отношение между двумя этими желаниями, средним и внешним, да?
0: Почему человек не убегает с поля боя из-за того, что он не приходит к истинной молитве?
1: Почему человек убегает с поля боя? Это по многим причинам. В конечном счете причина проста, что он не получает достаточной поддержки от окружения. Так он говорит в свободном выборе, что он не вооружился поддержкой от окружения, из книг, от учебы. Тогда он убегает с поля боя. И это не важно, какое это окружение. Он может находиться рядом с очень великим аравом, в очень сильном окружении, но насколько он связан с ними, то есть окружением называется не где я нахожусь здесь, вот люди вокруг меня сильные, хорошие, рав в порядке, место тоже хорошее, и они повлияют на меня. Они повлияют на меня в конечном счете, как в той мере, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Нет, насилие в духовном — это не означает, что нам нельзя никого принуждать. Но нет, насилие в духовном — это просто закон, что не может быть насилия. Это просто нет такого. Даже если хочу, чтобы они сделали со мной что-то, они не смогут это сделать. Пусть бьют меня не знаю как, ужасными ударами. Ничего не поделаешь. Нет насилия в духовном, что в насилии извне я не смогу измениться, я изменюсь только в той мере, в какой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Тогда это уже не насилие, понимаешь? Нет, насилия не говорит о том, что только мне нельзя насильно принуждать кого-то, но что никто извне, даже если захочет, ничего насильно не сможет изменить во мне.
0: Гора пишет, на самом деле человек убегает.
1: Да, поэтому мы видим, насколько все изменения могут быть только в согласии человека, только в готовности человека, только из свободного выбора человека, насколько он раскрывает вход, чтобы свет вошел внутрь. Из вне есть бесконечность, насколько это войдет внутрь. Из вне есть у меня такая большая группа, я нахожусь буквально в святом обществе Раби Шимона, да? Но если я не открываю свой вход, насколько я его открою, они могут повлиять на меня. Насколько не открываю, они могут сидеть вокруг меня и обсуждать, и делать. Ого. И там будет просто горячий огонь между ними. А в себе я буду чувствовать холодок. Ну, принеси еще чашечку кофе, я еще немного посижу. Понимаешь, нет насилия в духовном, это признан в том, что они не способны повлиять на меня со всеми хорошими желаниями. Поэтому он пишет там, в статье на завершение книги Зоар, это зависит от нас, от того, насколько ученик служит Рав. Имеется в виду человек, группе. Потому что эта мера открывает вход, когда в ответ или Рав, или группа могут повлиять на человека. Это называется свободным выбором. Свободный выбор — это та мера, в которой ты позволяешь хорошему окружению повлиять на себя.
2: Всё.
1: То есть сейчас сделай расчет, насколько ты на самом деле относишься так к окружению, которое... чтобы удостоиться получить от него силы в той мере, в какой ты получаешь от него силы, только в этой мере ты продвигаешься. А если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему?
3: Если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему, ничего не поделаешь. Нужно ждать, пока свыше изменит время, пока время не изменится. Так следует поступить. Это уже не зависит ни от человека, ни от окружения. Если он отсоединился от окружения, закрылся, тогда свыше действует механизм, который изменит состояние. Нужно быть к этому готовыми и так к этому относиться.
1: Между средним желанием и внешним желанием существует какая-то связь желаний.
3: Да, но я не хочу входить в это, в излишние подробности.
1: Откуда исходит человека это согласие от безысходности? Каковы причины? Это не может быть у него.
3: Да, это приходит от отсутствия выбора, согласия принять воздействие окружения, от безысходности, разочарования в собственных силах. Как написано там в Прихахам, нет более счастливого мгновения в жизни человека, чем когда он отчаивается в собственных силах, и лекарства нет, и тогда он... удостаивается, становится достойным настоящей молитвы из глубины сердца и так далее.
4: Все эти вещи, когда это происходит, как будто есть товарищ в группе, и так должно произойти. Просто он чувствует, что, может быть, это согласие является следствием его вложения, что это как будто, ну, так это есть у него согласие.
3: Нет, изначально я не согласен на то, чтобы на меня воздействовали. Я не могу на это согласиться. В моей природе нет готовности на это. Позволить другим людям, чтобы управлять мной, быть хозяевами надо мной, нет. Просто нет выхода. Я прихожу в больницу, ложусь на кровать, отдаю свое тело врачам и говорю: делайте, что можете. Все, я бы смертельно болен, настолько, что отключите все мои чувства, усыпите меня, вскройте меня, делайте все, что считаете нужным. Я помню свою вторую операцию. Ну, сделайте уже, наконец. А, наконец-то сейчас мне сделают. Я помню. Я вошел в операционную, улегся, и они стали мне говорить: повернись сюда, сделай так. Я сказал: да сделайте уже скорее мне наркоз, потом поворачивайте меня, как хотите. И мне уже все равно. Я был рад, наконец-то сейчас начнут. Понимаешь, это осознание зла. Я не мог дышать. До этого не соглашаются, как это возможно. Наше «я», оно настолько самостоятельное, оно таким создано, оно чувствует себя единственным в мире, и это действительно так. В таком виде, что вот оно действительно единственное, и нет другого. Как же я могу отдать его кому-то?
4: Такие желания, как у членов кибуца в Негеве, относятся к какому-то виду жителя желания?
3: Нет, желание кибуцников в Негеве — это действительно молитва, но молитва... У нас нет такой. Ты спрашиваешь, относится ли она к нашей средней молитве? Я не сказал бы, что и наша средняя молитва, она все-таки другая, она изменяется. И на нее воздействуют всякие события в нас, обстоятельства. У нас все устроено не так. Если у человека есть только одна молитва, которую он может увидеть в своем сердце, это называется неживой святой уровень. Если он вообще не относится к своему сердцу как к молитве, то он просто человек на животном уровне.
4: Непонятно этот механизм, который вы нам объясняете. Как относится к точке в сердце?
3: Точка в сердце. Может быть, можно сказать, что это более внутренняя точка.
4: Как она влияет на весь процесс?
3: Точка в сердце — это не совсем точка. Это целая система. Знаешь, как вирус в компьютере. Говорят, что это не просто какая-то там помеха, это специальная программа, которая умеет брать разные там вещи и так их связывать, чтобы это могло испортить что-то. Но внутри этого есть структура, свои законы. Это не просто там какая-то глупость, нет? Сидят люди с большие умы и создают эти вирусы. И у нас в теле тоже вирус является какой-то биологической программой, которая развивается неправильно, нехорошо. Всякие там раковые клетки, да? Это целые программы. Поэтому... поэтому мы говорим «точка в сердце». Мы говорим, будто это просто точка, внезапно появившаяся у человека желание свыше, какая-то божественная искра, которая попала в человека немножко, там, из отдающих келим или еще что-то. Нет, это механизм, это отдельная система, которая раскрывается внутри сердца человека. Точка в сердце. Ну, постепенно мы увидим эти вещи.
4: Можно спросить? Обычно мы говорим о желании как о материале, о намерениях. В этой системе это каким-то образом относится к этим вещам, или мы говорим, что есть три желания? Ведь говорят, что есть желание, которое получает наслаждение. Есть намерение ради получения, и также есть намерение ради отдачи. Так это или это?
3: Мы переходим к учению десяти сферот. Вы слишком умны, хотите все усложнить. А у меня есть маленькая голова, маленький разум. Я знаю, есть только один и плюс один. И каждый раз я хочу решить только эту задачу. Один — это я, а еще один — это он. Чтобы было все понятно. Завтра поговорим снова.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы возьмем для реализации в десятке.
3: Урок очень так освещает вообще всю тему молитвы и рассматривает человека, кто он действительно внутри себя и кем он действительно должен быть. И что-то очень сильное, то, что я взял из этого, что только свет покажет мне вот это отклонение между тем, кто я есть и кем я должен быть. И это зависит от качества усилия.
4: Также и что касается выбора, что единственный выбор человека — это дать товарищам, позволить им, позволить группе повлиять на него. В этом выбор.
3: Рав говорил о трех видах желания: внутреннее, среднее и внешнее. Он сказал, что внешнее, ну, можно назвать это вера мудрецов, это то, что я думаю, что я должен сделать, это то, что я вижу в реальности. Внутреннее — это осознание зла. Среднее он назвал осознанием зла, а внутреннее он особо не говорил об этом, он сказал, что это настолько скрыто, что даже не стоит этим заниматься. Постараемся все время двигаться вперед и давать товарищам возможность продвигаться.
4: Да, действительно, говорилось об этом и также о влиянии окружения, что человек может находиться рядом с людьми очень великими, но если он не хочет, чтобы они влияли на него, так они не смогут на него повлиять. Мы должны захотеть получить влияние друг от друга. Руи пишет, что человек даже не знаком с его внутренней молитвой, а то, что внешнее, как бы лживое желание, это уже есть молитва.
3: Было несколько этапов. Вначале Рав объяснил три желания и сказал, что внешнее желание, поскольку оно внешнее, то и влияние Творца на него тоже внешнее. Потом есть среднее желание, которое более внутреннее, и тогда реакция Творца тоже более внутренняя. И на самое внутреннее желание мы вообще его не осознаем. Это наша настоящая молитва, и всегда человек поднимает ман и получает мад. Но тот мад, который он получает, это согласно внутренней молитве, которую он не осознает. Поэтому мы даже не осознаем управление Творца нами, потому что это следует согласно внутреннему желанию в нас, которое мы не осознаем. Поэтому мы даже не понимаем, что мы поднимаем наверх. И тогда мы не понимаем Творца и его управление. Это было в начале. Потом он объяснил, что внешняя молитва — это то, что называется молитва мудрецов. То, что мы берем от мудрецов, и мы хотим внешне так быть. Так и Творец как раз-таки относится к этому нашему качественному желанию, потому что мы его получаем от мудрецов, и мы хотим быть такими, и именно поэтому Творец принимает это. Это и есть наша половина шекеля.
4: То, что понял из руки, то, что человек представляет себе, какое его состояние внутреннее и продвинутое, когда он хочет быть более подобным свету, и тогда у него есть требование от Рава и от Творца, чтобы свет вошел и развил его внутри.
3: Хотер пишет, что люди вокруг меня, они сильные, мощные люди вокруг меня, хорошие, сильные, Рав в порядке, место в порядке, они повлияют на меня в итоге в той степени, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. А Рами пишет, что у меня есть маленькая голова и маленький разум, и я не могу знать больше, чем один плюс один. Один — это я, а другой — это он. Чтобы это было понятно. И чем больше я буду давать десятки возможности влиять на меня, так я буду продвигаться. Да, он сказал это, что если

0: Духовность тех, которые внутри человека, они свыше. И это ты можешь раскрыть только с помощью света, возвращающего к источнику. И средство — это учеба.
1: Что можно еще добавить? Радость — это осознание зла, как известный пример, когда человек сильно болен и есть лекарство. Важно прийти к этому.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

Здравствуйте, друзья. Сейчас мы начнем изучать учение десяти сферот. У нас для этого существуют все условия, товарищи, книги, наш рав и сам процесс учебы и цель учебы.

0: Это главная основа, то, что свет может помочь нам, но все-таки я должен сказать, что нам необходимо прилагать усилия, чтобы понять то, что пишут нам каббалисты, то есть напрягаться и приложить усилия, чтобы быть в этих текстах, в этих книгах. Это тоже наша подмога. Поэтому мы учим учение десяти сферот, Талмуд десяти сферот. И сейчас на уроке мы услышим, и в клипе мы услышим, что есть 10 и 9, 10 и не 11. Что это значит? Это говорит о том, что всегда мы говорим о Малхут, то, что она получает от Высшего Света, свойство Высшего — это 9 первых сферот. И Малхут, она ведь сокращенная, она ничего для себя не получает. Начиная с мира сокращения, действует этот закон в ней, чтобы она не получала. Так почему же 10, а не 9, если Малхут не получает? В этом именно дело, что вот эта Малхут, она в кли отдачи, в своем отраженном свете, в экране, она раскрывает 9 первых сферот, которые предшествовали ей, но пока она не раскрывает их, они не существуют. Поэтому все учение 10 сферот говорит только об этом, как Малхут с помощью линии раскрывает 9 первых сферот. Давайте сейчас послушаем клип Рава, который говорит об этом, а потом мы еще услышим об этом на уроке. Пожалуйста.
1: Все зависит от авиюта, желания получать, и плотности масла, которое может загореться и поддерживать горение света. Так это происходит. То есть сфера — это желание получать, которое светит, как свет. Поэтому, конечно же, Малхут находится во всем этом процессе, и поэтому он подчеркивает, что это 10, не 9 и не 11. Не может быть ничего, чтобы горело, чтобы светило как свет, было как свет, а только материал Малхут. Но этот материал Малхут, когда он уподабливается свету, значит, он тогда в мире своего подобия, он называется именами девяти первых сферот, которые до него были. Откуда он знает, что есть эти девять сферот? Нет этих сферот, которые были до него. Сферот, которые до него, это когда Малхут уподобляет себя свойством света. Откуда она знает, какие эти свойства? Свойство она получает от света после того, как она включается в свет, хочет уподобиться ему, тогда она делает усилия, и тогда перед ней есть уже сферот. И тогда она уже светит, она горит, как 9 первых сферот. Это называется отраженный свет, а до этого нет. Есть только 4 стадии распространения света во всем. Сферот строится из Малхут. Все сферот строятся из Малхут. Мы услышим это также на уроке, в который мы войдем, и это общая тема, которую мы будем изучать на уроке, это Игулим Вейошер, прямота и круги. Мы советуем всем, когда мы будем слушать урок, слушать внимательно то, что Рав говорит, записывать какие-то основные моменты, положение, то, что мы будем изучать, слова Ари, объяснение Рава, каждого пункта, и это будет держать нас в этой теме, в том темпе, как он объясняет. И самое главное, то, что мы учили на первом уроке, что молитва, она дает эту половину шекеля, мы должны постоянно развивать, поддерживать наше устремление, впитывать эти слова каббалистов, и это поднимет нас уже к желанию, которое необходимо. Пойдем в урок.
0: До этого еще раз мы хотим сказать, что мы находимся на 42-й странице в книгах. Начнем читать 5-й пункт Ари, а потом будем читать Ор Пними, 100-ю сноску, но не сначала. сотую сноску, но не сначала. Поэтому открывайте книжки и текст, чтобы мы смогли следить.
1: Книга «Учение детей сферот», первый том, вторая часть, сороковая страница, пятый пункт, слова Арии. Порядок выхода, порядок возникновения десяти сферот и гулим. Каф называется Адам Кадмон. Пятый пункт. И вот этот игуль, первый, наиболее слитый с бесконечностью, называется кетером Адама Кадмона, а затем распространяется еще этот каф, эта линия, и немного протягивается, и снова закругляется, и возникает второй круг, второй гуль внутри первого. Это называется гуль хохма Адама Кадмона. А потом еще немного распространяется вниз, и снова закругляется, и возникает третий гуль внутри второго, который называется гуль бины Адама Кадмона. И таким же образом он продолжает, распространяется и округляется до десятого игуля, который называется игуль Малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим, один внутри другого. Урпними, сотая сноска. Читаем последний абзац. И при этом пойми, что после того, как игулим получили свет через каф, в них вследствие этого также в десяти сферот игулим создалось разделение ступени на малые и большие. Из ранпин важнее больше, чем четвертая стадия хинадали, то есть малхут, так как в малхут нет света, а в зранпине есть свет, ведь он является третьей стадией хинагимел, а в сфере бины дигулим свет еще больше, чем в зранпине, так как она больше удалена от стадии далит, от хинадали, потому что бина является второй стадией и так далее. Однако все эти ступени выстроились так не по причине килима, а вследствие света кава, линии, которую она получает. И помни это.
0: То есть нет разницы в килим, то, что было прежде в игулим, и то, что сейчас. Но поскольку свет наполняет их через линию, через каву, и свет кава, он ограничен экраном и поделен на света Наранхай и еще Наранхай, разные света. Поэтому, когда эти света, они входят в игулим, только из-за различного наполнения в игулим между ними есть разница. Разница не в самих игулим, между внешним игулем и внутренним игулем. И до этого была разница. Это был игуль кетер, а этот игуль хохма. Но не было между ними разницы вверх, вниз, справа, лево. И свет, который находится в игулим, там тоже не было разницы, чтобы свет был распределен согласно авиюту, раскрывающегося кли. Свет, который проходит через цинор, он получает от цинора четкое деление согласно определенным свойствам. Сейчас это более равномерно, менее равномерно, право, лево, вверх, вниз, всякие такие состояния, и все вот эти с этими состояниями, с этими параметрами, он входит в эти игулим. И в игуле мы видим, как эти света изменяют, ну, как бы, эти игулим, которые становятся уже не просто отличающимися друг от друга, как внешний и внутренний, да, игуль, а также и в различных формах кава, который сейчас находится в них. Это понятно? Ну, возьмите какую-нибудь трубку. Да, даже можете ее закрутить каким-то образом, через нее впрысните там какую-то жидкость, воду там или что-то, и вы увидите, как вода выходящая выходит пока что и все еще в форме трубки, да, хотя выходит в какое-то пространство. И цинор передает игулим свои свойства через свет. Свет он проводящий, он проводник средства.
1: 200-я и 300-я ссылка внутренний свет Рупними объясняет сказанное в словах Ари. Это называется Игуль Хохма Адама Кадмона. Еще немного вниз распространяется и снова закругляется, и возникает третий Игуль внутри второго, который называется Игуль Бины. И таким же образом продолжал распространяться и округляться до десятого Игуля, который называется Игуль Малхут Адама Кадмон. 200-я, 300-я ссылка. Мы уже изучали, что этими именами называются четыре стадии Арбабхинот. Корень их желания отдачи, включенный высший свет, который называется Кетер. И первично распространение произошло в творении, то есть в стадии Алиф, в первое, которое называется Хохма. А вторая стадия Бет, Пхина Бет, называется Бина. Потом была стадия Гемел. Третья стадия, которая называется Зеранпин, или шесть сферот Хесед Гура Тиферет Нецахот Йесод. И последняя, Пхинадали, четвертая стадия, называется Малхут. И только когда мы говорим о первичном распространении материале, заключенном в них, мы называем их по именам четырех стадий и корня. Однако, если эти четыре стадии уже содержат свои решимот, как это было в мире сокращения, то тогда называют их по именам сферот, кетер, хохма и так далее, как подробно рассмотрено выше. А теперь мы рассмотрим, в чем смысл того, что их называют этими именами. Корень называется кетер, дословно корона, так как он не облачен внутри келим творения, а окружает и венчает келим извне. Кетером называется, также назван как предваряющий все. Первая стадия Пхиналев называется хохма, дословно мудрость, поскольку из нее исходит вся мудрость Каббалы и все прочие науки, имеющиеся в мире, в их конечном завершенном виде. И мудрецы уже точно определили это имя и сказали: он настолько мудр, что видит рождающееся. Смысл сказано в том, что когда он смотрит на что-то, он сразу же видит все порождения и следствия, то есть видит все результаты, которые последуют из этого до самого последнего и окончательного результата. Например, когда говорят, что врач — великий мудрец, имеют в виду, что в каждой болезни, на который он смотрит, он заранее предвидит все мельчайшие подробности, все последствия, которые могут последовать и проявиться от этой болезни до самого окончательного результата.
0: Потому что в Хухме и свет и кли полностью проясняются, и там находится замысел творения, и кли, которая получает это. То есть если мы выясним то, что есть у нас в Хухме, мы уловим все. Сказано, все в Хухме ты сделал, все с мудростью создал.
1: И поэтому, когда он рассматривает какой-либо метод лечения, он предусматривает полностью все последствия, которые этот метод лечения может вызвать в теле больного и тому подобное.
0: Это уже хухма, которая близка к бине, потому что бина — это лекарство.
1: И таким же образом ученый, естествоиспытатель, когда он рассматривает, изучает некий объект природы, он предвидит все мелочи, все результаты, которые вызывают включение этого объекта в общую реальность. И все то, и то же самое в остальных различных науках. Ведь все определение названия мудрец или совершенная мудрость заключается только в свойстве видения рождающегося в каждой частности, в деталях, реально до самых окончательных результатов. И из этого пойми также верное определение имени Бина. То есть понимание, созерцание, что составляет всю силу всматривания, созерцания, чтобы увидеть рождающееся от каждой детали в реальности, как в Каббале, так и во внешних науках. Она исходит из сферы Бина, и потом называется Бина. А из сферы Малхут, дословно царство, исходит свойство абсолютного правления, силы и принуждения, по примеру, страха перед царской властью, трепета. Поэтому называется Малхут. А прочие сферот рассматриваются далее в соответствующих им местах. И не следует затрудняться сказанным, что если это так, то сфера Бина должна была бы быть предшествующей хохме, и стремление всматривания, чтобы увидеть рождающееся, предшествует и вызывает конечное совершенство, то есть видение рождающегося, которое называется хохма, мудрость. Но мы уже разъяснили, что порядок создания миров противоположен нашему пониманию, и наполнение желания предшествует и вызывает раскрытие желания.
2: Аор кодем лекли.
0: Свет предваряет кли.
1: А совершенство предшествует и вызывает проявление несовершенного.
0: Хотя нам кажется, что иначе, что мы приходим от несовершенного к совершенному, но это у нас так пробуждается постижение, но само постижение, оно у нас заложено как от совершенного к несовершенному.
1: Так как именно таким образом распространяются ступени, спускаются из бесконечности, сокращение за сокращением, вплоть до этого мира ламазе, испорченного более прочих. Так что ощущение потребности исправления вызывает свет.
0: Ты не можешь получить ниоткуда помощи, кроме от своего исправленного примера. Что называется лекарством? Лекарство как будто бы должно восполнить тебе то, чего не хватает в теле. Откуда ты знаешь, чего тебе не хватает в теле? Ты должен узнать, что такое исправленное тело, что такое неисправленное тело. И разница между ними тебе нужно восполнить. Откуда ты восполняешь? Из той разницы, которая проявляется тебе в исправленном состоянии, в здоровом. Это и есть лекарство, это свет, возвращающий к источнику. Когда я чувствую разницу между собой и между исправленным состоянием, это вызывает именно то количество и качество света, которое должно мне восполнить вот эту разницу. Поэтому раскрывается совершенство. В этом совершенстве раскрываюсь я несовершенный, и тогда я начинаю работать относительно этого совершенства.
2: Барур?
0: Понятно?
2: Лороцим?
0: Что вы, не хотите?
2: Лохашов.
0: Ну, не важно, да.
3: От таф опними, мевайрет,
1: ссылка 400, которая объясняет понятие Малхут мира Адам Кадмон. Первый мир, который был создан после сокращения, называется мир Адам Кадмон. И он называется также миром мир Кетер. А четыре мира Ацилут, Брия, Ицира, Асия облачаются на этот мир Адам Кадмон.
3: От алеф опними меваэрет иньян хаюд сфирот.
1: Орпними, первая ссылка, объясняет 10, понятие 10 сферот. И несмотря на то, что имеются не более чем 4 ступени, то есть 4 известные стадии, в них все же имеется 10 сферот. Это потому, что стадия Гимел, Пхена Гимел, которая называется Зейранпин или Тиферет, в ней есть 6 сферот, которые называются Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод. Смысл этого мы выясним в соответствующем месте. И здесь, а здесь следует познать точность, с которой в книге Ецера говорится 10 и не 9. Это очень важная мысль. Поскольку мы уже выяснили, что все освещение сферот происходит от высшего света, и даже в Игулим, который находится в единстве, в полном подобии, не высвечивает стадию Далит, которая называется Малхут. А имя сфера указывает только на свет и кли вместе, то есть на то, что высший свет облачен в кли, тогда как кли без света не называется этим именем, так как сфера означает свечение и ясность. И исходя из этого, могла бы появиться такая мысль, что Малхут не является как будто бы сферой, так как высший свет не светит в ней, как мы выяснили. И поэтому уточняет автор книги Ецера и говорит, что это 10 сферот, а не 9. Страшно подумать, потому что Малхут тоже называется сферой. И это потому, что вся связь высшего света с 10 сферот заключается в единении, основанном на отраженном свете, которое Малхут поднимает с помощью экрана, стоящего в ней снизу вверх. И поэтому, конечно же, она самая важная сфера из 10 сферот, так как без нее не было бы связи. Не было бы связи высшего света с 9 высшими сферот. И считается поэтому, как если бы вся она была светом. И пойми это, далее будет еще выяснено в соответствующем месте.
0: Вопросы? То есть, короче, все сосредотачивается в Малхут, и от нее мы начинаем работать, и о ней мы все время говорим. Даже когда мы говорим об остальных сферот, это не сферот сами по себе, а то, как Малхут постигает эти свойства, которые называются от Кетера и до Исода, и когда Малхут постигает их, тогда они называются сферот. А не сами по себе, что они существуют, а только в соответствии с Малхут. Поэтому Малхут называется тмуна, скрытая. То есть все раскрывается только в Малхут. Там экран, там отраженный свет, насколько вот это Малхут может отобразить вот эти 9 первых сферот, которые находятся перед ней, так, в общем-то, она и чувствует, и находится в подобии свойств Творцом. Малхут — 9 сферот, так и так, и это. А потом это все реализуется в Малхут, а 9 сферот — это 9 сферот света. Это свойство Творца, который ты должен отобразить на свой материал, который и является Малхут. Понятно? Ну, продолжай.
1: Второй пункт «Орпними». Посмотри, что это означает «одно внутри другого». Первой части
0: «одно в другом». Он говорил, что Игулим находится один в другом. Чем Игуль больше другого, то он более внешний. То есть он больше не согласно экрану, а согласно причине следствия. Третья сноска. Шестой пункт.
1: Да, шестой пункт. Слова Ари. Каф, линия, соединяет все круги, все игулим вместе. Шестой пункт. И вот свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия Каф, которая нисходит из бесконечности, и которая проходит, спускаясь, и распространяется от одного игуля до другого, до полного, окончательного распространения всех их. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них. Еще раз прочитаем шестой пункт. Кав, линия, соединяет все круги, все игули вместе. И вот свойство, которое объединяет все круги, все игули вместе, это тонкая линия кав, которая нисходит из бесконечности, проходя и спускаясь вниз, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания их всех. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них.
0: Игулим. Третья сноска.
1: Третья сноска выясняет, что это означает, это свойство тонкой линии кава, которая нисходит из бесконечности и распространяется вниз. Пояснение. В 10 сферот игулим, как известно, имеется прерывание и пустое место от сферы к сфере, а именно в мере 7 сферот прямого свечения, имеющихся в данной сфере. Однако в 10 сферот кава там нет между ними никакого прерывания вообще. Они начинаются от света бесконечности и распространяются вплоть до центральной точки, то есть до четвертой стадии пхины далет, которая называется малхут, ниже которой нет никакой сферы. То есть первых 10 сферот, которые распространились от бесконечности в виде прямой линии кава, и поэтому они называются также 10 сферот Адама Кадмона. Так вот, там нет между ними никаких прерываний вообще. И поэтому Ари говорит, что сферот кава соединяют также 10 сферот и гулим, потому что 7 нижних сферот из каждой сферы де йошер соединяют 10 сферот верхней сферы и гулим с 10 сферот нижней сферы де гулим. И это потому, что имеется свечение в 10 сферот сферы Хохмы де Игулим, которые получают от 3 первых сферот сферы Хохма де Йошер. И поэтому обязательно этот свет проходит через 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер. Ведь три первые сферы, и таким образом три первые сферы из сферы Хохма де Йошер обязаны получить от 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер и передать 10 сферот сферы Хохма де Игулим. И получается таким образом, что 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер соединяют 10 сферот сферы Кетер де Игулим с 10 сферот сферы Хохма де Игулим, и тоже так же между Хохмой и Биной и так далее.
0: Понятно, да? Ну, вы, наверное, не уловили слова. Но это просто слова. У нас есть Кетер, Хохма, Бина. Свет проходит через вот этот цинор, через эту трубку. И то, что есть в них, входит в 10 сферот Игулим. Потом хесед, проходит гура, тиферет, нецех, через Хесед, Гура, Тиферет, Нецех, Од, Исот, Малхут и входит
2: кетер, хохма, бина,
0: в Кетер, Хохма, Бина, Хохмы. Отсюда и ниже это Хохма. Здесь выше это Кетер. И он входит в 10 сферот Игулим, Хохмы. Что же соединяет 10 сферот Игулим Кетера и 10 сферот Игулим Хохмы? Зад. 7 нижних.
2: Зад Маши Михабер.
0: Это то, что соединяет. То есть, с одной стороны, Кетер, Хохма, Бина очень важны, потому что они наполняют 10 сферот вот этих. Да? Игулим. Но, с другой стороны, Зад очень важен, потому что он соединяет Игулим друг с другом. И если бы не было вот этих зад, то не было бы связи между Игулим. Тогда свет из бесконечности не смог войти бы и наполнить Игулим. То есть есть важность в Гар, и есть важность Зад. В Гар три первых сферы, там есть свет Игулима, наполняет их, а Зад важный, потому что он связывает Игулим, вот эти круги. И слово «связующее», оно очень такое здесь глубокое. Оно содержит в себе много всего. Что значит связывают между игулим кетера и игулим хохмы? Что есть взад, что он связывает? Какие свойства там есть? Связывающий, он должен быть как посредник. То есть он содержит в себе оба свойства. Как он работает? Вот эта часть, йошер, цинор. После того, как свет, кава, гар, проходит через все игулим, он готов привести себя в соответствие с, к зад. И когда зад работает в том, чтобы уподобить себя игулим, он становится уже сам в танта, которая проходит в нем. Он становится подобным гар йошер. И через гар йошер входит в игулим. То есть здесь есть... Мне не кажется, что он подробно это рассматривает, но тут есть много таких вот еще нюансов, таких тонкостей. Да.
4: Гилад.
1: Он объяснил, почему кетер хохма бина бьёшер распространяет свой гулим, а взад они не способны распространять свой гулим?
2: Игулим за пхина тайнцов.
0: Игулим — это свойство бесконечности. Эйнсов. Нет ограничений. И то же самое у нас есть в кетере хохма и бине. Они находятся еще до получающих килим, и в них тоже нет ограничения. Поэтому они могут быть в связи между ними. Но взад, там же есть ограничения. Хесед гурати ферет, это подобно кетеру хохма бина. А нецеход есот, нецеход — это зерампин и малхут. Есот — это их включающее, а малхут — это уже само кли. И здесь уже нету, нельзя говорить об подобии игулим.
1: Так как же так, что свет проходит через то, что ограничено в то место, где нет ограничения?
0: Как Малхут Высшего становится кетером Низшего? Об этом ты, по сути, спрашиваешь. Ведь Малхут Кетера становится кетером Хохмы. Нет никакой связи между ними. Есть такой прорыв с одного уровня на другой, с одной ступени на другой, и тогда на ниже стоящей ступени все начинается заново. Кетер — это бесконечность в этой ступени, а не то, что Малхут становится кетером. Она завершает предыдущую ступень, и тем, что она завершает ее, она приводит к тому, чтобы начался кетер, и это новый решемот, и это вообще все новое. Есть понятие неживой уровень, есть растительный, есть животный, и есть говорящий, и такой разрыв между ними. Даже несмотря на то, что есть промежуточная ступень. Вот так. Мы изучаем, что есть такой прорыв из Малхут Высшего в Кетер Низшего. Да.
1: Зад проходит через игуль, малхут, скажем, малхут бесконечности кетер или малхут бесконечности хохма. А где происходит, где существует зад? Где этот тенор?
0: Я не понимаю, что значит «где». Там, за углом. Что значит «где»?
1: Он пишет, что тенор, этот канал проходит через 10 сферот. И это называется игуль кетера. Ну, как бы проходит в игуль кетера. А так он проходит как бы через 70 сферот или только кетер хмайбина?
0: Кетер хмайбина де йошер связывают 10 сферот де игулим и наполняют 10 сферот игулим. Зад не связан с игулим, он лишь соединяет, связывает их. Я не знаю, что такое граница, не влезай в эти вещи, границы, не границы, вообще, что такое граница в духовном. Просто так не говорят. Это состояние, и определения должны быть точными.
1: Из этой модели можно понять, как должно происходить распространение методики исправления всего мира, методики Каббалы, исходя из этой модели.
0: Я не хочу в это вдаваться. Это настолько глубоко, это настолько объемно, что нам осталось 5 минут до конца урока. Если вы хотите знать, как в нашем мире существует игулим, йошер, в каком виде они находятся, как мы в нашем мире можем использовать связь между ними через йошер к игулим каждого, эта тема очень недостойная. Но это отдельная учеба, буквально. Может быть, сможем это как-то прояснить.
1: А какова роль Зат Малхут? Это же последняя точка внизу.
0: Зат де Малхут выходит в этот мир, находится в Игулим в этом мире. Это роль Зат де Малхут. Еще? Ну, закончим урок.
1: Да, друзья, так мы хотим сейчас, в то время, когда у нас есть возможность углубиться в эти вещи, Рава, через вопросы и ответы, мы приглашаем всех, выставляя знак «Вопросы» в системе Арвуд, либо поднимать руки в зале. Кто там? Ави, я вижу, что он поднял руку, но нет особо. Может, мы тогда зададим вопрос? Мы находимся сейчас уже на каком? Наверное, на 5-м уроке по этой теме «Игулим ве-Йошер». Так давайте между нами так вот поговорим и ответим друг другу. В чем есть разница между «Игулим» и «Йошер»? Давайте попробуем ответить. Даже если мы не совсем правильно ответим, это не важно. Важно почувствовать желание товарища войти глубже в эти понятия. Что такое Игулим и Йошер? Чем они отличаются? Пожалуйста, Лиор.
4: Микрофон?
0: Мне кажется, что Игулим это то, что создано Творцом со стороны Творца, со стороны природы, а Йошер это работа творения.
1: Спасибо, Лиор, еще. Рахамим, ты хочешь сказать, что такое Игулим и Йошер?
0: Большое спасибо. Прежде всего, Игулим — это желание без экрана, а Йошер — это желание, исправленное с экраном. Вы позволите задать вопрос?
1: Потом. Мы хотим послушать сначала товарища. Спасибо, Рахамим. Еще? Еще вопрос, еще, пожалуйста. Другими словами, что это? Гай?
0: Мне кажется, что Игулим — это кли, а Йошер — это то отношение, которое человек развивает относительно дающего, что связь с ним важнее, чем то, что он получит.
1: Прекрасно, здорово послушать товарищей, как они воспринимают учебу. Асав, главное нам — слушать товарищей.
0: Кажется так, что Йошер — это состояние, в котором сопротивление естественному желанию получать, потому что важность Творца больше, тут есть такое сопротивление, работа с Авиютом, а Игулим — это уже наполнение клита, совершенство, которое клей чувствует уже после этого сопротивления. Ну, очевидно.
1: Спасибо, Асав. Кто еще? Исраэль?
0: Игулим — это кли, а Йошер — это Цинор и свет.
1: Спасибо Израилю. Давайте мировой кли. Ну, пожалуйста, ставьте вопросы, выставляйте ваши вопросы, добавляйте. Мировой кли. Ну ладно, хорошо. К чему мы перейдем сейчас?
0: Сейчас мы пойдем с хисароном, который мы слышали, товарищи, от товарищей. Мы посмотрим ответы. Ответы садик, это 90-й. Ответ, что такое, в чем отличие между сферот де Йошер и сферот де Игулим? 90-й вопрос, ответ.
4: כן, והתשובה בעמוד צדיק דלת. שוב פעם השאלה, מהו ההבדל
0: вопрос, בין ספירות ביושר וספירות עיגולים? отличие между ספירות יושר и ספירות עיגולים? Вся разница между ними только в экране, который имеется в Йошер и отсутствует в Игулим.
5: לא, העמוד הוא צדי ד', השאלה,
4: התשובה היא צדי.
1: סטרניץ 94-я.
0: Вопрос 90-й. В чем отличие между сферот де Йошер и сферот де Игулим? Ответ. Вся разница между ними только в экране, который имеется в Йошер и отсутствует в Игулим. Есть еще вопрос.
1: Подожди, посмотрите, как здорово Бальсулам объясняет одним предложением.
0: 113-й вопрос. 113-й вопрос. Каким образом находится сферот де Йошер внутри Игулим? 113-й вопрос. Ответ. Ответ на 113-й вопрос, который звучит так. Каким образом находится сферот де Йошер внутри Игулим? В каждой сфере определяется, что в ней имеется рож, который называется гар, три первые сферы, и гуф, который называется зад, семь нижних сферот. Так как в сфере кетер имеются гар и зад, и также и в хухме есть гар и зад, и то же самое в бине и так далее. А место нахождения всех десяти сферот, гар и зад, и гулим, на месте рож и гар, де Йошер исключительно. Так как 10 сферот де Игулим, сферы кетер, окружают только гар, кетер и Йошер, а зад де кетер де Йошер свободны от Игулим. И также все 10 сферот хухмы и Игулим окружают только гар хухмы де Йошер. А зад хухмы де Йошер свободны от Игулим, и также и у всех. Если есть вопросы об этом, это тоже хорошо, потому что мы это тоже слышали на уроке. В чем разница между кав, его гар, гар кава и зад кава?
5: Да.
1: Так, пожалуйста, вопрос. Оран, пожалуйста, вопрос.
0: Если можно сравнить то, что написал нам, что есть игуль, внутри игуля и цинор между ними, то есть так он изобразил мир Ак и чертеж, который мы обычно изображаем с линиями, каждый раз, когда это закругляется, то это расчет, который производит парцуфим в рож мира Ак, и каждый раз, когда это спускается к следующему игулю, можно сказать, что это ор пними. Можно ли сравнить игуль и цинор между ними, и вот чертеж, где есть гальгаль тавсак мабон?
1: Да, Орен, я бы прежде всего дал какое-то предисловие. Мы изучаем Игулим Вейошер, это такое понятие общее, системное. Мы оставили распространение сверху вниз, миров, Адам Кадмон, Ицера Асия, и изучаем сейчас такое системное понятие Игулим Вейошер. Это относится ко всему. Ну, в общем-то, что мы в конечном итоге изучаем? И Раф объяснил это несколько раз, то, что мы изучали. Нет, в общем-то, ни Игулим, ни Йошер, есть только желание получать. Это единственное, что было создано. А перед тем, как творение совершает сокращение, есть только распространение, желание получать полностью, в совершенном виде. Это называется игулим. Тоже желание получать, обрати внимание. А после того, как творение совершает сокращение и делает расчет, сколько может получить ради отдачи, сколько не может. Это называется линия. Это все. И когда мы слышим всякие объяснения, чертежи и так далее, нужно не забывать эти основные понятия. Это основа. Ничего другое не создано, кроме желания получать. Желание получать круглое гуль — это то, что было до сокращения. А линия — это уже когда работаем с экраном, с отраженным светом. И сейчас мы, может быть, не будем сейчас стараться все, что касается распространения. Смотрите Игулим и Йошер. Будем смотреть только то, что касается системного подхода.
0: Я, конечно, могу добавить, но если есть еще вопросы, то мы предпочтем вопросы. Мак 167.
6: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Я не знаю, если вообще мы правильно поняли, но получается, поправьте, если неправильно, что между сферот да Игулим существует прерывание. А в сферот Кава этих прерываний нет. Если это так, то почему так происходит? Спасибо.
4: Ктиот бема ктиот?
0: Прерывание между чем и чем?
4: А, окей. Бесегар, они амшихле дабер каха бецура клалит.
0: Я продолжу так говорить в общем. То, что мы слышали на предыдущих уроках, что свет, он прежде кли, упреждает кли. Когда мы говорим о мире бесконечности, что там уже находятся эти игулим, они находятся друг в друге, и они называются игулим десяти сферот. Кетер, хохма, бина, зарампин, малхут. Игуль один внутри другого, и нет разницы между ними. Он и имя его едины. После мира сокращения, Улам Цимцум, когда у нас есть уже мир Адам Кадмон, там есть работа в линии, Кав, Йошер. Это Малхут, только Малхут, которая решила, после того, как устыдилась, захотела уподобиться Высшему, ее стремление растет, и она готова поставить на себя экран и принимать только то, что она может, с намерением ради доставить наслаждение Творцу. Это вся работа в Каве. Сейчас мы говорим о Каве, да, что есть там 10 сферот. Верно? Есть там гар, и есть зад. Мы услышали на уроке, что в его гар он наполняет своим гар 10 сферот игулим. Первый раз игулим кетер. Гар его, как мы услышали на уроке, там нет ограничений. Кетер, хохма, бина, кава. Там нет никаких ограничений. Это как рожь парцуфа, когда мы говорим, где есть связь с корнями келим. Это над авиютом, это над экраном. Там эти гар могут наполнять все 10 сферот игулим. В игулим нет экрана. Теперь через кав наполняют игулим. А в зад его, в семи нижних, там нет связи с игулим. Но все-таки эти зад, они связывают со следующим игулим, с игулим хохма. И снова своими гар там наполняют 10 сферот игулим хохмы. То есть зад, он влияет на другого, да, он продолжает развитие. И был вопрос, как Малхут Высшего превращается в Кетер Низшего. Тут есть прорыв, новый уровень, новая ступень. Когда Азад дошел до Малхута, и отсюда становится Кетером? Нет, не становится Кетером, потому что там есть прорыв в совершенно новую ступень, которая сейчас раскрывается в Малхут, в работе Кава. И снова тот же принцип Гар и Зад. Гар наполняет 10 сферот и Гулин, а Зад связывает со следующей ступенью.
1: Я скажу, может быть, добавлю несколько слов и вопрос. Спасибо, Геня, за вопрос. Вот эта связь между Игулим и Йошер, когда мы говорим о связи между ними, обычно начинается путаница немного. Так вот эти вещи, которые мы слышали от Рава и видели этот рисунок, что Гар, линии Кава наполняет Игулим, а Зад, семь нижних сферот Кава, связывает между Игулим. Так мы хотим сейчас немножко это более подробно так вот попытаться выяснить. Мы говорим, что в парцуве, в любом парцуфе есть Рош, и это Гар Парцуфа, Кетер Хохма Бина. Так что такое Гар, первые три верхние сферы, наполняют Игулим? О чем мы говорим? Мы говорим, что есть желание получать утворение, это единственное, что создано, это желание получать после сокращения стыда, отраженного, сокращения отраженного света, начинает работать ради отдачи. Так что такое Парцуф? В парцуфе есть рож, там еще нет получения по-настоящему света, и поэтому, когда мы говорим рож, это кетер хохма бина, а зад, семь нижних сферот, это гуф, хесед гура тиферет нецахот йесод вемалхут, то есть семь нижних сферот, это гуф парцуфа. Этот гуф уже получает света, на самом деле, то есть реально, и это происходит ограниченно, то есть там должно быть ограничение, это линия, кав, в мире подобия. А если нет получения еще на практике, в реализации, там только идет расчет, поэтому связан, там есть связь с высшим светом, неограниченный. Это называется рош, кетер хохма бина. И поэтому мы говорим, что в гуф, там семь нижних сферот, они наполняют эти игулим. Почему? Нужно просто, извините, рош наполняет игулим, кедр хохма бина, потому что там нет ограничения, а гуф парцуф, хесед гура тиферет нецахот йесод малхут, это является связью между игулим. То есть есть совершенство неограничено в рож, а зад это уже ограничено, можно что-то получить и передать дальше. И поэтому есть такая форма рош и гуф, гар в зад, три первые сферы и семь нижних сферот.
0: Да, это можно объяснить, чтобы было более понятно по природе вещей, что Творец создает килим, и это их природа, а Малхут решает работать против природы, то есть в отдаче после сокращения. И насколько она работает против природы и создает отдающий килим, она наполняет килим естественным образом, потому что нет других килим. И тогда наполняется, и можно сказать, там, где нет ограничения, на природу, в рож. Там килим наполняется. Как они наполняются? Все 10 сферот, как это создано, но уже в виде отдачи. Понятно?
1: Спасибо, Гади. Ну хорошо, Турция 7, пожалуйста.
7: Selamlar. Manevi çalışmada daire ve çizgilerin oluşturulması süreci nasıl gerçekleşir? İnsan bunu nasıl hisseder?
0: В духовной работе как процесс Игулим и Йошер происходит? И как человек ощущает его?
5: נגיד אנחנו לעבוד עם עיגולים ויושר זה עוד לא
1: скажем что работать как в плане עיגולים ויושר это ещё рановато нам говорить об этом но как-то связать эти вещи мы можем был на уроке хороший вопрос который спросил Гилад он спросил про окружающий свет и Раф ответил он говорит вот допустим мы сейчас находимся на уроке и мы стараемся привлечь окружающий свет. И у нас нет постижения этого света в линии. Там нет, мы находимся как бы перед совершенством Творца, и мы молимся за то, чтобы это как-то пришло к нам. И, может быть, как-то можно подумать, так вот сделать параллель между Гулем и Йошем в нашей работе, например, скажем.

0: к этому миру, Уламазе, и название Адам предназначено только для сферот Йошер, находящихся в первом мире, то есть для света Руах, который означает свет отдачи, но не для сферот и гулим в нем, в которых имеется только свет Нефиш, означающий свет получения для себя без возможности отдачи другим. И это корень свойства Адам, человек в этом мире.
1: Прочитаем еще раз, давайте, это интересно. Первое, ответ на первый вопрос о смысле слов. Адам Кадмон. Что такое Адам Кадмон? Это первый мир, который получает от бесконечности, и называется также одной линией Кав, которая протянулась сразу же после сокращения от бесконечности вплотную к этому миру, Ламазе. Название Адам предназначено только для сферот Йошер, которая находится в первом мире, то есть для света Руах, который означает свет отдачи, но не для сферот и гулим в нем, в которых есть только свет Нефеш, означающий свет получения для себя без возможности отдавать другим. И это корень свойства Адам, человека в этом мире. Да, давайте вспомним, что важно — это наше стремление, наше желание как можно больше слиться с этим текстом, войти в него. Это главное.
0: Можно еще добавить по поводу Адама, то, что мы слышали на уроке, что эта линия, этот кав от Адама Кадмона содержит в себе все миры. То есть этот кав, все миры, находится в Адаме, находится в человеке. Это мы и читаем в статьях. Все находится вот в этот кав де Йошер, все наше продвижение, все миры внутри человека. Только вот в этом каве, в этой линии. Вопросы?
1: Патрик, пожалуйста.
0: Я слышал от Рава, что Малхут должна отобразить свои девять первых сферот. Что это за действие? Отображение свойств.
1: В общем-то, в этом и заключается все исправление. Все исправление в том, что Малхут как бы скопирует, примет на себя все эти свойства высшего света. То, что мы слышали также на уроке, Рав коснулся этого, что мы изучаем 10 сферот. О чем мы говорим? Что мы изучаем вообще? Учение 10 сферот. О каких 10 сферот мы говорим? О исправлении Малху, творения, которое принимает на себя, приобретает эти свойства первых девяти сферот, и тогда есть 10 сферот. И мы ничего не можем знать о этих 9 сферот, если только не из Малхут. Мы слышим от каббалистов, что была первая стадия, вторая, третья. Откуда это приходит? Из того, что каббалист исправил себя, свою Малхут, и воспринял внутри Малхут эти все свойства, обнаружил и рассказывает о них. То есть мы говорим все, исходя из Малхут. И мы неоднократно слышали от Рава, что также и наше отношение к десятке, когда я смотрю на своих товарищей, я должен смотреть на них как свойство Творца по отношению ко мне, а я Малхут, а не девять первых сферот. Они по отношению ко мне работают просто в полном совершенстве для того, чтобы исправить меня. А я должен постараться это обнаружить, увидеть, что это так, и работать с этим так, как будто я чувствую это, и хотеть, по-настоящему хотеть, чтобы через этих товарищей пришли ко мне свойства Творца.
0: Желать это отразить в себе или отобразить? Что значит отобразить свойства?
1: Отображение,
0: может быть только из себя, когда мы учим, что наше желание относительно ближнего — это подобие свойств, со свойством отдачи, исходя из нашей работы, из нашего усилия, работать с точкой в сердце, с тем пробуждением свыше и усиление нашего желания уподобиться Высшему, это именно

0: есть в этом стремлении относительно ближнего, когда я забочусь о других, тогда я уже не забочусь о себе. Я свободен от себя и открыт для того, чтобы уподобиться высшей силе, или, по крайней мере, необходимости того, чтобы достичь этого подобия, правильное требование, отчаяние в собственных силах. Как мы учили на первой части урока, что все зависит от этой внутренней молитвы, в которой даже нет слов. То есть это потребность, это стремление наше уподобиться Высшему.
1: Хорошо, мы видим, что есть еще вопросы. Но у нас время наше закончилось, к сожалению. Мы благодарим всех товарищей за их стремление и участие, и Творец завершит все.
0: Я должен сказать еще несколько слов. Когда мы читаем здесь действительно об основах, о первоосновах высшей системы, таким образом, что мы читаем больше, чем мы слышим и говорим об этом, и очень важно вот это усилие прилагать его и так подготовить себя к уроку. Потом это видно во всех учениях десяти сферот. Это я очень рекомендую, может быть, с этим вопросом выйти из урока. Мы немножко слышали об этом во время урока. Во мне это очень горит, и я хочу передать это. Вопрос: в чем разница между четырьмя стадиями или наранхай, свет, нефеш, рох, нешама, хая и хида, и между десятью сферот? В чем разница между этими вещами? И об этом вы можете почитать в 80-й сноске. Очень стоит это почитать. Там есть такие основополагающие вещи этой науки. И читая это, мы можем лучше связаться с нашим источником.
1: Спасибо. И перейдем к сообщениям, дорогие друзья. Завтра у нас пятница, и у нас будет праздник Рош-а-Шана, новолетие, 11 сентября, пятница. Утренний урок у нас будет как обычно. Потом у нас будет трапеза хумуса, как обычно. А потом у нас будет дневной урок, как обычно, в 12. А в 2.30 и до 4 часов у нас будет трапеза, посвященная, праздничная трапеза, посвященная празднику Рош-а-Шана. Будет проходить в двух залах, на галерее и в общем зале.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом.
0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава 21 мая 2002 года, который основывается на статье «Что означает половина шекеля в работе 2». Это находится в трудах Рабаша, первый том, 233 страница. Прочитаем десятка. У нас в распоряжении 32 минуты. Пожалуйста.
2: Мау махацита шекель баавода бет.
3: Что такое половина шекеля в духовной работе? Два. Писание говорит, когда будешь проводить общий подсчет сынов Израиля, буквально вознесешь главу сынов Израиля. Пусть каждый даст выкуп Творцу за душу свою, и не будут поражены они мором при их подсчете. Вот что дадут они каждый проходящий подсчет. Половину шекеля, священного шекеля, богатый не больше, и бедный не меньше половины шекеля должен дать, как приношение Творцу для искупления душ ваших. И следует понять с точки зрения работы, на что указывает нам именно половина шекеля, а не четверть или треть шекеля. Дело в том, что надо знать счет Израиля. В таком случае, на что указывает нам именно половина, а также, что значит богатые не больше и бедные не меньше. Зачем мне слышать это? Ведь даже малый ребенок понимает, что если мы возьмем у кого-либо меньше или больше, мы не узнаем счет Израиля. А также, что значит, и не будут поражены они мором. Известно, что целью творения было, поскольку желание его насладить свои создания, но для того, чтобы это благо было в совершенстве, то есть в нем не было свойства стыда в момент получения блага и наслаждения, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть до того, как человек может направить свои действия, чтобы они были ради отдачи, не будет ощущаться благо и наслаждение, а оно будет ощущаться только, когда будет заниматься Торой и заповедями, для того, чтобы от этого было наслаждение для Творца.
0: А потом, когда уже будут у нас отдающие келим, тогда раскрывается благо и наслаждение, которое находится в качестве залога в Торе и заповедях, и получают тогда благо и наслаждение, которое заложено в замысле творения, из-за чего Творец и сотворил мир. И поскольку человек создан по своей природе стремиться только лишь к собственной пользе, в таком случае откуда человек может работать над намерением отдачи Творцу? Что называется, что человек будет прилагать усилия во всяких работах, чтобы Творец наслаждался от этого. Потому что тогда тело спрашивает, что будет тебе от того, что Творец будет наслаждаться? Ведь ты должен совершать действия, чтобы ты наслаждался. И почему вдруг сказали нам мудрецы, все действия твои будут ради небес? Как можно сделать что-то против природы? И еще спрашивает тело, какая разница Творцу, что творения будут делать ради себя? То есть, что действительно будут наслаждаться, ведь его желание — дать благо своим творениям. Получается, с одной стороны, дано человеку наслаждаться жизнью, то есть чтобы работал ради себя, и это естественно. А с другой стороны, говорят, что не должен человек идти согласно природе, в которой родился, а должен работать ради Творца. И насколько дают понять в разных видах объяснений, тело не может понять этого. Хотя иногда тело соглашается, что стоит работать ради Творца. Но когда оно приходит к практическому действию, то есть когда стоит перед ним нечто, от чего тело насладится, и он должен отказаться от этого, поскольку не будет от этого никакой пользы, а только лишь Творцу, тогда тело выбирает собственную пользу и отказывается от пользы Творца.
3: Поэтому выходят у нас две вещи. Первое. Поскольку необходимо верить словам мудрецов, что нужно делать все ради небес, хоть тело и не понимает этого после всех объяснений, которые дают ему, поэтому сказали наши мудрецы, и так определил Рамбам, в практическом действии. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и весь неграмотный народ, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножится разум их, не преисполнятся они большей мудростью, приоткрывают им тайну эту очень постепенно. И возникает вопрос, что значит, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудростью? То есть, что называется мудростью, и что такое большая мудрость, чтобы мы могли различать, когда уже можно раскрывать ему тайну эту постепенно. Однако начало работы человека, когда он начинает работу, нужно говорить телу, что стоит отказаться от материальных наслаждений, которые являются только свойством тонкой свечи относительно блага и наслаждения, которое есть в Торе и заповедях. Получается, что в той мере, в которой он верит, и вера светит ему, тело согласно сменить маленькое наслаждение на большое наслаждение. Как в материальном, когда человек прилагает свои усилия, и то, что он приобрел как оплату за свои усилия, и отдает это, чтобы добыть пропитание для обеспечения своего дома, поскольку у него есть большее наслаждение от того, что он покупает продукты для своего дома, чем деньги, которые он обрел посредством усилий.
0: И также в той мере, в которой вера светит ему, что будет у него большее наслаждение от занятий Торой и заповедями, тогда он готов отказаться от материальных наслаждений, чтобы достичь больших наслаждений. Но иногда бывает, что человек получает падение в вере и желает получить оплату, тогда, конечно, трудно ему отказаться от материальных наслаждений. Но если он оберегает себя и находится в хорошем окружении, тогда тело не сопротивляется такой работе, поскольку это не называется против природы, ведь он говорит, что получит большую награду, то есть большее наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. Получается, что эта причина является сильной причиной, которая может обязать человека отказаться от материальных наслаждений, который запретила Тора, и все ради того, чтобы получить большее наслаждение. Второе. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы все его действия были ради небес, то есть против природы, и это по причине исправления творения, чтобы творения могли получать благо и наслаждение, без стыда. Поэтому дано исправление, что человек должен намереваться, что все, чем он наслаждается, это только ради пользы Творца. То есть, что Творец наслаждается от того, что творение наслаждается. Потому что это было целью творения. Но иногда тело чувствует, что не может быть такого, чтобы он был с тем же разумом и пониманием, которые были у него в то время, когда он начал заниматься святой работой, и что в том же разуме он находится все время. И нет у него никакого продвижения, а только лишь в количестве. И когда он начинает задавать вопросы относительно этого, это называется то, что мы спрашивали. Что такое мудрость и что такое дополнительная мудрость? Мудростью называется, когда он уже выполняет Тору и заповеди. А дополнительной мудростью называется, когда он хочет понять значение Торы и заповеди, к какому состоянию это должно привести человека. Что и называется намерением, то есть намереваться в выполнении Торы и заповедей, чтобы это привело его к какой-то ступени. И это называется дополнительной мудростью. И тогда начинают раскрывать ему эту тайну, то есть что такое работа лишма, то есть дают понять, что необходимо работать не ради получения награды, а только все ради Творца.
3: А когда он достиг большей мудрости, то есть начинает понимать, что Тора и заповеди, конечно, в этом есть то, о чем сказано, что это мудрость ваша и разумение ваше в глазах народов. Но на это есть скрытие. Ему говорят, что это верно, но это есть скрытие. Из-за исправления, потому что цель состоит в том, что человек должен прийти к слиянию с Творцом. А это достигается через подобие по форме. То, что называется, что все действия его будут ради отдачи. И здесь человек начинает уже быть работником Творца. В работе работник Творца означает, что он работает ради Творца, а не ради собственной выгоды. И тогда работа, в которой он работает, то есть то, что он хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, является началом того, что человек начинает входить в изгнание под властью желания получать ради себя. И у него нет никакой надежды выйти из этого изгнания. Он нуждается только лишь в милосердии небес, то есть чтобы сам Творец вывел его из изгнания, как произошло в Египте, как сказано в Агаде, и вывел его Творец из Египта не с помощью ангела, а сам Творец собственный, персоной. Однако то, что человек чувствует, что он в изгнании под властью желания получать для себя, человек не может почувствовать это за один раз. То есть тот момент, когда он начинает работать для того, чтобы выйти из-под его власти.
0: Но такое кли называется хисарон, то есть хисарон. Потребность получить силу выйти из его кли получения — это человек приобретает не за один раз, но для этого необходимо время и усилия. И тогда с помощью долгого времени у человека есть место, чтобы почувствовать, что не в его возможностях выйти самому. Но это время приводит человека к потребности в страданиях, чтобы почувствовать, насколько хорошо было ему выйти из изгнания, и плохо, когда он находится в изгнании. И по этой причине даны человеку подъемы и падения. И он должен понять, что между подъемами и падениями и то, и другое приходит к нему свыше. И вместе с тем человек во время работы должен сказать: «Если не я себе, то кто же мне?» И в то время, когда человек приходит к состоянию, когда его хисарон является уже полным хисароном, это называется, что у него есть уже кли для получения наполнения, чтобы наполнить его хисарон. Тогда приходит время, когда Высший наполняет его кли. Известно, что нет света без кли, как нет наполнения без хисарона. Согласно этому, выходит, что совершенная вещь называется свет и кли, который делится на две части. Первая часть — это кли, то есть хисарон. Вторая часть — это свет, то есть наполнение. В соответствии с этим получается, что когда человек молится Творцу, чтобы наполнил он его хисарон, это называется половиной, то есть создание хисарона, и это кли, которое Творец наполняет. Это, как сказали мудрецы, молитва сделала половину. И это нужно объяснить. Молитва — это когда человек молится Творцу, чтобы наполнил ему то, чего ему недостает, это уже называется половиной. То есть первой половиной, которая в руках человека. А вторая половина — в руках Творца. То есть что Творец должен дать свет, и тогда это будет цельным.
3: Однако свет и кли имеют много объяснений. И если дать определение, что такое кли, можно сказать, что это хисарон. И неважно, чего недостает. Например, иногда бывает, что человек чувствует, что ему недостает кли для получения высшего блага, поскольку высшее благо не может прийти в кли, когда он не может построить намерение ради отдачи. А поскольку он чувствует, что находится под властью желания получать ради себя, получается, согласно этому, что ему недостает кли, в который он мог бы получить благо. Выходит, что он не молится о том, чтобы ему дали благо, а он молится о том, чтобы ему дали кли, которое называется желание отдавать. Выходит, что молитва его сделала половину. И это объясняется, так объясняется, что молитва сделала половину кли, а Творец должен дать вторую половину кли. Получается, что две эти половины на самом деле являются целым кли, а не светом. А с другой стороны, нужно сказать, что хисарон находится в руках человека, и это называется первой половиной кли. А наполнение кли, то есть чтобы у него было желание отдавать, что называется, второй половиной кли, считается светом, поскольку желание отдавать, то, что Высший дает ему, это наполнение этого хисарона. А всякое наполнение называется светом относительно хисарона.
0: Из сказанного нам нужно объяснить то, что мы спрашивали, на что указывает нам половина шекеля, когда Тора говорит именно половину, и богатый не преувеличит, и бедный не уменьшит. И дело в том, что нужно объяснить написанное: «Ибо вознесешь главу сынов Израиля», потому что глава надо объяснить, как написано, «Да будет желание, чтобы быть головой, а не хвостом». То есть, чтобы были свойства Израиль, что это буквы «ли рож», «мне голова». Это то, что называется «и каждый дал выкуп за свою душу». То есть человек должен выйти из изгнания, что называется выкупом души от ситрахра. Поэтому написано, И это даст каждый проходящий подсчет. Объяснение. Те, кто чувствует, что они нарушают указания Торы по причине того, что они находятся под властью желания получать половину шекеля, то есть, что они должны дать молитву, чтобы Творец вывел их из изгнания. И молитва сделала половину, то есть кли желания к этому, это называется половиной. Как мы объяснили, что благодаря этому будет у них совершенная вещь, то есть они удостоятся святого шекеля, то есть будет у них половина шекеля, что является кли. И на это Творец дает свет. И тогда это уже называется цельным. И это то, что написано: «Пусть каждый проходящий по счету даст это». То есть те, которые сами ощущают, что они нарушают указания Торы и хотят дать выкуп за душу свою, чтобы душа их вошла в святость, то есть чтобы была у них сила делать все ради небес. Они должны дать половину шекеля.
3: То есть, как сказано выше, молитву. То есть они должны дать молитву и не сдвигаться от того, чтобы молиться, пока не будет полная мера хисарона и желание выйти из изгнания. То, что находится под властью желания получать ради себя. И через то, что они дадут свою половину, они удостоятся святого шекеля, чтобы вторая половина, которая является наполнением молитвы, была бы вместе с святым шекелем, то есть бы был один целый шекель святости. И отсюда поймем то, что мы спросили. Что он говорит нам, сказав: «Богатый не умножит, а бедный не уменьшит». Ведь малый ребенок понимает, что если хотят знать счет чего-либо, нет сомнения, что каждый должен дать ту же сумму. И следует объяснить это в плане работы, что Тора говорит нам здесь большую вещь, которую следует знать. Для Творца маленький и большой равны, как сказано, равный сравнивает малого и большого. Это означает, что человек думает про себя, что он богат добрыми делами, и поэтому ему полагается то, что Творец должен помочь ему, и он не должен так долго молиться о том, чтобы Творец наполнил его хисарон. Поэтому, если он уже молился, и согласно тем достоинствам, которые есть у него, Творец должен был сейчас же дать ему желаемое. А если Творец не помогает ему сейчас же, согласно его пониманию, он прекращает молиться и говорит: другие люди, которые ниже его, должны воздать много молитв, чтобы Творец помогал им. Поэтому он убегает с поля боя.
0: Поэтому написано: «Богатый не умножит», что означает, что богатый не должен думать, что он слишком много дает молитвы, согласно его пониманию. А есть определенная мера в хисароне и в необходимости, что именно благодаря тому, что человек приумножает молитву, он получает больше хисарон, чем тот, который есть у него. То есть, поскольку большой свет нуждается в большом хисароне, чтобы было у него ощущение хисарона, в том, что он находится в изгнании под властью желания получать и не может выйти. И все то время, пока нет у него настоящих страданий, все еще не называется настоящим хисароном, чтобы это называлось молитвой, которая бы считалась половиной шекеля. и должны знать, что по поводу работы называется молитва хисарона, потребностью, то есть то, что человек ощущает в своем сердце, как недостающее ему, это называется молитвой, а не то, что он произносит устами. Ибо то, что сказали мудрецы, что молитва — это работа в сердце, то есть то, что сердце чувствует, чего не хватает ему. И согласно тому, что сердце чувствует потребность в том, чего нет у него, в этом измеряется величина молитвы. А по поводу шекеля истолковали в Зоре, что это означает весы, которые взвешивают недостатки и наполнения, так как они считаются светом и кли. Поэтому свет не может прийти, кроме как на подходящий ему кли, так как потребность в наполнении находится в сердце. Поэтому и свет приходит к ощущению сердца и не имеет никакого отношения к тому, что говорят уста во время молитвы. Получается, что с помощью того, что человек отдает свою половину в молитве, когда ощущается потребность в сердце, тогда Творец дает свет, который является святостью. И оба они, то есть хисарон и свет, будут одним святым шекелем. И это то, что написано «половина шекеля», потому что тогда эта половина еще не является святой. Но в то время, когда Творец дает ему свет, поскольку свет в Торе возвращает к источнику, тогда из двух этих половин состоит святой шекель. Это написано в святом шекеле. И в вышесказанном поймем, что написано, и бедный не уменьшит. То есть тот, кто чувствует себя бедным в отношении таланта и хороших качеств, им не хватает соображения того, что они слабы характером, потому когда они молятся, чтобы Творец помог им дать и дал силы, чтобы он был в состоянии преодолеть зло в себе, и чтобы у них была сила работать ради отдачи, поэтому он оправдывает Творца в том, что Творец не принимает его молитвы, потому что он беден.
3: В таком случае, что же он должен делать, кроме как убежать с поля боя и сказать, что этот путь только для богатых? И об этом предупреждает нас Писание, бедный не уменьшит. То есть, как сказано выше, что каждый дал выкуп за душу свою, чтобы выйти из изгнания и удостоиться избавления. Для Творца все равны, как сказано, и все, кто верит, что Он добрый в желании и равный уравнивает малого и большого. То есть относительно Творца нет никакой дискриминации, а Он отвечает всем. Однако каждый должен прийти к ощущению хисарона, чтобы знать, чего не хватает ему, и молиться об этом. А сама молитва увеличивает хисарон и боль от того, что он далек от Творца. А когда человек раскрывает все молитвы, которые он должен раскрыть, тогда он получает вторую половину шекера. И тогда это уже все является святостью, как сказано в святом шекере. И тогда не будет среди них мора, что означает, что грешники при жизни своей называются мертвыми, как приводится в ТЭС, что причина этого желания получать, которое находится в отличии по форме от Творца, а отличие по форме создает разделение, поэтому они отделены от источника жизни, и поэтому они называются мертвыми. Получается, что благодаря молитве, которая является половиной шекера, который человек должен дать, и если эта отдача находится в совершенстве, то Творец дает вторую половину, то есть свет. И благодаря этому человек уже может работать ради отдачи. И это считается, что он удостаивается слияния с Творцом, то есть прилепляется к источнику жизни.
0: Из вышесказанного выходит, что есть два пути, которые заставляют человека убежать с поля боя, даже в то время, когда он входит в работу, чтобы удостоиться быть слитым с Творцом. Ибо после того, как человек начинает идти путем истины, тогда открывают свыше его низменность. То есть все, что он преодолевает, он получает свыше то, что называется отягощением сердца по причине того, что написано, чтобы мне свершить все эти мои знамения внутри него. Это значит, что вследствие этого будет место для того, чтобы раскрылся свет Торы, называемый буквами, что и возвращает его к источнику. То есть, что нет света без кли. Поэтому посредством отягощения сердца раскрывается хисарон во все его потребности и мера, которые уже все, что нужно, это Творец знает, когда кли будет готова к этому. Поэтому иногда человек убегает с поля боя в то время, когда он видит, что он уже много молился, по его мнению, а Творец не обратил на него внимания. Тогда иногда человек оправдывает Творца за то, что Творец не обращает внимания на его молитвы. А он говорит, что это потому, что ему недостает характера во всех отношениях, как в способностях, так и в свойствах и тому подобное. И на это сказано, и бедный не уменьшит. И это означает, что человек не умолит себя, чтобы сказать, что Творец не может помочь человеку настолько низкому, как он. И это оно, то, что сказано. Велик Творец, низкий увидит. А иногда человек выходит из работы, потому что не знает, что он богат. То есть у него много Торы. А есть у него много дел, и он знает, что он возвышенный среди людей. Поэтому, когда он просит Творца помочь ему, чтобы делать все ради отдачи, почему Творец не обращается к нему? Потому что он знает, что он уже воздал много молитв для этого. Поэтому он говорит, что Творец не хочет ему ответить. И поэтому он убегает. Но человек всегда должен преодолевать.
3: Да, мы слышим, что Рабаш говорит нам о том, что такое молитва, и как молитва — это все, что человек должен делать, это на самом деле работа человека.
0: Он пишет, что молитва — это работа в сердце, он определяет несколько раз, что он пишет, что молитва — это то, чего не достает сердце человека, и в другом месте говорит, что это то, что в его сердце, а не то, что он произносит устами. Перейдем к уроку.
3: Мы прослушали статью «Что такое половина шекеля в работе» из Шлаве Сулам второго тома, страница 233, Рыш Ламет Гимл. Что Рав хочет сказать здесь? По-видимому, он хочет сказать здесь, что не человек должен думать о себе, что он сильный, что он слабый, что он герой или нет, что он умный или нет, а он должен приложить усилия, которые действительно он способен приложить согласно тому, как он устроен. Сказано: молитва всех уст. То есть Творец слышит молитву всех уст. Что это значит? Не важно, что человек чувствует. И не важно, какой человек чувствует. То есть каждый, то, что он чувствует в сердце, или вернее, не то, что он чувствует, а даже глубже, чем то, что он чувствует, а то, что просто находится в его сердце, это называется его молитва Творцу. Этот хисарон действуют на отношение к Творцу и на отношение Творца обратно к человеку.
1: Есть
3: более высокий слой, более внешний в сердце, когда мы чувствуем наши желания и можем обратить их к Творцу. Допустим, сейчас я чувствую, есть так, сейчас я хочу обратиться к Творцу с каким-то желанием. Допустим, я хочу что-то в соответствии с ним, в связи со своей духовной работой, в связи с целеутворением. Я обращаюсь к нему, я хочу так-то и так-то. Это желание из-за того, что оно внешнее и искусственное, которое я сейчас пробуждаю, как-то тоже воспринимается наверху, но в той мере, в которой оно, как оно внешне у меня, так оно внешнее и там, более внутреннее мое желание. Это если я действительно углублюсь в себе и проверю, что мое сердце хочет. Может быть, мое сердце вообще не хочет то, что я сейчас якобы вознес молитву. Сердце хочет что-то другое, хочет покоя, хочет какого-то наслаждения маленького, что-то такое, не целетворение, не эти высокие вещи. Это тоже называется часть молитвы. И как я сейчас обнаружил, что это мое внутреннее желание, так это воспринимается наверху. А есть еще более внутреннее желание в моем сердце, которое я вообще не раскрываю, не чувствую. Оно глубже, чем порог моей чувствительности. И это истинное желание, и оно в своей настоящей силе, в полной своей истинной силе воспринимается наверху, потому что оно самое внутреннее. И когда я получаю потом свыше ответ на мое желание, на мою молитву в целом, реакция иногда ясна мне, а иногда не ясна мне. Как правило, мы не понимаем. Каждый из нас, каждое мгновение находится в каком-то состоянии. И это состояние, конечно, является результатом ощущения сердца нашей молитвы. Но мы не умеем провести связь между тем, что у меня в сердце в внутреннем виде, и в среднем, и внешнем. И в соответствии с этим и реакция на это от Творца не знаем, потому что мы не чувствуем мое самое внутреннее желание в сердце. Прежде всего, если бы я чувствовал его по-настоящему, первое, если бы я ощущал, насколько оно находится в противоречии с тем, что я действительно должен почувствовать для того, чтобы продвигаться в моем состоянии, в моих свойствах, в том, как я сегодня, сейчас, но как я должен продвигаться к целетворению, если бы я чувствовал различия между ними, отклонения, я бы чувствовал какую-то коррекцию, исправление направления, мне должны были бы дать свыше, я бы понимал, какое состояние, по-видимому, Творец пошлет мне, чтобы я вошел в него, и тогда с помощью этого состояния я исправлю себя. Все эти вещи пока что скрыты от меня, но как бы то ни было, что бы ни было, то, что поднимается из моего сердца, это воспринимается наверху, в общей системе, где есть также механизм, который занимается мной лично, и оттуда, в соответствии с корнем моей души, с тем, к чему я должен прийти, приходит реакция ко мне, и эта реакция, это просто коррекция направления. И всегда это мое следующее состояние. Всегда человек возносит молитву, ман, и всегда он получает обратно мат. только до того, как он входит в духовное, он не понимает этого, не чувствует этого, может только слышать, что это так. Но после того, как входит в духовное, начинает видеть это в ясном виде и работать просто в виде очень связанном и, как сказать, соединенным с Маном и Мадом. Он видит, что у него просто есть связь и диалог такой, просто беседа с Творцом. И это, по сути дела, уже связывает его и определяет все его действия, и определяет всю его жизнь. И это называется половина шекеля, по сути дела. Половину человек дает, половину Творец дает. В общем, для работы. Мы помним примеры, которые Барсалам сказал о кибуцниках в Негеве, которые тоже не знают о своей молитве ничего, но все же их молитвы дожди принимаются наверху, и, конечно, они получат на это какой-то ответ внизу и так далее. То есть всегда то, что есть в сердце человека, во всех его слоях, во внутреннем, среднем и внешнем, ну, скажем так, я говорю это приблизительно, это поднимается наверх и принимается. Что поднимается наверх? Это просто ощущается в механизме, который приводит все творение к своему исправлению, к его корню. И в соответствии с этим исправляют сердце, которое называется желание человека, с помощью разных внешних условий, которые надо поставить ему всякий раз, коррекцию, направление относительно цели творения. Насколько наши внутренние желания будут направлены на цель творения, мы должны будем, мы нуждаемся в более тонком, тонкой коррекции, мягкой, нежной, которая будет ощущаться у нас приятно, в том же направлении, просто то же самое, как мать обнимает и помогает ребенку идти. Насколько есть большее отклонение между тем, что есть в сердце, и тем, что я должен чувствовать в моем нынешнем состоянии уже относительно цели творения, относительно возвращения к моему корню, исправление будет большим, согласно разрыву, который есть между существующим желанием и действительно, и желаемо. И тогда, конечно, сила, которая возвращает меня к источнику, будет ощущаться у меня более жестокой, у меня будут опускаться окружающие условия более тяжелые и так далее. Это, по сути дела, простой механизм. Вот так мы учим в ТЭС ман и мат от душ относительно Малхута Силута и обратно, как они действуют на душе.
0: Кен.
3: Да.
0: Как в нашей работе я могу, если я вообще могу повлиять на это внутреннее желание?
3: Как я в нынешнем состоянии могу что-то произвести в правильном направлении, чтобы было? Я должен знать, какова цель творения, что от меня хочет Творец. Каково желание моего сердца, то, что называется осознание зла? Насколько я в теперешнем состоянии, не тот я, который должен быть уже в теперешнем состоянии, не как я должен быть в идеале, там, в моем корне, когда я приду к окончательному исправлению, а сейчас всегда относится, не относится к пятилетнему ребенку, как к десятилетнему. К нему относится как к пятилетнему, И если, не дай Бог, он отстает, то есть страдания разные, лечение, помощь, чтобы как-то поддержать его, помочь, чтобы он... Ну, всегда ты должен быть хорош относительно того состояния, в котором ты должен быть. Не кто-то другой, и не ты на каком-то другом уровне развития, а на данный момент. Поэтому человек должен всегда, и на данный момент, как ты должен быть, у тебя есть сейчас все данные раскрыть, видите, и понять, в порядке ты или нет. Это уже зависит только от твоих усилий. Нет неисправности свыше. Все неисправности находятся в тебе, и тебе дано позволение раскрыть их и излечить их. Поэтому нужен свет, возвращающий к источнику, свет, который светит, и человек видит в нем свою природу, насколько он грязен в разных мыслях и побуждениях и так далее. Это все в руках человека. Это учеба. Только учеба может помочь нам увидеть это отклонение между тем, кто есть я, и я, который должен быть. Постепенно это приходит. Это нельзя от того, что я сейчас хочу, и просто... дрожу от огромного желания, хочу увидеть. Это не поможет. Это постепенно. Количество усилий, качество усилий дает человеку это видение. Постепенно это в течение лет. Потому что злодеяния и заблуждения, чувство отклонения, насколько мы отличаемся обратно от правильного состояния, мы должны собрать их, постепенно увидеть их, потому что в них потом мы ощущаем как раз раскрытие. Это занимает много времени. Но я главным образом хотел сказать об этом механизме, что всегда у нас есть молитва, и всегда у нас есть исправление на нашу молитву, на желание в сердце. То есть каждое мгновение, когда ты чувствуешь что-то как свое присутствие в мире, это, по сути дела, разрыв между тобой, тем, кто ты есть в твоем сердце, и тем, чем ты должен быть. Прессинг или хорошие вещи, которые ты чувствуешь от мира. В общем, это силы, силы исправления на тебя. Когда человек исправлен, миры исчезают. Они все находятся, эти миры, внутри человека. Эти миры — это как бы механизм, система, которая все время вертит, исправляет человека еще больше, еще немного, направить его, приблизить его к цели. Когда человек приходит к цели, эти миры исчезают, они становятся каждый раз более чистыми, эти миры, от Асира, Яцира, Брия, Кацелуту, и просто очищаются, утончаются, исчезают, вместо них раскрывается простой свет. Нет между этим простым светом уже и человеком какого-то механизма, скрытия, а человек уже начинает сам соответствовать простому свету.
1: Да.
0: Бывает состояние, как человек так испытывает хорошее, плохое ощущение, но все же хочет идти к Творцу, хочет развиваться. Хорошо, тогда есть эта молитва, так это исходит изнутри. А что происходит, когда желания нет? Допустим, сейчас у меня нет желания в сердце. Могу ли я все же словами попросить хотя бы в том, чтобы мне дали такое желание? Можно ли словами пробудить чувство? Возможно, это возможно такое пробудить чувство?
3: Я сказал, что внутреннее желание в сердце мы не чувствуем. Среднее желание в сердце мы чувствуем, но когда мы чувствуем его, как правило, что оно — это желание разных вещей. Я стыжусь рассказывать об этом. И есть внешнее желание. Я внешним желанием сейчас организую свое обращение к Творцу, дай мне силы отдачи, всякие правильные вещи. То, что написано в книгах. Вопрос. Зачем мне заниматься этим лицемерием, ложью, моим внешним желанием? Если я вижу мое внутреннее желание, не внутреннее, среднее мое, я хочу только животные наслаждения разные, и все. Из-за того, что это ложь, когда я знаю, что я обманываю, что мое сердце хочет на самом деле животных вещей. Но это ложь, когда я просто как бы кричу и плачу, дай мне духовное, дай мне что-то так отдавать, быть хорошим. Это, по сути дела, все же молитва. И она основана, понимаем мы это или нет, на вере в мудрецов. Все-таки я в чем-то верю автору. И эта вещь действует. Поскольку только это, по сути дела, только это, на самом деле,

0: Сердце создал Творец. Внешнее это искусственное желание, лживое пока что, это уже что-то от того, что я хочу впитать, принять, согласиться с этим в каком-то виде. Хочу, чтобы действительно, может быть, я хочу, чтобы действительно было так. То есть это уже какой-то как бы мой свободный выбор в том, что я в будущем хочу видеть себя. Поэтому, хотя это искусственная вещь и лживая, но к этому относится со всей серьезностью наверху. Что это действительно то, что я хочу. А то, что мое сердце внутри животное, или еще более внутреннее, которое я вообще не чувствую, что оно и кто оно, это вещи, которые Творец знает, у него нет с этим проблемы, с этим у него есть дело. Я говорю серьезно. Это я вообще оторван от этого. У меня нет над этим никакой власти. То есть, с другой стороны, несмотря на то, что мы говорили до этого, наоборот, то, что я получаю именно считаясь с этим внешним лживым лицемерием этим, я как раз получаю именно свыше исправление, чтобы продвигаться к этой правильной картине, к этому правильному виду, который я представляю себе не очень правильно, Творец приводит это мне в более правильном виде. Но это значит, что Он дает мне всегда реакцию свыше в разнице между тем, что я хочу быть хорошим, и тем, что по-настоящему является хорошим, в котором я уже должен быть. То есть между моей внешней молитвой и тем, что моя внешняя молитва должна быть со всей своей ложью и совсем как бы с неистинной формой, согласно моему сердцу. Теперь, где здесь правильное мерило? Насколько человек понимает и чувствует разрыв между тем, кто он на самом деле, то есть средняя моя молитва, и тем, что он хотел бы все-таки, не хотел, но все же как-то он представляет себе, что он должен быть, хотя он не хочет. То есть разрыв между средней молитвой и внешней. Этот разрыв важен. Согласно этому, насколько я чувствую это, согласно этому я смогу правильно понять ответ Творца мне и согласиться с этим ответом, и принять его как действительно коррекцию направления. Да. Как можно точнее определить внешнюю молитву, среднюю это, то, что я действительно чувствую, как можно знать, что я действительно чувствую на данный момент, как знать разницу?
1: Средняя молитва называется осознание зла, то есть насколько я вижу, что мое сердце, что оно со всеми своими свойствами. Молитва внешняя — это то, что я представляю себе, кем я должен быть. Хотя я не согласен в точности с этим, но обманываю себя, что, может быть, я хочу. Или в соответствии со средней молитвой согласен. Я говорю примерно пока что об этих вещах, Если мы будем жить этими вещами в сердце человека, тогда мы постепенно сможем увидеть связь между всем этим, как там на самом деле, как Творец выстраивает все эти вещи, как мы в ответ можем, исходя из этого, относиться

0: нему. Как прийти к большей чувствительности в этих вещах? Ко все большей чувствительности во всем можно прийти только с помощью того, что человек думает об этом, углубляется в это, приучает себя к этому. Есть статья в Шамати, где он объясняет там, что все в мире, все, что только есть в реальности, человек может почувствовать только с помощью привычки. Привычка становится второй натурой. Седьмая статья в Шамати. Когда нет ничего в мире, чтобы человек вообще не чувствовал во всех своих ощущениях, мог с помощью усилий и работы над этим начать чувствовать. Что это значит усилие и работа над этим? Это та же молитва. И тогда он развивает эту систему и входит в нее, и чувствует ее. Тут нет ничего, кроме работы над этим желанием получать. Решение. Их нет много в духовном, только одно решение. Работа с этим желанием через высший свет, через обращение к Творцу, когда он в ответ заботится об этом, и все. Как бы сказать, направление очень просто. Наверх и снизу вверх, и все. Да.
1: Три эти уровня желания. Внешнее, среднее и внутреннее. Что из них это я?
0: Кто внутри них я? Ну, конечно же, я — это не внешнее, потому что внешнее — это как бы я представляю себе, чем бы я, кем бы я хотел быть. Ну, что значит «хотел бы»? Потому что я смотрю на свое сердце внутрь, я вижу, кем я хочу быть, да?
1: Откуда приходит ко мне это?
0: Откуда мне приходит, кем я хочу быть? От книг, из книг и от авторов. И как мне говорят в книгах, есть у меня еще более внутреннее желание, которое я не чувствую в сердце, в желании, которое находится на самом деле внутри. В самой середине сердца там находится так, или каменное сердце, лево эвен, что вообще нельзя себе это представить, или нет никого, кроме него. Это, по сути дела, то же самое, лицевая обратная часть того же самого, что скрыто от меня. И ради этого я прихожу. Я прихожу только ради среднего желания и внешнего.
1: Какова система отношений между ними?
0: Вот, вся система взаимоотношений между средним и внешним желанием мне важна, поскольку как я отношусь к этим двум желаниям. Внутреннее желание, и я иногда вижу, тогда мне понятно, кто я. Скажем, это в то время, когда я нахожусь в падении, когда я вдруг вижу себя, такие мгновения, когда я просто поражаюсь, и меня просто трясет от самого себя, и я вижу все эти средние желания. Внешние желания, говорится, правильнее во время подъема. Когда воздействует на меня высший свет, кем бы я как бы хотел быть, в отрыве от среднего желания. И если я буду проверять эти две вещи вместе, так каково мое отношение между тем и другим? Как можно относиться к ним? Или можно просто к ним относиться в состоянии, когда человек не в том и не в этом? Да?
1: Можно ли сказать, что внешнее желание — это результат окружения, а среднее желание — это уже внутренняя работа человека, или это не связано?
0: Внешнее желание — это результат вот книг и авторов, да. А внутреннее желание — это пока еще настоящее желание на ступени, на которой я нахожусь. А внешнее желание — это как бы ступень, к которой я бы хотел прийти.
1: внешнее желание как будто должно не изменяться, как бы должно быть все время постоянно к цели.
0: Какое?
1: Внешнее.
0: Внешнее желание нет, но внешнее желание оно меняется, потому что я каждый раз представляю себя иначе, свою ступень, к которой я хочу прийти. Понимаешь, мое внешнее желание — это, по сути дела, мы еще не представляем себе. В конечном счете, мое внешнее желание должно быть копией Творца, к чему я хочу уподобиться.
1: Это я получаю с книги в конечном итоге. Допустим, от окружения, которое выращивает меня.
0: Да, из книг и от автора.
1: Как, по сути, подействовать на мое среднее желание? Нет никого, кроме него. Допустим, мне нужно...
0: В соответствии с тем, насколько есть у меня различия между внешним и средним желанием, да? Может быть, говорить только о двух желаниях, говорить, потому что внутреннее не актуально. Оно не в ощущении ни в чем. Да. Там это настоящее «я», и как в начале, в конце.
1: Это только замах самого внутреннего желания.
0: Это... Так что определяет мое отношение между двумя этими желаниями, средним и внешним, да?
1: Почему человек не убегает с поля боя? Из-за того, что он не приходит к истинной молитве.
0: Почему человек убегает с поля боя? Это по многим причинам. В конечном счете причина проста, что он не получает достаточной поддержки от окружения. Так он говорит в свободном выборе. Что он не вооружился поддержкой от окружения, из книг, от учебы, тогда он убегает с поля боя. И это не важно, какое это окружение. Он может находиться рядом с очень великим аравом, в очень сильном окружении, но насколько он связан с ними, то есть окружением называется не где я нахожусь здесь, вот люди вокруг меня сильные, хорошие, рав в порядке, место тоже хорошее, и они повлияют на меня. Они повлияют на меня в конечном счете, как в той мере, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Нет, насилие в духовном — это не означает, что нам нельзя никого принуждать. Но нет, насилие в духовном — это просто закон, что не может быть насилия. Это просто нет такого. Даже если хочу, чтобы они сделали со мной что-то, они не смогут это сделать. Пусть бьют меня, не знаю как, ужасными ударами. Ничего не поделаешь. Нет насилия в духовном, что в насилии извне я не смогу измениться, я изменюсь только в той мере, в какой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Тогда это уже не насилие, понимаешь? Нет насилия не говорит о том, что только мне нельзя насильно принуждать кого-то, но что никто извне, даже если захочет, ничего насильно не сможет изменить во мне.
1: Гуру пишет, на самом деле человек убегает.
0: Да, поэтому мы видим, насколько все изменения могут быть только в согласии человека, только в готовности человека, только из свободного выбора человека, насколько он раскрывает вход, чтобы свет вошел внутрь. Извне есть бесконечность, насколько это войдет внутрь. Извне есть у меня такая большая группа, я нахожусь буквально в святом обществе Раби Шимона, да? Но если я не открываю свой вход, насколько я его открою, они могут повлиять на меня, насколько не открываю, они могут сидеть вокруг меня и обсуждать, и делать. Ого. и там будет просто горячий огонь между ними. А в себе я буду чувствовать холодок. Ну, принеси еще чашечку кофе, я еще немного посижу. Понимаешь, нет насилия в духовном, это признан в том, что они не способны повлиять на меня со всеми хорошими желаниями. Поэтому он пишет там, в статье на завершение книги Зоар, это зависит от нас, от того, насколько ученик служит Рав. Имеется в виду человек, группе. Потому что эта мера открывает вход, когда в ответ или Рав, или группа могут повлиять на человека. Это называется свободным выбором. Свободный выбор — это та мера, в которой ты позволяешь хорошему окружению повлиять на себя.
2: Всё.
0: То есть сейчас сделай расчет, насколько ты на самом деле относишься так к окружению, которое... чтобы удостоиться получить от него силы в той мере, в какой ты получаешь от него силы, только в этой мере ты продвигаешься. А если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему?
3: Если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему, ничего не поделаешь. Нужно ждать, пока свыше изменит время, пока время не изменится. Так следует поступить. Это уже не зависит ни от человека, ни от окружения. Если он отсоединился от окружения, закрылся, тогда свыше действует механизм, который изменит состояние. Нужно быть к этому готовыми и так к этому относиться.
0: Между средним желанием и внешним желанием существует какая-то связь желаний.
3: Да, но я не хочу входить в это в излишние подробности.
0: Откуда исходит человека это согласие от безысходности? Каковы причины? Это не может быть у него.
3: Да, это приходит от отсутствия выбора, согласия принять воздействие окружения, от безысходности, разочарования в собственных силах. Как написано там в Прихахам, нет более счастливого мгновения в жизни человека, чем когда он отчаивается в собственных силах, и лекарства нет, и тогда он... удостаивается, становится достойным настоящей молитвы из глубины сердца и так далее.
4: Все эти вещи, когда это происходит, как будто есть товарищ в группе, и так должно произойти. Просто он чувствует, что, может быть, это согласие является следствием его вложения, что это как будто, ну, так это есть у него согласие.
3: Нет, изначально я не согласен на то, чтобы на меня воздействовали. Я не могу на это согласиться. В моей природе нет готовности на это. Позволить другим людям, чтобы управлять мной, быть хозяевами надо мной, нет. Просто нет выхода. Я прихожу в больницу, ложусь на кровать, отдаю свое тело врачам и говорю, делайте, что можете. Все, я бы смертельно болен настолько, что отключите все мои чувства, усыпите меня, вскройте меня, делайте все, что считаете нужным. Я помню свою вторую операцию. Ну, сделайте уже, наконец. А, наконец-то сейчас мне сделают. Я помню. Я... вошел в операционную, улегся, и они стали мне говорить, повернись сюда, сделай так. Я сказал, да сделайте уже скорее мне наркоз, потом поворачивайте меня как хотите. И мне уже все равно. Я был рад, наконец-то сейчас начнут. Понимаешь, это осознание зла. Я не мог дышать. До этого не соглашаются, как это возможно. наше «я», оно настолько самостоятельное, оно таким создано, оно чувствует себя единственным в мире, и это действительно так. В таком виде, что вот оно действительно единственное, и нет другого. Как же я могу отдать его кому-то?
4: Такие желания, как у членов кибуца в Негеве, относятся к какому-то виду этого желания?
3: Нет, желание кибуцников в Негеве — это действительно молитва, но молитва... У нас нет такой. Ты спрашиваешь, относится ли она к нашей средней молитве? Я не сказал бы, что и наша средняя молитва, она все-таки другая, она изменяется. И на нее воздействуют всякие события в нас, обстоятельства. У нас все устроено не так. Если у человека есть только одна молитва, которую он может увидеть в своем сердце, это называется неживой святой уровень. Если он вообще не относится к своему сердцу как к молитве, то он просто человек на животном уровне.
4: Непонятно этот механизм, который вы нам объясняете. Как относится к точке в сердце?
3: Точка в сердце. Может быть, можно сказать, что это более внутренняя точка.
4: Как она влияет на весь процесс?
3: Точка в сердце — это не совсем точка. Это целая система. Знаешь, как вирус в компьютере. Говорят, что это не просто какая-то там помеха, это специальная программа, которая умеет брать разные там вещи и так их связывать, чтобы это могло испортить что-то. Но внутри этого есть структура, свои законы. Это не просто там какая-то глупость, нет? Сидят люди с большие умы и создают эти вирусы. И у нас в теле тоже вирус является какой-то биологической программой, которая развивается неправильно, нехорошо. Всякие там раковые клетки, да, это целые программы. Поэтому... Поэтому мы говорим «точка в сердце». Мы говорим, будто это просто точка, внезапно появившаяся у человека, желание свыше, какая-то божественная искра, которая попала в человека немножко, там, из отдающих килим или еще что-то. Нет, это механизм, это отдельная система, которая раскрывается внутри сердца человека. «Точка в сердце». Ну, постепенно мы увидим эти вещи.
4: Можно спросить? Обычно мы говорим о желании, как о материале, о намерениях. В этой системе это каким-то образом относится к этим вещам? Или мы говорим, что есть три желания? Ведь говорят, что есть желание, которое получает наслаждение. Есть намерение ради получения, и также есть намерение ради отдачи. Так это или это?
3: Мы переходим к учению десяти сферот. Вы слишком умны, хотите все усложнить. А у меня есть маленькая голова, маленький разум. Я знаю, есть только один и плюс один. И каждый раз хочу решить только эту задачу. Один — это я, а еще один — это он, чтобы было все понятно. Завтра поговорим снова.
4: Поделимся впечатлениями от урока. И что из него мы возьмем для реализации в десятке?
3: Урок очень так освещает вообще всю тему молитвы и рассматривает человека, кто он действительно внутри себя и кем он действительно должен быть. И что-то очень сильное, то, что я взял из этого, что только свет покажет мне вот это отклонение между тем, кто я есть и кем я должен быть. И это зависит от качества усилия.
4: Также и что касается выбора, что единственный выбор человека — это дать товарищам, позволить им, позволить группе повлиять на него. В этом выбор.
3: Рав говорил о трех видах желания — внутреннее, среднее и внешнее. Он сказал, что внешнее, ну, можно назвать это вера мудрецов, это то, что я думаю, что я должен сделать, это то, что я вижу в реальности. Внутреннее — это осознание зла. Среднее он назвал осознанием зла, а внутреннее он особо не говорил об этом, сказал, что это настолько скрыто, что даже не стоит этим заниматься. Постараемся все время двигаться вперед и давать товарищам возможность продвигаться.
4: Да, действительно, говорилось об этом и также о влиянии окружения, что человек может находиться рядом с людьми очень великими, но если он не хочет, чтобы они влияли на него, так они не смогут на него повлиять. Мы должны захотеть получить влияние друг от друга. Руи пишет, что человек даже не знаком с его внутренней молитвой, а то, что внешнее, как бы лживое желание, это уже есть молитва.
3: Было несколько этапов. Вначале Рав объяснил три желания и сказал, что внешнее желание, поскольку оно внешнее, то и влияние Творца на него тоже внешнее. Потом есть среднее желание, которое более внутреннее, и тогда реакция Творца тоже более внутренняя. И на самое внутреннее желание мы вообще его не осознаем. Это наша настоящая молитва, и всегда человек поднимает ман и получает мад. Но тот мад, который он получает, это согласно внутренней молитве, которую он не осознает. Поэтому мы даже не осознаем управление Творца нами, потому что это следует согласно внутреннему желанию в нас, которое мы не осознаем. Поэтому мы даже не понимаем, что мы поднимаем наверх. И тогда мы не понимаем Творца и его управление. Это было в начале. Потом он объяснил, что внешняя молитва — это то, что называется молитва мудрецов. То, что мы берем от мудрецов, и мы хотим внешне так быть. Так и Творец как раз-таки относится к этому нашему качественному желанию, потому что мы его получаем от мудрецов, и мы хотим быть такими. И именно поэтому Творец принимает это. Это и есть наша половина шекеля.
4: То, что понял из рук, то, что человек представляет себе, какое его состояние внутреннее и продвинутое, когда он хочет быть более подобным свету, и тогда у него есть требование от Рава и от Творца, чтобы свет вошел и развил его внутри.
3: Хотер пишет, что люди вокруг меня, они сильные, мощные люди вокруг меня, хорошие, сильные, Рав в порядке, место в порядке, они повлияют на меня в итоге в той степени, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. А Рами пишет, что у меня есть маленькая голова и маленький разум, и я не могу знать больше, чем один плюс один. Один — это я, а другой — это он. чтобы это было понятно. И чем больше я буду давать десятки возможности влиять на меня, так я буду продвигаться. Да, он сказал это, что если я не открываю себя, то вы можете вокруг меня быть, просто огонь гореть, пламя такое. И вокруг человека должна быть группа. Рав говорил, что даже могут быть как ученики Раби Шимона, но если человек не открывает себя, то он не почувствует.
4: Ну, есть разное давление снаружи в мире. Это силы, которые тебя исправляют, так сказал Рав. Снаружи есть бесконечность, зависит от того, насколько человек готов прийти, пойти в это, в эти исправления.
3: Рав говорил о неисправностях, которые внутри человека, они свыше. И это ты можешь раскрыть только с помощью света, возвращающего к источнику. И средство — это учеба.
4: Что можно еще добавить? Радость — это осознание зла, как известный пример, когда человек сильно болен и есть лекарство. Важно прийти к этому.
3: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Здравствуйте, друзья. Сейчас мы начнем изучать учение десяти сферот. У нас для этого существуют все условия, товарищи, книги, наш рав и сам процесс учебы и цель учебы. Это главная основа, то, что свет может помочь нам, но все-таки я должен сказать, что нам необходимо прилагать усилия, чтобы понять то, что пишут нам каббалисты, то есть напрягаться и приложить усилия, чтобы быть в этих текстах, в этих книгах. Это тоже наша подмога. Поэтому мы учим учение десяти сферот, Талмуд десяти сферот. И сейчас на уроке мы услышим, и в клипе мы услышим, что есть 10 и 9, 10 и не 11. Что это значит? Это говорит о том, что всегда мы говорим о Малхут, то, что она получает от Высшего Света, свойство Высшего — это девять первых сферот. И Малхут, она ведь сокращенная, она ничего для себя не получает. Начиная с мира сокращения, действует этот закон в ней, чтобы она не получала. Так почему же 10, а не 9, если Малхут не получает? В этом именно дело, что вот эта Малхут, она в кли отдачи, в своем отраженном свете, в экране, она раскрывает девять первых сферот, которые предшествовали ей. Но пока она не раскрывает их, они не существуют. Поэтому все учение десяти сферот говорит только об этом. Как Малхут с помощью линии раскрывает девять первых сферот. Давайте сейчас послушаем клип Рава, который говорит об этом, а потом мы еще услышим об этом на уроке. Пожалуйста.
1: Все зависит от авиюта, желания получать, и плотности масла, которое может загореться и поддерживать горение света. Так это происходит. То есть сфера — это желание получать, которое светит, как свет. Поэтому, конечно же, Малхут находится во всем этом процессе, и поэтому он подчеркивает, что это 10, не 9 и не 11. Не может быть ничего, чтобы горело, чтобы светило как свет, было как свет, а только материал Малхут. Но этот материал Малхут, когда он уподабливается свету, значит, он тогда в мире своего подобия, он называется именами девяти первых сферот, которые до него были. Откуда он знает, что есть эти девять сферот? Нет этих сферот, которые были до него. Сферот, которые до него, это когда Малхут уподобляет себя свойством света. Откуда она знает, какие эти свойства? Свойство она получает от света после того, как она включается в свет, хочет уподобиться ему, тогда она делает усилия, и тогда перед ней есть уже сферот. И тогда она уже светит, она горит, как девять первых сферот. Это называется отраженный свет, а до этого нет. Есть только четыре стадии распространения света во всем. Сферот строится из Малхут. Все сферот строятся из Малхут. Мы услышим это также на уроке, в который мы войдем, и это общая тема, которую мы будем изучать на уроке, это Игулим Вейошер, прямота и круги. Мы советуем всем, когда мы будем слушать урок, слушать внимательно то, что Рав говорит, записывать какие-то основные моменты, положение, то, что мы будем изучать, слова Арии, объяснение Рава, каждого пункта И это будет держать нас в этой теме, в том темпе, как он объясняет. И самое главное, что мы учили на первом уроке, что молитва, она дает эту половину шекеля. Мы должны постоянно развивать, поддерживать наше устремление, впитывать эти слова каббалистов, и это поднимет нас уже к желанию, которое необходимо. Пойдем в урок.
0: До этого еще раз мы хотим сказать, что мы находимся на 42-й странице в книгах. Начнем читать 5-й пункт Ари, а потом будем читать Орпними, 100-ю сноску, но не сначала. Сотую сноску, но не сначала. Поэтому открывайте книжки и текст, чтобы мы смогли следить.
1: Книга «Учение 10 сферот», первый том, вторая часть, 40-я страница, 5-й пункт, слова Арии. Порядок выхода. Порядок возникновения 10 сферот и гулим кав называется Адам Кадмон. 5-й пункт. И вот этот игуль, первый, наиболее слитый с бесконечностью, называется кетером Адама Кадмона, а затем распространяется еще этот кав, эта линия, и немного протягивается, и снова закругляется, и возникает второй круг, второй гуль внутри первого. Это называется гуль хохма Адама Кадмона. А потом еще немного распространяется вниз, и снова закругляется, и возникает третий гуль внутри второго, который называется гуль бины Адама Кадмона. И таким же образом он продолжает, распространяется и округляется до десятого игуля, который называется игуль Малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие 10 сферот, которые возникли в виде 10 игулим, один внутри другого. Орпними, сотая сноска, читаем последний абзац. И при этом пойми, что после того, как игулим получили свет через кав, в них вследствие этого также в 10 сферот для игулим создалось разделение ступеней на малые и большие. Из ранпин важнее больше, чем четвертая стадия хинадалет, то есть малхут, так как в малхут нет света, а в зеранпине есть свет, ведь он является третьей стадией хинагимел, а в сфере бины дигулим свет еще больше, чем в зеранпине, так как она больше удалена от стадии далет, от хины далет, потому что бина является второй стадией и так далее. Однако все эти ступени выстроились так не по причине килима, а вследствие света кава, линии, которую она получает. И помни это.
0: То есть нет разницы в килим, то, что было прежде в игулим, и то, что сейчас. Но поскольку свет наполняет их через линию, через кава, и свет кава, он ограничен экраном и поделен на света Наранхай, и еще Наранхай, еще Наранхай, разные света. Поэтому, когда эти света они входят в игулим, только из-за различного наполнения в игулим между ними есть разница. Разница не в самих игулим, между внешним игулем и внутренним игулем. И до этого была разница. Это был игуль кетер, а этот игуль хохма. Но не было между ними разницы вверх, вниз, справа, лево. И свет, который находится в игулим, там тоже не было разницы, чтобы свет был распределен согласно авиюту, раскрывающегося кли. Свет, который проходит через цинор, он получает от цинора четкое деление. Согласно определенным свойствам, сейчас это более равномерно, менее равномерно, право, лево, вверх, вниз, всякие такие состояния, и все вот эти с этими состояниями, с этими параметрами, он входит в эти игулим. И в игуле мы видим, как эти света изменяют, ну, как бы, эти игулим, которые становятся уже не просто отличающимися друг от друга, как внешний и внутренний, да, игуль, а также и в различных формах кава, которые сейчас находятся в них. Это понятно? Ну, возьмите какую-нибудь трубку. Да, даже можете ее закрутить каким-то образом, через нее впрысните там какую-то жидкость, воду там или что-то, и вы увидите, как вода выходящая выходит пока что и все еще в форме трубки, да, хотя выходит в какое-то пространство. И цинор передает игулим свои свойства через свет. Свет он проводящий, он проводник средства.
1: 200-я и 300-я ссылка внутренний свет Рупними объясняет сказанное в словах Ари. Это называется Игуль Хохма Дама Кадмона. Еще немного вниз распространяется и снова закругляется, и возникает третий Игуль внутри второго, который называется Игуль Бины. И таким же образом продолжал распространяться и округляться до 10-го Игуля, который называется Игуль Малхута Дама Кадмон. 200-я, 300-я ссылка. Мы уже изучали, что этими именами называются четыре стадии Арбабхинот. Корень их желания отдачи, включенная в высший свет, который называется Кетер. И первично распространение произошло в творении, то есть в стадии Алиф, в первое, которое называется Хохма. А вторая стадия Бет, Пхина Бет, называется Бина. Потом была стадия Гемел. Третья стадия, которая называется Зеранпин, или шесть сферот Хесед Гура Тиферет Нецахот Йесод. И последняя, Пхинадали, четвертая стадия, называется Малхут. И только когда мы говорим о первичном распространении материале, заключенном в них, мы называем их по именам четырех стадий и корня. Однако, если эти четыре стадии уже содержат свои решимот, как это было в мире сокращения, то тогда называют их по именам сферот, кетер, хохма и так далее, как подробно рассмотрено выше. А теперь мы рассмотрим, в чем смысл того, что их называют этими именами. Корень называется кетер, дословно корона, так как он не облачен внутри келим творения, а окружает и венчает келим извне. Кетером называется, также назван как предваряющий все. Первая стадия Пхиналев называется хохма, дословно мудрость, поскольку из нее исходит вся мудрость Каббалы и все прочие науки, имеющиеся в мире. В их конечном завершенном виде и мудрецы уже точно определили это имя и сказали: он настолько мудр, что видит рождающееся. Смысл сказано в том, что когда он смотрит на что-то, он сразу же видит все порождения и следствия, то есть видит все результаты, которые последуют из этого до самого последнего и окончательного результата. Например, когда говорят, что врач — великий мудрец, имеют в виду, что в каждой болезни, на который он смотрит, он заранее предвидит все мельчайшие подробности, все последствия, которые могут последовать и проявиться от этой болезни до самого окончательного результата.
0: Потому что в Хухме и свет и кли полностью проясняются, и там находится замысел творения, и кли, которая получает это. То есть если мы выясним то, что есть у нас в Хухме, мы уловим все. Сказано, все в хухме ты сделал, все с мудростью создал.
1: И поэтому, когда он рассматривает какой-либо метод лечения, он предусматривает полностью все последствия, которые этот метод лечения может вызвать в теле больного и тому подобное.
0: Это уже хухма, которая близка к бине, потому что бина — это лекарство.
1: И таким же образом ученый, естествоиспытатель, когда он рассматривает, изучает некий объект природы, он предвидит все мир.

0: мелочи, все результаты, которые вызывают включение этого объекта в общую реальность. И все тут, и то же самое в остальных различных науках. Ведь все определение названия мудрец или совершенная мудрость заключается только в свойстве видения рождающегося в каждой частности в деталях реально до самых окончательных результатов. И из этого пойми также верное определение имени Бина. То есть понимание, созерцание, что составляет всю силу всматривания, созерцание, чтобы увидеть рождающееся от каждой детали в реальности, как в Каббале, так и во внешних науках. Она исходит из сферы Бина, и потом называется Бина. А из сферы Малхут, дословно царства, исходит свойство абсолютного правления силой и принуждения, по примеру, страха перед царской властью, трепета. Поэтому называется Малхут. А прочие сферот рассматриваются далее в соответствующих им местах. И не следует затрудняться сказанным, что если это так, то сфера Бина должна была бы быть предшествующей хохме, и стремление всматривания, чтобы увидеть рождающееся, предшествует и вызывает конечное совершенство, то есть видение рождающегося, которое называется хохма, мудрость. Но мы уже разъяснили, что порядок создания миров противоположен нашему пониманию, и наполнение желания предшествует и вызывает раскрытие желания.
1: Свет предваряет кли.
0: А совершенство предшествует и вызывает появление несовершенного.
1: Хотя нам кажется, что иначе, что мы приходим от несовершенного к совершенному, но это у нас так пробуждается постижение, но само постижение, оно у нас заложено как от совершенного к несовершенному.
0: Так как именно таким образом распространяются ступени, спускаются из бесконечности, сокращение за сокращением, вплоть до этого мира Ламазе, испорченного более прочих. Так что ощущение потребности исправления вызывает свет.
1: Ты не можешь получить ниоткуда помощи, кроме от своего исправленного примера. Что называется лекарством? Лекарство как будто бы должно восполнить тебе то, чего не хватает в теле. Откуда ты знаешь, чего тебе не хватает в теле? Ты должен узнать, что такое исправленное тело, что такое неисправленное тело. И разница между ними тебе нужно восполнить. Откуда ты восполняешь? Из той разницы, которая проявляется тебе в исправленном состоянии, в здоровом. Это и есть лекарство, это свет, возвращающий к источнику. Когда я чувствую разницу между собой и между исправленным состоянием, это вызывает именно то количество и качество света, которое должно мне восполнить вот эту разницу. Поэтому раскрывается совершенство. В этом совершенстве раскрываюсь я несовершенный, и тогда я начинаю работать относительно этого совершенства.
2: Барур?
1: Понятно?
2: Лороцим?
1: Что вы, не хотите?
2: Лохашов.
1: Ну, не важно, да.
3: От таф опними, мевайрет,
0: ссылка 400, которая объясняет понятие Малхут мира Адам Кадмон. Первый мир, который был создан после сокращения, называется мир Адам Кадмон. И он называется также миром мир Кетер. А четыре мира Ацилут, Брия, Ицира, Асия облачаются на этот мир Адам Кадмон.
3: От алеф опними меваэрет иньян хаюд сфирот.
0: Орпними, первая ссылка, объясняет 10, понятие 10 сферот. И несмотря на то, что имеются не более чем 4 ступени, то есть 4 известные стадии, в них все же имеется 10 сферот. Это потому, что стадия Гимел, Пхена Гимел, которая называется Зейранпин или Тиферет, в ней есть 6 сферот, которые называются Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хот, Йесод. Смысл этого мы выясним в соответствующем месте. И здесь, а здесь следует познать точность, с которой в книге Ецера говорится 10 и не 9. Это очень важная мысль. Поскольку мы уже выяснили, что все освещение сферот происходит от высшего света, и даже в Игулим, который находится в единстве, в полном подобии, не высвечивает стадию Далит, которая называется Малхут. А имя сфера указывает только на свет и кли вместе, то есть на то, что высший свет облачен в кли, тогда как клибель света не называется этим именем, так как сфера означает свечение и ясность. И исходя из этого, могла бы появиться такая мысль, что Малхут не является как будто бы сферой, так как высший свет не светит в ней, как мы выяснили. И поэтому уточняет автор книги Ецера и говорит, что это 10 сферот, а не 9. Страшно подумать, потому что Малхут тоже называется сферой. И это потому, что вся связь высшего света с 10 сферот заключается в единении, основанном на отраженном свете, которое Малхут поднимает с помощью экрана, стоящего в ней снизу вверх. И поэтому, конечно же, она самая важная сфера из 10 сферот, так как без нее не было бы связи. Не было бы связи высшего света с 9 высшими сферот. И считается поэтому, как если бы вся она была светом. И пойми это, далее будет еще выяснено в соответствующем месте.
1: Вопросы? То есть, короче, все сосредотачивается в Малхут, и от нее мы начинаем работать, и о ней мы все время говорим. Даже когда мы говорим об остальных сферот, это не сферот сами по себе, а то, как Малхут постигает эти свойства, которые называются от Кетера и до Исода, и когда Малхут постигает их, тогда они называются сферот. А не сами по себе, что они существуют, а только в соответствии с Малхут. Поэтому Малхут называется тмуна, скрытая. То есть все раскрывается только в Малхут. Там экран, там отраженный свет, насколько вот это Малхут может отобразить вот эти 9 первых сферот, которые находятся перед ней, так, в общем-то, она и чувствует, и находится в подобии свойств Творцом. Малхут — это 9 сферот, так и так, и это. А потом это все реализуется в Малхут. А 9 сферот — это 9 сферот света. Это свойство Творца, который ты должен отобразить на свой материал, который и является Малхут. Понятно? Ну, продолжай.
0: Второй пункт «Орпними». Посмотри, что это означает «одно внутри другого». Первой части
1: «одно в другом». Он говорил, что Игулим находится один в другом. Чем Игуль больше другого, то он более внешний. То есть он больше не согласно экрану, а согласно причине следствия. Третья сноска. Шестой пункт.
0: Да, шестой пункт. Слова Ари. Каф, линия, соединяет все круги, все игулим вместе. Шестой пункт. И вот свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия, каф, которая нисходит из бесконечности. и которая проходит, спускаясь и распространяется от одного игуля до другого, до полного окончательного распространения всех их. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них. Еще раз прочитаем шестой пункт. Кав, линия, соединяет все круги, все игули вместе. И вот свойство, которое объединяет все

внимание и пустое место от сферы к сфере, а именно в мере семи сферот прямого свечения, имеющихся в данной сфере. Однако в десяти сферот Кава там нет между ними никакого прерывания вообще. Они начинаются от света бесконечности и распространяются вплоть до центральной точки, то есть до четвертой стадии Пхины Далет, которая называется Малхут, ниже которой нет никакой сферы. То есть первых десяти сферот, которые распространились от бесконечности в виде прямой линии Кава, и поэтому они называются также десять сферот Адама Кадмона. Так вот, там нет между ними никаких прерываний вообще. И поэтому Ари говорит, что сферот Кава соединяют также 10 сферот и Гулим, потому что 7 нижних сферот из каждой сферы де Йошер соединяют 10 сферот верхней сферы и Гулим с 10 сферот нижней сферы де Гулим. И это потому, что имеется свечение в десяти сферот сферы Хохмы де Игулим, которое получают от трех первых сферот сферы Хохма де Йошер. И поэтому обязательно этот свет проходит через семь нижних сферот сферы Кетер де Йошер. Ведь три первые сферы

0: Мы читаем из книги «Зор народу», глава «Ваигаш», пункт «Нефеш Руах Нешама». Сайт, файл можно скачать на сайте КАБ-ТВ. Вопросы тоже можно задать на сайте КАБ-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока.
1: Вчера на детском уроке я давал примеры, которые вы тоже поймете. Я сказал им, что такое поручительство. У каждого есть очень маленькая сила, и это сила получения. С маленькой силой получения мы не можем достичь духовного, потому что духовное — это отдача, и это большая сила. Как сделать из маленькой силы большую, и также из получающей — отдающую? Так сделали свыше, что мы должны объединиться. И объединиться в форме поручительства, чтобы каждый захотел объединиться с другим безгранично. Как? Допустим, у вас 50 детей, есть самый маленький. Ну, встань. Он встал на стул, и вместе со стулом он был там где-то, может быть, 1.5 метра. И если, допустим, все войдут в него, 50 детей, то он будет высотой 20 метров и, скажем, 1000 килограмм весит. Сейчас возьмем самого большого. Большой встал, он был выше меня. Высокий. Если все войдут в него, тоже будет большой. Сколько? То же самое. Тоже высотой 20 метров и 1000 килограмм. Точно так же, как и первый. То есть при взаимовключении нет маленьких и нет больших, все равны. А когда достигнут все конца исправления, гмар-тикун, или духовного, если все включаются друг в друга, тоже все вместе. Это называется поручительство. Также мы должны видеть наши кли. Нет разницы между участниками ни по высоте, ни по весу. И те, кто находится с нами, может быть, смотрят первый раз, включаются, и они тоже включены, они вместе с нами удостоятся того, чего достигнут все. Вот с помощью этой такая особенная чудесная сила, которая есть в поручительстве. Пожалуйста.

0: Нефеш, рух, нешама, от
1: юд. Нефеш, рух, нешама, десятый пункт. Когда Творец сотворил мир, Он сделал нижний мир подобным высшему и сделал все одно против другого. Так что у каждого элемента в нижнем мире есть соответствующий ему корень в высшем мире, и в этом слава его наверху и внизу. 11. «И создал он надо всем человека, который включает и дополняет все элементы творения. Как сказано, «Я создал землю и человека сотворил на ней». Я создал землю, в этом нет сомнений, и он не должен сообщать нам об этом. Тогда в чем же смысл слов «Я создал землю»? А он в том, что человека сотворил на ней, и он оживляет мир, чтобы все было одним совершенством, ведь цель всего мира и его совершенства — это человек.
2: Мы знаем, кто такой человек. Адам. Адам — это, думаю, подобный Творцу. Создан с помощью Торы, создан мир, написано, и с помощью Торы создан человек. Как же он создан? Человек, который занимается, человек в этом мире, так мы его называем, Адамом, в честь будущего. Он занимается Торой и строит из себя Адама, Думе, подобного Творцу, и тем самым он строит миры.
1: 12. «Так сказал Эль, Творец, сотворивший небеса и распростерший их. Это Творец, высоко, в вышине, то есть Бина, который сотворил небеса, то есть Зайрампин. Бина все время, постоянно исправляет Зайрампин, то есть она создает его и дает ему Мохин, разостлавший землю с произведениями ее. Это святая земля, узел жизни, то есть Нуква, дающий душу, Нешама, народу на ней, земля это, то есть Нуква дает душу». 13. Другое объяснение. Все это наверху, то есть в Бине, ибо оттуда из Бины выходит оживляющая душа, Нешама, на эту землю, которая является Нуквой. И эта земля принимает душу, чтобы давать всем, ибо та река, которая течет и вытекает, то есть Зайрампин, получает от Бины и передает, и вселяет души в эту землю, то есть в Нукву, и она принимает их и дает всем людям, ее удостоившимся. 14. Когда Творец сотворил человека, Он собрал его прах из четырех концов света и создал его на месте нижнего храма, то есть Нуквы, и привлек к нему оживляющую душу от высшего храма, то есть от Бины. 15. А душа состоит из трех уровней, и поэтому у души есть три имени — Нефеш, Рох, Нешама. Нефеш — нижняя из всех, происходит от Нуквы, нижней из десяти сферот. Рох — это реальность, преобладающая над Нефеш, ступень выше нее, которая происходит от Зайрампина, чтобы питать ее во всем, как в Хохма, так и в Хасадим. Нешама — это высшая из всех реальность, свет Бины, высший относительно света Зайрампина и света Нуквы, представляющих собой Рох и Нефеш, и преобладающая над всем, святая ступень, которая выше всех, то есть выше Роха и Нефеш. 16. И эти три ступени, Нефеш, Рох, Нешама, содержатся в тех людях, которые удостоились служения своему Творцу, Властелину. Ибо сначала у человека есть Нефеш, и это святое исправление, которым должны исправляться люди. Когда человек приходит, чтобы очиститься на этой ступени, он исправляется, чтобы облачиться в Рох. Он исправляется, чтобы облачиться в Рох, и это святая ступень, находящаяся над Нефеш, и в нее облачится тот, что удостоился. 17. После того, как человек поднялся в Нефеш и Рох и исправился, как подобает в служении своему властелину, над ним пребывает Нешама, высшая святая ступень, господствующая надо всем, для того, чтобы он облачился в высшую святую ступень и был бы совершенным во всем, совершенным со всех сторон, дабы удостоиться будущего мира. И это возлюбленный Творца, как сказано, чтобы давать наследство возлюбленным своим, эти возлюбленные мои, те, в ком есть святая душа, нешама. 18. Но если удостоившиеся души нешама — это возлюбленные Творца, почему же они погибли при потопе? Безусловно, они возлюбленные Творца, однако никого не осталось из всех тех, в ком была святая душа нешама, то есть Ханоха, Ерода и всех праведников, которые могли защитить землю, чтобы благодаря им она не растлилась. Поэтому сказано, все, у кого нешама, духа жизни в ноздрях его, из всех, кто на суше, умерли. То есть они уже умерли и ушли из мира, и не осталось из них никого, кто мог бы защитить мир в то время.
2: Мы говорим о человеке внутреннем, в котором есть все, в котором все эти желания, все эти свойства, которые так называются по именам этим Ханох, Ерет. Они поднимаются и падают, то есть рождаются, живут, умирают. Все это внутри одного человека. Человек — это маленький мир. Пожалуйста.
1: 19. Все это ступени, стоящие друг над другом. И нефеш, и рух, и нешама, одна над другой. Сначала нефеш, и это нижняя ступень. Затем рух, пребывающий над ней и стоящий выше нее. Нешама — это ступень, превосходящая все остальное. 20. Нефеш — это душа Давида, то есть нуква, и она должна получить нефеш от той реки, которая течет и вытекает, то есть Зайрампина, роха. И это тот рох, который стоит выше нефеш, и нефеш питается только с помощью роха. И это тот рох, ветер, который пребывает между огнем и водой, то есть тиферет, средняя линия между гвурой, называемой огонь, и хесед, называемый вода. И отсюда питается эта душа, нефеш. 21. Рох живет и получает питание от другой высшей ступени, называемой нешама, от которой исходят рох и нефеш. Нешама — это свет бины, от которого исходит свет зерампина, называемый рох, и свет нуквы, называемый нефеш. Оттуда питается рох, а когда рох перемещается, перемещается также и нефеш, и все одно. И они приближаются друг к другу. Нефеш приближается к рох, а рох приближается к нешама, и все они одно. 22. И подошел к нему. Это приближение одного мира к другому. Приближение нижнего мира, то есть нуквы или нефеш, называемый Иуда, к высшему миру, то есть Есоду Зерампина, или Руаху, называемому Йосеф, чтобы все стало одним, поскольку Иуда был царь, и Йосеф был царь. Они сблизились друг с другом и объединились друг с другом.
2: Есть пока вопросы? Нет. Ну хорошо. Мы находимся в том же намерении. То есть намерение на объединение, чтобы в связи между нами мы раскрыли бы высшую силу. От нас нужна только готовность к тому, чтобы связаться, чтобы все связалось вместе. Все точки наши, и с помощью света, возвращающего к источнику, чтобы они вошли в единство. Пожалуйста.
1: 23 пункт. «Ибо вот цари собрались». «Ибо вот цари собрались» — это Иуда и Йосеф. «Ибо оба они были царями, и они подошли друг к другу, чтобы спорить, и тот, и другой. Ведь Иуда поручился за Беньямина, и он поручился перед отцом в этом мире и в будущем. И поэтому он подошел к Йосефу, чтобы спорить с ним по поводу Беньямина, чтобы не получить отлучение в этом мире и в будущем. Как сказано, «Я поручусь за него. Грешен я пред отцом моим во все дни в этом мире и в будущем». 24. «Ибо вот цари собрались, прошли вместе». «Прошли вместе» означает «разгневались вместе», то есть рассердились друг на друга из-за Беньямина. И, как сказано, «увидели они, так оцепенели, испугались, поспешили, трепет охватил их там, всех тех, кто там был». 25. «Поскольку они боялись убить или быть убитыми». И все это было из-за Беньямина. А ведь Йосеф был продан по совету Иуды и пропал для отца. А сейчас тот поручился за Беньямина и боялся, чтобы он тоже не пропал. И поэтому и подошел к нему Иуда. 27 пункт. «Ибо вот цари собрались». Здесь кроется тайна веры, то есть нуквы. «Ибо когда желание раскрылось, и единение облачилось в зон как одно, два мира зон соединяются вместе и собираются вместе». Зерампин, чтобы открыть сокровища и давать, нуква, чтобы собирать и накапливать внутри себя изобилие. И тогда, ибо вот цари собрались, и это два мира, высший мир, то есть Серампин, и нижний мир, то есть Малхут. 28. «Прошли вместе, ибо все грехи в мире не исчезают, получив прощение, пока зон не соединяются вместе».
2: Это решение для всех грехов.
1: «Как сказано, и проходит мимо преступления, и таким же образом прошли вместе, грехи прошли, были прощены, ведь в свечении Зевуга светятся все лики, и все грехи прощаются». 29. Речь идет об исправлении жертвоприношений, ибо когда приносится жертва, и все получают свое пропитание, каждый, как ему положено, все соединяется воедино, и все лики светятся, и существует единая связь, то есть один зевук. И тогда цари собрались, то есть они собрались вместе, чтобы простить грехи и уничтожить их. Цари собрались — это зон, которые соединились воедино, прошли вместе, простить грехи, чтобы осветить все лики и чтобы все было единым желанием. 30 пункт. Разве можно представить себе, чтобы цари увидели и оцепенели? Нет. А дело в том, что это обвинители, и радость их в том, чтобы чинить суд, который им было велено. И тогда, когда цари собрались оба в одном желании, они увидели это желание обоих миров, то есть зон. Так оцепенели, испугались, поспешили, ибо все обвинители замолчали и исчезли из мира и больше не могут править. И тогда исчезла их поддержка и пропала их власть. 31. «И подошел к нему Иуда». В чем причина того, что подошел Иуда? Дело в том, что он поручился, как сказано, «Ибо твой раб поручился за отрока». Иуда и Йосеф должны были приблизиться друг к другу, поскольку Йосеф — праведник, то есть Есод Зерампина, Иуда — царь Мелех, то есть Малхут, Нуква Зерампина. И потому и подошел к нему Иуда, ибо их близость, когда они приблизились друг к другу, вызвала много хорошего в мире, привела к миру между всеми коленами, вызвала мир между ними самими, то есть между Иудой и Йосефом, привела к возрождению духа Руаха Якова, как сказано, и ожил дух Якова, их отца. И поэтому их взаимная близость была необходима со всех сторон, наверху и внизу.
2: Хотя обычно косвенным образом это привело к продаже Йосефу и к прочим вещам, но это все с помощью ангелов, которые являются силами нашей души. Мы должны таким образом войти в Египет и затем выйти из него, и все это с помощью связи между Зарампином и Малхут, и меры связи между ними дают нам картину мира и все, что мы ощущаем как процесс нашей жизни, нашего продвижения. Вопросы? Очень хорошо. Продолжим. А проблем с намерением тоже нет? Удается держать себя в том, что в общем, если мы пока еще не находимся в цели творения, не достигли того, что есть объединение всех наших желаний вместе с высшей силой, потому что наука Каббала — это методика раскрытия Творца творением, творению, одному творению, и все творения становятся как одно творение, как один творение, один получает один, как сказано. Если мы в этом не находимся, то мы намереваемся, чтобы с помощью света, возвращающего к источнику, мы бы достигли этого. Пожалуйста.
1: Прекрасен вид. 32-й пункт. Прекрасен вид, радость всей земли, гора Цион, северная оконечность города великого царя. Это тайна веры. Прекрасен вид — это Йосеф праведник, как сказано. И был Йосеф прекрасен обликом и прекрасен видом. Радость всей земли — это радость и ликование наверху и внизу. Гора Цион — северная оконечность, ибо в уделе Йосефа находился храм Шило. Гора Цион — это Иерусалим, то есть Нуква. Северная оконечность, безусловно, это так, и наверху, и внизу. Ведь как верхний храм, так и нижний храм, относятся к свойству севера в свечении, свечении левой линии бины, то есть свечении хохма. 33. Города великого царя. Место это исправлено перед великим царем. Это высший царь над всей святая святых. Ибо оттуда исходит весь свет и все благословения и вся радость всех. Ибо оттуда светят все лики и оттуда благословляется храм. И когда он, город, благословляется, оттуда исходят благословения всему миру, ведь весь мир благословляется оттуда.
2: Это из высшей бины, откуда нисходят все благословения.
1: 60 дыханий. Царь Давид спал, как конь, и сон его был недолог. В таком случае, как же он вставал в полночь, ведь мера 60 дыханий конского сна — это мало, и он просыпался даже раньше третьей ночи. 35. А дело в том, что когда наступала ночь, он сидел со всеми приближенными царедворцами и чинил суды и занимался словами Торы. Иными словами, он шел спать не в начале ночи, а незадолго до полуночи. А потом он спал до полуночи и вставал в полночь, и пробуждался, и занимался служением своему властелину, песнопением и словословием.
2: Конечно же, прежде всего мы говорим здесь о духовном. Полночь в духовном, домочадцы занимался Торой, и не говорим о ночных или дневных часах внешних. Такая душа, как Царь Давид не зависит от этих часов.
1: 36. Ведь царь Давид живет и здравствует вечно, во веки веков. И царь Давид всю свою жизнь остерегался ощущать вкус смерти, ведь сон — это 1/60 часть смерти. А Давид из-за своего места, что он жив, не спал более 60 дыханий, ибо до 60 дыханий без одного человек жив, а начиная с этой точки, он ощущает вкус смерти, и над ним господствует дух скверны. 37. И это смысл того, что царь Давид остерегался ощущать вкус смерти и того, чтобы сторона духа скверны властвовала над ним. Ведь 60 дыханий без одного — это жизнь, находящаяся наверху, до 60 дыханий. И это 60 высших дыханий, от которых зависит жизнь. А начиная с этой точки — смерть.
2: Но нужно понять, что 60, говорят, это как бы это 59. Не контакт с Зарампина с Малхут прямым образом, но это понятие 60. То есть, если я говорю до 60 дыханий, это называется, что что действует снизу вверх, а не сверху вниз в Малхут. То есть это не то, что нисходит свет через Зарампин, 60, это понятно, Хагатный Зарампина, и тогда входит в Малхут. Нет. Это духовное понятие. Мы называем это таким образом, что Зарампин, высший свет, не сходит через Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот и Сот, пока не доходит до Малхот. Это не то, чтобы таким образом входит и доходит и входит в Малхот, тогда это называется 60 дыханий. То есть 6, помноженное на 10, и входит в Малхот. А 60 минус 1 — это понятие. Такой термин называется, что он получает снизу вверх в отторжении, а не то, что свет не сходит, пока не достигает Малхут. Здесь мы останавливаем его. До сюда и не далее. Это понятно? Все это получается в отраженном свете, в отторжении снизу вверх. Вот это и есть понятие 60. Пожалуйста.
1: 38 пункт. «И поэтому царь Давид мерил меру ночи до полуночи, чтобы оставаться в живых и чтобы вкус смерти не властвовал над ним». Для того, чтобы оставаться в живых и чтобы вкус смерти не властвовал над ним. А когда ночь разделялась пополам, Давид пребывал на своем месте, то есть на своей ступени, где он живет и здравствует, ибо он пробуждался от сна и произносил песнопения и словословие. Ведь когда пробуждается полночь и просыпается святой кетер, то есть нуква, нужно, чтобы он не нашел Давида соединенным с другим местом, с местом смерти. 39. «Ибо, когда ночь разделилась пополам и пробудилась высшая святость, а спящий на своем ложе человек не пробудился, то есть не пробудился от своего сна, чтобы наблюдать славу своего властелина, он соединяется со смертью и прилепляется к другому месту, то есть к ситрахра. И поэтому царь Давид всегда вставал в полночь, чтобы наблюдать славу своего властелина, живой, живого, а не спал до ощущения вкуса смерти. Поэтому он спал, как конь, 60 неполных дыханий без одного. Там не доставало одного.
2: То есть он в этом отторжении достигал этого Зарампина в своей работе, он вставал, достигал состояния гадлут, при условии, что у него прежде была ночь, и в состоянии такой, которое называется полночь, он достигал состояния гадлут.
1: Сон — это перекрытие глаз, то есть мохин, подобно спящему, который лежит, закрыв глаза, без сознания, и корень его восходит к господству свечения левой линии, то есть хохма, когда она в раздоре с правой линией хасадим. И поскольку хохма не может светить без хасадим, мохин перекрываются. А пробуждение ото сна восходит к средней линии, ибо состояние сна продолжается до подъема средней линии с экраном дхирик в ней, являющегося точкой манула, которая уменьшает левую линию и включает ее в правую, когда хохма левой линии входит в хасадим правой. И тогда раскрываются мохин, и хохма может светить.
2: И это называется, что он вставал ночью. Он отталкивает. 60 минус 1. Точно на 60-м есть подъем. То есть он все оттолкнул и получил все вот в этом отторжении.
1: И отсюда большая разница между Хагат Зеэр Ампина от его хазе и выше, и его ныи, который от его хазе и ниже, ибо три линии Зеэр Ампина называются Хагат, и когда Хесед в раздоре с Гвурой, к нему притягивается сон. А когда его тиферет, то есть средняя линия, разрешает и примиряет их с помощью силы экрана манулы в себе, она притягивает пробуждение, то есть мохин открываются. Ведь теперь хохма левой линии включается в хасадим, который в правой, и она может светить, ибо экран манулы теперь находится в тиферете, в средней линии. И это точка хазе в тиферете, где находится место пребывания экрана манулы, примеряющего обе линии. И известно, что смерть восходит к мануле. Как сказано, не удостоился оно зло, и это раскрытие в Малхут, сокращение цимцум, то есть она не способна получать свет хохма, свет жизни. И поэтому при ее раскрытии человек умирает, ведь свет жизни отлетает от него. Но при исправлении с помощью пробуждения она, наоборот, становится причиной жизни. Ведь если бы не манула в средней линии точки хазе, Зеэр Ампин не смог бы пробудиться ото сна, и Эйнаем, то есть хохма, были бы перекрыты навсегда, ведь она не может светить без хасадим. Таким образом, все раскрытие мохин зависит от экрана манула. Разница между хагат от хазе и выше и неи от хазе и ниже в том, что экран и суд в нем никоим образом не могут действовать выше места своего нахождения. И поэтому в хагат, который выше точки хазе, нет ничего от суда дин, манулы, который есть смерть. Однако на Неизе Рампина, который ниже точки Хазе, смерть, содержащаяся в Мануле, уже действует. Но дело в том, что здесь, у точки Манулы в Хазе, есть обратное действие, а именно исправление с помощью пробуждения. Ведь благодаря силе разрешения, невозможной без нее, она становится здесь причиной жизни. И поэтому Неи тоже принадлежат жизни и святости, и сила смерти ни в коей мере не господствует над ними. И вот нуква, называемая ночь, получает систему своих сферот от Зеэр Ампина, и поэтому она, так же как и он, разделяется на точки хазе. То есть, начиная от точки полуночи, от хазе и выше, шесть первых часов до полуночи, совершенно нет силы суда и смерти от точки манула. Однако, от точки хазе и ниже, шесть вторых часов, если в них присутствует исправление с помощью пробуждения, они тоже становятся жизнью и святостью, подобно хагат, которые наверху. Однако, если нет в них исправления с помощью пробуждения, то есть разрешения посредством средней линии, но притягивается власть левой линии без правой, то есть сон, тогда пробуждается сила смерти от манулы в точке хазе. И неи от хазе и ниже, шесть вторых часов после полуночи, оказываются под властью смерти и ситра-ахра. Однако,
2: но не путаться, с нашими понятиями и вообще со всем, что есть в этом мире, с одной стороны, а с другой стороны, мы должны знать, что эти часы, согласно традициям, это относительные часы. Мы делим день и ночь на тьму и на свет. Тогда во время темноты, время темноты мы делим на 12 часов, а время световое мы делим тоже на 12 часов, и тогда полдень и полночь у нас посередине. То есть это посередине, не согласно часам, потому что согласно нашим часам может быть свет, время световое будет 15 часов. И тогда сколько будет время тьмы? 24 минус 15. 9. Это понятно? То есть ночь уже 12 часов, как мы считаем в духовном, но физически, материальном, согласно часам, тикающим, механическим, это по-другому. Итак, снова. Полночь — это 6 относительных часов с начала ночи и далее. И 6 относительных часов далее от полночи и до утра — это уже часы, когда необходима подготовка к килим. Это уже другая работа. Да. Есть вопросы? Пожалуйста.
1: Питер из Нью-Йорка спрашивает. Что такое Давид в духовной работе?
2: Царь Давид — это Малхут, символизирует всю Малхут мира Ацилут, все исправленные килим. До конца исправления мы говорим о килим Малхут, о килим царя Давида. И поэтому Машех бен Давид, то есть это продолжение той же ступени.
1: Йосеф из группы Иерусалима спрашивает, как выражается сближение Йосефа и в духовной работе.
2: Это мы уже перешли. Может быть, потом поговорим. Это сближение, как между Исодом и Малхут. Как на всех ступенях, только мы говорим о разных формах связи между Зарампином и Малхут, и поэтому здесь говорится о Иуде, но это в сущности одно и то же. Иуда, Бениамин, Йосеф. Это те же самые понятия.
1: Строчка «однако». Однако царство Малхут Давида от Хазы и выше Нуквы, 6 первых часов до полуночи, как сказано выше в тайне 4 из праотцов, то есть Хагат, как сказано, царь Давид живет и здравствует вечно, во веки веков, ибо место его от Хазе и выше Нуквы, 6 первых часов до полуночи, которые целиком и полностью жизнь, и сила суда и смерти, точки Манулов Хазе, не может дойти до туда никоим образом. Поэтому он живет и здравствует. И царь Давид остерегался ощутить вкус смерти, то есть продолжать спать после полуночи, где уже господствует смерть, ибо сон — это одна шестидесятая смерти, так как благодаря взаимовключению сферот друг в друга, в шести сферот хагатные, каждая состоит из десяти, и это 60 дыханий от хазы и выше, а также 6 сферот хагатные, то есть 60 дыханий от хазы и ниже. И поскольку точка манула, являющаяся причиной смерти, находится в точке хазы, в малхут, от Есода от Хазе и выше, получается, что для спящего в первые 6 часов ночи причина смерти в самой последней из 60 сферот. Поэтому сон — это 1/60 смерти. Иными словами, в одной из его 60 сферот находится смерть, точка Хазе, 10-я часть сферы Есод.
2: Интересно, да? Как звучит предложение «Одна шестидесятая смерти».
1: До 60 дыханий без одного человек жив. Это 6 часов, каждый из которых состоит из 10. И это 60 дыханий до точки полуночи, то есть точки Хазе Нуквы, где жизнь существует без какой-либо силы суда. Однако без одного десятого в Есоде, самой точки полуночи, в которой содержится манула, являющаяся причиной смерти. Поэтому жизнь только 60 без одного. Начиная с этой точки, человек ощущает вкус смерти, то есть от вторых 6 часов, ибо сила смерти, содержащаяся в точке полуночи, то есть мануле, господствует над 6 часами, следующими за ней, и поэтому спящий в эти часы обязательно ощущает вкус смерти. Жизнь, находящаяся наверху, до 60 дыханий, до точки хазе, то есть в точке полуночи, и это 60 высших дыханий, выше хазе, ибо сила суда никоим образом не действует выше места его нахождения.
2: Здесь возникает вопрос вообще, что происходит, о чем мы говорим? Мы говорим о процессе, который проходит человек. Если он не заканчивает вовремя процесс и желает продолжать состояние катнут, сон — это катнут, лежачее состояние, отрыв. Если он хочет продолжать это больше, чем ему отведено, тогда он входит в смерть. Но если он находится во сне, то есть отрыв от духовного, исход мухин, смыкание глаз, в то время, когда он, это предназначено ему, то это называется подготовка к келим, новый хисронот, который он должен почувствовать, это состояние, выход света из него, и это тогда входит в процесс святости. Главное, это выдерживать те этапы, в которых уже нужно проснуться и не пробуждаются. Но, конечно, на пути есть состояние отрыв, ночь, тьма, сон. И этот сон не называется смертью, если он проходит в период, в то время, когда он использует это для подготовки килим. Тогда как следующая секунда за полуночью уже все, он уже не действует соответственно правильному процессу.
1: И поэтому царь Давид мерил меру ночи до полуночи, то есть спал 60 дыханий без одного, до точки полуночи, когда он просыпался и не спал. То есть он притягивал к ней исправление пробуждением, которое переворачивает точку манула, содержащуюся в полночи. И, будучи до этого причиной смерти, она становится причиной жизни. Ибо, когда ночь разделилась пополам и пробудилась высшая святость, то есть наверху произошло исправление пробуждением с помощью средней линии, которая превращает точку Хазе Нуквы из смерти в причину жизни, то есть из скверны в святость, а спящий на своем ложе человек не пробудился, то есть не проснулся от своего сна, чтобы наблюдать славу своего властелина, он соединяется со смертью, ибо человек, спящий в это время, оказывается притягивающим, таким образом, господство левой линии, то есть корня сна. И точка манула в точке хазе остается из-за него причиной смерти, ибо она не включается в исправление с помощью пробуждения, которое превращает ее из смерти в жизнь. Поэтому он соединяется со смертью, то есть с властью ситрахра и скверны.
2: Мы снова не думаем, что может быть, я посплю там 10 всхрапываний, а не 59. Мы понимаем, что это говорится о внутренней работе человека, о исходе Мухин, и он буквально отсчитывает эти сферот, эти определения снизу вверх, и он точно чувствует, что называется полуночью.
1: И поэтому царь Давид всегда вставал в полночь, чтобы наблюдать славу своего властелина, живого, ибо его ступень — живой, ведь он был опорой для того, кто от Хазе и выше, что называется четвертый из праотцев, ибо сила суда и смерти в точке Хазе никоим образом не действует выше места ее нахождения. И когда он вставал и совершал исправление пробуждением, он становился опорой того исправления точки Хазе в нукве, которая пробуждается в то время. И это называется живой, то есть эта точка возвращается от смерти к жизни. И поэтому он спал как конь, 60 дыханий, то есть 6 часов до точки полуночи, причем неполных, ибо в точке полуночи, он не спал, ведь она одна 60-я смерти, однако он возвращал ее от смерти к жизни с помощью пробуждения. 41. Творец Хохмой основал землю. Когда Творец создавал мир, он увидел, что мир не может существовать, ведь мир был создан властью левой линии, то есть Хохма без Хасадим, а Хохма без Хасадим не светит, и поэтому мир не может существовать, пока он не создал Тору, то есть среднюю линию, называемую Зеэр Ампин или Тора, которая включила две линии, правую и левую, друг в друга. И Хохма включилась в Хасадим, и тогда стала светить. И от нее Торы, то есть от средней линии, исходит все управление, как высшее, так и нижнее. И с ее помощью существуют как высшие, так и нижние. И поэтому сказано, «Авая», то есть «Зерампин» или «Средняя линия», «Хохмой основал землю». Именно «основал землю Хохмой», поскольку он облачил Хохму в Хасадим, и в мире возникло свечение Хохма. А Хохмой держится все существование мира, и все исходит из нее. Как сказано, «Все Хохмой сотворил ты». 42. Творец Хохмой основал землю, утвердил небеса Твуной. Высший мир, то есть Твуна, буквально разум, был сотворен одной лишь Хохмой, мудростью, а нижний мир, то есть Нуква, был сотворен одной лишь нижней Хохмой, то есть Хохмой, облачающейся в Нукву. Получается, что все они исходят из высшей Хохмы. Утвердил небеса Твуной, утвердил это Твуна, утверждающая Зерампин, то есть небеса. Однако они не установились за один раз, но каждый день он устанавливает их. 43. Как сказано, «И небеса нечисты в глазах его». Разве можно представить себе, что это недостаток небес? А дело в том, что это достоинство небес, вызванное великой любовью и страстным желанием Творца, то есть Твуны, которыми он желает небеса, то есть Зерампин, его любовью к нему. И несмотря на то, что он устанавливает их каждый день, они не выглядят в его глазах исправленными, как подобает, поскольку его любовь к нему и желание освещать их постоянно и без перерыва. Ведь будущий мир, то есть Твуна, порождает света, сверкающие каждый день, постоянно и без перерыва, чтобы освещать их постоянно. И поэтому нечисты в глазах его, сказано в глазах его, что указывает на то, что на самом деле они чисты, однако из-за страстного желания давать им, они выглядят для него нечистыми. И поэтому сказано «утвердил небеса Твуной». 44 пункт. «Утвердил небеса Твуной». Кто такие небеса? праотцы, то есть Хагат, а тайна праотцев – это Яаков, то есть средняя линия, Тиферет, которая является их соединением, ибо средняя линия включает в себя правую и левую, то есть Авраама и Ицхака. Ведь Яаков – это слава, Тиферет, праотцев, и он будет освещать мир, то есть Нукву. 45. И поскольку он поднимается в будущий мир, то есть он поднимается и облачает Исраэль Саба, называемый будущий мир или покрытый Хасадим, и поэтому в нем нет места для раскрытия свечения Хохма, от него выходит одна прекрасная видом ветвь, то есть в свете Хохма, называемом зрение и вид, и от него исходят все света, как хохма, так и хасадим, и вся сытость, и елей помазания, чтобы светить земле, то есть нукве. И эта ветвь – это Йосеф, праведник, который дает сытость, то есть свечение хохма всему миру. И мир питается от него, и это свечение хасадим. И поэтому все, что делает Творец, все это в высшей тайне, и все это, как тому подобает быть.
2: Творец-то тоже средняя линия.
1: 46. Поэтому, безусловно, эти 60 дыханий, то есть 6 часов до полуночи, принадлежат жизни, как наверху в высших мирах, от Хазе, Нуквы и выше, так и внизу, в этом мире. А после точки полуночи есть 60 других дыханий, Хагат Неи, от Хазе и ниже, которые целиком относятся к стороне смерти, и над ними властвует ступень смерти, то есть точка Манула в точке Хазе, являющаяся причиной всей смерти в мире. И эти 60 дыханий, от Хазе и ниже, называются дрема, и все они — вкус смерти.
2: Там раскрывается уже свет хохма, если до тех пор он не восстановил себя в хасадим, не встал, чтобы начать получать радиоотдачи, то есть подготовить это кли для света, то свет хохма, который раскрывается, не раскрывается в правильных килим, и это называется смерть.
1: 47. И поэтому царь Давид соединялся с теми 60 дыханиями жизни, то есть 6 часами до полуночи, и это называется выше Хазе, куда не может дойти сила суда и смерти, содержащаяся в точке Хазе. И начиная с этой точки, он больше не спал вообще, как сказано, «не дам сна глазам своим». 48 пункт. «Творец, Элоким, спасение моего, днем кричал я, ночью пред тобой». Царь Давид вставал в полночь и занимался Торой, песнопениями и восхвалениями к радости царя и госпожи, и это радость веры на земле, ибо это восхваление веры, то есть шхины, которая видна на земле. 49. Потому что выше раскрывают святости в радости сколько высших, и они возвеличивают ночью даже в свечении левой стороны, ибо в это время власть Нуквы, как сказано, встает она еще ночью. Подобно этому и внизу на земле, того, кто на земле ночью восхваляет Творца, Творец желает. А все святые ангелы, восхваляющие Творца, внимают тому, кто восхваляет Творца на земле ночью. Ведь это песнопение совершенно возвеличивание славы Творца снизу и воспевание в радости единения. 50. Царь Давид написал: «Творец Элоким, спасение моего», что означает, когда Творец Элоким, спасение мое, он спасение мое в тот день, когда рано ночью я начал воспевать тебя, ведь тогда он спасение мое днем. 51. «Ибо тот, кто воспевает в радости своего властелина ночью, днем укрепляется мужеством, гвурой, с правой стороны, то есть в хеседе». Иными словами, хохма, которую он получил ночью с левой стороны, днем облачается в хесед с правой стороны. Ведь одна нить хеседа исходит с правой стороны, и тогда она притягивается к человеку, и он укрепляется ею, и поэтому сказал Давид: «Творец Элоким, спасение моего, днем кричал я». 52. «И поэтому он сказал: не мертвые будут восхвалять Творца, не мертвые, потому что живой должен хвалить живого, а мертвый живого не должен».

0: как сказано, не мертвые восхвалять будут Творца, а мы благословим Творца, ибо мы живые, и у нас нет никакой связи со стороной смерти. Царь Давид живой, и он приблизился к вечно живому, а приблизившийся к вечно живому живой, как сказано, а вы, прилепившиеся к Творцу Элокиму вашему, живы все вы сегодня. И сказано, Ибн-Яху бен Йоада, сын мужа живого, знаменитый подвигами из Кавцеэля.
1: То есть все эти свойства, которые называются «Царь Давид», они относятся только к подготовке келим и получению свитов снизу вверх, в средней линии, и подготовке келим в манула, чтобы сохранять ее, и из манула перейти в мифтаха, в тех ограничениях, которые у нас есть при создании экрана. Вопросы? Нет. Прекрасно. Признак того, что люди немножко успокоились. Зор, действительно, зор не должен вызывать много вопросов. Он работает таким образом, скрыто. Постепенно он выстраивает в человеке понимание, ощущение, некие такие привычки, согласие. Человек начинает, как ребенок, он не понимает, где он находится, начинает узнавать постепенно этот мир, исходя из того, что он находится в нем. Он не знает ничего заранее. Его не обучают премудростям, но вот из такого подхода к миру он так изучает. Эти вещи раскрываются, и он не знает, как они раскрываются, но исходя из того, что они раскрываются, он так их изучает. Так и мы с Зор. Зор постепенно раскрывает нам разные вещи, и мы не знаем, как вдруг они раскрываются. Вдруг мы их чувствуем, какие-то свойства, какие-то силы, действия, обращаем на них внимание, раньше не обращали внимания, раньше это было совершенно непонятно, сейчас немножко больше, так как будто бы проступает из тумана, из тьмы. Все вещи становятся ближе, может быть, не более понятными, но более привычными. И так постепенно приближаемся ко входу в высший мир, таким естественным образом. Становится ближе, приближается. Приближаемся, привыкаем. Происходит некое знакомство. Такое чувственное. Развиваются чувства к этому, а потом приходит мудрость. Это естественный путь, и так мы знаем и наш мир, и также входим и в духовный мир. Поэтому то, что нет много вопросов, это знак того, что каким-то образом уже мы начинаем вкушать зор, и зор начинает правильно с нами работать, и нужно уделять ему часы, многие часы, так же, как ребенок растет в своей жизни, становится человеком, так мы должны уделять этому времени. И главное намерение, оно очень сильно может сократить процесс. Для чего, почему, как мы хотим прийти к раскрытию. Хорошо, на этом мы закончим.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом.
0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава 21 мая 2002 года, который основывается на статье «Что означает половина шекеля в работе 2». Это

0: следует понять с точки зрения работы, на что указывает нам именно половина шекера, а не четверть или треть шекера. Дело в том, что надо знать счет Израиля. В таком случае, на что указывает нам именно половина, а также, что значит богатые не больше и бедные не меньше. Зачем мне слышать это? Ведь даже малый ребенок понимает, что если мы возьмем у кого-либо меньше или больше, мы не узнаем счет Израиля. А также, что значит, и не будут поражены они мором. Известно, что целью творения было, поскольку желание его насладить свои создания, но для того, чтобы это благо было в совершенстве, то есть в нем не было свойства стыда в момент получения блага и наслаждения, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть до того, как человек может направить свои действия, чтобы они были ради отдачи, не будет ощущаться благо и наслаждение, а оно будет ощущаться только, когда будет заниматься Торой и заповедями, для того, чтобы от этого было наслаждение для Творца.
1: А потом, когда уже будут у нас отдающие келим, тогда раскрывается благо и наслаждение, которое находится в качестве залога в Торе и заповедях, и получают тогда благо и наслаждение, которое заложено в замысле творения, из-за чего Творец и сотворил мир. И поскольку человек создан по своей природе, стремится только лишь к собственной пользе, в таком случае откуда человек может работать над намерением отдачи Творцу? Что называется, что человек будет прилагать усилия во всяких работах, чтобы Творец наслаждался от этого. Потому что тогда тело спрашивает, что будет тебе от того, что Творец будет наслаждаться? Ведь ты должен совершать действия, чтобы ты наслаждался. И почему вдруг сказали нам мудрецы, все действия твои будут ради небес? Как можно сделать что-то против природы? И еще спрашивает тело, какая разница Творцу, что творения будут делать ради себя? То есть, что действительно будут наслаждаться, ведь его желание — дать благо своим творениям. Получается, с одной стороны, дано человеку наслаждаться жизнью, то есть чтобы работал ради себя, и это естественно. А с другой стороны говорят, что не должен человек идти согласно природе, в которой родился, а должен работать ради Творца. И насколько дают понять в разных видах объяснений, тело не может понять этого. Хотя иногда тело соглашается, что стоит работать ради Творца, но когда оно приходит к практическому действию, то есть когда стоит перед ним нечто, от чего тело насладится, и он должен отказаться от этого, поскольку не будет от этого никакой пользы, а только лишь Творцу, тогда тело выбирает собственную пользу и отказывается от пользы Творца.
0: Поэтому выходят у нас две вещи. Первое. Поскольку необходимо верить словам мудрецов, что нужно делать все ради небес, хоть тело и не понимает этого после всех объяснений, которые дают ему, поэтому сказали наши мудрецы, и так определил Рамбам в практическом действии. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и весь неграмотный народ их обучает,

0: только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножатся разум их, не преисполнятся они большей мудростью, приоткрывают им тайну эту очень постепенно. И возникает вопрос, что значит, пока не умножатся разум их и не преисполнятся они большей мудростью? То есть, что называется мудростью, и что такое большая мудрость, чтобы мы могли различать, когда уже можно раскрывать ему тайну эту постепенно. Однако начало работы человека, когда он начинает работу, нужно говорить телу, что стоит отказаться от материальных наслаждений, которые являются только свойством тонкой свечи относительно благое наслаждение, которое есть в Торе и заповедях. Получается, что в той мере, в которой он верит, вера светит ему, тело согласно сменить маленькое наслаждение на большое наслаждение. Как в материальном, когда человек прилагает свои усилия, и то, что он приобрел как оплату за свои усилия, и отдает это, чтобы добыть пропитание для обеспечения своего дома, поскольку у него есть большее наслаждение от того, что он покупает продукты для своего дома, чем деньги, которые он обрел посредством усилий.
1: И также в той мере, в которой вера светит ему, что будет у него большее наслаждение от занятий Торой и заповедями, тогда он готов отказаться от материальных наслаждений, чтобы достичь больших наслаждений. Но иногда бывает, что человек получает падение в вере и желает получить оплату, тогда, конечно, трудно ему отказаться от материальных наслаждений. Но если он оберегает себя и находится в хорошем окружении, тогда тело не сопротивляется такой работе, поскольку это не называется против природы. Ведь он говорит, что получит большую награду, то есть большее наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. Получается, что эта причина является сильной причиной, которая может обязать человека отказаться от материальных наслаждений, которые запретила Тора, и все ради того, чтобы получить большее наслаждение. Второе. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы все его действия были ради небес, то есть против природы, и это по причине исправления творения, чтобы творения могли получать благое наслаждение без стыда. Поэтому дано исправление, что человек должен намереваться, что все, чем он наслаждается, это только ради пользы Творца. То есть, что Творец наслаждается от того, что творение наслаждается, потому что это было целью творения. Но иногда тело чувствует, что не может быть такого, чтобы он был с тем же разумом и пониманием, которые были у него в то время, когда он начал заниматься святой работой, и что в том же разуме он находится все время. И нет у него никакого продвижения, а только лишь в количестве. И когда он начинает задавать вопросы относительно этого, это называется то, что мы спрашивали, что такое мудрость и что такое дополнительная мудрость. Мудростью называется, когда он уже выполняет Тору и заповеди. А дополнительной мудростью называется, когда он хочет понять значение Торы и заповедей, к какому состоянию это должно привести человека, что и называется намерением, то есть намереваться в выполнении Торы и заповедей, чтобы это привело его к какой-то ступени. И это называется дополнительной мудростью. И тогда начинают раскрывать ему эту тайну, то есть, что такое работа лишма. То есть дают понять, что необходимо работать не ради получения награды, а только все ради Творца.
0: А когда он достиг большей мудрости, то есть начинает понимать, что Тора и заповеди, конечно, в этом есть то, о чем сказано, что это мудрость ваша и разумение ваше в глазах народов. Но на это есть скрытие. Ему говорят, что это верно, но это есть скрытие. Из-за исправления, потому что цель состоит в том, что человек должен прийти к слиянию с Творцом. А это достигается через подобие по форме. То, что называется, что все действия его будут ради отдачи. И здесь человек начинает уже быть работником Творца. В работе работник Творца означает, что он работает ради Творца, а не ради собственной выгоды. И тогда работа, в которой он работает, то есть то, что он хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, является началом того, что человек начинает входить в изгнание под властью желания получать ради себя. И у него нет никакой надежды выйти из этого изгнания. Он нуждается только лишь в милосердии небес, то есть чтобы сам Творец вывел его из изгнания, как произошло в Египте, как сказано в Агаде, и вывел его Творец из Египта не с помощью ангела, а сам Творец собственный, персоной. Однако то, что человек чувствует, что он в изгнании под властью желания получать для себя, человек не может почувствовать это за один раз. То есть в тот момент, когда начинает работать для того, чтобы выйти из-под его власти.
1: Но такое кли называется хисарон, то есть хисарон. Потребность получить силу выйти из его кли получения, это человек приобретает не за один раз, но для этого необходимо время и усилия. И тогда с помощью долгого времени у человека есть место, чтобы почувствовать, что не в его возможностях выйти самому. Но это время приводит человека к потребности, страданиях, чтобы почувствовать, насколько хорошо было ему выйти из изгнания, и плохо, когда он находится в изгнании. И по этой причине даны человеку подъемы и падения. И он должен понять, что между подъемами и падениями и то, и другое приходит к нему свыше. И вместе с тем человек во время работы должен сказать: «Если не я себе, то кто же мне?» И в то время, когда человек приходит к состоянию, когда его хисарон является уже полным хисароном, это называется, что у него есть уже кли для получения наполнения, чтобы наполнить его хисарон. Тогда приходит время, когда Высший наполняет его кли. Известно, что нет света без кли, как нет наполнения без хисарона. Согласно этому выходит, что совершенной вещью называется свет и кли, которые делятся на две части. Первая часть — это кли, то есть хисарон. Вторая часть — это свет, то есть наполнение. В соответствии с этим получается, что когда человек молится Творцу, чтобы наполнил он его хисарон, это называется половиной, то есть создание хисарона, и это кли, которое Творец наполняет. Это, как сказали мудрецы, молитва сделала половину. Это нужно объяснить. Молитва — это когда человек молится Творцу, чтобы наполнил ему то, чего ему недостает, это уже называется половиной. То есть первой половиной, которая в руках человека. А вторая половина — в руках Творца. То есть что Творец должен дать свет, и тогда это будет цельным.
0: Однако свет и клей имеют много объяснений. И если дать определение, что такое клей, можно сказать, что это хисарон. И неважно, чего недостает. Например, иногда бывает, что человек чувствует, что ему недостает кли для получения высшего блага, поскольку высшее благо не может прийти в кли, когда он не может построить намерение ради отдачи. А поскольку он чувствует, что находится под властью желания получать ради себя, получается, согласно этому, что ему недостает кли, в котором он мог бы получить благо. Выходит, что он не молится о том, чтобы ему дали благо, а он молится о том, чтобы ему дали кли, которое называется желание отдавать. Выходит, что молитва его сделала половину. И это объясняется. Так объясняется, что молитва сделала половину кли, а Творец должен дать вторую половину кли. Получается, что две эти половины на самом деле являются целым кли, а не светом. А с другой стороны, нужно сказать, что хисарон находится в руках человека, и это называется первой половиной кли. А наполнение кли, то есть чтобы у него было желание отдавать, что называется, второй половиной кли, считается светом, поскольку желание отдавать, то, что Высший дает ему, это наполнение этого хисарона. А всякое наполнение называется светом относительно хисарона.
1: Из сказанного нам нужно объяснить то, что мы спрашивали, на что указывает нам половина шекеля, когда Тора говорит именно половину, и богатый не преувеличит, и бедный не уменьшит. И дело в том, что нужно объяснить написанное, ибо вознесешь главу сынов Израиля, потому что глава надо объяснить, как написано, да будет желание, чтобы быть головой, а не хвостом. То есть, чтобы были свойства Израиль, что это буквы «ли рож», «мне голова». Это то, что называется «и каждый дал выкуп за свою душу». То есть человек должен выйти из изгнания, что и называется выкупом души от ситраха. Поэтому написано, и это даст каждый проходящий подсчет. Объяснение. Те, кто чувствует, что они нарушают указания Торы по причине того, что они находятся под властью желания получать половина шекеля, то есть что они должны дать молитву, чтобы Творец вывел их из изгнания. И молитва сделала половину, то есть клей желания к этому, это называется половиной. Как мы объяснили, что благодаря этому будет у них совершенная вещь, то есть они удостоятся святого шекеля, то есть будет у них половина шекеля, что является кли. И на это Творец дает свет. И тогда это уже называется цельным. И это то, что написано, пусть каждый проходящий по счету даст это. То есть те, которые сами ощущают, что они нарушают указания Торы и хотят дать выкуп за душу свою, чтобы душа их вошла в святость, то есть чтобы была у них сила делать все ради небес. Они должны дать половину шекеля.
0: То есть, как сказано выше, молитву. То есть они должны дать молитву и не сдвигаться от того, чтобы молиться, пока не будет полная мера хисарона и желание выйти из изгнания. То, что находится под властью желания получать ради себя. И через то, что они дадут свою половину, они удостоятся святого шекеля, чтобы вторая половина, которая является наполнением молитвы, была бы вместе с святым шекелем, то есть бы был один целый шекель святости. И отсюда поймем то, что мы спросили. Что он говорит нам, сказав, богатый не умножит, а бедный не уменьшит. Ведь малый ребенок понимает, что если хотят знать счет чего-либо, нет сомнения, что каждый должен дать ту же сумму. И следует объяснить это в плане работы, что Тора говорит нам здесь большую вещь, которую следует знать. Для Творца маленький и большой равны, как сказано, равный сравнивает малого и большого. Это означает, что человек думает про себя, что он богат добрыми делами, и поэтому ему полагается то, что Творец должен помочь ему, и он не должен так долго молиться о том, чтобы Творец наполнил его хисарон. Поэтому, если он уже молился, и согласно тем достоинствам, которые есть у него, Творец должен был сейчас же дать ему желаемое. А если Творец не помогает ему сейчас же, согласно его пониманию, он прекращает молиться и говорит, другие люди, которые ниже его, должны воздать много молитв, чтобы Творец помогал им. Поэтому он убегает с поля боя.
1: Поэтому написано «богатый не умножит», что означает, что богатый не должен думать, что он слишком много дает молитвы, согласно его пониманию. А есть определенная мера в хисароне и в необходимости, что именно благодаря тому, что человек приумножает молитву, он получает больше хисарон, чем тот, который есть у него. То есть, поскольку большой свет нуждается в большом хисароне, чтобы было у него ощущение хисарона в том, что он находится в изгнании под властью желания получать и не может выйти. И все то время, пока нет у него настоящих страданий, все еще не называется настоящим хисароном, чтобы это называлось молитвой, которая бы считалась половиной шекеля. И должны знать, что по поводу работы называется молитва хисароном, потребностью, то есть то, что человек ощущает в своем сердце, как недостающее ему, это называется молитвой, а не то, что он произносит устами. Ибо то, что сказали мудрецы, что молитва — это работа в сердце, то есть то, что сердце чувствует, чего не хватает ему. И согласно тому, что сердце чувствует потребность в том, чего нет у него, в этом измеряется величина молитвы. А по поводу шекеля истолковали в Зоре, что это означает весы, которые взвешивают недостатки и наполнения, так как они считаются светом и кли. Поэтому свет не может прийти, кроме как на подходящий ему кли, так как потребность наполнения находится в сердце. Поэтому и свет приходит к ощущению сердца и не имеет никакого отношения к тому, что говорят уста во время молитвы. Получается, что с помощью того, что человек отдает свою половину в молитве, когда ощущается потребность в сердце, тогда Творец дает свет, который является святостью. и оба они, то есть Хисарон и Свет, будут одним святым шекелем. И это то, что написано «половина шекеля», потому что тогда эта половина еще не является святой. Но в то время, когда Творец дает ему свет, поскольку свет в Торе возвращает к источнику, тогда из двух этих половин состоит святой шекель. И это написано в святом шекеле. И в вышесказанном поймем, что написано: «И бедный не уменьшится». То есть тот, кто чувствует себя бедным в отношении таланта и хороших качеств, им не хватает соображения того, что они слабы характером, потому когда они молятся, чтобы Творец помог им дать и дал силы, чтобы он был в состоянии преодолеть зло в себе, и чтобы у них была сила работать ради отдачи, поэтому он оправдывает Творца в том, что Творец не принимает его молитвы, потому что он беден.
0: В таком случае, что же он должен делать, кроме как убежать с поля боя и сказать, что этот путь только для богатых? И об этом предупреждает нас Писание: «Бедный не уменьшит». То есть, как сказано выше, что каждый дал выкуп за душу свою, чтобы выйти из изгнания и удостоиться избавления. Для Творца все равны. Как сказано, все, кто верит, что он добрый в желании и равный, уравнивает малого и большого. То есть относительно Творца нет никакой дискриминации, а он отвечает всем. Однако каждый должен прийти к ощущению хисарона, чтобы знать, чего не хватает ему, и молиться об этом. А сама молитва увеличивает хисарон и боль от того, что он далек от Творца. А когда человек раскрывает все молитвы, которые он должен раскрыть, тогда он получает вторую половину шекера. И тогда это уже все является святостью, как сказано в святом шекере. И тогда не будет среди них мора, что означает, что грешники при жизни своей называются мертвыми, как приводится в ТЭС, что причина этого — желание получать, которое находится в отличии по форме от Творца, а отличие по форме создает разделение, поэтому они отделены от источника жизни, и поэтому они называются мертвыми. Получается, что благодаря молитве, которая является половиной шекера, который человек должен дать, и если эта отдача находится в совершенстве, то Творец дает вторую половину, то есть свет. И благодаря этому человек уже может работать ради отдачи. И это считается, что он удостаивается слияния с Творцом, то есть прилепляется к источнику жизни.
1: И из вышесказанного выходит, что есть два пути, которые заставляют человека убежать с поля боя, даже в то время, когда он входит в работу, чтобы удостоиться быть слитым с Творцом. Ибо после того, как человек начинает идти путем истины, тогда открывают свыше его низменность. То есть все, что он преодолевает, он получает свыше то, что называется отягощением сердца, по причине того, что написано, чтобы мне свершить все эти мои знамения внутри него. Это значит, что вследствие этого будет место для того, чтобы раскрылся свет Торы, называемый буквами, что и возвращает его к источнику. То есть, что нет света без кли. Поэтому посредством отягощения сердца раскрывается хисарон во все его потребности и мера, которые уже все, что нужно, это Творец знает, когда кли будет готова к этому. Поэтому иногда человек убегает с поля боя в то время, когда он видит, что он уже много молился, по его мнению, а Творец не обратил на него внимания. тогда иногда человек оправдывает Творца за то, что Творец не обращает внимания на его молитвы. А он говорит, что это потому, что ему недостает характера во всех отношениях, как в способностях, так и в свойствах и тому подобное. И на это сказано, и бедный не уменьшит. И это означает, что человек не умолит себя, чтобы сказать, что Творец не может помочь человеку настолько низкому, как он. И это оно, то, что сказано. «Велик Творец, а низкий увидит». А иногда человек выходит из работы, потому что не знает, что он богат, то есть у него много Торы. А есть у него много дел, и он знает, что он возвышенный среди людей. Поэтому, когда он просит Творца помочь ему, чтобы делать все ради отдачи, почему Творец не обращается к нему? Потому что он знает, что он уже воздал много молитв для этого. Поэтому он говорит, что Творец не хочет ему ответить. И поэтому он убегает. Но человек всегда должен преодолевать.
0: Да, мы слышим, что Рабаш говорит нам о том, что такое молитва, и как молитва — это все, что человек должен делать, это на самом деле работа человека.
1: И он пишет, что молитва — это работа в сердце, он определяет несколько раз, что он пишет, что молитва — это то, чего не достает сердце человека, и в другом месте говорит, что это то, что в его сердце, а не то, что он произносит устами. Перейдем к уроку.
0: Мы прослушали статью «Что такое половина шекеля в работе» из Шлаве Сулам второго тома, страница 233, Рыш Ламет Гимл. Что Рав хочет сказать здесь? По-видимому, он хочет сказать здесь, что не человек должен думать о себе, что он сильный, что он слабый, что он герой или нет, что он умный или нет, а он должен приложить усилия, которые действительно он способен приложить согласно тому, как он устроен. Сказано, молитва всех уст. То есть Творец слышит молитву всех уст. Что это значит? Не важно, что человек чувствует. И не важно, какой человек чувствует. То есть каждый, то, что он чувствует в сердце, или вернее, не то, что он чувствует, а даже глубже, чем то, что он чувствует, а то, что просто находится в его сердце. Это называется его молитва Творцу. Этот хисарон действует на отношение к Творцу и на отношение Творца обратно к человеку.
2: Есть
0: более высокий слой, более внешний в сердце, когда мы чувствуем наши желания и можем обратить их к Творцу. Допустим, сейчас я чувствую, есть так, сейчас я хочу обратиться к Творцу с каким-то желанием. Допустим, я хочу что-то в соответствии с ним, в связи со своей духовной работой, в связи с целью творения. Я обращаюсь к нему, я хочу так-то и так-то. Это желание из-за того, что оно внешнее и искусственное, которое я сейчас пробуждаю, как-то тоже воспринимается наверху, но в той мере, в которой оно, как оно внешнее у меня, так оно внешнее и там более внутреннее мое желание. Это если я действительно углублюсь в себе и проверю, что мое сердце хочет. Может быть, мое сердце вообще не хочет то, что я сейчас якобы вознес молитву. Сердце хочет что-то другое, хочет покоя, хочет какого-то наслаждения маленького, что-то такое, не целетворение, не эти высокие вещи. Это тоже называется часть молитвы. И как я сейчас обнаружил, что это мое внутреннее желание, так это воспринимается наверху. А есть еще более внутреннее желание в моем сердце, которое я вообще не раскрываю, не чувствую. Оно глубже, чем порог моей чувствительности. И это истинное желание, и оно в своей настоящей силе, в полной своей истинной силе воспринимается наверху, потому что оно самое внутреннее. И когда я получаю потом свыше ответ на мое желание, на мою молитву в целом, реакция иногда ясна мне, а иногда не ясна мне. Как правило, мы не понимаем. Каждый из нас, каждое мгновение находится в каком-то состоянии. И это состояние, конечно, является результатом ощущения сердца нашей молитвы. Но мы не умеем провести связь между тем, что у меня в сердце в внутреннем виде, и среднем, и внешнем. И в соответствии с этим и реакцию на это от Творца не знаем, потому что мы не чувствуем мое самое внутреннее желание в сердце. Прежде всего, если бы я чувствовал его по-настоящему, первое, если бы я ощущал, насколько оно находится в противоречии с тем, что я действительно должен почувствовать для того, чтобы продвигаться в моем состоянии, в моих свойствах, в том, как я сегодня, сейчас, но как я должен продвигаться к целетворению, если бы я чувствовал различия между ними, отклонения, я бы чувствовал какую-то коррекцию, исправление направления, мне должны были бы дать свыше, я бы понимал, какое состояние, по-видимому, Творец пошлет мне, чтобы я вошел в него, и тогда с помощью этого состояния я исправлю себя. Все эти вещи пока что скрыты от меня, но как бы то ни было, что бы ни было, то, что поднимается из моего сердца, это воспринимается наверху, в общей системе, где есть также механизм, который занимается мной лично, и оттуда, в соответствии с корнем моей души, с тем, к чему я должен прийти, приходит реакция ко мне, и эта реакция — это просто коррекция направления. И всегда это мое следующее состояние. Всегда человек возносит молитву, ман, и всегда он получает обратно мат. Только до того, как он входит в духовное, он не понимает этого, не чувствует этого, может только слышать, что это так. Но после того, как входит в духовное, начинает видеть это в ясном виде и работать просто в виде очень связанном и, как сказать, соединенным с маном и матом. Он видит, что у него просто есть связь, и диалог такой, просто беседа с Творцом, и это, по сути дела, уже связывает его и определяет все его действия, и определяет всю его жизнь. И это называется половина шекеля, по сути дела. Половину человек дает, половину Творец дает. В общем, для работы. Мы помним примеры, которые Барсалам сказал о кибуцниках в Негеве, которые тоже не знают о своей молитве ничего, но все же их молитвы дожди принимаются наверху, и, конечно, они получат на это какой-то ответ внизу и так далее. То есть всегда то, что есть в сердце человека во всех его слоях, во внутреннем, среднем и внешнем, ну, скажем так, я говорю это приблизительно, это поднимается наверх и принимается. Что поднимается наверх? Это просто ощущается в механизме, который приводит все творение к своему исправлению, к его корню, и в соответствии с этим исправляют сердце, которое называется желание человека, с помощью разных внешних условий, которые надо поставить ему всякий раз коррекцию направления относительно цели творения. Насколько наши внутренние желания будут направлены на цель творения, мы должны будем, мы нуждаемся в более тонком, тонкой коррекции, мягкой, нежной, которая будет ощущаться у нас приятно, в том же направлении, просто то же самое, как мать обнимает и помогает ребенку идти. Насколько есть больше отклонения между тем, что есть в сердце, и тем, что я должен чувствовать в моем нынешнем состоянии уже относительно цели творения, относительно возвращения к моему корню, исправление будет большим, согласно разрыву, который есть между существующим желанием и действительно, и желаемо. И тогда, конечно, сила, которая возвращает меня к источнику, будет ощущаться у меня более жестокой, у меня будут опускаться окружающие условия более тяжелые и так далее. Это, по сути дела, простой механизм. Вот так мы учим в ТЭС ман и мат от душ относительно Малхута Цилута и обратно, как они действуют на душе.
1: Кен.
0: Да.
1: Как в нашей работе я могу, если я вообще могу повлиять на это внутреннее желание?
0: Как я в нынешнем состоянии могу что-то произвести в правильном направлении, чтобы было? Я должен знать, какова цель творения, что от меня хочет Творец. Каково желание моего сердца, то, что называется осознание зла? Насколько я в теперешнем состоянии, не тот я, который должен быть уже в теперешнем состоянии, не как я должен быть в идеале, там, в моем корне, когда я приду к окончательному исправлению, а сейчас всегда относится, не относится к пятилетнему ребенку, как к десятилетнему, к нему относится как к пятилетнему. И если, не дай Бог, он отстает, то есть страдания, разные лечения, помощь, чтобы как-то поддержать его, помочь, чтобы он... Ну, всегда ты должен быть хорош относительно того состояния, которым ты должен быть. Не кто-то другой, и не ты на каком-то другом уровне развития, а на данный момент. Поэтому человек должен всегда, и на данный момент, как ты должен быть, у тебя есть сейчас все данные раскрыть, видите, и понять, в порядке ты или нет. Это уже зависит только от твоих усилий. Нет неисправности свыше. Все неисправности находятся в тебе, и тебе дано позволение раскрыть их и излечить их. Поэтому нужен свет, возвращающий к источнику, свет, который светит, и человек видит в нем свою природу, насколько он грязен в разных мыслях и побуждениях и так далее. Это все в руках человека. Это учеба. только учеба может помочь нам увидеть это отклонение между тем, кто есть я, и я, который должен быть. Постепенно это приходит. Это нельзя от того, что я сейчас хочу, и просто... дрожу от огромного желания, хочу увидеть. Это не поможет. Это постепенно. Количество усилий, качество усилий дает человеку это видение. Постепенно это в течение лет. Потому что злодеяния и заблуждения, чувство отклонения, насколько мы отличаемся обратно от правильного состояния, мы должны собрать их, постепенно увидеть их, потому что в них потом мы ощущаем как раз раскрытие, это занимает много времени. Но я главным образом хотел сказать об этом механизме, что всегда у нас есть молитва, и всегда у нас есть исправление на нашу молитву, на желание в сердце. То есть каждое мгновение, когда ты чувствуешь что-то как свое присутствие в мире, это, по сути дела, разрыв между тобой и тем, кто ты есть в твоем сердце, и тем, чем ты должен быть. Прессинг или хорошие вещи, которые ты чувствуешь от мира. В общем, это силы, силы исправления на тебя. Когда человек исправлен, миры исчезают. Они все находятся, эти миры, внутри человека. Эти миры — это как бы механизм, система, которая все время вертит, исправляет человека еще больше, еще немного, направить его, приблизить его к цели. Когда человек приходит к цели, эти миры исчезают, они становятся каждый раз более чистыми, эти миры, от Асира, Яцира, Брия, Кацелуту, и просто очищаются, утончаются, исчезают, вместо них раскрывается простой свет. Нет между этим простым светом уже и человеком какого-то механизма, скрытия, а человек уже начинает сам соответствовать простому свету.
1: Да. Бывает состояние, как человек так испытывает хорошее, плохое ощущение, но все же хочет идти к Творцу, хочет развиваться. Хорошо, тогда есть эта молитва, так это исходит изнутри. А что происходит, когда желания нет? Допустим, сейчас у меня нет желания в сердце. Могу ли я все же словами попросить хотя бы в том, чтобы мне дали такое желание? Можно ли словами пробудить чувство? Возможно, это возможно такое пробудить чувство?
0: Я сказал, что внутреннее желание в сердце мы не чувствуем. Среднее желание в сердце мы чувствуем, но когда мы чувствуем его, как правило, что оно — это желание разных вещей. Я стыжусь рассказывать об этом. И есть внешнее желание. Я во внешнем желании сейчас организую свое обращение к Творцу, дай мне силы отдачи, всякие правильные вещи. То, что написано в книгах. Вопрос. Зачем мне заниматься этим лицемерием, ложью, моим внешним желанием? Если я вижу мое внутреннее желание, не внутреннее, среднее мое, я хочу только животные наслаждения разные, и все. Из-за того, что это ложь, когда я знаю, что я обманываю, что мое сердце хочет на самом деле животных вещей. Но это ложь, когда я просто как бы кричу и плачу, дай мне духовное, дай мне что-то так отдавать, быть хорошим. Это, по сути дела, все же молитва. И она основана, понимаем мы это или нет, на вере в мудрецов. Все-таки я в чем-то верю автору. И эта вещь действует. Поскольку только это, по сути дела, только это, на самом деле, является моим свободным выбором. Что называется моя внешняя молитва? То, что я якобы хотел бы быть, якобы я любил бы товарищей, быть с ними в каком-то объятии. Все это якобы это. Я все-таки, когда смотрю с другой стороны, постепенно я вижу, что это то, что я готов принять на себя, несмотря на то, что мое животное сердце внутри не хочет этого. Внутреннее сердце создал Творец. Внешнее это искусственное желание. Лживое пока что. Это уже что-то от того, что я хочу впитать, принять, согласиться с этим в каком-то виде. Хочу, чтобы действительно, может быть, я хочу, чтобы действительно было так. То есть это уже какой-то как бы мой свободный выбор в том, что я в будущем хочу видеть себя. Поэтому, хотя это искусственная вещь и лживая, но к этому относится со всей серьезностью наверху, что это действительно то, что я хочу. А то, что мое сердце внутри животное, или еще более внутреннее, которое я вообще не чувствую, что оно и кто оно, это вещи, которые Творец знает, у него нет с этим проблемы, с этим у него есть дело. Я говорю серьезно. Это я вообще оторван от этого. У меня нет над этим никакой власти. То есть, с другой стороны, несмотря на то, что мы говорили до этого, наоборот, то, что я получаю, именно считаясь с этим внешним лживым лицемерием этим, я как раз получаю именно свыше исправление, чтобы продвигаться к этой правильной картине, к этому правильному виду, который я представляю себе. Представляю себе не очень правильно, Творец приводит это мне в более правильном виде. Но это значит, что Он дает мне всегда реакцию свыше в разнице между тем, что я хочу быть хорошим, и тем, что по-настоящему является хорошим, в котором я уже должен быть. То есть между моей внешней молитвой и тем, что моя внешняя молитва должна быть со всей своей ложью и совсем как бы с неистинной формой, согласно моему сердцу. Теперь, где здесь правильное мерило? насколько человек понимает и чувствует разрыв между тем, кто он на самом деле, то есть средняя моя молитва, и тем, что он хотел бы все-таки, не хотел, но все же как-то он представляет себе, что он должен быть, хотя он не хочет. С разрыв между средней молитвой и внешней. Этот разрыв важен. Согласно этому, насколько я чувствую это, согласно этому я смогу правильно понять ответ Творца мне и согласиться с этим ответом, и принять его как действительно коррекцию направления.
2: Да.
0: Как можно точнее определить внешнюю молитву, среднюю это? То, что я действительно чувствую. Как можно знать, что я действительно чувствую на данный момент? Как знать разницу?
1: Средняя молитва называется осознание зла. То есть, насколько я вижу, что мое сердце, что оно со всеми своими свойствами. Молитва внешняя — это то, что я представляю себе, кем я должен быть. Хотя я не согласен в точности с этим, но обманываю себя, что, может быть, я хочу. Или в соответствии со средней молитвой согласен. Я говорю примерно пока что об этих вещах. Если мы будем жить этими вещами в сердце человека, тогда мы постепенно сможем увидеть связь между всем этим, как там на самом деле, как Творец выстраивает все эти вещи, как мы в ответ можем, исходя из этого, относиться к нему.
0: Как прийти к большей чувствительности в этих вещах?
1: Ко все большей чувствительности во всем можно прийти только с помощью того, что человек думает об этом, углубляется в это, приучает себя к этому. Есть статья в Шамати, где он объясняет там, что все в мире, все, что только есть в реальности, человек может почувствовать только с помощью привычки. Привычка становится второй натурой. Седьмая статья в Шамати. Когда нет ничего в мире, чтобы человек вообще не чувствовал во всех своих ощущениях, мог с помощью усилий и работы над этим начать чувствовать. Что это значит усилие, работа над этим? Это та же молитва. И тогда он развивает эту систему и входит в нее, и чувствует ее. Тут нет ничего, кроме работы над этим желанием получать. Решение. Их нет много в духовном, только одно решение. Работа с этим желанием через высший свет, через обращение к Творцу, когда он в ответ заботится об этом, и все. Как бы сказать, направление очень просто. Наверх и снизу вверх, и все. Да.
0: Три эти уровня желания. Внешнее, среднее и внутреннее. Что из них это я?
1: Кто внутри них я? Ну, конечно же, я — это не внешнее, потому что внешнее — это как бы я представляю себе, чем бы я, кем бы я хотел быть. Ну, что значит «хотел бы»? Потому что я смотрю на свое сердце внутрь, я вижу, кем я хочу быть, да?
0: Откуда приходит ко мне это?
1: Откуда мне приходит, кем я хочу быть? От книг, из книг и от авторов. И как мне говорят в книгах, есть у меня еще более внутреннее желание, которое я не чувствую в сердце, в желании, которое находится на самом деле внутри. В самой середине сердца там находится так, или каменное сердце, левоэвен. Что вообще нельзя себе это представить, или нет никого, кроме него. Это, по сути дела, то же самое. Лицевая обратная часть того же самого, что скрыто от меня. И ради этого я прихожу. Я прихожу только ради среднего желания и внешнего.
0: Какова система отношений между ними?
1: Вот, вся система взаимоотношений между средним и внешним желанием мне важна, поскольку как я отношусь к этим двум желаниям. Внутреннее желание я иногда вижу, тогда мне понятно, кто я. Скажем, это в то время, когда я нахожусь в падении, когда я вдруг вижу себя, такие мгновения, когда я просто поражаюсь, и меня просто трясет от самого себя, и я вижу все эти средние желания, внешние желания.

0: Внешнее желание — это результат от книг и авторов, да. А внутреннее желание — это пока еще настоящее желание на ступени, на которой я нахожусь. А внешнее желание — это как бы ступень, к которой я бы хотел прийти.
1: Внешнее желание как будто должно не изменяться, как будто должно быть все время постоянно к цели.
0: Какое?
1: Внешнее.
0: Внешнее желание нет, но внешнее желание оно меняется, потому что я каждый раз представляю себя иначе, свою ступень, к которой я хочу прийти. Понимаешь, мое внешнее желание — это, по сути дела, мы еще не представляем себе. В конечном счете, мое внешнее желание должно быть копией Творца, к чему я хочу уподобиться.
1: Это я получаю из книги в конечном итоге. Допустим, от окружения, которое выращивает меня.
0: Да, из книг и от автора.
1: Как, по сути, подействовать на мое среднее желание? Нет никого, кроме него. Допустим, мне нужно...
0: В соответствии с тем, насколько есть у меня различия между внешним и средним желанием, да? Может быть, говорить только о двух желаниях, говорить, потому что внутреннее не актуально. Оно не в ощущении ни в чем. Да. Там это настоящее «я», и как в начале, в конце.
1: Это только замах самого внутреннего желания.
0: Это... Так что определяет мое отношение между двумя этими желаниями, средним и внешним, да?
1: Почему человек не убегает с поля боя из-за того, что он не приходит к истинной молитве?
0: Почему человек убегает с поля боя? Это по многим причинам. В конечном счете причина проста, что он не получает достаточной поддержки от окружения. Так он говорит в свободном выборе, что он не вооружился поддержкой от окружения, из книг, от учебы. Тогда он убегает с поля боя. И это не важно, какое это окружение. Он может находиться рядом с очень великим аравом, в очень сильном окружении, но насколько он связан с ними, то есть окружением называется не где я нахожусь здесь, вот люди вокруг меня сильные, хорошие, рав в порядке, место тоже хорошее, и они повлияют на меня. Они повлияют на меня в конечном счете, как в той мере, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Нет, насилие в духовном — это не означает, что нам нельзя никого принуждать. Но нет, насилие в духовном — это просто закон, что не может быть насилия. Это просто нет такого. Даже если хочу, чтобы они сделали со мной что-то, они не смогут это сделать. Пусть бьют меня, не знаю как, ужасными ударами. Ничего не поделаешь. Нет насилия в духовном, что в насилии извне я не смогу измениться, я изменюсь только в той мере, в какой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Тогда это уже не насилие, понимаешь? Нет насилия не говорит о том, что только мне нельзя насильно принуждать кого-то, но что никто извне, даже если захочет, ничего насильно не сможет изменить во мне.
1: Горов пишет, на самом деле человек убегает.
0: Да, поэтому мы видим, насколько все изменения могут быть только в согласии человека, только в готовности человека, только из свободного выбора человека, насколько он раскрывает вход, чтобы свет вошел внутрь. Извне есть бесконечность, насколько это войдет внутрь. Извне есть у меня такая большая группа, я нахожусь буквально в святом обществе Раби Шимона, да? Но если я не открываю свой вход, насколько я его открою, они могут повлиять на меня, насколько не открываю, они могут сидеть вокруг меня и обсуждать.

0: Давайте делать его, и там будет просто горячий огонь между ними. А в себе я буду чувствовать холодок. Ну, принеси еще чашечку кофе, я еще немного посижу. Понимаешь, нет насилия в духовном, это признан в том, что они не способны повлиять на меня со всеми хорошими желаниями. Поэтому он пишет там, в статье на завершение книги Зоар, это зависит от нас, от того, насколько ученик служит Рав. Имеется в виду человек, группе. Потому что эта мера открывает вход, когда в ответ или Рав, или группа могут повлиять на человека. Это называется свободным выбором. Свободный выбор — это та мера, в которой ты позволяешь хорошему окружению повлиять на себя. Всё. То есть сейчас сделай расчет, насколько ты на самом деле относишься так к окружению, которое, чтобы удостоиться получить от него силы в той мере, в какой ты получаешь от него силы, только в этой мере ты продвигаешься. А если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему?
1: Если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему, ничего не поделаешь. Нужно ждать, пока свыше изменит время, пока время не изменится. Так следует поступить. Это уже не зависит ни от человека, ни от окружения. Если он отсоединился от окружения, закрылся, тогда свыше действует механизм, который изменит состояние. Нужно быть к этому готовыми и так к этому относиться.
0: Между средним желанием и внешним желанием существует какая-то связь желаний.
1: Да, но я не хочу входить в это в излишние подробности.
0: Откуда исходит человека это согласие от безысходности? Каковы причины? Это не может быть у него.
1: Да, это приходит от отсутствия выбора, согласия принять воздействие окружения, от безысходности, разочарования в собственных силах. Как написано там в Прихахам, нет более счастливого мгновения в жизни человека, чем когда он отчаивается в собственных силах, и лекарства нет, и тогда он удостаивается, становится достойным настоящей молитвы из глубины сердца и так далее.
2: Все эти вещи, когда это происходит, как будто есть товарищ в группе, и так должно произойти. Просто он чувствует, что, может быть, это согласие является следствием его вложения, что это как будто, ну, так это есть у него согласие.
1: Нет, изначально я не согласен на то, чтобы на меня воздействовали. Я не могу на это согласиться. В моей природе нет готовности на это. Позволить другим людям, чтобы управлять мной, быть хозяевами надо мной, нет. Просто нет выхода. Я прихожу в больницу, ложусь на кровать, отдаю свое тело врачам и говорю: делайте, что можете. Все, я бы смертельно болен, настолько, что отключите все мои чувства, усыпите меня, вскройте меня, делайте все, что считаете нужным. Я помню свою вторую операцию. Ну, сделайте уже, наконец. А, наконец-то сейчас они сделают. Я помню. Я вошел в операционную, улегся, и они стали мне говорить: повернись сюда, сделай так. Я сказал: да сделайте уже скорее мне наркоз, потом поворачивайте меня как хотите. И мне уже все равно. Я был рад, наконец-то сейчас начнут. Понимаешь, это осознание зла. Я не мог дышать. До этого не соглашаются, как это возможно. наше «я», оно настолько самостоятельное, оно таким создано, оно чувствует себя единственным в мире, и это действительно так. В таком виде, что вот оно действительно единственное, и нет другого. Как же я могу отдать его кому-то?
2: Такие желания, как у членов кибуца в Негеве, относятся к какому-то виду этого желания?
1: Нет, желание кибуцников в Негеве — это действительно молитва, но молитва... У нас нет такой. Ты спрашиваешь, относится ли она к нашей средней молитве? Я не сказал бы, что и наша средняя молитва, она все-таки другая, она изменяется. И на нее воздействуют всякие события в нас, обстоятельства. У нас все устроено не так. Если у человека есть только одна молитва, которую он может увидеть в своем сердце, это называется неживой святой уровень. Если он вообще не относится к своему сердцу как к молитве, то он просто человек на животном уровне.
2: Непонятно этот механизм, который вы нам объясняете. Как относится к точке в сердце?
1: Точка в сердце. Может быть, можно сказать, что это более внутренняя точка.
2: Как она влияет на весь процесс?
1: Точка в сердце — это не совсем точка. Это целая система. Знаешь, как вирус в компьютере. Говорят, что это не просто какая-то там помеха, это специальная программа, которая умеет брать разные там вещи и так их связывать, чтобы это могло испортить что-то. Но внутри этого есть структура, свои законы. Это не просто там какая-то глупость. Нет. Сидят люди с большие умы и создают эти вирусы. И у нас в теле тоже вирус является какой-то биологической программой, которая развивается неправильно, нехорошо. Всякие там раковые клетки, да, это целые программы. Поэтому... Поэтому мы говорим «точка в сердце». Мы говорим, будто это просто точка, внезапно появившаяся у человека, желание свыше, какая-то божественная искра, которая попала в человека немножко, там, из отдающих килим или еще что-то. Нет, это механизм, это отдельная система, которая раскрывается внутри сердца человека. «Точка в сердце». Ну, постепенно мы увидим эти вещи.
2: Можно спросить? Обычно мы говорим о желании, как о материале, о намерениях. В этой системе это каким-то образом относится к этим вещам, или мы говорим, что есть три желания? Ведь говорят, что есть желание, которое получает наслаждение. Есть намерение ради получения, и также есть намерение ради отдачи. Так это или это?
1: Мы переходим к учению десяти сферот. Вы слишком умны, хотите все усложнить. А у меня есть маленькая голова, маленький разум. Я знаю, есть только один и плюс один. И каждый раз хочу решить только эту задачу. Один — это я, а еще один — это он. Чтобы было все понятно. Завтра поговорим снова.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы возьмем для реализации в десятке.
1: Урок очень так освещает вообще всю тему молитвы и рассматривает человека, кто он действительно внутри себя и кем он действительно должен быть. И что-то очень сильное, то, что я взял из этого, что только свет покажет мне вот это отклонение между тем, кто я есть и кем я должен быть. И это зависит от качества усилия.
2: Также и что касается выбора, что единственный выбор человека — это дать товарищам, позволить им, позволить группе повлиять на него. В этом выбор.
1: Рав говорил о трех видах желания — внутреннее, среднее и внешнее. Он сказал, что внешнее, ну, можно назвать это вера мудрецов, это то, что я думаю, что я должен сделать, это то, что я вижу в реальности. Внутреннее — это осознание зла. Среднее он назвал осознанием зла, а внутреннее он особо не говорил об этом, сказал, что это настолько скрыто, что даже не стоит этим заниматься. Постараемся все время двигаться вперед и давать товарищам возможность продвигаться.
2: Да, действительно, говорилось об этом и также о влиянии окружения, что человек может находиться рядом с людьми очень великими, но если он не хочет, чтобы они влияли на него, так они не смогут на него повлиять. Мы должны захотеть получить влияние друг от друга. Руи пишет, что человек даже не знаком с его внутренней молитвой, а то, что внешнее, как бы лживое желание, это уже есть молитва.
1: Было несколько этапов. Вначале Рав объяснил три желания и сказал, что внешнее желание, поскольку оно внешнее, то и влияние Творца на него тоже внешнее. Потом есть среднее желание, которое более внутреннее, и тогда реакция Творца тоже более внутренняя. И на самое внутреннее желание мы вообще его не осознаем. Это наша настоящая молитва, и всегда человек поднимает ман и получает мад. Но тот мад, который он получает, это согласно внутренней молитве, которую он не осознает. Поэтому мы даже не осознаем управление Творца нами, потому что это следует согласно внутреннему желанию в нас, которое мы не осознаем. Поэтому мы даже не понимаем, что мы поднимаем наверх. И тогда мы не понимаем Творца и его управление. Это было в начале. Потом он объяснил, что внешняя молитва — это то, что называется молитва мудрецов. То, что мы берем от мудрецов, и мы хотим внешне так быть. Так и Творец как раз-таки относится к этому нашему качественному желанию, потому что мы его получаем от мудрецов, и мы хотим быть такими. И именно поэтому Творец принимает это. Это и есть наша половина шекеля.
2: То, что понял из рук, то, что человек представляет себе, какое его состояние внутреннее и продвинутое, когда он хочет быть более подобным свету, и тогда у него есть требование от Рава и от Творца, чтобы свет вошел и развил его внутри.
1: Хотер пишет, что люди вокруг меня, они сильные, мощные люди вокруг меня, хорошие, сильные, Рав в порядке, место в порядке, они повлияют на меня в итоге в той степени, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. А Рами пишет, что у меня есть маленькая голова и маленький разум, и я не могу знать больше, чем один плюс один. Один — это я, а другой — это он. чтобы это было понятно. И чем больше я буду давать десятки возможности влиять на меня, так я буду продвигаться. Да, он сказал это, что если я не открываю себя, то вы можете вокруг меня быть, просто огонь гореть, пламя такое. И вокруг человека должна быть группа. Рав говорил, что даже могут быть как ученики Раби Шимона, но если человек не открывает себя, то он не почувствует.
2: Ну, есть разное давление снаружи в мире. Это силы, которые тебя исправляют, так сказал Рав. Снаружи есть бесконечность, зависит от того, насколько человек готов прийти, пойти в это, в эти исправления.
1: Рав говорил о неисправностях, которые внутри человека, они свыше. И это ты можешь раскрыть только с помощью света, возвращающего к источнику. И средство — это учеба.
2: Что можно еще добавить? Радость — это осознание зла, как известный пример, когда человек сильно болен и есть лекарство. Важно прийти к этому.
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Здравствуйте, друзья. Сейчас мы начнем изучать учение десяти сферот. У нас для этого существуют все условия, товарищи, книги, наш рав и сам процесс учебы и цель учебы. Это главная основа, то, что свет может помочь нам, но все-таки я должен сказать, что нам необходимо прилагать усилия, чтобы понять то, что пишут нам каббалисты, то есть напрягаться и приложить усилия, чтобы быть в этих текстах, в этих книгах. Это тоже наша подмога. Поэтому мы учим учение десяти сферот, Талмуд десяти сферот. И сейчас на уроке мы услышим, и в клипе мы услышим, что есть 10 и не 9, 10 и не 11. Что это значит? Это говорит о том, что всегда мы говорим о Малхут, то, что она получает от Высшего Света, свойство Высшего — это 9 первых сферот. И Малхут, она ведь сокращенная, она ничего для себя не получает. Начиная с мира сокращения, действует этот закон в ней, чтобы она не получала. Так почему же 10, а не 9, если Малхут не получает? В этом именно дело, что вот эта Малхут, она в кли отдачи, в своем отраженном свете, в экране, она раскрывает 9 первых сферот, которые предшествовали ей. Но пока она не раскрывает их, они не существуют. Поэтому все учение 10 сферот говорит только об этом. Как Малхут с помощью линии раскрывает 9 первых сферот. Давайте сейчас послушаем клип Рава, который говорит об этом, а потом мы еще услышим об этом на уроке. Пожалуйста.
1: Все зависит от авиюта, желания получать, и плотности масла, которое может загореться и поддерживать горение света. Так это происходит. То есть сфера — это желание получать, которое светит как свет. Поэтому, конечно же, Малхут находится во всем этом процессе, и поэтому он подчеркивает, что это 10, не 9 и не 11. Не может быть ничего, чтобы горело, чтобы светило как свет, было как свет, а только материал Малхут. Но этот материал Малхут, когда он уподабливается свету, значит, он тогда в мире своего подобия, он называется именами девяти первых сферот, которые до него были. Откуда он знает, что есть эти девять сферот? Нет этих сферот, которые были до него. Сферот, которые до него, это когда Малхут уподобляет себя свойством света. Откуда она знает, какие эти свойства? Свойство она получает от света после того, как она включается в свет, хочет уподобиться ему, тогда она делает усилия, и тогда перед ней есть уже сферот. И тогда она уже светит, она горит, как девять первых сферот. Это называется отраженный свет, а до этого нет. Есть только четыре стадии распространения света во всем. Сферот строится из Малхут. Все сферот строятся из Малхут. Мы услышим это также на уроке, в который мы войдем, и это общая тема, которую мы будем изучать на уроке, это Игулим Вейошер, прямота и круги. Мы советуем всем, когда мы будем слушать урок, слушать внимательно то, что Рав говорит, записывать какие-то основные моменты, положение, то, что мы будем изучать, слова Арии, объяснение Рава, каждого пункта И это будет держать нас в этой теме, в том темпе, как он объясняет. И самое главное, то, что мы учили на первом уроке, что молитва, она дает эту половину шекеля. Мы должны постоянно развивать, поддерживать наше устремление, впитывать эти слова каббалистов, и это поднимет нас уже к желанию, которое необходимо. Пойдем в урок.
0: До этого еще раз мы хотим сказать, что мы находимся на 42-й странице в книгах. Начнем читать 5-й пункт Ари, а потом будем читать Орпнемии, 100-ю сноску, но не сначала. Сотую сноску, но не сначала. Поэтому открывайте книжки и текст, чтобы мы смогли следить.
1: Книга «Учение 10 сферот», первый том, вторая часть, 40-я страница, 5-й пункт, слова Арии. Порядок выхода, порядок возникновения 10 сферот и гулим. Каф называется Адам Кадмон. 5-й пункт. И вот этот игуль, первый, наиболее слитый с бесконечностью, называется кетером Адама Кадмона, а затем распространяется еще этот каф, эта линия, и немного протягивается, и снова закругляется, и возникает второй круг, второй гуль внутри первого. Это называется гуль хохма Адам Кадмон. А потом еще немного распространяется вниз, и снова закругляется, и возникает третий гуль внутри второго, который называется гуль бины Адама Кадмона. И таким же образом он продолжает, распространяется и округляется до десятого игуля, который называется игуль Малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие 10 сферот, которые возникли в виде 10 игулим, один внутри другого. Орпними, сотая сноска. Читаем последний абзац. И при этом пойми, что после того, как игулим получили свет через каф, в них вследствие этого также и в 10 сферот для игулим создалось разделение ступени на малые и большие. И Зранпин важнее и больше, чем четвертая стадия Хинадали, то есть Малхут, так как в Малхут нет света, а в Зранпине есть свет, ведь он является третьей стадией Хины Гимел, а в сфере Бины Дигулим свет еще больше, чем в Зеранпине, так как она больше удалена от стадии Далит, от Хины Далит, потому что Бина является второй стадией и так далее. Однако все эти ступени выстроились так не по причине Килима, а вследствие света Кава, линии, которую она получает. И помни это.
0: То есть нет разницы в Келим, то, что было прежде в Игулим, и то, что сейчас. Но поскольку свет наполняет их через линию, через Кава, и свет Кава, он ограничен экраном и поделен на света Наранхай, и еще Наранхай, еще Наранхай, разные света. Поэтому, когда эти света они входят в Игулим, только из-за различного наполнения в Игулим между ними есть разница. Разница не в самих игулим, между внешним игулем и внутренним игулем. И до этого была разница. Это был игуль кетер, а этот игуль хохма. Но не было между ними разницы вверх, вниз, справа, лево. И свет, который находится в игулим, там тоже не было разницы, чтобы свет был распределен согласно авиюту, раскрывающегося кли. Свет, который проходит через цинор, он получает от цинора четкое деление согласно определенным свойствам. Сейчас это более равномерно, менее равномерно, право, лево, вверх, вниз, всякие такие состояния, и все вот эти с этими состояниями, с этими параметрами, он входит в эти игулим. И в игуле мы видим, как эти света изменяют, ну, как бы, эти игулим, которые становятся уже не просто отличающимися друг от друга, как внешний и внутренний, да, игуль, а также и в различных формах кава, которые сейчас находятся в них. Это понятно? Ну, возьмите какую-нибудь трубку. Да, даже можете ее закрутить каким-то образом, через нее впрысните там какую-то жидкость, воду там или что-то, и вы увидите, как вода выходящая выходит пока что и все еще в форме трубки, да, хотя выходит в какое-то пространство. И цинор передает игулим свои свойства через свет. Свет он проводящий, он проводник средства.
1: 200-я и 300-я ссылка внутренний свет Рупними объясняет сказанное в словах Ари. Это называется Игуль Хохма Дама Кадмона. Еще немного вниз распространяется и снова закругляется, и возникает третий Игуль внутри второго, который называется Игуль Бины. И таким же образом продолжал распространяться и округляться до 10-го Игуля, который называется Игуль Малхута Дама Кадмон. 200-я, 300-я ссылка. Мы уже изучали, что этими именами называются четыре стадии Арбабхинот. Корень их желания отдачи, включенная в высший свет, который называется Кетер. И первично распространение произошло в творении, то есть в стадии Алиф, в первое, которое называется Хохма, а вторая стадия Бет, Пхина Бет, называется Бина, потом была стадия Гемел, третья стадия, которая называется Зеранпин, или шесть сферот Хесед Гура Тиферет Нецахот Йесод. И последняя, Пхина Далет, четвертая стадия, называется Малхут. И только когда мы говорим о первичном распространении материала, заключенном в них, мы называем их по именам четырех стадий и корня. Однако, если эти четыре стадии уже содержат свои решимот, как это было в мире сокращения, то тогда называют их по именам сферот, кетер, хохма и так далее, как подробно рассмотрено выше. А теперь мы рассмотрим, в чем смысл того, что их называют этими именами. Корень называется кетер, дословно корона, так как он не облачен внутри келим творения, а окружает и венчает келим извне. Кетером называется, также назван как предваряющий все. Первая стадия Пхиналев называется Хохма, дословно мудрость, поскольку из нее исходит вся мудрость Каббалы и все прочие науки, имеющиеся в мире. В их конечном завершенном виде и мудрецы уже точно определили это имя и сказали: он настолько мудр, что видит рождающееся. Смысл сказано в том, что когда он смотрит на что-то, он сразу же видит все порождения и следствия, то есть видит все результаты, которые последуют из этого до самого последнего и окончательного результата. Например, когда говорят, что врач — великий мудрец, имеют в виду, что в каждой болезни, на который он смотрит, он заранее предвидит все мельчайшие подробности, все последствия, которые могут последовать и проявиться от этой болезни до самого окончательного результата.
0: Потому что в Хухме и свет и кли полностью проясняются, и там находится замысел творения, и кли, которая получает это. То есть если мы выясним то, что есть у нас в Хухме, мы уловим все. Сказано, все в Хухме ты сделал, все с мудростью создал.
1: И поэтому, когда он рассматривает какой-либо метод лечения, он предусматривает полностью все последствия, которые этот метод лечения может вызвать в теле больного и тому подобное.
0: Это уже хухма, которая близка к бине, потому что бина — это лекарство.
1: И таким же образом ученый, естествоиспытатель, когда он рассматривает, изучает некий объект природы, он предвидит все мелочи, все результаты, которые вызывают включение этого объекта в общую реальность. И все то же самое в остальных различных науках. Ведь все определение названия мудрец или совершенная мудрость заключается только в свойстве видения рождающегося в каждой частности, в деталях реально до самых окончательных результатов. И из этого пойми также верное определение имени Бина. То есть понимание, созерцание, что составляет всю силу всматривания, созерцания, чтобы увидеть рождающееся от каждой детали в реальности, как в Каббале, так и во внешних науках. Она исходит из сферы Бина, и потом называется Бина. А из сферы Малхут, дословно царство, исходит свойство абсолютного правления, силы и принуждения, по примеру, страха перед царской властью, трепета. Поэтому называется Малхут. А прочие сферот рассматриваются далее в соответствующих им местах. И не следует затрудняться сказанным, что если это так, то сфера Бина должна была бы быть предшествующей хохме, и стремление всматривания, чтобы увидеть рождающееся, предшествует и вызывает конечное совершенство, то есть видение рождающегося, которое называется хохма, мудрость. Но мы уже разъяснили, что порядок создания миров противоположен нашему пониманию, и наполнение желания предшествует и вызывает раскрытие желания.
2: Аор кодем лекли.
0: Свет предваряет кли.
1: А совершенство предшествует и вызывает проявление несовершенного.
0: Хотя нам кажется, что иначе, что мы приходим от несовершенного к совершенному, но это у нас так пробуждается постижение, но само постижение, оно у нас заложено как от совершенного к несовершенному.
1: Так как именно таким образом распространяются ступени, спускаются из бесконечности, сокращения за сокращением, вплоть до этого мира ламазе, испорченного более прочих. Так что ощущение потребности исправления вызывает свет.
0: Ты не можешь получить ниоткуда помощи, кроме от своего исправленного примера. Что называется лекарством? Лекарство как будто бы должно восполнить тебе то, чего не хватает в теле. Откуда ты знаешь, чего тебе не хватает в теле? Ты должен узнать, что такое исправленное тело, что такое неисправленное тело. И разница между ними тебе нужно восполнить. Откуда ты восполняешь? Из той разницы, которая проявляется тебе в исправленном состоянии, в здоровом. Это и есть лекарство, это свет, возвращающий к источнику. Когда я чувствую разницу между собой и между исправленным состоянием, это вызывает именно то количество и качество света, которое должно мне восполнить вот эту разницу. Поэтому раскрывается совершенство. В этом совершенстве раскрываюсь я несовершенный, и тогда я начинаю работать относительно этого совершенства.
2: Барур?
0: Понятно?
2: Лоруцим?
0: Что вы, не хотите?
2: Лохашов.
0: Ну, не важно, да.
3: От таф опними, мевайрет,
1: ссылка 400, которая объясняет понятие Малхут мира Адам Кадмон. Первый мир, который был создан после сокращения, называется мир Адам Кадмон. И он называется также миром мир Кетер. А четыре мира Ацилют, Брия, Ицира, Асия облачаются на этот мир Адам Кадмон.
3: От Алеф Опними. Меваэрет иньян хаюд сфирот.
1: Урпними, первая ссылка, объясняет 10, понятие 10 сферот. И несмотря на то, что имеются не более чем 4 ступени, то есть 4 известные стадии, в них все же имеется 10 сферот. Это потому, что стадия Гимел, Пхена Гимел, которая называется Зеранпин или Тиферет, в ней есть 6 сферот, которые называются Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод. Смысл этого мы выясним в соответствующем месте. И здесь, а здесь следует познать точность, с которой в книге Ецера говорится 10 и не 9. Это очень важная мысль. Поскольку мы уже выяснили, что все освещение сферот происходит от высшего света, и даже в Игулим, который находится в единстве, в полном подобии, не высвечивает стадию далит, которая называется малхут. А имя сфера указывает только на свет и кли вместе, то есть на то, что высший свет облачен в кли. Тогда как кли без света не называется этим именем, так как сфера означает свечение и ясность. И исходя из этого, мы могли бы, могла бы появиться такая мысль, что Малхут не является как будто бы сферой, так как высший свет не светит в ней, как мы выяснили. И поэтому уточняет автор книги Ецера и говорит, что это 10 сферот, а не 9. Страшно подумать, потому что Малхут тоже называется сферой. И это потому, что вся связь высшего света с 10 сферот заключается в единении, основанном на отраженном свете, которое Малхут поднимает с помощью экрана, стоящего в ней снизу вверх. И поэтому, конечно же, она самая важная сфера из 10 сферот, так как без нее не было бы связи. Не было бы связи высшего света с 9 высшими сферот. И считается поэтому, как если бы вся она была светом. И пойми это, далее будет еще выяснено в соответствующем месте.
0: Вопросы? То есть, короче, все сосредотачивается в Малхут, и от нее мы начинаем работать, и о ней мы все время говорим. Даже когда мы говорим об остальных сферот, это не сферот сами по себе, а то, как Малхут постигает эти свойства, которые называются от Кетера и до Исода, и когда Малхут постигает их, тогда они называются сферот. А не сами по себе, что они существуют, а только в соответствии с Малхут. Поэтому Малхут называется тмуна, скрытая. То есть все раскрывается только в Малхут. Там экран, там отраженный свет, насколько вот это Малхут может отобразить вот эти 9 первых сферот, которые находятся перед ней, так, в общем-то, она и чувствует, и находится в подобии свойств Творцом. Малхут — это 9 сферот. Так, и так, и это. А потом это все реализуется в Малхут. А 9 сферот — это 9 сферот света. Это свойство Творца, который ты должен отобразить на свой материал, который и является Малхут. Понятно? Ну, продолжай.
1: Второй пункт «Орпними». Посмотри, что это означает «одно внутри другого». Первой части
0: «одно в другом». Он говорил, что Игулим находится один в другом. Чем Игуль больше другого, то он более внешний. То есть он больше не согласно экрану, а согласно причине следствия. Третья сноска. Шестой пункт.
1: Да, шестой пункт. Слова Ари. Каф, линия, соединяет все круги, все игулим вместе. Шестой пункт. И вот свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия кав, которая нисходит из бесконечности и которая проходит, спускается

0: Каэси распространяется от одного игуля до другого, до полного окончательного распространения всех их. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них. Еще раз прочитаем шестой пункт. Кав, линия, соединяет все круги, все игули вместе. И вот свойство, которое объединяет все круги, все игули вместе, это тонкая линия кав, которая нисходит из бесконечности, проходя и спускаясь вниз, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания их всех. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них.
1: Игулим. Третья сноска.
0: Третья сноска выясняет это, что это означает, это свойство тонкой линии кава, которая нисходит из бесконечности и распространяется вниз. Пояснение. В 10 сферот игулим, как известно, имеется прерывание и пустое место от сферы к сфере, а именно в мере 7 сферот прямого свечения, имеющихся в данной сфере. Однако в 10 сферот кава там нет между ними никакого прерывания вообще. Они начинаются от света бесконечности и распространяются вплоть до центральной точки, то есть до четвертой стадии Пхины Далет, которая называется Малхут, ниже которой нет никакой сферы. То есть первых 10 сферот, которые распространились от бесконечности в виде прямой линии кава, и поэтому они называются также 10 сферот Адама Кадмона. Так вот, там нет между ними никаких прерываний вообще. И поэтому Ари говорит, что сферот кава соединяют также 10 сферот и гулим, потому что 7 нижних сферот из каждой сферы де йошер соединяют 10 сферот верхней сферы и гулим с 10 сферот нижней сферы де гулим. И это потому, что имеется свечение в 10 сферот сферы Хохмы де Игулим, которые получают от 3 первых сферот сферы Хохма де Йошер. И поэтому обязательно этот свет проходит через 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер. Ведь три первые сферы, и таким образом три первые сферы из сферы Хохма де Йошер обязаны получить от 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер и передать 10 сферот сферы Хохма де Игулим. И получается таким образом, что 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер соединяют 10 сферот сферы Кетер де Игулим с 10 сферот сферы Хохма де Игулим, и тоже так же между Хохмой и Биной и так далее.
1: Понятно, да? Ну, вы, наверное, не уловили слова. Но это просто слова. У нас есть Кетер, Хохма, Бина. Свет проходит через вот этот цинор, через эту трубку. И то, что есть в них, входит в 10 сферот Игулим. Потом хесед, проходит гура, тиферет, нецех, через Хесед, Гура, Тиферет, Нецех, Од, Исот, Малхут и входит
2: кетер, хохма, бина,
1: в Кетер Хохма Бина Хохмы. Отсюда и ниже это Хохма. Здесь выше это Кетер. И он входит в 10 сферот Игулим, Хохмы. Что же соединяет 10 сферот Игулим Кетера и 10 сферот Игулим Хохмы? Зад. 7 нижних.
2: Зад Машемихабер.
1: Это то, что соединяет. То есть, с одной стороны, Кетер Хохма Бина очень важны, потому что они наполняют 10 сферот вот этих. Да? Игулим. Но, с другой стороны, Зад очень важен, потому что он соединяет Игулим друг с другом. И если бы не было вот этих зад, то не было бы связи между Игулим. Тогда свет из бесконечности не смог войти бы и наполнить гулим. То есть есть важность в гар и есть важность зад. В гар три первых сферы, там есть свет и гулим, он наполняет их, а зад важный, потому что он связывает и гулим, вот эти круги. И слово «связующее», оно очень такое здесь глубокое. Оно содержит в себе много всего. Что значит «связывают» между игулим кетера и игулим хохмы? Что есть взад, что он связывает? Какие свойства там есть? Связывающий, он должен быть как посредник, то есть он содержит в себе оба свойства. Как он работает? Вот эта часть йошер, цинор. После того, как свет, кава, гар, проходит через все игулим, он готов привести себя в соответствие с, к зад. И когда зад работает в том, чтобы уподобить себя игулим, он становится уже сам в танта, которая проходит в нем. Он становится подобным гар йошер. И через гар йошер входит в игулим. То есть здесь есть... Мне не кажется, что он подробно это рассматривает, но тут есть много таких вот еще нюансов, таких тонкостей. Да.
3: Гилад. Он объяснил, почему кетер хохма бина бейошер распространяет свой гулим, а взад они не способны распространять свой гулим?
2: Игулим за пхина тайнцов.
1: Игулим — это свойство бесконечности. Эйнсов. Нет ограничений. И то же самое у нас есть в кетере хохма и бине. Они находятся еще до получающих килим. И в них тоже нет ограничения. Поэтому они могут быть в связи между ними. Но взад, там же есть ограничения. Хесед гурати ферет. Это подобно кетеру хохма бина. А нецахот есот, нецахот — это зерампин и малхут. Есот — это их включающее, а малхут — это уже само кли. И здесь уже нету, нельзя говорить о подобии игулим.
3: Так как же так, что свет проходит через то, что ограничено в то место, где нет ограничения?
1: Как Малхут Высшего становится кетером Низшего? Об этом ты, по сути, спрашиваешь. Ведь Малхут Кетера становится кетером Хохмы. Нет никакой связи между ними. Есть такой прорыв с одного уровня на другой, с одной ступени на другой, и тогда на ниже стоящей ступени все начинается заново. Кетер — это бесконечность в этой ступени, а не то, что Малхут становится кетером. Она завершает предыдущую ступень, и тем, что она завершает ее, она приводит к тому, чтобы начался кетер, и это новый решемот, и это вообще все новое. Есть понятие неживой уровень, есть растительные, есть животные, и есть говорящие, и такой разрыв между ними. Даже несмотря на то, что есть промежуточная ступень. Вот так. Мы изучаем, что есть такой прорыв из Малхут Высшего в Кетер Низшего. Да.
3: Зад проходит через игуль, малхут, скажем, малхут бесконечности кетер или малхут бесконечности хохма. А где происходит, где существует зад, где этот тенор?
1: Я не понимаю, что значит «где». Там, за углом. Что значит «где»?
3: Он пишет, что тенор, этот канал проходит через 10 сферот. И это называется игуль кетера.

0: Из этой модели можно понять, как должно происходить распространение методики исправления всего мира, методики Каббалы, исходя из этой модели.
1: И я не хочу в это вдаваться. Это настолько глубоко, это настолько объемно, что нам осталось 5 минут до конца урока. Если вы хотите знать, как в нашем мире существует игулим, йошер, в каком виде они находятся, как мы в нашем мире можем использовать связь между ними через йошер к игулим каждого, эта тема очень недостойная. Но это отдельная учеба, буквально. Может быть, сможем это как-то прояснить.
0: А какова роль Зат Малхут? Это же последняя точка внизу.
1: Зат де Малхут выходит в этот мир, находится в Игулим в этом мире. Это роль Зат де Малхут. Еще? Ну, закончим урок.
0: Да, друзья, так мы хотим сейчас, в то время, когда у нас есть возможность углубиться в эти вещи, Рава, через вопросы и ответы, мы приглашаем всех, выставляя знак «Вопросы» в системе Арвут, либо поднимать руки в зале. Кто там? Ави, я вижу, что он поднял руку, но нет особо. Может, мы тогда зададим вопрос? Мы находимся сейчас уже на каком? Наверное, на 5-м уроке по этой теме, Игулим ве-Йошер. Так давайте между нами так вот поговорим и ответим друг другу. В чем есть разница между Игулим и Йошер? Давайте попробуем ответить. Даже если мы не совсем правильно ответим, это не важно. Важно почувствовать желание товарища войти глубже в эти понятия. Что такое Игулим и Йошер? Чем они отличаются? Пожалуйста, Лиор.
2: Микрофон.
1: Мне кажется, что Игулим это то, что создано Творцом со стороны Творца, со стороны природы, а Йошер это работа творения.
0: Спасибо, Лиор. Еще. Рахамим, ты хочешь сказать, что такое Игулим и Йошер?
1: Большое спасибо. Прежде всего, Игулим — это желание без экрана, а Йошер — это желание, исправленное с экраном. Вы позволите задать вопрос?
0: Потом. Мы хотим послушать сначала товарища. Спасибо, Рахамим. Еще? Еще вопрос, еще, пожалуйста. Другими словами, что это? Гай?
1: Мне кажется, что Игулим — это кли, а Йошер — это то отношение, которое человек развивает относительно дающего, что связь с ним важнее, чем то, что он получит.
0: Прекрасно, здорово послушать товарищей, как они воспринимают учебу. Асав, главное нам — слушать товарищей.
1: Кажется так, что Йошер — это состояние, в котором сопротивление естественному желанию получать, потому что важность Творца больше, тут есть такое сопротивление, работа с Авиютом, а Игулим — это уже наполнение клита, совершенство, которое кли чувствует уже после этого сопротивления. Ну, очевидно.
0: Спасибо, Асав. Кто еще? Исраэль?
1: Игулим — это кли, а Йошер — это цинор и свет.
0: Спасибо Израилю. Давайте мировой кли. Ну, пожалуйста, ставьте вопросы, выставляйте ваши вопросы, добавляйте. Мировой кли. Ну ладно, хорошо. К чему мы перейдем сейчас?
1: Сейчас мы пойдем с хисароном, который мы слышали от товарищей. Мы посмотрим ответы. Ответы. Цадик — это 90-й

0: Ответ, что такое, в чем отличие между сферот де Йошер и сферот де Игулим? 90-й вопрос и ответ. Вопрос, в чем отличие между сферот Йошер и сферот Игулим? Вся разница между ними только в экране, который имеется в Йошер и отсутствует в Игулим.
1: Страница 94.
0: Вопрос 90. В чем отличие между сферот де Йошер и сферот де Игулим? Ответ. Вся разница между ними только в экране, который имеется в Йошер и отсутствует в Игулим. Есть еще вопрос.
1: Подожди, посмотрите, как здорово Бальсулам объясняет одним предложением.
0: 113 вопрос. 113 вопрос. Каким образом находится сферот де Йошер внутри Игулим? 113 вопрос. Ответ. Ответ на 113 вопрос, который звучит так. Каким образом находится сферот де Йошер внутри Игулим? В каждой сфере определяется, что в ней имеется рож, который называется гар, три первые сферы, и гуф, который называется зад, семь нижних сферот. Так как в сфере кетер имеются гар и зад, и также и в хухме есть гар и зад, и то же самое в бине и так далее, а место нахождения всех десяти сферот, гар и зад и гулим, на месте рож и гар, де Йошер исключительно, так как 10 сферот де Игулим, сферы кетер, окружают только гар, кетер и Йошер, а зад де кетер де Йошер свободны от Игулим. И также все 10 сферот хухмы и Игулим окружают только гар хухмы де Йошер, а зад хухмы де Йошер свободны от Игулим, и также и у всех. Если есть вопросы об этом, это тоже хорошо, потому что мы это тоже слышали на уроке. В чем разница между кав, его гар, гар кава и зад кава?
1: Так, пожалуйста, вопрос. Оран, пожалуйста, вопрос.
0: Если можно сравнить то, что написал нам, что есть игуль, внутри игуля и ценор между ними, то есть так он изобразил мир Ак и чертеж, который мы обычно изображаем с линиями, каждый раз, когда это закругляется, то это расчет, который производит парцуфим в рож мира Ак, и каждый раз, когда это спускается к следующему игулю, можно сказать, что это Орпними. Можно ли сравнить игуль и цинор между ними, и вот чертеж, где есть Гальгаль Тавсак Мабон?
1: Да, Орен, я бы прежде всего дал какое-то предисловие. Мы изучаем Игулим ве-Йошер, это такое понятие общее, системное. Мы оставили распространение сверху вниз, миров, Адам Кадмон, Ицера Асия, и изучаем сейчас такое системное понятие Игулим ве-Йошер. Это относится ко всему. Ну, в общем-то, что мы в конечном итоге изучаем? И Раф объяснил это несколько раз, то, что мы изучали. Нет, в общем-то, ни Игулим, ни Йошер. Есть только желание получать. Это единственное, что было создано. А перед тем, как творение совершает сокращение, есть только распространение, желание получать полностью в совершенном виде. Это называется игулим. Тоже желание получать, обрати внимание. А после того, как творения совершается кращение и делает расчет, сколько может получить радиоотдачи, сколько не может. Это называется линия. Это все. И когда мы слышим всякие объяснения, чертежи и так далее, нужно не забывать эти основные понятия. Это основа. Ничего другое не создано, кроме желания получать. Желание получать круглое гуль — это то, что было до сокращения. А линия — это уже когда работаем с экраном, с отраженным светом. И сейчас мы, может быть, не будем сейчас стараться все, что касается распространения. Смотрите Игулим и Йошер. Будем смотреть только то, что касается системного подхода.
0: Я, конечно, могу добавить, но если есть еще вопросы, то мы предпочтем вопросы. Мак 167.
2: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Я не знаю, если вообще мы правильно поняли, но получается, поправьте, если неправильно, что между сферот да Игулим существует прерывание. А в сферот Кава этих прерываний нет. Если это так, то почему так происходит? Спасибо.
3: Ктиот бема ктиот?
0: Прерывание между чем и чем?
3: А, окей. Беседа. Они амшихли дабер каха бецура клалит.
0: Я продолжу так говорить в общем. То, что мы слышали и на предыдущих уроках, что свет, он прежде кли, упреждает кли. Когда мы говорим о мире бесконечности, что там уже находятся эти игулим, они находятся друг в друге, и они называются игулим десяти сферот. Кетер, хухма, бина, зарампин, малхут. Игуль один внутри другого, и нет разницы между ними. Он и имя его едины. После мира сокращения, улам цимцум, когда у нас есть уже мир Адам Кадмон, там есть работа в линии, кав, йошер. Это малхут, только малхут, которая решила, после того, как устыдилась, захотела уподобиться высшему, ее стремление растет, и она готова поставить на себя экран и принимать только то, что она может, с намерением ради доставить наслаждение Творцу. Это вся работа в каве. Сейчас мы говорим о каве, да, что есть там 10 сферот. Верно? Есть там гар, и есть зад в нем. Мы услышали на уроке, что в его гар он наполняет своим гар 10 сферот игулим. Первый раз игулим кетера. Гар его, как мы услышали на уроке, там нет ограничений. Кетер, хухма, бина, кава. Там нет никаких ограничений. Это как рожь парцуфа, когда мы говорим, где есть связь с корнями келим. Это над авиютом, это над экраном. Там эти гар могут наполнять все 10 сферот игулим. В игулим нет экрана. Теперь через каф наполняют игулим. А в зад его, в семи нижних, там нет связи с игулим. Но все-таки эти зад, они связывают со следующим игулим, с игулим хохма. И снова своими гар там наполняют 10 сферот игулим хохмы. То есть зад, он влияет на другого, да, он продолжает развитие. И был вопрос, как малхут высшего превращается в кетер низшего. Тут есть прорыв, новый уровень, новая ступень. Когда зад дошел до малхут и отсюда становится кетером, нет, не становится кетером, потому что там есть прорыв в совершенно новую ступень, которая сейчас раскрывается в малхут, в работе кава. И снова тот же принцип гар и зад. Гар наполняет 10 сферот и гулим, а зад связывает со следующей ступенью.
1: Я скажу, может быть, добавлю несколько слов и вопрос. Спасибо, Геня, за вопрос. Вот эта связь между Игулем и Йошер, когда мы говорим о связи между ними, обычно начинается путаница немного. Так вот эти вещи, которые мы слышали от Рава и видели этот рисунок, что гар, линии, кава наполняет игулим, а зад, семь нижних сферот кава, связывает между игулим. Так мы хотим сейчас немножко это более подробно так вот попытаться выяснить. Мы говорим, что в парцуве, в любом парцуфе есть рож, и это гар парцуфа, кетер хохма бина. Так что такое гар, первые три верхние сферы, наполняют игулим? О чем мы говорим? Мы говорим, что есть желание получать утворение, это единственное, что создано, это желание получать после сокращения стыда, отраженного, сокращения отраженного света, начинает работать ради отдачи. Так что такое парцуф? В парцуфе есть рож, там еще нет получения по-настоящему света, и поэтому, когда мы говорим рож, это кетер хохма бина, а зад, семь нижних сферот, это гуф, хесед гура тиферет нецахот йесод вемалхут, то есть семь нижних сферот, это гуф парцуфа. Этот гуф уже получает света, на самом деле, то есть реально, и это происходит ограниченно, то есть там должно быть ограничение, это линия, кав, в мире подобия. А если нет получения еще на практике, в реализации, там только идет расчет, поэтому связан, там есть связь с высшим светом, неограниченный. Это называется рож, кетер хохма бина. И поэтому мы говорим, что в гуф, там семь нижних сферот, они наполняют эти игулим. Почему? Нужно просто, извините, рож наполняет игулим, кедр хохма бина, потому что там нет ограничения, а гуф парцуф, хесед гура тиферет нецахот йесод малхут, это является связью между игулим. То есть есть совершенство, неограничено, в рожь, а зад это уже ограничено, может что-то получить и передать дальше. И поэтому есть такая форма рош и гуф, гар в зад, три первые сферы и семь нижних сферот.
0: Да, это можно объяснить, чтобы было более понятно по природе вещей, что Творец создает килим, и это их природа, а Малхут решает работать против природы, то есть в отдаче после сокращения. И насколько она работает против природы и создает отдающий килим, она наполняет килим естественным образом, потому что нет других килим. И тогда наполняется, и можно сказать, там, где нет ограничения на природу, в рож, там килим наполняется. Как они наполняются? Все 10 сферот, как это создано, но уже в виде отдачи. Понятно?
1: Спасибо, Гади. Ну хорошо, Турция 7, пожалуйста.
4: Selamlar. Manevi çalışmada daire ve çizgilerin oluşturulması süreci nasıl gerçekleşir? İnsan bunu nasıl hisseder?
0: В духовной работе как процесс игулим и йошер происходит? И как человек ощущает его?
1: Скажем, что работать в плане Гулим Вейошер, это еще рановато нам говорить об этом, но как-то связать те вещи мы можем. Был на уроке хороший вопрос, который спросил Гилад. Он спросил про окружающий свет. И Раф ответил, он говорит, вот допустим, мы сейчас находимся на уроке, и мы стараемся привлечь окружающий свет. И у нас нет постижения этого света в линии. Там нет, мы находимся как бы перед совершенством Творца, и мы молимся за то, чтобы это как-то пришло к нам. И, может быть, как-то можно подумать, так вот сделать параллель между Гулем и Йошем в нашей работе, например, скажем.
0: Хочу продолжить. Вопрос был о человеке, да? Мы знаем, что человек — это не тот, кто ходит на двух ногах, порожденный женщины. Это желание уподобиться Высшему, Адам. И мы не будем сейчас добавлять слова. Я хочу, чтобы мы прочитали первый вопрос.
3: Адам Кадмон.
0: Адам Кадмон — это первый мир, получающий из бесконечности, и называется также одной линией Кав, которая протянулась сразу после сокращения от бесконечности вплотную к этому миру, Улам-Азе. И название Адам предназначено только для сферот Йошер, находящихся в первом мире, то есть для света Руах, который означает свет отдачи, но не для сферот и гулим в нем, в которых имеется только свет Нефиш, означающий свет получения для себя без возможности отдачи другим. И это корень свойства Адам, человек в этом мире.
1: Прочитаем еще раз, давайте, это интересно. Первое, ответ на первый вопрос о смысле слов. Адам Кадмон, что такое Адам Кадмон? Это первый мир, который получает от бесконечности, и называется также одной линией Кав, которая протянулась сразу же после сокращения от бесконечности вплотную к этому миру, Ламазе. Название Адам предназначено только для сферот Йошер, которая находится в первом мире, то есть для света Руах, который означает свет отдачи, но не для сферот и гулим в нем, в которых есть только свет Нефеш, означающий свет получения для себя без возможности отдавать другим. И это корень свойства Адам, человека в этом мире. Да, давайте вспомним, что важно — это наше стремление, наше желание как можно больше слиться с этим текстом, войти в него. Это главное.
0: Можно еще добавить по поводу Адама, то, что мы слышали на уроке, что эта линия, этот кав от Адама Кадмона содержит в себе все миры. То есть этот кав, все миры, находится в Адаме, находится в человеке. Это мы и читаем в статьях. Все находится вот в этот кав де Йошер, все наше продвижение, все миры внутри человека. Только вот в этом каве, в этой линии. Вопросы?
1: Патрик, пожалуйста.
0: Я слышал от Рава, что Малхут должна отобразить свои девять первых сферот. Что это за действие? Отображение свойств.
1: В общем-то, в этом и заключается все исправление. Все исправление в том, что Малхут как бы скопирует, примет на себя все эти свойства Высшего Света. То, что мы слышали также на уроке, Рав коснулся этого, что мы изучаем 10 сферот. О чем мы говорим? Что мы изучаем вообще? Учение 10 сферот. О каких 10 сферот мы говорим? О исправлении Малху, творения, которое принимает на себя, приобретает эти свойства первых девяти сферот, и тогда есть 10 сферот. И мы ничего не можем знать о этих 9 сферот, если только не из Малхут. Мы слышим от каббалистов, что была первая стадия, вторая, третья. Откуда это приходит? Из того, что каббалист исправил себя, свою Малхут, и воспринял внутри Малхут эти все свойства обнаружил и рассказывает о них. То есть мы говорим все, исходя из Малхут. И мы неоднократно слышали от Рава, что также и наше отношение к десятке, когда я смотрю на своих товарищей, я должен смотреть на них как свойство Творца по отношению ко мне, а я Малхут, а не девять первых сферот. Они по отношению ко мне работают просто в полном совершенстве для того, чтобы исправить меня. А я должен постараться это обнаружить, увидеть, что это так, и работать с этим так, как будто я чувствую это, и хотеть, по-настоящему хотеть, чтобы через этих товарищей пришли ко мне свойства Творца.
0: Желать это отразить в себе или отобразить. Что значит отобразить свойства? Отображение может быть только из себя, когда мы учим, что наше желание относительно ближнего — это подобие свойств, со свойством отдачи, исходя из нашей работы, из нашего усилия, работать с точкой в сердце, с тем пробуждением свыше и усиление нашего желания уподобиться Высшему, это именно и есть в этом стремлении относительно ближнего, когда я забочусь о других, тогда я уже не забочусь о себе. Я свободен от себя и открыт для того, чтобы уподобиться Высшей силе, или, по крайней мере, необходимости того, чтобы достичь этого подобия, правильное требование, отчаяние в собственных силах. Как мы учили на первой части урока, что все зависит от этой внутренней молитвы, в которой даже нет слов. То есть это потребность, это стремление наше уподобиться Высшему.
1: Хорошо, мы видим, что есть еще вопросы, но у нас время наше закончилось, к сожалению. Мы благодарим всех товарищей за их стремление и участие, и Творец завершит все.
0: Я должен сказать еще несколько слов. Когда мы читаем здесь действительно об основах, о первоосновах высшей системы, таким образом, что мы читаем больше, чем мы слышим и говорим об этом, и очень важно вот это усилие прилагать его и так подготовить себя к уроку. Потом это видно во всех учениях десяти сферот. Это я очень рекомендую, может быть, с этим вопросом выйти из урока. Мы немножко слышали об этом во время урока. Во мне это очень горит, и я хочу передать это. Вопрос: в чем разница между четырьмя стадиями или наранхай, свет, нефеш, рох, нешама, хая, ехида, и между десятью сферот? В чем разница между этими вещами? И об этом вы можете почитать в 80-й сноске. Очень стоит это почитать. Там есть такие основополагающие вещи этой науки. И читая это, мы можем лучше связаться с нашим источником.
1: Спасибо. И перейдем к сообщениям, дорогие друзья. Завтра у нас пятница, и у нас будет праздник Рош ха-Шана, новолетие, 11 сентября, пятница. Утренний урок у нас будет как обычно. Потом у нас будет трапеза хумуса, как обычно, а потом у нас будет дневной урок, как обычно, в 12, а в 2.30 и до 4 часов у нас будет трапеза, посвященная, праздничная трапеза, посвященная празднику Рош ха-Шана, будет проходить в двух залах, на галерее и в общем зале.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом.
0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава 21 мая 2002 года, который основывается на статье «Что означает половина шекеля в работе 2». Это находится в трудах Рабаша, первый том, 233 страница. Прочитаем десятка. У нас в распоряжении 32 минуты. Пожалуйста.
2: Мау махацейта шекель ба авода бет.
3: Что такое половина шекеля в духовной работе? Два. Писание говорит, когда будешь проводить общий подсчет сынов Израиля, буквально вознесешь главу сынов Израиля, пусть каждый даст выкуп Творцу за душу свою, и не будут поражены они мором при их подсчете. Вот что дадут они каждый проходящий подсчет. Половину шекеля, священного шекеля, богатый не больше, и бедный не меньше половины шекеля должен дать, как приношение Творцу для искупления душ ваших. И следует понять с точки зрения работы, на что указывает нам именно половина шекеля, а не четверть или треть шекеля. Дело в том, что надо знать счет Израиля. В таком случае, на что указывает нам именно половина, а также, что значит богатые не больше, и бедные не меньше. Зачем мне слышать это? Ведь даже малый ребенок понимает, что если мы возьмем у кого-либо меньше или больше, мы не узнаем счет Израиля. А также, что значит, и не будут поражены они мором. Известно, что целью творения было, поскольку желание его насладить свои создания, но для того, чтобы это благо было в совершенстве, то есть в нем не было свойства стыда в момент получения блага и наслаждения, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть до того, как человек может направить свои действия, чтобы они были ради отдачи, не будет ощущаться благо и наслаждение, а будет ощущаться только, когда будут заниматься Торой и заповедями, для того, чтобы от этого было наслаждение для Творца.
0: А потом, когда уже будут у нас отдающие келим, тогда раскрывается благо и наслаждение, которое находится в качестве залога в Торе и заповедях, и получают тогда благо и наслаждение, которое заложено в замысле творения, из-за чего Творец и сотворил мир. И поскольку человек создан по своей природе, стремится только лишь к собственной пользе, в таком случае откуда человек может работать над намерением отдачи Творцу? Что называется, что человек будет прилагать усилия во всяких работах, чтобы Творец наслаждался от этого. Потому что тогда тело спрашивает, что будет тебе от того, что Творец будет наслаждаться? Ведь ты должен совершать действия, чтобы ты наслаждался. И почему вдруг сказали нам мудрецы, все действия твои будут ради небес? Как можно сделать что-то против природы? И еще спрашивает тело, какая разница Творцу, что творения будут делать ради себя? То есть, что действительно будут наслаждаться, ведь его желание — дать благо своим творениям. Получается, с одной стороны, дано человеку наслаждаться жизнью, то есть чтобы работал ради себя, и это естественно. А с другой стороны, говорят, что не должен человек идти согласно природе, в которой родился, а должен работать ради Творца. И насколько дают понять в разных видах объяснений, тело не может понять этого. Хотя иногда тело соглашается, что стоит работать ради Творца. Но когда оно приходит к практическому действию, то есть когда стоит перед ним нечто, от чего тело насладится, и он должен отказаться от этого, поскольку не будет от этого никакой пользы, а только лишь Творцу, тогда тело выбирает собственную пользу и отказывается от пользы Творца.
3: Поэтому выходят у нас две вещи. Первое. Поскольку необходимо верить словам мудрецов, что нужно делать все ради небес, хоть тело и не понимает этого после всех объяснений, которые дают ему, поэтому сказали наши мудрецы, и так определил Рамбам, в практическом действии. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и весь неграмотный народ, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножится разум их, не преисполнятся они большей мудростью, приоткрывают им тайну эту очень постепенно. И возникает вопрос, что значит, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудростью? То есть что называется мудростью и что такое большая мудрость, чтобы мы могли различать, когда уже можно раскрывать ему тайну эту постепенно. Однако начало работы человека, когда он начинает работу, нужно говорить телу, что стоит отказаться от материальных наслаждений, которые являются только свойством тонкой свечи относительно благое наслаждение, которое есть в Торе и заповедях. Получается, что в той мере, в которой он верит, и вера светит ему, тело согласно сменить маленькое наслаждение на большое наслаждение. Как в материальном, когда человек прилагает свои усилия, и то, что он приобрел как оплату за свои усилия, и отдает это, чтобы добыть пропитание для обеспечения своего дома, поскольку у него есть большее наслаждение от того, что он покупает продукты для своего дома, чем деньги, которые он обрел посредством усилий.
0: И также в той мере, в которой вера светит ему, что будет у него большее наслаждение от занятий Торой и заповедями, тогда он готов отказаться от материальных наслаждений, чтобы достичь больших наслаждений. Но иногда бывает, что человек получает падение в вере и желает получить оплату, тогда, конечно, трудно ему отказаться от материальных наслаждений. Но если он оберегает себя и находится в хорошем окружении, тогда тело не сопротивляется такой работе, поскольку это не называется против природы. Ведь он говорит, что получит большую награду, то есть большее наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. Получается, что эта причина является сильной причиной, которая может обязать человека отказаться от материальных наслаждений, которые запретила Тора, и все ради того, чтобы получить большее наслаждение. Второе. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы все его действия были ради небес, то есть против природы, и это по причине исправления творения, чтобы творения могли получать благое наслаждение без стыда. Поэтому дано исправление, что человек должен намереваться, что все, чем он наслаждается, это только ради пользы Творца. То есть, что Творец наслаждается от того, что творение наслаждается. Потому что это было целью творения. Но иногда тело чувствует, что не может быть такого, чтобы он был с тем же разумом и пониманием, которые были у него в то время, когда он начал заниматься святой работой, и что в том же разуме он находится все время. И нет у него никакого продвижения, а только лишь в количестве. И когда он начинает задавать вопросы относительно этого, это называется то, что мы спрашивали. Что такое мудрость и что такое дополнительная мудрость? Мудростью называется, когда он уже выполняет Тору и заповеди. А дополнительной мудростью называется, когда он хочет понять значение Торы и заповеди, к какому состоянию это должно привести человека. Что и называется намерением, то есть намереваться в выполнении Торы и заповедей, чтобы это привело его к какой-то ступени. И это называется дополнительной мудростью. И тогда начинают раскрывать ему эту тайну, то есть что такое работа лишма, то есть дают понять, что необходимо работать не ради получения награды, а только все ради Творца.
3: А когда он достиг большей мудрости, то есть начинает понимать, что Тора и заповеди, конечно, в этом есть то, о чем сказано, что это мудрость ваша и разумение ваше в глазах народов. Но на это есть скрытие. Ему говорят, что это верно, но это есть скрытие. Из-за исправления, потому что цель состоит в том, что человек должен прийти к слиянию с Творцом. А это достигается через подобие по форме. То, что называется, что все действия его будут ради отдачи. И здесь человек начинает уже быть работником Творца. В работе работник Творца означает, что он работает ради Творца, а не ради собственной выгоды. И тогда работа, в которой он работает, то есть то, что он хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, является началом того, что человек начинает входить в изгнание под властью желания получать ради себя. И у него нет никакой надежды выйти из этого изгнания. Он нуждается только лишь в милосердии небес, то есть чтобы сам Творец вывел его из изгнания, как произошло в Египте, как сказано в Агаде, и вывел его Творец из Египта не с помощью ангела, а сам Творец собственный, персоной. Однако то, что человек чувствует, что он в изгнании под властью желания получать для себя, человек не может почувствовать это за один раз. То есть в тот момент, когда начинает работать для того, чтобы выйти из-под его власти.
0: Но такое кли называется хисарон, то есть хисарон. Потребность получить силу выйти из его кли получения, это человек приобретает не за один раз, но для этого необходимо время и усилия. И тогда с помощью долгого времени у человека есть место, чтобы почувствовать, что не в его возможностях выйти самому. Но это время приводит человека к потребности в страданиях, чтобы почувствовать, насколько хорошо было ему выйти из изгнания, и плохо, когда он находится в изгнании. И по этой причине даны человеку подъемы и падения. И он должен понять, что между подъемами и падениями и то, и другое, приходит к нему свыше. И вместе с тем человек во время работы должен сказать: «Если не я себе, то кто же мне?» И в то время, когда человек приходит к состоянию, когда его хисарон является уже полным хисароном, это называется, что у него есть уже кли для получения наполнения, чтобы наполнить его хисарон. Тогда приходит время, когда Высший наполняет его кли. Известно, что нет света без кли, как нет наполнения без хисарона. Согласно этому выходит, что совершенная вещь называется света кли, которая делится на две части. Первая часть — это кли, то есть хисарон. Вторая часть — это свет, то есть наполнение. В соответствии с этим получается, что когда человек молится Творцу, чтобы наполнил он его хисарон, это называется половиной, то есть создание хисарона, и это кли, которое Творец наполняет. Это, как сказали мудрецы, молитва сделала половину. И это нужно объяснить. Молитва — это когда человек молится Творцу, чтобы наполнил ему то, чего ему недостает. Это уже называется половиной. То есть первой половиной, которая в руках человека. А вторая половина — в руках Творца. То есть, что Творец должен дать свет, и тогда это будет цельным.
3: Однако свет и кли имеют много объяснений. И если дать определение, что такое кли, можно сказать, что это хисарон. И неважно, чего не достает. Например, иногда бывает, что человек чувствует, что ему недостает кли для получения высшего блага, поскольку высшее благо не может прийти в кли, когда он не может построить намерение ради отдачи. А поскольку он чувствует, что находится под властью желания получать ради себя, получается, согласно этому, что ему недостает кли, в который он мог бы получить благо. Выходит, что он не молится о том, чтобы ему дали благо, а он молится о том, чтобы ему дали кли, которое называется желание отдавать. Выходит, что молитва его сделала половину. И это объясняется, так объясняется, что молитва сделала половину кли, а Творец должен дать вторую половину кли. Получается, что две эти половины на самом деле являются целым кли, а не светом. А с другой стороны, нужно сказать, что хисарон находится в руках человека, и это называется первой половиной кли. А наполнение кли, то есть чтобы у него было желание отдавать, что называется, второй половиной кли, считается светом, поскольку желание отдавать, то, что Высший дает ему, это наполнение этого хисарона. А всякое наполнение называется светом относительно хисарона.
0: Из сказанного нам нужно объяснить то, что мы спрашивали, на что указывает нам половина шекеля, когда Тора говорит именно половину, и богатый не преувеличит, и бедный не уменьшит. И дело в том, что нужно объяснить написанное: «Ибо вознесешь главу сынов Израиля», потому что глава, надо объяснить, как написано, «да будет желание, чтобы быть головой, а не хвостом». То есть, чтобы были свойства Израиль, что это буквы «ли рож», «мне голова». Это то, что называется «и каждый дал выкуп за свою душу». То есть человек должен выйти из изгнания, что и называется выкупом души от ситраха. Поэтому написано, И это даст каждый проходящий подсчет. Объяснение. Те, кто чувствует, что они нарушают указания Торы по причине того, что они находятся под властью желания получать половина шекеля, то есть что они должны дать молитву, чтобы Творец вывел их из изгнания. И молитва сделала половину, то есть клей желания к этому, это называется половиной. Как мы объяснили, что благодаря этому будет у них совершенная вещь, то есть они удостоятся святого шекеля, то есть будет у них половина шекеля, что является клей. И на это Творец дает свет. И тогда это уже называется цельным. И это то, что написано: «Пусть каждый проходящий по счету даст это». То есть те, которые сами ощущают, что они нарушают указания Торы и хотят дать выкуп за душу свою, чтобы душа их вошла в святость, то есть чтобы была у них сила делать все ради Него.

0: без, они должны дать половину шекеля.
1: То есть, как сказано выше, молитву. То есть они должны дать молитву и не сдвигаться от того, чтобы молиться, пока не будет полная мера хисарона и желания выйти из изгнания. То, что находится под властью желания получать ради себя. И через то, что они дадут свою половину, они удостоятся святого шекеля, чтобы вторая половина, которая является наполнением молитвы, была бы вместе с святым шекелем, то есть бы был один целый шекель святости. И отсюда поймем то, что мы спросили. Что он говорит нам, сказав, богатый не умножит, а бедный не уменьшит? Ведь малый ребенок понимает, что если хотят знать счет чего-либо, нет сомнения, что каждый должен дать ту же сумму. И следует объяснить это в плане работы, что Тора говорит нам здесь большую вещь, которую следует знать. Для Творца маленький и большой равны, как сказано, равный сравнивает малого и большого. Это означает, что человек думает про себя, что он богат добрыми делами, и поэтому ему полагается то, что Творец должен помочь ему, и он не должен так долго молиться о том, чтобы Творец наполнил его хисарон. Поэтому, если он уже молился, и согласно тем достоинствам, которые есть у него, Творец должен был сейчас же дать ему желаемое. А если Творец не помогает ему сейчас же, согласно его пониманию, он прекращает молиться и говорит, другие люди, которые ниже его, должны воздать много молитв, чтобы Творец помогал им. Поэтому он убегает с поля боя.
0: Поэтому написано «богатый не умножит», что означает, что богатый не должен думать, что он слишком много дает молитвы, согласно его пониманию. А есть определенная мера в хисароне и в необходимости, что именно благодаря тому, что человек приумножает молитву, он получает больше хисарон, чем тот, который есть у него. То есть, поскольку большой свет нуждается в большом хисароне, чтобы было у него ощущение хисарона, в том, что он находится в изгнании под властью желания получать и не может выйти. И все то время, пока нет у него настоящих страданий, все еще не называется настоящим хисароном, чтобы это называлось молитвой, которая бы считалась половиной шекеля. И должны знать, что по поводу работы называется молитва хисароном, потребностью, то есть то, что человек ощущает в своем сердце как недостающее ему, это называется молитвой, а не то, что он произносит устами. Ибо то, что сказали мудрецы, что молитва — это работа в сердце, то есть то, что сердце чувствует, чего не хватает ему. И согласно тому, что сердце чувствует потребность в том, чего нет у него, в этом измеряется величина молитвы. А по поводу шекеля истолковали в Зоре, что это означает весы, которые взвешивают недостатки и наполнения, так как они считаются светом и кли. Поэтому свет не может прийти, кроме как на подходящий ему кли, так как потребность в наполнении находится в сердце. Поэтому и свет приходит к ощущению сердца и не имеет никакого отношения к тому, что говорят уста во время молитвы. Получается, что с помощью того, что человек отдает свою половину в молитве, когда ощущается потребность в сердце, тогда Творец дает свет, который является святостью. И оба они, то есть хисарон и свет, будут одним святым шекелем. И это то, что написано «половина шекеля», потому что тогда эта половина еще не является святой. Но в то время, когда Творец дает ему свет, поскольку свет в Торе возвращает к источнику, тогда из двух этих половин состоит святой шекель. И это написано в святом шекеле. И в вышесказанном поймем, что написано, и бедный не уменьшит. То есть тот, кто чувствует себя бедным в отношении таланта и хороших качеств, им не хватает соображения того, что они слабы характером, потому когда они молятся, чтобы Творец помог им дать и дал силы, чтобы он был в состоянии преодолеть зло в себе и чтобы у них была сила работать ради отдачи, поэтому он оправдывает Творца в том, что Творец не принимает его молитвы, потому что он беден.
1: В таком случае, что же он должен делать, кроме как убежать с поля боя и сказать, что этот путь только для богатых? И об этом предупреждает нас Писание, бедный не уменьшит. То есть, как сказано выше, что каждый дал выкуп за душу свою, чтобы выйти из изгнания и удостоиться избавления. Для Творца все равны, как сказано, и все, кто верит, что Он добрый в желании и равный уравнивает малого и большого. То есть относительно Творца нет никакой дискриминации, а Он отвечает всем. Однако каждый должен прийти к ощущению хисарона, чтобы знать, чего не хватает ему, и молиться об этом. А сама молитва увеличивает хисарон и боль от того, что он далек от Творца. А когда человек раскрывает все молитвы, которые он должен раскрыть, тогда он получает вторую половину шекера. И тогда это уже все является святостью, как сказано в святом шекере. И тогда не будет среди них мора, что означает, что грешники при жизни своей называются мертвыми, как приводится в ТЭС, что причина этого желания получать, которое находится в отличии по форме от Творца, а отличие по форме создает разделение, поэтому они отделены от источника жизни, и поэтому они называются мертвыми. Получается, что благодаря молитве, которая является половиной шекера, который человек должен дать, и если эта отдача находится в совершенстве, то Творец дает вторую половину, то есть свет. И благодаря этому человек уже может работать ради отдачи. И это считается, что он удостаивается слияния с Творцом, то есть прилепляется к источнику жизни.
0: И из вышесказанного выходит, что есть два пути, которые заставляют человека убежать с поля боя. Даже в то время, когда он входит в работу, чтобы удостоиться быть слитым с Творцом. Ибо после того, как человек начинает идти путем истины, тогда открывают свыше его низменность. То есть все, что он преодолевает, он получает свыше то, что называется отягощением сердца по причине того, что написано, чтобы мне свершить все эти мои знамения внутри него. Это значит, что вследствие этого будет место для того, чтобы раскрылся свет Торы, называемый буквами, что и возвращает его к источнику. То есть, что нет света без кли. Поэтому посредством отягощения сердца раскрывается хисарон во всей его потребности и мера, которые уже все, что нужно, это Творец знает, когда кли будет готова к этому. Поэтому иногда человек убегает с поля боя в то время, когда он видит, что он уже много молился, по его мнению, а Творец не обратил на него внимания. тогда иногда человек оправдывает Творца за то, что Творец не обращает внимания на его молитвы. А он говорит, что это потому, что ему недостает хорошего.

0: обращается к Нему, потому что он знает, что он уже воздал много молитв для этого, поэтому он говорит, что Творец не хочет ему ответить, и поэтому он убегает. Но человек всегда должен преодолевать.
1: Да, мы слышим, что Рабаш говорит нам о том, что такое молитва, и как молитва — это все, что человек должен делать, это на самом деле работа человека.
2: И он
0: пишет, что молитва — это работа в сердце, он определяет несколько раз, что он пишет, что молитва — это то, чего не достает сердце человека, и в другом месте говорит, что это то, что в его сердце, а не то, что он произносит устами. Перейдем к уроку.
1: Мы прослушали статью «Что такое половина шекеля в работе» из Шлаве Сулам второго тома, страница 233, Рейш Ламед Гимл. Что Рав хочет сказать здесь? По-видимому, он хочет сказать здесь, что не человек должен думать о себе, что он сильный, что он слабый, что он герой или нет, что он умный или нет, а он должен приложить усилия, которые действительно он способен приложить согласно тому, как он устроен. Сказано: молитва всех уст. То есть Творец слышит молитву всех уст. Что это значит? Не важно, что человек чувствует. И не важно, какой человек чувствует. То есть каждый, то, что он чувствует в сердце, или вернее, не то, что он чувствует, а даже глубже, чем то, что он чувствует, а то, что просто находится в его сердце. Это называется его молитва Творцу. Этот хисарон действует на отношение к Творцу и на отношение Творца обратно к человеку.
2: Есть
1: более высокий слой, более внешний в сердце, когда мы чувствуем наши желания и можем обратить их к Творцу. Допустим, сейчас я чувствую, есть так, сейчас я хочу обратиться к Творцу с каким-то желанием. Допустим, я хочу что-то в соответствии с ним, в связи со своей духовной работой, в связи с целеутворением. Я обращаюсь к нему, я хочу так-то и так-то. Это желание из-за того, что оно внешнее и искусственное, которое я сейчас пробуждаю, как-то тоже воспринимается наверху, но в той мере, в которой оно, как оно внешне у меня, так оно внешнее и там более внутреннее мое желание. Это если я действительно углублюсь в себе и проверю, что мое сердце хочет. Может быть, мое сердце вообще не хочет то, что я сейчас якобы вознес молитву. Сердце хочет что-то другое, хочет покоя, хочет какого-то наслаждения маленького, что-то такое, не целетворение, не эти высокие вещи. Это тоже называется часть молитвы. И как я сейчас обнаружил, что это мое внутреннее желание, так это воспринимается наверху. А есть еще более внутреннее желание в моем сердце, которое я вообще не раскрываю, не чувствую. Оно глубже, чем порог моей чувствительности. И это истинное желание, и оно в своей настоящей силе, в полной своей истинной силе воспринимается наверху, потому что оно самое внутреннее. И когда я получаю потом свыше ответ на

0: мое желание, на мою молитву в целом. Реакция иногда ясна мне, а иногда не ясна мне. Как правило, мы не понимаем. Каждый из нас, каждое мгновение находится в каком-то состоянии. И это состояние, конечно, является результатом ощущения сердца нашей молитвы. Но мы не умеем провести связь между тем, что у меня в сердце в внутреннем виде, и в среднем, и внешнем. И в соответствии с этим и реакцию на это от Творца не знаем, потому что мы не чувствуем мое самое внутреннее желание в сердце. Прежде всего, если бы я чувствовал его по-настоящему, первое, если бы я ощущал, насколько оно находится в противоречии с тем, что я действительно должен почувствовать для того, чтобы продвигаться в моем состоянии, в моих свойствах, в том, как я сегодня, сейчас, но как я должен продвигаться к целетворению, если бы я чувствовал различия между ними, отклонения, я бы чувствовал какую-то коррекцию, исправление направления, мне должны были бы дать свыше, я бы понимал, какое состояние, по-видимому, Творец пошлет мне, чтобы я вошел в него, и тогда с помощью этого состояния я исправлю себя. Все эти вещи пока что скрыты от меня, но как бы то ни было, что бы ни было, то, что поднимается из моего сердца, это воспринимается наверху, в общей системе, где есть также механизм, который занимается мной лично, и оттуда, в соответствии с корнем моей души, с тем, к чему я должен прийти, приходит реакция ко мне, и эта реакция — это просто коррекция направления. И всегда это мое следующее состояние. Всегда человек возносит молитву, ман, и всегда он получает обратно мат. Только до того, как он входит в духовное, он не понимает этого, не чувствует этого, может только слышать, что это так. Но после того, как входит в духовное, начинает видеть это в ясном виде и работать просто в виде очень связанном и, как сказать, соединенным с маном и матом. Он видит, что у него просто есть связь, и диалог такой, просто беседа с Творцом. И это, по сути дела, уже связывает его и определяет все его действия, и определяет всю его жизнь. И это называется половина шекеля, по сути дела. Половину человек дает, половину Творец дает. В общем, для работы. Мы помним примеры, которые Борис Салам сказал о кибуцниках в Негеве, которые тоже не знают о своей молитве ничего, но все же их молитвы дожди принимаются наверху, и, конечно, они получат на это какой-то ответ внизу и так далее. То есть всегда то, что есть в сердце человека, во всех его слоях, во внутреннем, среднем и внешнем, ну, скажем так, я говорю это приблизительно, это поднимается наверх и принимается. Что поднимается наверх? Это просто ощущается в механизме, который приводит все творение к своему исправлению, к его корню, и в соответствии с этим исправляют сердце, которое называется желание человека, с помощью разных внешних условий, которые надо поставить ему всякий раз коррекцию. направление относительно цели творения. Насколько наши внутренние желания будут направлены на цель творения, мы должны будем, мы нуждаемся в более тонком, тонкой коррекции, мягкой, нежной, которая будет ощущаться у нас приятно, в том же направлении, просто то же самое, как мать обнимает и помогает ребенку идти. Насколько есть большее отклонение между тем, что есть в сердце, и тем, что я должен чувствовать в моем нынешнем состоянии уже относительно цели творения, относительно возвращения к моему корню, исправление будет большим, согласно разрыву, который есть между существующим желанием и действительно, и желаем. И тогда, конечно, сила, которая возвращает меня к источнику, будет ощущаться у меня более жестокой, на меня будут опускаться окружающие условия более тяжелые и так далее. Это, по сути дела, простой механизм. Вот так мы учим в ТЭС ман и мат от душ относительно малхута целута и обратно, как они действуют на душе.
1: Кен.
0: Да.
2: Как в нашей работе я могу, если я вообще могу, повлиять на это внутреннее желание?
0: Как я в нынешнем состоянии могу что-то произвести в правильном направлении, чтобы было? Я должен знать, какова цель творения, что от меня хочет Творец. Каково желание моего сердца, то, что называется осознание зла? Насколько я в теперешнем состоянии, не тот я, который должен быть уже в теперешнем состоянии, не как я должен быть в идеале, там, в моем корне, когда я приду к окончательному исправлению, а сейчас всегда относится, не относится к пятилетнему ребенку, как к десятилетнему, к нему относится как к пятилетнему. И если, не дай Бог, он отстает, то есть страдания разные, лечение, помощь, чтобы как-то поддержать его, помочь, чтобы он... Ну, всегда ты должен быть хорош относительно того состояния, в котором ты должен быть. Не кто-то другой, и не ты на каком-то другом уровне развития, а на данный момент. Поэтому человек должен всегда, и на данный момент, как ты должен быть, у тебя есть сейчас все данные раскрыть, видите, и понять, в порядке ты или нет. Это уже зависит только от твоих усилий. Нет неисправности свыше. Все неисправности находятся в тебе, и тебе дано позволение раскрыть их и излечить их. Поэтому нужен свет, возвращающий к источнику, свет, который светит, и человек видит в нем свою природу, насколько он грязен в разных мыслях и побуждениях и так далее. Это все в руках человека. Это учеба. Только учеба может помочь нам увидеть это отклонение между тем, кто есть я, и я, который должен быть. Постепенно это приходит. Это нельзя от того, что я сейчас хочу, и просто... дрожу от огромного желания, хочу увидеть. Это не поможет. Это постепенно. Количество усилий, качество усилий дает человеку это видение. Постепенно это в течение лет. Потому что злодеяния и заблуждения, чувство отклонения, насколько мы отличаемся обратно от правильного состояния, мы должны собрать их, постепенно увидеть их, потому что в них потом мы ощущаем как раз раскрытие. Это занимает много времени. Но я главным образом хотел сказать об этом механизме, что всегда у нас есть молитва, и всегда у нас есть исправление на нашу молитву, на желание в сердце. То есть каждое мгновение, когда ты чувствуешь что-то как свое присутствие в мире, это, по сути дела, разрыв между тобой и тем, кто ты в твоем сердце, и тем, чем ты должен быть. Прессинг или хорошие вещи, которые ты чувствуешь от мира. В общем, это силы, силы исправления на тебя. Когда человек исправлен, миры исчезают. Они все находятся, эти миры, внутри человека. Эти миры — это как бы механизм, система, которая все время вертит, исправляет человека еще больше, еще немного, направить его, приблизить его к цели. Когда человек приходит к цели, эти миры исчезают, они становятся каждый раз более чистыми, эти миры, от Асира, Яцира, Брия, Кацелуту, и просто очищаются, утончаются, исчезают, вместо них раскрывается простой свет. Нет между этим простым светом уже и человеком какого-то механизма, скрытия, а человек уже начинает сам соответствовать простому свету.
2: Бывает состояние, как человек так испытывает хорошее, плохое ощущение. Он все же хочет идти к Творцу, хочет развиваться. Хорошо, тогда есть эта молитва, так это исходит изнутри. А что происходит, когда желания нет? Допустим, сейчас у меня нет желания в сердце. Могу ли я все же словами попросить хотя бы в том, чтобы мне дали такое желание? Можно ли словами пробудить чувство? Возможно, это возможно такое пробудить чувство?
0: Я сказал, что внутреннее желание в сердце мы не чувствуем. Среднее желание в сердце мы чувствуем, но когда мы чувствуем его, как правило, что оно — это желание разных вещей. Я стыжусь рассказывать об этом. И есть внешнее желание. Я во внешнем желании сейчас организую свое обращение к Творцу, дай мне силы отдачи, всякие правильные вещи. То, что написано в книгах. Вопрос. Зачем мне заниматься этим лицемерием, ложью, моим внешним желанием? Если я вижу мое внутреннее желание, не внутреннее, среднее мое, я хочу только животные наслаждения разные, и все. Из-за того, что это ложь, когда я знаю, что я обманываю, что мое сердце хочет на самом деле животных вещей. Но это ложь, когда я просто как бы кричу и плачу, дай мне духовное, дай мне что-то так отдавать, быть хорошим. Это, по сути дела, все же молитва. И она основана, понимаем мы это или нет, на вере в мудрецов. Все-таки я в чем-то верю автору. И эта вещь действует. поскольку только это, по сути дела, только это на самом деле является моим свободным выбором. Что называется моя внешняя молитва? То, что я якобы хотел бы быть, якобы я любил бы товарищей, быть с ними в каком-то объятии. Все это якобы это. Я все-таки, когда смотрю с другой стороны, постепенно я вижу, что это то, что я готов принять на себя, несмотря на то, что мое животное сердце внутри не хочет этого. Внутреннее сердце создал Творец. Внешнее это искусственное желание, лживое пока что. Это уже что-то от того, что я хочу впитать, принять, согласиться с этим в каком-то виде. Хочу, чтобы действительно, может быть, я хочу, чтобы действительно было так. То есть это уже какой-то как бы мой свободный выбор в том, что я в будущем хочу видеть себя. Поэтому, хотя это искусственная вещь и лживая, но к этому относится со всей серьезностью наверху. Что это действительно то, что я хочу. А то, что мое сердце внутри животное, или еще более внутреннее, которое я вообще не чувствую, что оно и кто оно, это вещи, которые Творец знает, у него нет с этим проблемы, с этим у него есть дело. Я говорю серьезно. Это я вообще оторван от этого. У меня нет над этим никакой власти. То есть, с другой стороны, несмотря на то, что мы говорили до этого, наоборот, то, что я получаю, именно считаясь с этим внешним лживым лицемерием этим, я как раз получаю именно свыше исправление, чтобы продвигаться к этой правильной картине, к этому правильному виду, который я представляю себе. Представляю себе не очень правильно, Творец приводит это мне в более правильном виде. Но это значит, что Он дает мне всегда реакцию свыше в разнице между тем, что я хочу быть хорошим, и тем, что по-настоящему является хорошим, в котором я уже должен быть. То есть между моей внешней молитвой и тем, что моя внешняя молитва должна быть со всей своей ложью и со всем как бы с неистинной формой, согласно моему сердцу. Теперь где здесь правильное мерило? Насколько человек понимает и чувствует разрыв между тем, кто он на самом деле, то есть средняя моя молитва, и тем, что он хотел бы все-таки, не хотел, но все же как-то он представляет себе, что он должен быть, хотя он не хочет. С разрыв между средней молитвой и внешней. Этот разрыв важен. Согласно этому, насколько я чувствую это, согласно этому я смогу правильно понять ответ Творца мне и согласиться с этим ответом и принять его как действительно коррекцию направления. Да. Как можно точнее определить внешнюю молитву, среднюю это, то, что я действительно чувствую? Как можно знать, что я действительно чувствую на данный момент? Как знать разницу?
2: средней молитвы называется осознание зла, то есть насколько я вижу, что мое сердце, что оно со всеми своими свойствами. Молитва внешняя — это то, что я представляю себе, кем я должен быть. Хотя я не согласен в точности с этим, но обманываю себя, что, может быть, я хочу. Или в соответствии со средней молитвой согласен. Я говорю примерно пока что об этих вещах. Если мы будем жить этими вещами в сердце человека, тогда мы постепенно сможем увидеть связь между всем этим, как там на самом деле, как Творец выстраивает все эти вещи, как мы в ответ можем, исходя из этого, относиться к нему.
0: Как прийти к большей чувствительности в этих вещах?
2: Ко все большей чувствительности во всем можно прийти только с помощью того, что человек думает об этом, углубляется в это, приучает себя к этому. Есть статья в Шамати, где он объясняет там, что все в мире, все, что только есть в реальности, человек может почувствовать только с помощью привычки. Привычка становится второй натурой. Седьмая статья в Шамати. Когда нет ничего в мире, чтобы человек вообще не чувствовал во всех своих ощущениях, мог с помощью усилий и работы над этим начать чувствовать. Что это значит усилие, работа над этим? Это та же молитва. И тогда он развивает эту систему и входит в нее, и чувствует ее. Тут нет ничего, кроме работы над этим желанием получать. Решение. Их нет много в духовном, только одно решение — работа с этим желанием через Высший Свет, через обращение к Творцу, когда Он в ответ заботится об этом, и все. Как бы сказать, направление очень просто. Наверх и снизу вверх, и все. Да.
0: Третий уровень желания — внешнее, среднее и внутреннее. Что из них это я?
2: Кто внутри них я? Ну, конечно же, я — это не внешнее, потому что внешнее — это как бы я представляю себе, чем бы я, кем бы я хотел быть. Ну, что значит «хотел бы»? Потому что я смотрю на свое сердце внутрь, я вижу, кем я хочу быть, да?
0: Откуда приходит ко мне это?
2: Откуда мне приходит, кем я хочу быть? От книг, из книг и от авторов. И как мне говорят в книгах, есть у меня еще более внутреннее желание, которое я не чувствую в сердце, в желании, которое находится на самом деле внутри. В самой середине сердца там находится так, или каменное сердце, лево эвен, что вообще нельзя себе это представить, или нет никого, кроме него. Это, по сути дела, то же самое, лицевая обратная часть того же самого, что скрыто от меня. И ради этого я прихожу. Я прихожу только ради среднего желания и внешнего.
0: Какова система отношений между ними?
2: Вот, вся система взаимоотношений между средним и внешним желанием мне важна, поскольку как я отношусь к этим двум желаниям. Внутреннее желание, и я иногда вижу, тогда мне понятно, кто я. Скажем, это в то время, когда я нахожусь в падении, когда я вдруг вижу себя, такие мгновения, когда я просто поражаюсь, и меня просто трясет от самого себя, и я вижу все эти средние желания. Внешние желания, говорится, правильнее во время подъема, когда воздействует на меня Высший Свет, кем бы я как бы хотел быть. в отрыве от среднего желания. И если я буду проверять эти две вещи вместе, так каково мое отношение между тем и другим? Как можно относиться к ним? Или можно просто к ним относиться в состоянии, когда человек не в том и не в этом? Да?
0: Можно ли сказать, что внешнее желание — это результат окружения, а среднее желание — это уже внутренняя работа человека, или это не связано?
2: Внешнее желание — это результат вот книг и авторов, да. А внутреннее желание — это пока еще настоящее желание на ступени, на которой я нахожусь. А внешнее желание — это как бы ступень, к которой я бы хотел прийти.
0: Внешнее желание как будто должно не изменяться, как бы должно быть все время постоянно к цели.
2: Какое?
0: Внешнее.
2: Внешнее желание? Нет, но внешнее желание, оно меняется, потому что я каждый раз представляю себя иначе, свою ступень, к которой я хочу прийти. Понимаешь, мое внешнее желание — это, по сути дела, мы еще не представляем себе. В конечном счете, мое внешнее желание должно быть копией Творца, к чему я хочу уподобиться.
0: Это я получаю с книги в конечном итоге. Допустим, от окружения, которое выращивает меня.
2: Да, из книг и от автора.
0: Как, по сути, подействовать на мое среднее желание? Нет никого, кроме него. Допустим, мне нужно...
2: В соответствии с тем, насколько есть у меня различия между внешним и средним желанием, да? Может быть, говорить только о двух желаниях, говорить, потому что внутреннее не актуально. Оно не в ощущении ни в чем. Да. Там это настоящее «я», и как в начале, в конце.
0: Это только замах самого внутреннего желания.
2: Это... Так что определяет мое отношение между двумя этими желаниями, средним и внешним, да?
0: Почему человек не убегает с поля боя из-за того, что он не приходит к истинной молитве?
2: Почему человек убегает с поля боя? Это по многим причинам. В конечном счете причина проста, что он не получает достаточной поддержки от окружения. Так он говорит в «Свободном выборе», что он не вооружился поддержкой от окружения, из книг, от учебы. Тогда он убегает с поля боя. И это не важно, какое это окружение. Он может находиться рядом с очень великим аравом, в очень сильном окружении, но насколько он связан с ними, то есть окружением называется не где я нахожусь здесь, вот люди вокруг меня сильные, хорошие, рав в порядке, место тоже хорошее, и они повлияют на меня. Они повлияют на меня в конечном счете, как в той мере, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Нет, насилие в духовном — это не означает, что нам нельзя никого принуждать. Но нет, насилие в духовном — это просто закон, что не может быть насилия. Это просто нет такого. Даже если хочу, чтобы они сделали со мной что-то, они не смогут это сделать. Пусть бьют меня, не знаю как, ужасными ударами. Ничего не поделаешь. Нет насилия в духовном, что в насилии извне я не смогу измениться, я изменюсь только в той мере, в какой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Тогда это уже не насилие, понимаешь? Нет насилия не говорит о том, что только мне нельзя насильно принуждать кого-то, но что никто извне, даже если захочет, ничего насильно не сможет изменить во мне.
0: Горох пишет, на самом деле человек убегает.
2: Да, поэтому мы видим, насколько все изменения могут быть только в согласии человека, только в готовности человека, только из свободного выбора человека, насколько он раскрывает вход, чтобы свет вошел внутрь. Из вне есть бесконечность, насколько это войдет внутрь. Из вне есть у меня такая большая группа, я нахожусь буквально в святом обществе Раби Шимона, да? Но если я не открываю свой вход, насколько я его открою, они могут повлиять на меня, насколько не открываю, они могут сидеть вокруг меня и обсуждать, и делать, ого! И там будет просто горячий огонь между ними. А в себе я буду чувствовать холодок. Ну, принеси еще чашечку кофе, я еще немного посижу. Понимаешь, нет насилия в духовном, это признан в том, что они не способны повлиять на меня со всеми хорошими желаниями. Поэтому он пишет там... В статье на завершение книги Зоар это зависит от нас, от того, насколько ученик служит Рав. Имеется в виду человек, группе. Потому что эта мера открывает вход, когда в ответ или Рав, или группа могут повлиять на человека. Это называется свободным выбором. Свободный выбор — это та мера, в которой ты позволяешь хорошему окружению повлиять на себя. Всё. То есть сейчас сделай расчет, насколько ты на самом деле относишься так к окружению, которое... чтобы удостоиться получить от него силы в той мере, в какой ты получаешь от него силы, только в этой мере ты продвигаешься. А если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему?
1: Если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему, ничего не поделаешь. Нужно ждать, пока свыше изменит время, пока время не изменится. Так следует поступить. Это уже не зависит ни от человека, ни от окружения. Если он отсоединился от окружения, закрылся, тогда свыше действует механизм, который изменит состояние. Нужно быть к этому готовыми и так к этому относиться.
2: Между средним желанием и внешним желанием существует какая-то связь желаний.
1: Да, но я не хочу входить в это в излишние подробности.
2: Откуда исходит человека это согласие от безысходности? Каковы причины? Это не может быть у него.
1: Да, это приходит от отсутствия выбора, согласия принять воздействие окружения, от безысходности, разочарования в собственных силах. Как написано там в Прихахам, нет более счастливого мгновения в жизни человека, чем когда он отчаивается в собственных силах, и лекарства нет, и тогда он... удостаивается, становится достойным настоящей молитвы из глубины сердца и так далее.
3: Все эти вещи, когда это происходит, как будто есть товарищ в группе, и так должно произойти. Просто он чувствует, что, может быть, это согласие является следствием его вложения, что это как будто, ну, так это есть у него согласие.
1: Нет, изначально я не согласен на то, чтобы на меня воздействовали, я не могу на это согласиться. В моей природе нет готовности на это, позволить другим людям, чтобы управлять мной, быть хозяевами надо мной, нет. Просто нет выхода. Я прихожу в больницу, ложусь на кровать, отдаю свое тело врачам и говорю: делайте, что можете. Все, я смертельно болен, настолько, что отключите все мои чувства, усыпите меня, вскройте меня, делайте все, что считаете нужным. Я помню свою вторую операцию. Ну, сделайте уже, наконец. А, наконец-то сейчас мне сделают. Я помню. Я вошел в операционную, улегся, и они стали мне говорить: повернись сюда, сделай так. Я сказал: да сделайте уже скорее мне наркоз, потом поворачивайте меня, как хотите. И мне уже все равно. Я был рад, наконец-то сейчас начнут. Понимаешь, это осознание зла. Я не мог дышать. До этого не соглашаются, как это возможно. Наше «я», оно настолько самостоятельное, оно таким создано, оно чувствует себя единственным в мире, и это действительно так. В таком виде, что вот оно действительно единственное, и нет другого. Как же я могу отдать его кому-то?
3: Такие желания, как у членов кибуца в Негеве, относятся к какому-то виду этого желания?
1: Нет, желание кибуцников в Негеве — это действительно молитва, но молитва... У нас нет такой. Ты спрашиваешь, относится ли она к нашей средней молитве? Я не сказал бы, что и наша средняя молитва, она все-таки другая, она изменяется. И на нее воздействуют всякие события в нас, обстоятельства. У нас все устроено не так. Если у человека есть только одна молитва, которую он может увидеть в своем сердце, это называется неживой святой уровень. Если он вообще не относится к своему сердцу как к молитве, то он просто человек на животном уровне.
3: Непонятно этот механизм, который вы нам объясняете. Как относится к точке в сердце?
1: Точка в сердце. Может быть, можно сказать, что это более внутренняя точка.
3: Как она влияет на весь процесс?
1: Точка в сердце — это не совсем точка. Это целая система. Знаешь, как вирус в компьютере. Говорят, что это не просто какая-то там помеха, это специальная программа, которая умеет брать разные там вещи и так их связывать, чтобы это могло испортить что-то. Но внутри этого есть структура, свои законы. Это не просто там какая-то глупость, нет? Сидят люди с большие умы и создают эти вирусы. И у нас в теле тоже вирус является какой-то биологической программой, которая развивается неправильно, нехорошо. Всякие там раковые клетки, да? Это целые программы. Поэтому... Поэтому мы говорим «точка в сердце». Мы говорим, будто это просто точка, внезапно появившаяся у человека, желание свыше, какая-то божественная искра, которая попала в человека немножко, там, из отдающих келим или еще что-то. Нет, это механизм, это отдельная система, которая раскрывается внутри сердца человека. Точка в сердце. Ну, постепенно мы увидим эти вещи.
3: Можно спросить? Обычно мы говорим о желании как о материале, о намерениях. В этой системе это каким-то образом относится к этим вещам, или мы говорим, что есть три желания? Ведь говорят, что есть желание, которое получает наслаждение. Есть намерение ради получения, и также есть намерение ради отдачи. Так это или это?
1: Мы переходим к учению десяти сферот. Вы слишком умны, хотите все усложнить. А у меня есть маленькая голова, маленький разум. Я знаю, есть только один и плюс один. И каждый раз хочу решить только эту задачу. Один — это я, а еще один — это он. Чтобы было все понятно. Завтра поговорим снова.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы возьмем для реализации в десятке.
1: Урок очень так освещает вообще всю тему молитвы и рассматривает человека, кто он действительно внутри себя и кем он действительно должен быть. И что-то очень сильное, то, что я взял из этого, что только свет покажет мне вот это отклонение между тем, кто я есть и кем я должен быть. И это зависит от качества усилия.
3: Также и что касается выбора, что единственный выбор человека — это дать товарищам, позволить им, позволить группе повлиять на него. В этом выбор.
1: Рав говорил о трех видах желания — внутреннее, среднее и внешнее. Он сказал, что внешнее, ну, можно назвать это вера мудрецов, это то, что я думаю, что я должен сделать, это то, что я вижу в реальности. Внутреннее — это осознание зла. Среднее он назвал осознанием зла, а внутреннее он особо не говорил об этом, сказал, что это настолько скрыто, что даже не стоит этим заниматься. Постараемся все время двигаться вперед и давать товарищам возможность продвигаться.
3: Да, действительно, говорилось об этом и также о влиянии окружения, что человек может находиться рядом с людьми очень великими, но если он не хочет, чтобы они влияли на него, так они не смогут на него повлиять. Мы должны захотеть получить влияние друг от друга. Руи пишет, что человек даже не знаком с его внутренней молитвой, а то, что внешнее, как бы лживое желание, это уже есть молитва.
1: Было несколько этапов. Вначале Рав объяснил три желания и сказал, что внешнее желание, поскольку оно внешнее, то и влияние Творца на него тоже внешнее. Потом есть среднее желание, которое более внутреннее, и тогда реакция Творца тоже более внутренняя. И на самое внутреннее желание мы вообще его не осознаем. Это наша настоящая молитва, и всегда человек поднимает ман и получает мад. Но тот мад, который он получает, это согласно внутренней молитве, которую он не осознает. Поэтому мы даже не осознаем управление Творца нами, потому что это следует согласно внутреннему желанию в нас, которое мы не осознаем. Поэтому мы даже не понимаем, что мы поднимаем наверх. И тогда мы не понимаем Творца и его управление. Это было в начале. Потом он объяснил, что внешняя молитва — это то, что называется молитва мудрецов. То, что мы берем от мудрецов, и мы хотим внешне так быть. Так и Творец как раз-таки относится к этому нашему качественному желанию, потому что мы его получаем от мудрецов, и мы хотим быть такими, и именно поэтому Творец принимает это. Это и есть наша половина шекеля.
3: То, что понял из рук, то, что человек представляет себе, какое его состояние внутреннее и продвинутое, когда он хочет быть более подобным свету, и тогда у него есть требование трава и от Творца, чтобы свет вошел и развил его внутри.
1: Хотер пишет, что люди вокруг меня, они сильные, мощные люди вокруг меня, хорошие, сильные, рав в порядке, место в порядке, они повлияют на меня в итоге в той степени, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. А Рами пишет, что у меня есть маленькая голова и маленький разум, и я не могу знать больше, чем один плюс один. Один — это я, а другой — это он. Чтобы это было понятно. И чем больше я буду давать десятки возможностей влиять на меня, так я буду продвигаться. Да, он сказал это, что если я не открываю себя, то вы можете вокруг меня быть, просто огонь гореть, пламя такое. И вокруг человека должна быть группа. Рав говорил, что даже могут быть как ученики Раби Шимона, но если человек не открывает себя, то он не почувствует.
3: Ну, есть разное давление снаружи в мире. Это силы, которые тебя исправляют, так сказал Рав. Снаружи есть бесконечность, зависит от того, насколько человек готов прийти, пойти в это, в эти исправления.
1: Рав говорил о неисправностях, которые внутри человека, они свыше. И это ты можешь раскрыть только с помощью света, возвращающего к источнику. И средство — это учеба.
3: Что можно еще добавить? Радость — это осознание зла, как известный пример, когда человек сильно болен и есть лекарство. Важно прийти к этому.
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим. Анахну
1: сейчас. Здравствуйте, друзья. Сейчас мы начнем изучать учение десяти сферот. У нас для этого существуют все условия, товарищи, книги, наш рав и сам процесс учебы и цель учебы. Это главная основа, то, что свет может помочь нам, но все-таки я должен сказать, что нам необходимо прилагать усилия, чтобы понять то, что пишут нам каббалисты, то есть напрягаться и приложить усилия, чтобы быть в этих текстах, в этих книгах. Это тоже наша подмога. Поэтому мы учим учение десяти сферот, Талмуд десяти сферот. И сейчас на уроке мы услышим, и в клипе мы услышим, что есть 10 и 9, 10 и не 11. Что это значит? Это говорит о том, что всегда мы говорим о Малхут, то, что она получает от Высшего Света, свойства Высшего — это 9 первых сферот. И Малхут, она ведь сокращенная, она ничего для себя не получает. Начиная с мира сокращения, действует этот закон в ней, чтобы она не получала. Так почему же 10, а не 9, если Малхут не получает? В этом именно дело, что вот эта Малхут, она в кли отдачи, в своем отраженном свете, в экране, она раскрывает 9 первых сферот, которые предшествовали ей. Но пока она не раскрывает их, они не существуют. Поэтому все учение 10 сферот говорит только об этом. Как Малхут с помощью линии раскрывает 9 первых сферот. Давайте сейчас послушаем клип Рава, который говорит об этом, а потом мы еще услышим об этом на уроке. Пожалуйста.
2: Все зависит от авиюта, желания получать, и плотности масла, которое может загореться и поддерживать горение света. Так это происходит. То есть сфера — это желание получать, которое светит как свет. Поэтому, конечно же, Малхут находится во всем этом процессе, и поэтому он подчеркивает, что это 10, не 9 и не 11. Не может быть ничего, чтобы горело, чтобы светило как свет, было как свет, а только материал Малхут. Но этот материал Малхут, когда он уподабливается свету, значит, он тогда в мире своего подобия, он называется именами девяти первых сферот, которые до него были. Откуда он знает, что есть эти девять сферот? Нет этих сферот, которые были до него. Сферот, которые до него, это когда Малхут уподобляет себя свойством света. Откуда она знает, какие эти свойства? Свойство она получает от света после того, как она включается в свет, хочет уподобиться ему, тогда она делает усилия, и тогда перед ней есть уже сферот. И тогда она уже светит, она горит, как девять первых сферот. Это называется отраженный свет, а до этого нет. Есть только четыре стадии распространения света во всем. Сферот строится из Малхут. Все сферот строятся из Малхут. Мы услышим это также на уроке, в который мы войдем, и это общий

0: и это поднимет нас уже к желанию, которое необходимо. Пойдем в урок.
1: До этого еще раз мы хотим сказать, что мы находимся на 42-й странице в книгах. Начнем читать 5-й пункт Ари, а потом будем читать Ор Пними, 100-ю сноску, но не сначала. Сотую сноску, но не сначала. Поэтому открывайте книжки и текст, чтобы мы смогли следить.
0: Книга «Учение детей Сфирот», первый том, вторая часть, 40-я страница, 5-й пункт, слова Арии. Порядок выхода, порядок возникновения 10 сферот и гулим каф называется Адам Кадмон. 5-й пункт. И вот этот игуль, первый, наиболее слитый с бесконечностью, называется кетером Адама Кадмона, а затем распространяется еще этот каф, эта линия, и немного протягивается, и снова закругляется, и возникает второй круг, второй игуль внутри первого. Это называется игуль хохма Адам Кадмон. А потом еще немного распространяется вниз, и снова закругляется, и возникает третий игуль внутри второго, который называется игуль бины Адама Кадмона. И таким же образом он продолжает, распространяется и округляется до десятого игуля, который называется игуль Малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим, один внутри другого.
2: Ор
0: Пними, сотая сноска,
2: писка ахрона.
0: Читаем последний абзац. И при этом пойми, что после того, как игулим получили свет через каф, в них вследствие этого также в десяти сферот игулим создалось разделение ступеней на малые и большие. И зранпин важнее больше, чем четвертая стадия Хинадали, то есть Малхут, так как в Малхут нет света, а в Зеранпине есть свет, ведь он является третьей стадией Хинагимел, а в сфере Бины Дигулим свет еще больше, чем в Зеранпине, так как она больше удалена от стадии Далит, от Хинадали, потому что бина является второй стадией и так далее. Однако все эти ступени выстроились так не по причине килим, а вследствие света кава, линии, которую она получает. И помни это.
1: То есть нет разницы в килим, то, что было прежде в игулим, и то, что сейчас. Но поскольку свет наполняет их через линию, через каву, и свет кава, он ограничен экраном и поделен на света Наранхай и еще Наранхай, еще Наранхай, разные света. Поэтому, когда эти света они входят в игулим, только из-за различного наполнения в игулим между ними есть разница. Разница не в самих игулим, между внешним игулем и внутренним игулем. И до этого была разница. Это был игуль кетер, а этот игуль хохма. Но не было между ними разницы вверх, низ, справа, лево. И свет, который находится в игулим, там тоже не было разницы, чтобы свет был распределен согласно авиюту, раскрывающегося кли. Свет, который проходит через цинор, он получает от цинора четкое деление согласно определенным свойствам. Сейчас это более равномерно, менее равномерно, право, лево, вверх, вниз, всякие такие состояния, и все вот эти с этими состояниями, с этими параметрами он входит в эти игулим. И в игуле мы видим, как эти света изменяют, ну, как бы, эти игулим,

0: которые становятся уже не просто отличающимися друг от друга, как внешний и внутренний, да, игуль, а также и в различных формах кава, которые сейчас находятся в них. Это понятно? Ну, возьмите какую-нибудь трубку. Да, даже можете ее закрутить каким-то образом, через нее впрысните там какую-то жидкость, воду там или что-то, и вы увидите, как вода выходящая выходит пока что и все еще в форме трубки. Да, хотя выходит в какое-то пространство. И цинор передает игулим свои свойства через свет. Свет он проводящий, он проводник, средство.
1: 200-я и 300-я ссылка внутренний свет рупними объясняет сказанное в словах Ари. Это называется Игуль Хохма Адама Кадмона. Еще немного вниз распространяется и снова закругляется, и возникает третий Игуль внутри второго, который называется Игуль Бины. И таким же образом продолжал распространяться и округляться до 10-го Игуля, который называется Игуль Малхут Адама Кадмон. 200-я, 300-я ссылка. Мы уже изучали, что этими именами называются четыре стадии Арбабхинот. Корень их желания отдачи, включенный в высший свет, который называется кетер. И первично распространение произошло в творении, то есть в стадии алиф, в первой, которая называется хохма, а вторая стадия бет, пхина бет, называется бина, потом была стадия гемел. Третья стадия, которая называется Зеранпин, или шесть сферот Хесед Гура Тиферет Нецахот Йесод. И последняя, Пхинадаля, четвертая стадия, называется Малхут. И только когда мы говорим о первичном распространении материала, заключенном в них, мы называем их по именам четырех стадий и корня. Однако, если эти четыре стадии уже содержат свои решимот, как это было в мире сокращения, то тогда называют их по именам сферот, кетер, хохма и так далее, как подробно рассмотрено выше. А теперь мы рассмотрим, в чем смысл того, что их называют этими именами. Корень называется кетер, дословно корона, так как он не облачен внутри келим творения, а окружает и венчает келим извне. Кетером называется, также назван как предваряющий все. Первая стадия пхиналев называется хохма, дословно мудрость, поскольку из нее исходит вся мудрость Каббалы и все прочие науки, имеющиеся в мире. В их конечном завершенном виде и мудрецы уже точно определили это имя и сказали: «Он настолько мудр, что видит рождающееся». Смысл сказано в том, что когда он смотрит на что-то, он сразу же видит все порождения и следствия, то есть видит все результаты, которые последуют из этого до самого последнего и окончательного результата. Например, когда говорят, что врач — великий мудрец, имеют в виду, что в каждой болезни, на который он смотрит, он заранее предвидит все мельчайшие подробности, все последствия, которые могут последовать и проявиться от этой болезни до самого окончательного результата.
0: Потому что в хухме и свет и кли полностью проясняются, и там находится замысел творения, и кли, которая получает это. То есть если мы выясним то, что есть у нас в хухме, мы уловим все. Сказано, все в хухме ты сделал, все с мудростью создал.
1: И поэтому, когда он рассматривает какой-либо метод лечения, он предусматривает полностью все последствия, которые этот метод лечения может вызвать в теле больного и тому подобное.
0: Это уже хухма, которая близка к бине, потому что бина — это лекарство.
1: И таким же образом ученый, естествоиспытатель, когда он рассматривает, изучает некий объект природы, он предвидит все мелочи, все результаты, которые вызывают включение этого объекта в общую реальность. И все то, и то же самое в остальных различных науках. Ведь все определение названия мудрец или совершенная мудрость заключается только в свойстве видения рождающегося в каждой частности, в деталях, реально до самых окончательных результатов. И из этого пойми также верное определение имени Бина. То есть понимание, созерцание, что составляет всю силу всматривания, созерцания, чтобы увидеть рождающееся от каждой детали в реальности, как в Каббале, так и во внешних науках. Она исходит из сферы Бина, и потом называется Бина. А из сферы Малхут, дословно царства, исходит свойство абсолютного правления, силы и принуждения, по примеру страха перед царской властью, трепета. Поэтому называется Малхут. А прочие сферот рассматриваются далее в соответствующих им местах. И не следует затрудняться сказанным, что если это так, то сфера Бина должна была бы быть предшествующей хохме, ведь стремление всматривания, чтобы увидеть рождающееся, предшествует и вызывает конечное совершенство, то есть видение рождающегося, которое называется хохма, мудрость. Но мы уже разъяснили, что порядок создания миров противоположен нашему пониманию, и наполнение желания предшествует и вызывает раскрытие желания.
2: Аор кудем лекли.
0: Свет предваряет кли.
1: А совершенство предшествует и вызывает появление несовершенного.
0: Хотя нам кажется, что иначе, что мы приходим от несовершенного к совершенному, но это у нас так пробуждается постижение, но само постижение, оно у нас заложено как от совершенного к несовершенному.
1: Так как именно таким образом распространяются ступени и спускаются из бесконечности, сокращение за сокращением, вплоть до этого мира Ламазе, испорченного более прочих. Так что ощущение потребности исправления вызывает свет.
0: Ты не можешь получить ниоткуда помощи, кроме от своего исправленного примера. Что называется лекарством? Лекарство как будто бы должно восполнить тебе то, чего не хватает в теле. Откуда ты знаешь, чего тебе не хватает в теле? Ты должен узнать, что такое исправленное тело, что такое неисправленное тело. И разница между ними тебе нужно восполнить. Откуда ты восполняешь? Из той разницы, которая проявляется тебе в исправленном состоянии, в здоровом. Это и есть лекарство, это свет, возвращающий к источнику. Когда я чувствую разницу между собой и между исправленным состоянием, это вызывает именно то количество и качество света, которое должно мне восполнить вот эту разницу. Поэтому раскрывается совершенство. В этом совершенстве раскрываюсь я несовершенный, и тогда я начинаю работать относительно этого совершенства.
2: Барур?
0: Понятно?
2: Лоруцим?
0: Что вы, не хотите?
2: Лохашов.
0: Ну, не важно, да.
1: От таф опними, мевайрет, ссылка 400, которая объясняет понятие Малхут мира Адам Кадмон. Первый мир, который был создан после сокращения, называется мир Адам Кадмон. И он называется также миром мир Кетер. А четыре мира Ацилют, Брия, Ицира, Асия облачаются на этот мир Адам Кадмон.
3: От алеф опними меваэрет иньян хаюд сфирот.
1: Урпними, первая ссылка, объясняет 10 понятий 10 сферот. И несмотря на то, что имеются не более чем 4 ступени, то есть 4 известные стадии, в них все же имеется 10 сферот. Это потому, что стадия Гимел, Пхена Гимел, которая называется Зейранпин или Тиферет, в ней есть 6 сферот, которые называются Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хот, Йесод. Смысл этого мы выясним в соответствующем месте. И здесь, а здесь следует познать точность, с которой в книге Ецера говорится 10 и не 9. Это очень важная мысль. Поскольку мы уже выяснили, что все освещение сферот происходит от высшего света, и даже в Игулим, который находится в единстве, в полном подобии, не высвечивает стадию Далит, которая называется Малхут, а имя сфера указывает только на свет и кли вместе, то есть на то, что высший свет облачен в кли, тогда как кли без света не называется этим именем, так как сфера означает свечение и ясность. И исходя из этого, могла бы появиться такая мысль, что Малхут не является как будто бы сферой, так как высший свет не светит в ней, как мы выяснили. И поэтому уточняет автор книги Ецера и говорит, что это 10 сферот, а не 9. Страшно подумать, потому что Малхут тоже называется сферой. И это потому, что вся связь высшего света с 10 сферот заключается в единении, основанном на отраженном свете, которое Малхут поднимает с помощью экрана, стоящего в ней снизу вверх. И поэтому, конечно же, она самая важная сфера из 10 сферот, так как без нее не было бы связи. Не было бы связи высшего света с 9 высшими сферот. И считается поэтому, как если бы вся она была светом. И пойми это, далее будет еще выяснено в соответствующем месте.
0: Вопросы? То есть, короче, все сосредотачивается в Малхут, и от нее мы начинаем работать, и о ней мы все время говорим. Даже когда мы говорим об остальных сферот, это не сферот сами по себе, а то, как Малхут постигает эти свойства, которые называются от Кетера и до Исода, и когда Малхут постигает их, тогда они называются сферот. А не сами по себе, что они существуют, а только в соответствии с Малхут. Поэтому Малхут называется тмуна, скрытая. То есть все раскрывается только в Малхут. Там экран, там отраженный свет, насколько вот это Малхут может отобразить вот эти 9 первых сферот, которые находятся перед ней, так, в общем-то, она и чувствует, и находится в подобии свойств Творцом. Малхут — 9 сферот, так и так, и это. А потом это все реализуется в Малхут. А 9 сферот — это 9 сферот света. Это свойство Творца, которое ты должен отобразить на свой материал, который и является Малхут. Понятно? Ну, продолжай.
1: Второй пункт — Орпними. Посмотри, что это означает «одно внутри другого». В первой части
0: «одно в другом», он говорил, что Игулим находится один в другом. Чем Игуль больше другого, то он более внешний. То есть он больше не согласно экрану, а согласно причине следствия. Третья сноска. Шестой пункт.
1: Да, шестой пункт. Слова Ари. Каф, линия, соединяет все круги, все игулим вместе. Шестой пункт. И вот свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия, каф, которая нисходит из бесконечности. и которая проходит, спускаясь и распространяется от одного игуля до другого, до полного окончательного распространения всех их. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них. Еще раз прочитаем шестой пункт. Кав, линия, соединяет все круги, все игули вместе. И вот свойство, которое объединяет все круги, все игули вместе, это тонкая линия кав, которая нисходит из бесконечности, проходя и спускаясь вниз, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания их всех. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них.
0: Игулим. Третья сноска.
1: Третья сноска выясняет, что это означает, это свойство тонкой линии кава, которая нисходит из бесконечности и распространяется вниз. Пояснение. В 10 сферот игулим, как известно, имеется прерывание и пустое место от сферы к сфере, а именно в мере 7 сферот прямого свечения, имеющихся в данной сфере. Однако в 10 сферот кава там нет между ними никакого прерывания вообще. Они начинаются от света бесконечности и распространяются вплоть до центральной точки, то есть до четвертой стадии пхины далет, которая называется малхут, ниже которой нет никакой сферы. То есть первых 10 сферот, которые распространились от бесконечности в виде прямой линии кава, и поэтому они называются также 10 сферот Дама Кадмона. Так вот, там нет между ними никаких прерываний вообще. И поэтому Ари говорит, что сферот кава соединяют также 10 сферот и гулим. Потому что 7 нижних сферот из каждой сферы де йошер соединяют 10 сферот верхней сферы и гулим с 10 сферот нижней сферы де гулим. И это потому, что имеется свечение в 10 сферот сферы Хохмы Дейгулим, которые получают от 3 первых сферот сферы Хохма Дейошер. И поэтому обязательно этот свет проходит через 7 нижних сферот сферы Кетер Дейошер. Ведь три первые сферы, и таким образом три первые сферы из сферы Хохма де Йошер обязаны получить от 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер и передать 10 сферот сферы Хохма де Гулим. И получается таким образом, что 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер соединяют 10 сферот сферы Кетер де Гулим с 10 сферот сферы Хохма де Гулим, и тоже так же между Хохмой и Биной и так далее.
0: Понятно, да? Ну, вы, наверное, не уловили слова. Но это просто слова. У нас есть Кетер, Хохма, Бина. Свет проходит через вот этот цинор, через эту трубку. И то, что есть в них, входит в 10 сферот и Гулим. Потом проходит через Хесед Гура Тиферет Нецех Хода и Сот Малхут и входит в Кетер Хохма Бина Хохмы. Отсюда и ниже это Хохма. Здесь выше это Кетер. И он входит в 10 сферот и гулим хухмы. Что же соединяет 10 сферот и гулим кетера и 10 сферот и гулим хухмы? Зад. 7 нижних.
2: Зад маши михабер.
0: Это то, что соединяет. То есть, с одной стороны, Кетер Хохма Бина очень важны, потому что они наполняют 10 сферот вот этих. Да?
2: И гулим.
0: Но, с другой стороны, зад очень важен, потому что он соединяет игулим друг с другом. И если бы не было вот этих зад, то не было бы связи между игулим. Тогда свет из бесконечности не смог войти бы и наполните гулим. То есть есть важность в гар и есть важность зад. В гар три первых сферы, там есть свет и гулим, он наполняет их, а зад важный, потому что он связывает и гулим, вот эти круги. И слово «связующее», оно очень такое здесь глубокое. Оно содержит в себе много всего. Что значит «связывают» между игулим кетера и игулим хохмы? Что есть взад, что он связывает? Какие свойства там есть? Связывающий, он должен быть как посредник. То есть он содержит в себе оба свойства. Как он работает? Вот эта часть, йошер, цинор. После того, как свет, кава, гар, проходит через все игулим, он готов привести себя в соответствие с, к зад. И когда зад работает в том, чтобы уподобить себя игулим, он становится уже сам в танта, которая проходит в нем. Он становится подобным гар йошер. И через гар йошер входит в игулим. То есть здесь есть... Мне не кажется, что он подробно это рассматривает, но тут есть много таких вот еще нюансов, таких тонкостей.
2: Ну?
0: Да.
4: Гилад.
1: Он объяснил, почему кетер хохма бина бейошер распространяет свой гулим, а взад они не способны распространять свой гулим.
2: Игулим за пхинат айнсов.
0: Игулим — это свойство бесконечности. Айнсов. Нет ограничений. И то же самое у нас есть в кетере хохма и бине. Они находятся еще до получающих килим, и в них тоже нет ограничения. Поэтому они могут быть в связи между ними. Но взад, там же есть ограничения. Хесед гура тиферет — это подобно кетеру хохма бина. А Нецахот Иссот, Нецахот — это Зерампин и Малхот. Иссот — это их включающее, а Малхот — это уже само Кли. И здесь уже нету, нельзя говорить о подобии Игулим.
1: Так как же так, что свет проходит через то, что ограничено в то место, где нет ограничения?
0: Как Малхут Высшего становится кетером низшего? Об этом ты, по сути, спрашиваешь. Ведь Малхут Кетера становится кетером Хохмы. Нет никакой связи между ними. Есть такой прорыв с одного уровня на другой, с одной ступени на другой, и тогда на ниже стоящей ступени все начинается заново. Кетер — это бесконечность в этой ступени, а не то, что Малхут становится кетером. Она завершает предыдущую ступень, и тем, что она завершает ее, она приводит к тому, чтобы начался кетер, и это новый решемот, и это вообще все новое. Есть понятие неживой уровень, есть растительные, есть животные, и есть говорящие, и такой разрыв между ними, даже несмотря на то, что есть промежуточная ступень. Вот так. Мы изучаем, что есть такой прорыв из Малхут Высшего в Кетер Низшего. Да.
1: Зад проходит через Игуль, Малхут, скажем, Малхут бесконечности Кетер или Малхут бесконечности Хохма. А где происходит, где существует зад? Где этот тенор?
0: Я не понимаю, что значит «где». Там, за углом. Что значит «где»?
1: Он пишет, что тенор, этот канал проходит через 10 сферот. И это называется Игуль Кетера. Ну, как бы проходит в Игуль Кетера. А так он проходит как бы через 70 сферот или только Кетер Хумайбина?
0: Кетер Хумайбина Дейошер связывают 10 сферот Дейгулим и наполняют 10 сферот Игулим. Зад не связан с Игулим, он лишь соединяет, связывает их. Я не знаю, что такое граница, не влезай в эти вещи, граница, не граница, вообще, что такое граница в духовном, просто так не говорят, это состояние, и определения должны быть точными.
1: Из этой модели можно понять, как должно происходить распространение методики исправления всего мира, методики каббалы, исходя из этой модели.
0: Я не хочу в это вдаваться. Это настолько глубоко, это настолько объемно, что нам осталось 5 минут до конца урока. Если вы хотите знать, как в нашем мире существует игулим, йошер, в каком виде они находятся, как мы в нашем мире можем использовать связь между ними через йошер, к игулим, каждого, эта тема очень недостойная. Но это отдельная учеба, буквально. Может быть, сможем это как-то прояснить.
1: А какова роль Зад Малхут? Это же последняя точка внизу.
0: Зад Малхут выходит в этот мир. Находится в Игулим в этом мире. Это роль Зад де Малхут. Еще? Ну, закончим урок.
1: Да, друзья, так мы хотим сейчас, в то время, когда у нас есть возможность углубиться в эти вещи, Рава, через вопросы и ответы, мы приглашаем всех, выставляя знак «Вопросы» в системе Арвут, либо поднимать руки в зале. Кто там? Ави, я вижу, что он поднял руку, но нет особо. Может, мы тогда зададим вопрос? Мы находимся сейчас уже на каком? Наверное, на 5-м уроке по этой теме, Игулим ве-Йошер. Так давайте между нами так вот поговорим и ответим друг другу. В чем есть разница между Игулим и Йошер? Давайте попробуем ответить. Даже если мы не совсем правильно ответим, это не важно. Важно почувствовать желание товарища войти глубже в эти понятия. Что такое Игулим и Йошер? Чем они отличаются? Пожалуйста, Лиор.
4: Микрофон.
0: Мне кажется, что Игулим это то, что создано Творцом со стороны Творца, со стороны природы, а Йошер это работа творения.
1: Спасибо, Лиор, еще. Рахамим, ты хочешь сказать, что такое Игулим и Йошер?
0: Большое спасибо. Прежде всего, Игулим — это желание без экрана, а Йошер — это желание, исправленное с экраном. Вы позволите задать вопрос?
1: Потом. Мы хотим послушать сначала товарища. Спасибо, Рахамим. Еще? Еще вопрос, еще, пожалуйста. Другими словами, что это? Гай?
0: Мне кажется, что Игулим — это кли, а Йошер — это то отношение, которое человек развивает относительно дающего, что связь с ним важнее, чем то, что он получит.
1: Прекрасно, здорово послушать товарищей, как они воспринимают учебу. Асав, главное нам слушать товарищей.
0: Кажется так, что Йошер Это состояние, в котором сопротивление естественному желанию получать, потому что важность Творца больше, тут есть такое сопротивление, работа с авиютом, а игулим — это уже наполнение клита, совершенство, которое клей чувствует уже после этого сопротивления. Ну, очевидно.
1: Спасибо, Асав. Кто еще? Исраэль?
4: Игулим — это кли, а йошер —
0: это Игулим — это кли, а йошер — это цинор и свет.
1: Спасибо Израилю. Давайте мировой кли. Ну, пожалуйста, ставьте вопросы, выставляйте ваши вопросы, добавляйте мировой кли. Ну ладно, хорошо. К чему мы перейдем сейчас?
0: Сейчас мы пойдем с хисароном, который мы услышали, товарищи. Вот товарищи, мы посмотрим ответы. Ответы садик, это 90-й ответ. Что такое? В чем отличие между сферот де йошер и сферот де игулим? 90-й вопрос и ответ.
5: כן, והתשובה בעמוד צדיק ד' שוב פעם השאלה, מהו ההבדל
0: вопрос. בין ספירות ביושר? Чем отличие между сферот йошер и сферот игулим? Вся разница между ними только в экране, который имеется в йошер и отсутствует в игулим.
6: Ло, амуду цади далед, а шела,
1: страница 94.
0: Вопрос 90. В чем отличие между сферот де йошер и сферот де игулим? Ответ. Вся разница между ними только в экране, который имеется в йошер и отсутствует в игулим. Есть еще вопрос.
1: Подожди, посмотрите, как здорово Бальсулам объясняет одним предложением.
0: 113 вопрос. 113 вопрос. Каким образом находится сферот де йошер внутри игулим? 113 вопрос. Ответ. Ответ на 113 вопрос, который звучит так. Каким образом находится сферот де йошер внутри игулим? В каждой сфере определяется, что в ней имеется рож, который называется гар, три первые сферы, и гуф, который называется зад, семь нижних сферот. Так как в сфере кетер имеются гар и зад, и также и в хухме есть гар и зад, и то же самое в бине и так далее. А место нахождения всех десяти сферот, гар и зад и гулим, на месте рож и гар де йошер исключительно. Так как 10 сферот де игулим, сферы кетер, окружают только гар, кетер и йошер, а зад де кетер де йошер свободны от игулим. И также все 10 сферот хухмы игулим окружают только гар хухмы де йошер, а зад хухмы де йошер свободны от игулим, и также и у всех. Если есть вопросы об этом, это тоже хорошо, потому что мы это тоже слышали на уроке. В чем разница между кав, его гар, гар кава и зад кава?
1: Так, пожалуйста, вопросы. Орен, пожалуйста, вопрос.
0: Если можно сравнить то, что написал нам, что есть игуль внутри игуля и цинор между ними, то есть так он изобразил мир Ак и чертеж, который мы обычно изображаем с линиями, каждый раз, когда это закругляется, то это расчет, который производит парцуфим в рож мира Ак, и каждый раз, когда это спускается к следующему игулю, можно сказать, что это Орпними. Можно ли сравнить игуль и цинор между ними? И вот чертеж, где есть Гальгальта Апсак Мабон.
6: כן, אורן, אני הייתי עושה קודם כל איזשהו...
1: Да, Орен, я бы прежде всего дал какое-то предисловие. Мы изучаем Игулим Вейошер, это такое понятие общее, системное. Мы оставили распространение сверху вниз, миров, Адам Кадмон, Ицера Асия, и изучаем сейчас такое системное понятие Игулим Вейошер. Это относится ко всему. Ну, в общем-то, что мы в конечном итоге изучаем? И Раф объяснил это несколько раз, то, что мы изучали. Нет, в общем-то, ни Гулим, ни Йошер, есть только желание получать. Это единственное, что было создано. А перед тем, как творение совершает сокращение, есть только распространение, желание получать полностью, в совершенном виде. Это называется игулим. Тоже желание получать, обрати внимание. А после того, как творение совершает сокращение и делает расчет, сколько может получить ради отдачи, сколько не может. Это называется линия. Это все. И когда мы слышим всякие объяснения, чертежи и так далее, нужно не забывать эти основные понятия. Это основа. Ничего другое не создано, кроме желания получать. Желание получать круглый гуль — это то, что было до сокращения. А линия — это уже когда работаем с экраном, с отраженным светом. И сейчас мы, может быть, не будем сейчас стараться все, что касается распространения. Смотрите Игулим и Йошер. Будем смотреть только то, что касается системного подхода.
0: Я, конечно, могу добавить, но если есть еще вопросы, то мы предпочтем вопросы. Мак 167.
7: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Я не знаю, если вообще мы правильно поняли, но получается, поправьте, если неправильно, что между сферот да Игулим существует прерывание. А в сферот Кава этих прерываний нет. Если это так, то почему так происходит? Спасибо.
5: Ктиот бема, ктиот?
0: Прерывание между чем и чем?
5: А, окей. Беседа, аз ани амших ледабер каха бецура клалит.
0: Я продолжу так говорить в общем. То, что мы слышали на предыдущих уроках, что свет, он прежде кли, упреждает кли. Когда мы говорим о мире бесконечности, что там уже находятся эти игулим, они находятся друг в друге, и они называются игулим десяти сферот. Кетер, хохма, бина, зарампин, малхут, игуль один внутри другого, и нет разницы между ними, он и имя его едины. После мира сокращения, улам цимцум, когда у нас есть уже мир Адам Кадмон, там есть работа в линии Кав, Йошер. Это Малхут, только Малхут, которая решила после того, как устыдилась, захотела уподобиться Высшему, ее стремление растет, и она готова поставить на себя экран и принимать только то, что она может, с намерением ради доставить наслаждение Творцу. Это вся работа в Каве. Сейчас мы говорим о Каве, да, что есть там 10 сферот. Верно? Есть там гар, и есть зад в нем. Мы услышали на уроке, что в его гар он наполняет своим гар 10 сферот игулим. Первый раз игулим кетера. Гар его, как мы услышали на уроке, там нет ограничений. Кетер, хохма, бина, кава. Там нет никаких ограничений. Это как рожь парцуфа, когда мы говорим, где есть связь с корнями келим. Это над авиютом, это над экраном. Там эти гар могут наполнять все 10 сферот игулим. В игулим нет экрана. Теперь через каф наполняют игулим. А в зад его, в семи нижних, там нет связи с игулим. Но Все-таки эти зад, они связывают со следующим игулим, с игулим хохма. И снова своими гар там наполняют 10 сферот игулим хохмы. То есть зад, он влияет на другого, да, он продолжает развитие. И был вопрос, как Малхут Высшего превращается в кетер низшего. Тут есть прорыв, новый уровень, новая ступень. Когда Зад дошел до Малхут и отсюда становится кетером, нет, не становится кетером, просто там есть прорыв в совершенно новую ступень, которая сейчас раскрывается в Малхут в работе Кава. И снова тот же принцип Гар и Зад. Гар наполняет 10 сферот и гулин, а зад связывает со следующей ступенью.
1: Я скажу, может быть, добавлю несколько слов и вопрос. Спасибо, Геня, за вопрос. Вот эта связь между Игулим и Йошер, когда мы говорим о связи между ними, обычно начинается путаница немного. Так вот эти вещи, которые мы слышали от Рава и видели этот рисунок, что гар, линии, кава наполняет игулим, а зад, семь нижних сферот кава, связывает между игулим. Так мы хотим сейчас немножко это более подробно так вот попытаться выяснить. Мы говорим, что в парцуве, в любом парцуфе есть рожь, и это гар парцуфа, кетер хохма бина. Так что такое гар? Первые три верхние сферы наполняют игулим. О чем мы говорим? Мы говорим, что есть желание получать утворение. Это единственное, что создано. Это желание получать после сокращения стыда, сокращения отраженного света, начинает работать ради отдачи. Так что такое парцуф? В парцуфе есть рожь, там еще нет получения по-настоящему света, и поэтому, когда мы говорим рожь, это кетер хохма бина, а зад, семь нижних сферот, это гуф, хесед гура тиферет нецахот есод вемалхут, то есть семь нижних сферот, это гуф парцуфа. Этот гуф уже получает света, на самом деле, то есть реально, и это происходит ограниченно, то есть там должно быть ограничение, это линия, кав, в мире подобия. А если нет получения еще на практике, в реализации, там только идет расчет, поэтому связан, там есть связь с высшим светом, неограниченный. Это называется рожь, кетер хохма бина. И поэтому мы говорим, что в гуф, там семь нижних сферот, они наполняют эти игулим. Почему? Нужно просто, извините, рожь наполняет игулим, кедр хохма бина, потому что там нет ограничения, а гуф парцуф, хесед гура тиферет нецахот исод малхут, это является связью между игулим. То есть есть совершенство, неограничено, в рожь, а зад — это уже ограничено, может что-то получить и передать дальше. И поэтому есть такая форма рош и гуф, гар в зад, три первые сферы и семь нижних сферот.
0: Да, это можно объяснить, чтобы было более понятно по природе вещей, что Творец создает килим, и это их природа, а Малхут решает работать против природы, то есть в отдаче после сокращения. И насколько она работает против природы и создает отдающий килим, она наполняет килим естественным образом, потому что нет других килим. И тогда наполняется, и можно сказать, там, где нет ограничения на природу в рожь, там килим наполняется. Как они наполняются? Все 10 сферот, как это создано, но уже в виде отдачи. Понятно?
1: Спасибо, Гади. Ну хорошо, Турция 7, пожалуйста.
8: manevi çalışmada daire ve çizgilerin oluşturulması süreci nasıl gerçekleşir? İnsan bunu nasıl hisseder?
0: В духовной работе как процесс игулим и йошер происходит и как человек ощущает его?
1: Скажем, что работать в плане игулим и йошер, это еще рановато нам говорить об этом, но как-то связать те вещи мы можем. Был на уроке хороший вопрос, который спросил Гилад. Он спросил про окружающий свет, и Раф ответил. Он говорит, вот, допустим, мы сейчас находимся на уроке, и мы стараемся привлечь окружающий свет, и у нас нет постижения этого света в линии, там нет, мы находимся как бы перед совершенством Творца, и мы молимся за то, чтобы это как-то пришло к нам. И, может быть, как-то можно подумать, так вот сделать параллель между Гулем и Йошем в нашей работе, например, скажем.
0: Хочу продолжить. Вопрос был о человеке, да? Мы знаем, что человек — это не тот, кто ходит на двух ногах, порожденный женщиной. Это желание уподобиться Высшему, Адам. И мы не будем сейчас добавлять слова. Я хочу, чтобы мы прочитали первый вопрос.
1: Адам Кадмон
0: — это первый мир, получающий из бесконечности, и называется также одной линией Кав, которая протянулась сразу после сокращения от бесконечности вплотную к этому миру, Улам-Азе. И название Адам предназначено только для сферот Йошер, находящихся в первом мире, то есть для света Рох, который означает свет отдачи, но не для сферот Игулим в нем, в которых имеется только свет Нефиш, означающий свет получения для себя без возможности отдачи другим. И это корень свойства Адам, человек в этом мире.
1: Прочитаем еще раз, давайте, это интересно. Первое, ответ на первый вопрос о смысле слов. Адам Кадмон, что такое Адам Кадмон? Это первый мир, который получает от бесконечности, и называется также одной линией Кав, которая протянулась сразу же после сокращения от бесконечности вплотную к этому миру, Ламазе. Название Адам предназначено только для сферот Йошер, которая находится в первом мире, то есть для света Руах, который означает свет отдачи, но не для сферот Игулим в нем, в которых есть только свет Нефеш, означающий свет получения для себя без возможности отдавать другим. И это корень свойства Адам, человека в этом мире. Да, давайте вспомним, что важно — это наше стремление, наше желание как можно больше слиться с этим текстом, войти в него. Это главное.
0: Можно еще добавить по поводу Адама, то, что мы слышали на уроке, что эта линия, этот кав от Адама Кадмона содержит в себе все миры. То есть этот кав, все миры, находится в Адаме, находится в человеке. Это мы и читаем в статьях. Все находится вот в этот кав де Йошер, все наше продвижение, все миры внутри человека. Только вот в этом каве, в этой линии. Вопросы?
1: Патрик, пожалуйста.
0: Я слышал от Рава, что Малхут должна отобразить свои девять первых сферот. Что это за действие? Отображение свойств.
1: В общем-то, в этом и заключается все исправление. Все исправление в том, что Малхут как бы скопирует, примет на себя все эти свойства высшего света. То, что мы слышали также на уроке, Рав коснулся этого, что мы изучаем 10 сферот. О чем мы говорим? Что мы изучаем вообще? Учение 10 сферот. О каких 10 сферот мы говорим? О исправлении Малху, творения, которое принимает на себя, приобретает эти свойства первых 9 сферот, и тогда есть 10 сферот. И мы ничего не можем знать о этих 9 сферот, если только не из Малхут. Мы слышим от каббалистов, что была первая стадия, вторая, третья. Откуда это приходит? Из того, что каббалист исправил себя, свою Малхут, и воспринял внутри Малхут эти все свойства, обнаружил и рассказывает о них. То есть мы говорим все, исходя из Малхут. И мы неоднократно слышали от Рава, что также и наше отношение к десятке, когда я смотрю на своих товарищей, я должен смотреть на них как свойство Творца по отношению ко мне. А я Малхут, а не 9 первых сферот. Они по отношению ко мне работают просто в полном совершенстве для того, чтобы исправить меня. А я должен постараться это обнаружить, увидеть, что это так, и работать с этим так, как будто я чувствую это, и хотеть, по-настоящему хотеть, чтобы через этих товарищей пришли ко мне свойства Творца.
0: Желать это отразить в себе или отобразить. Что значит отобразить свойства?
1: Отображение,
0: отображение может быть только из себя, когда мы учим, что наше желание относительно ближнего — это подобие свойств, со свойством отдачи, исходя из нашей работы, из нашего усилия, работать с точкой в сердце, с тем пробуждением свыше и усиление нашего желания уподобиться Высшему, это именно и есть в этом стремлении относительно ближнего, когда я забочусь о других, тогда я уже не забочусь о себе. Я свободен от себя и открыт для того, чтобы уподобиться Высшей силе, или, по крайней мере, необходимости того, чтобы достичь этого подобия, правильное требование, отчаяние в собственных силах. Как мы учили на первой части урока, что все зависит от этой внутренней молитвы, в которой даже нет слов. То есть это потребность, это стремление наше уподобиться Высшему.
1: Хорошо, мы видим, что есть еще вопросы, но у нас время наше закончилось, к сожалению. Мы благодарим всех товарищей за их стремление и участие, и Творец завершит все.
0: Я должен сказать еще несколько слов. Когда мы читаем здесь действительно об основах, о первоосновах высшей системы, таким образом, что мы читаем больше, чем мы слышим и говорим об этом, и очень важно вот это усилие прилагать его и так подготовить себя к уроку. Потом это видно во всех учениях 10 сферот. Это я очень рекомендую, может быть, с этим вопросом выйти из урока. Мы немножко слышали об этом во время урока. Во мне это очень горит, и я хочу передать это. Вопрос: в чем разница между четырьмя стадиями или Наранхай, свет, нефеш, рох, нешама, хая и хида, и между 10 сферот? В чем разница между этими вещами? И об этом вы можете почитать в 80-й сноске. Очень стоит это почитать, там есть такие основополагающие вещи этой науки. И читая это, мы можем лучше связаться с нашим источником.
1: Спасибо. И перейдем к сообщениям, дорогие друзья. Завтра у нас пятница, и у нас будет праздник Рош-Ха-Шана, новолетие, 11 сентября, пятница. Утренний урок у нас будет как обычно. Потом у нас будет трапеза хумуса, как обычно. А потом у нас будет дневной урок, как обычно, в 12. А в 2.30 и до 4 часов у нас будет трапеза, посвященная, праздничная трапеза, посвященная празднику Рош ха-Шана. Будет проходить в двух залах, на галерее и в общем зале.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом.
0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава 21 мая 2002 года, который основывается на статье «Что означает половина шекеля в работе 2». Это находится в трудах

0: душ ваших. И следует понять с точки зрения работы, на что указывает нам именно половина шекера, а не четверть или треть шекера. Дело в том, что надо знать счет Израиля. В таком случае, на что указывает нам именно половина, а также, что значит богатые не больше и бедные не меньше. Зачем мне слышать это? Ведь даже малый ребенок понимает, что если мы возьмем у кого-либо меньше или больше, мы не узнаем счет Израиля. А также, что значит, и не будут поражены они мором. Известно, что целью творения было, поскольку желание его насладить свои создания, но для того, чтобы это благо было в совершенстве, то есть в нем не было свойства стыда в момент получения блага и наслаждения, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть до того, как человек может направить свои действия, чтобы они были ради отдачи, не будет ощущаться благо и наслаждение, а будет ощущаться только, когда будет заниматься Торой и заповедями, для того, чтобы от этого было наслаждение для Творца.
1: А потом, когда уже будут у нас отдающие келим, тогда раскрывается благое наслаждение, которое находится в качестве залога в Торе и заповедях, и получают тогда благо и наслаждение, которое заложено в замысле творения, из-за чего Творец и сотворил мир. И поскольку человек создан по своей природе, стремится только лишь к собственной пользе, в таком случае откуда человек может работать над намерением отдачи Творцу? Что называется, что человек будет прилагать усилия во всяких работах, чтобы Творец наслаждался от этого. Потому что тогда тело спрашивает, что будет тебе от того, что Творец будет наслаждаться? Ведь ты должен совершать действия, чтобы ты наслаждался. И почему вдруг сказали нам мудрецы, все действия твои будут ради небес? Как можно сделать что-то против природы? И еще спрашивает тело, какая разница Творцу, что творения будут делать ради себя? То есть, что действительно будут наслаждаться, ведь его желание — дать благо своим творениям. Получается, с одной стороны, дано человеку наслаждаться жизнью, то есть чтобы работал ради себя, и это естественно. А с другой стороны, говорят, что не должен человек идти согласно природе, в которой родился, а должен работать ради Творца. И насколько дают понять в разных видах объяснений, тело не может понять этого. Хотя иногда тело соглашается, что стоит работать ради Творца. Но когда оно приходит к практическому действию, то есть когда стоит перед ним нечто, от чего тело насладится, и он должен отказаться от этого, поскольку не будет от этого никакой пользы, а только лишь Творцу, тогда тело выбирает собственную пользу и отказывается от пользы Творца.
0: Поэтому выходят у нас две вещи. Первое. Поскольку необходимо верить словам мудрецов, что нужно делать все ради небес, хоть тело и не понимает этого после всех объяснений, которые дают ему, поэтому сказали наши мудрецы, и так определил Рамбам в практическом действии. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и

0: Весь неграмотный народ, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудростью, приоткрывают им тайну эту очень постепенно. И возникает вопрос, что значит, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудростью? То есть что называется мудростью, и что такое большая мудрость, чтобы мы могли различать, когда уже можно раскрывать ему тайну эту постепенно. Однако начало работы человека, когда он начинает работу, нужно говорить телу, что стоит отказаться от материальных наслаждений, которые являются только свойством тонкой свечи относительно благое наслаждение, которое есть в Торе и заповедях. Получается, что в той мере, в которой он верит, и вера светит ему, тело согласно сменить маленькое наслаждение на большое наслаждение. Как в материальном, когда человек прилагает свои усилия, и то, что он приобрел как оплату за свои усилия, и отдает это, чтобы добыть пропитание для обеспечения своего дома, поскольку у него есть большее наслаждение от того, что он покупает продукты для своего дома, чем деньги, которые он обрел посредством усилий.
1: И также в той мере, в которой вера светит ему, что будет у него большее наслаждение от занятий Торой и заповедями, тогда он готов отказаться от материальных наслаждений, чтобы достичь больших наслаждений. Но иногда бывает, что человек получает падение в вере и желает получить оплату, тогда, конечно, трудно ему отказаться от материальных наслаждений. Но если он оберегает себя и находится в хорошем окружении, тогда тело не сопротивляется такой работе, поскольку это не называется против природы. Ведь он говорит, что получит большую награду, то есть большее наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. Получается, что эта причина является сильной причиной, которая может обязать человека отказаться от материальных наслаждений, которые запретила Тора, и все ради того, чтобы получить большее наслаждение. Второе. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы все его действия были ради небес, то есть против природы, и это по причине исправления творения, чтобы творения могли получать благое наслаждение без стыда. Поэтому дано исправление, что человек должен намереваться, что все, чем он наслаждается, это только ради пользы Творца. То есть, что Творец наслаждается от того, что творение наслаждается, потому что это было целью творения. Но иногда тело чувствует, что не может быть такого, чтобы он был с тем же разумом и пониманием, которые были у него в то время, когда он начал заниматься святой работой, и что в том же разуме он находится все время. И нет у него никакого продвижения, а только лишь в количестве. И когда он начинает задавать вопросы относительно этого, это называется то, что мы спрашивали, что такое мудрость и что такое дополнительная мудрость. Мудростью называется, когда он уже выполняет Тору и заповеди. А дополнительной мудростью называется, когда он хочет понять значение Торы и заповедей, к какому состоянию это должно привести человека, что и называется намерением, то есть намереваться в выполнении Торы и заповедей, чтобы это привело его к какой-то ступень, И это называется дополнительной мудростью. И тогда начинают раскрывать ему эту тайну, то есть, что такое работа лишма, то есть дают понять, что необходимо работать не ради получения награды, а только все ради Творца.
0: А когда он достиг большей мудрости, то есть начинает понимать, что Тора и заповеди, конечно, в этом есть то, о чем сказано, что это мудрость ваша и разумение ваше в глазах народов. Но на это есть скрытие. Ему говорят, что это верно, но это есть скрытие из-за исправления, потому что цель состоит в том, что человек должен прийти к слиянию с Творцом. А это достигается через подобие по форме, то, что называется, что все действия его будут ради отдачи. И здесь человек начинает уже быть работником Творца. В работе работник Творца означает, что он работает ради Творца, а не ради собственной выгоды. И тогда работа, в которой он работает, то есть то, что он хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, является началом того, что человек начинает входить в изгнание под властью желания получать ради себя. И у него нет никакой надежды выйти из этого изгнания. Он нуждается только лишь в милосердии небес, то есть чтобы сам Творец вывел его из изгнания, как произошло в Египте, как сказано в Агаде, и вывел его Творец из Египта не с помощью ангела, а сам Творец собственный, персоной. Однако то, что человек чувствует, что он в изгнании под властью желания получать для себя, человек не может почувствовать это за один раз. То есть тот момент, когда начинает работать для того, чтобы выйти из-под его власти.
1: Но такое кли называется хисарон, то есть хисарон. Потребность получить силу выйти из его кли получения, это человек приобретает не за один раз, но для этого необходимо время и усилия. И тогда с помощью долгого времени у человека есть место, чтобы почувствовать, что не в его возможностях выйти самому. Но это время приводит человека к потребности в страданиях, чтобы почувствовать, насколько хорошо было ему выйти из изгнания, и плохо, когда он находится в изгнании. И по этой причине даны человеку подъемы и падения. И он должен понять, что между подъемами и падениями и то, и другое приходит к нему свыше. И вместе с тем человек во время работы должен сказать: «Если не я себе, то кто же мне?» И в то время, когда человек приходит к состоянию, когда его хисарон является уже полным хисароном, это называется, что у него есть уже кли для получения наполнения, чтобы наполнить его хисарон. Тогда приходит время, когда Высший наполняет его кли. Известно, что нет света без кли, как нет наполнения без хисарона. Согласно этому выходит, что совершенная вещь называется свет и кли, которые делятся на две части. Первая часть — это кли, то есть хисарон. Вторая часть — это свет, то есть наполнение. В соответствии с этим получается, что когда человек молится Творцу, чтобы наполнил он его хисарон, это называется половиной, то есть создание хисарона, и это кли, которое Творец наполняет. Это, как сказали мудрецы, молитва сделала половину. И это нужно объяснить. Молитва — это когда человек молится Творцу, чтобы наполнил ему то, чего ему недостает, это уже называется половиной. То есть первой половиной, которая в руках человека. А вторая половина — в руках Творца. То есть, что Творец должен дать свет, и тогда это будет цельным.
0: Однако свет и клей имеют много объяснений. И если дать определение, что такое клей, можно сказать, что это хисарон. И неважно, чего недостает. Например, иногда бывает, что человек чувствует, что ему недостает клей для получения высшего блага, поскольку высшее благо не может прийти в клей, когда он не может построить намерение ради отдачи. А поскольку он чувствует, что находится под властью желания получать ради себя, получается, согласно этому, что ему недостает клей, в который он мог бы получить благо. Выходит, что он не молится о том, чтобы ему дали благо, а он молится о том, чтобы ему дали кли, которое называется желание отдавать. Выходит, что молитва его сделала половину. Это объясняется. Так объясняется, что молитва сделала половину кли, а Творец должен дать вторую половину кли. Получается, что две эти половины на самом деле являются целым кли, а не светом. А с другой стороны, нужно сказать, что хисарон находится в руках человека, и это называется первой половиной кли. А наполнение кли, то есть чтобы у него было желание отдавать, что называется, второй половиной кли, считается светом, поскольку желание отдавать, то, что Высший дает ему, это наполнение этого хисарона. А всякое наполнение называется светом относительно хисарона.
1: Из сказанного нам нужно объяснить то, что мы спрашивали, на что указывает нам половина шекеля, когда Тора говорит именно половину, и богатый не преувеличит, и бедный не уменьшит. И дело в том, что нужно объяснить написанное, ибо вознесешь главу сынов Израиля, потому что глава надо объяснить, как написано, да будет желание, чтобы быть головой, а не хвостом. То есть, чтобы были свойства Израиль, что это буквы «ли-рож», «мне голова». Это то, что называется «и каждый дал выкуп за свою душу». То есть человек должен выйти из изгнания, что называется выкупом души от ситраха. Поэтому написано, и это даст каждый проходящий подсчет. Объяснение. Те, кто чувствует, что они нарушают указания Торы по причине того, что они находятся под властью желания получать половина шекеля, то есть, что они должны дать молитву, чтобы Творец вывел их из изгнания. И молитва сделала половину, то есть кли желания к этому, это называется половиной. Как мы объяснили, что благодаря этому будет у них совершенная вещь, то есть они удостоятся святого шекеля, то есть будет у них половина шекеля, что является кли. И на это Творец дает свет. И тогда это уже называется цельным. И это то, что написано, пусть каждый проходящий по счету даст это. То есть те, которые сами ощущают, что они нарушают указания Торы и хотят дать выкуп за душу свою, чтобы душа их вошла в святость, то есть чтобы была у них сила делать все ради небес. Они должны дать половину шекеля.
0: То есть, как сказано выше, молитву. То есть они должны дать молитву и не сдвигаться от того, чтобы молиться, пока не будет полная мера хисарона и желание выйти из изгнания. То, что находится под властью желания получать ради себя. И через то, что они дадут свою половину, они удостоятся святого шекеля, чтобы вторая половина, которая является наполнением молитвы, была бы вместе с святым шекелем, то есть бы был один целый шекель святости. И отсюда поймем то, что мы спросили, что он говорит нам, сказав: «Богатый не умножит, а бедный не уменьшит». Ведь малый ребенок понимает, что если хотят знать счет чего-либо, нет сомнения, что каждый должен дать ту же сумму. И следует объяснить это в плане работы, что Тора говорит нам здесь большую вещь, которую следует знать. Для Творца маленький и большой равны, как сказано, равный сравнивает малого и большого. Это означает, что человек думает про себя, что он богат добрыми делами, и поэтому ему полагается то, что Творец должен помочь ему, и он не должен так долго молиться о том, чтобы Творец наполнил его хисарон. Поэтому, если он уже молился, согласно тем достоинствам, которые есть у него, Творец должен был сейчас же дать ему желаемое. А если Творец не помогает ему сейчас же, согласно его пониманию, он прекращает молиться и говорит: другие люди, которые ниже его, должны воздать много молитв, чтобы Творец помогал им. Поэтому он убегает с поля боя.
1: Поэтому написано: «Богатый не умножит», что означает, что богатый не должен думать, что он слишком много дает молитвы, согласно его пониманию. А есть определенная мера в хисароне и в необходимости, что именно благодаря тому, что человек приумножает молитву, он получает больше хисарон, чем тот, который есть у него. То есть, поскольку большой свет нуждается в большом хисароне, чтобы было у него ощущение хисарона в том, что он находится в изгнании под властью желания получать и не может выйти. И все то время, пока нет у него настоящих страданий, все еще не называется настоящим хисароном, чтобы это называлось молитвой, которая бы считалась половиной шекеля. И должны знать, что по поводу работы называется молитва хисароном, потребностью, то есть то, что человек ощущает в своем сердце как недостающее ему, это называется молитвой, а не то, что он произносит устами. Ибо то, что сказали мудрецы, что молитва — это работа в сердце, то есть то, что сердце чувствует, чего не хватает ему. И согласно тому, что сердце чувствует потребность в том, чего нет у него, в этом измеряется величина молитвы. А по поводу шекеля истолковали в Зоре, что это означает весы, которые взвешивают недостатки и наполнения, так как они считаются светом и кли. Поэтому свет не может прийти, кроме как на подходящий ему кли, так как потребность в наполнении находится в сердце. Поэтому и свет приходит к ощущению сердца и не имеет никакого отношения к тому, что говорят уста во время молитвы. Получается, что с помощью того, что человек отдает свою половину в молитве, когда ощущается потребность в сердце, тогда Творец дает свет, который является святостью. и оба они, то есть Хисарон и Свет, будут одним святым шекелем. И это то, что написано «половина шекеля», потому что тогда эта половина еще не является святой. Но в то время, когда Творец дает ему свет, поскольку свет в Торе возвращает к источнику, тогда из двух этих половин состоит святой шекель. И это написано в святом шекеле. И в вышесказанном поймем, что написано: «И бедный не уменьшит». То есть тот, кто чувствует себя бедным в отношении таланта и хороших качеств, и им не хватает соображения того, что они слабы характером, потому когда они молятся, чтобы Творец помог им дать и дал силы, чтобы он был в состоянии преодолеть зло в себе, и чтобы у них была сила работать ради отдачи, поэтому он оправдывает Творца в том, что Творец не принимает его молитвы, потому что он беден.
0: В таком случае, что же он должен делать, кроме как убежать с поля боя и сказать, что этот путь только для богатых? И об этом предупреждает нас Писание: бедный не уменьшит. То есть, как сказано выше, что каждый дал выкуп за душу свою, чтобы выйти из изгнания и удостоиться избавления. Для Творца все равны, как сказано, и все, кто верит, что он добрый в желании и равный уравнивает малого и большого. То есть относительно Творца нет никакой дискриминации, а он отвечает всем. Однако каждый должен прийти к ощущению хисарона, чтобы знать, чего не хватает ему, и молиться об этом. А сама молитва увеличивает хисарон и боль от того, что он далек от Творца. А когда человек раскрывает все молитвы, которые он должен раскрыть, тогда он получает вторую половину шекера. И тогда это уже все является святостью, как сказано в святом шекере. И тогда не будет среди них мора, что означает, что грешники при жизни своей называются мертвыми, как приводится в ТЭС, что причина этого — желание получать, которое находится в отличии по форме от Творца, а отличие по форме создает разделение, поэтому они отделены от источника жизни, и поэтому они называются мертвыми. Получается, что благодаря молитве, которая является половиной шекера, который человек должен дать, и если эта отдача находится в совершенстве, то Творец дает вторую половину, то есть свет. И благодаря этому человек уже может работать ради отдачи. И это считается, что он удостаивается слияния с Творцом, то есть прилепляется к источнику жизни.
1: И из вышесказанного выходит, что есть два пути, которые заставляют человека убежать с поля боя, даже в то время, когда он входит в работу, чтобы удостоиться быть слитым с Творцом. Ибо после того, как человек начинает идти путем истины, тогда открывают свыше его низменность. То есть все, что он преодолевает, он получает свыше то, что называется отягощением сердца по причине того, что написано, чтобы мне свершить все эти мои знамения внутри него. Это значит, что вследствие этого будет место для того, чтобы раскрылся свет Торы, называемый буквами, что и возвращает его к источнику. То есть, что нет света без кли. Поэтому посредством отягощения сердца раскрывается хисарон во все его потребности и мера, которые уже все, что нужно, это Творец знает, когда кли будет готова к этому. Поэтому иногда человек убегает с поля боя в то время, когда он видит, что он уже много молился, по его мнению, а Творец не обратил на него внимания. тогда иногда человек оправдывает Творца за то, что Творец не обращает внимания на его молитвы. А он говорит, что это потому, что ему недостает характера во всех отношениях, как в способностях, так и в свойствах и тому подобное. И на это сказано, и бедный не уменьшит. И это означает, что человек не умолит себя, чтобы сказать, что Творец не может помочь человеку настолько низкому, как он. И это оно, то, что сказано. Велик Творец, а низкий увидит. А иногда человек выходит из работы, потому что не знает, что он богат. То есть у него много Торы. А есть у него много дел, и он знает, что он возвышенный среди людей. Поэтому, когда он просит Творца помочь ему, чтобы делать все ради отдачи, почему Творец не обращается к нему? Потому что он знает, что он уже воздал много молитв для этого. Поэтому он говорит, что Творец не хочет ему ответить. И поэтому он убегает. Но человек всегда должен преодолевать.
0: Да, мы слышим, что Рабаш говорит нам о том, что такое молитва, и как молитва — это все, что человек должен делать, это на самом деле работа человека.
1: Он пишет, что молитва — это работа в сердце, он определяет несколько раз, что он пишет, что молитва — это то, чего не достает сердце человека, и в другом месте говорит, что это то, что в его сердце, а не то, что он произносит устами. Перейдем к уроку.
0: Мы прослушали статью «Что такое половина шекеля в работе» из Шлаве Сулам второго тома, страница 233, Рейш Ламед Гимел. Что Рав хочет сказать здесь? По-видимому, он хочет сказать здесь, что не человек должен думать о себе, что он сильный, что он слабый, что он герой или нет, что он умный или нет. А он должен приложить усилия, которые действительно он способен приложить согласно тому, как он устроен. Сказано, молитва всех уст. То есть Творец слышит молитву всех уст. Что это значит? Не важно, что человек чувствует. И не важно, какой человек чувствует. То есть каждый, то, что он чувствует в сердце, или вернее, не то, что он чувствует, а даже глубже, чем то, что он чувствует, а то, что просто находится в его сердце. Это называется его молитва Творцу. Этот хисарон действует на отношение к Творцу и на отношение Творца обратно к человеку.
2: Есть
0: более высокий слой, более внешний в сердце, когда мы чувствуем наши желания и можем обратить их к Творцу. Допустим, сейчас я чувствую, есть так, сейчас я хочу обратиться к Творцу с каким-то желанием. Допустим, я хочу что-то в соответствии с ним, в связи со своей духовной работы, в связи с целью творения, я обращаюсь к нему, я хочу так-то и так-то. Это желание из-за того, что оно внешнее и искусственное, которое я сейчас пробуждаю, как-то тоже воспринимается наверху, но в той мере, в которой оно, как оно внешнее у меня, так оно внешнее и там более внутреннее мое желание. Это если я действительно углублюсь в себе и проверю, что мое сердце хочет. Может быть, мое сердце вообще не хочет то, что я сейчас якобы вознес молитву. Сердце хочет что-то другое, хочет покоя, хочет какого-то наслаждения маленького, что-то такое, не целетворение, не эти высокие вещи. Это тоже называется часть молитвы. Как я сейчас обнаружил, что это мое внутреннее желание, так это воспринимается наверху. А есть еще более внутреннее желание в моем сердце, которое я вообще не раскрываю и не чувствую. Оно глубже, чем порог моей чувствительности. И это истинное желание, и оно в своей настоящей силе, в полной своей истинной силе воспринимается наверху, потому что оно самое внутреннее. И когда я получаю потом свыше ответ на мое желание, на мою молитву в целом, реакция иногда ясна мне, а иногда не ясна мне. Как правило, мы не понимаем. Каждый из нас, каждое мгновение находится в каком-то состоянии. И это состояние, конечно, является результатом ощущения сердца нашей молитвы. Но мы не умеем провести связь между тем, что у меня в сердце в внутреннем виде, и в среднем, и внешнем. И в соответствии с этим и реакция на это от Творца не знаем, потому что мы не чувствуем мое самое внутреннее желание в сердце. Прежде всего, если бы я чувствовал его по-настоящему, первое, если бы я ощущал, насколько оно находится в противоречии с тем, что я действительно должен почувствовать для того, чтобы продвигаться в моем состоянии, в моих свойствах, в том, как я сегодня, сейчас, но как я должен продвигаться к целетворению, если бы я чувствовал различия между ними, отклонения, я бы чувствовал какую-то коррекцию, исправление направления, мне должны были бы дать свыше, я бы понимал, какое состояние, по-видимому, Творец пошлет мне, чтобы я вошел в него, и тогда с помощью этого состояния я исправлю себя. Все эти вещи пока что скрыты от меня, но как бы то ни было, что бы ни было, то, что поднимается из моего сердца, это воспринимается наверху, в общей системе, где есть также механизм, который занимается мной лично, и оттуда, в соответствии с корнем моей души, с тем, к чему я должен прийти, приходит реакция ко мне, и эта реакция — это просто коррекция направления. И всегда это мое следующее состояние. Всегда человек возносит молитву, ман, и всегда он получает обратно мат. Только до того, как он входит в духовное, он не понимает этого, не чувствует этого, может только слышать, что это так. Но после того, как входит в духовное, начинает видеть это в ясном виде и работать просто в виде очень связанном и, как сказать, соединенным с маном и матом. Он видит, что у него просто есть связь, и диалог такой, просто беседа с Творцом. И это, по сути дела, уже связывает его и определяет все его действия, и определяет всю его жизнь. И это называется половина шекеля, по сути дела. Половину человек дает, половину Творец дает. В общем, для работы. Мы помним примеры, которые Барасалам сказал о кибуцниках в Негеве, которые тоже не знают о своей молитве ничего, но все же их молитвы дожди принимаются наверху, и, конечно, они получат на это какой-то ответ внизу и так далее. То есть всегда то, что есть в сердце человека, во всех его слоях, во внутреннем, среднем и внешнем, ну, скажем так, я говорю это приблизительно, это поднимается наверх и принимается. Что поднимается наверх? Это просто ощущается в механизме, который приводит все творение к своему исправлению, к его корню. И в соответствии с этим исправляют сердце, которое называется желание человека, с помощью разных внешних условий, которые надо поставить ему всякий раз, коррекцию направления относительно цели творения. Насколько наши внутренние желания будут направлены на цель творения, мы должны будем, мы нуждаемся в более тонком, тонкой коррекции, мягкой, нежной, которая будет ощущаться у нас приятно, в том же направлении, просто то же самое, как мать обнимает и помогает ребенку идти. Насколько есть большее отклонение между тем, что есть в сердце, и тем, что я должен чувствовать в моем нынешнем состоянии уже относительно цели творения, относительно возвращения к моему корню, исправление будет большим, согласно разрыву, который есть между существующим желанием и действительным и желаемым. И тогда, конечно, сила, которая возвращает меня к источнику, будет ощущаться у меня более жестокой, на меня будут опускаться окружающие условия более тяжелые и так далее. Это, по сути дела, простой механизм. Так мы учим в ТЭС ман и мат от душ относительно малхут и цилут и обратно, как они действуют на душе.
1: Кен.
0: Да.
1: Как в нашей работе я могу, если я вообще могу повлиять на это внутреннее желание?
0: Как я в нынешнем состоянии могу что-то произвести в правильном направлении, чтобы было? Я должен знать, какова цель творения. Что от меня хочет Творец? Каково желание моего сердца, то, что называется осознание зла? Насколько я в теперешнем состоянии, не тот я, который должен быть уже в теперешнем состоянии, не как я должен быть в идеале, там, в моем корне, когда я приду к окончательному исправлению, а сейчас всегда относится, не относится к пятилетнему ребенку, как к десятилетнему, к нему относится как к пятилетнему. И если, не дай Бог, он отстает, то есть страдания, разные лечения, помощь, чтобы как-то поддержать его, помочь, чтобы он... Ну, всегда ты должен быть хорош относительно того состояния, в котором ты должен быть. Не кто-то другой, и не ты на каком-то другом уровне развития, а на данный момент. Поэтому человек должен всегда, и на данный момент, как ты должен быть, у тебя есть сейчас все данные раскрытия, видите, и понять, в порядке ты или нет. Это уже зависит только от твоих усилий. Нет неисправленности свыше. Все неисправности находятся в тебе, и тебе дано позволение раскрыть их и излечить их. Поэтому нужен свет, возвращающий к источнику, свет, который светит, и человек видит в нем свою природу, насколько он грязен в разных мыслях и побуждениях и так далее. Это все в руках человека. Это учеба. только учеба может помочь нам увидеть это отклонение между тем, кто есть я, и я, который должен быть. Постепенно это приходит. Нельзя о том, что я сейчас хочу, и просто... дрожу от огромного желания, хочу увидеть. Это не поможет. Это постепенно. Количество усилий, качество усилий дает человеку это видение. Постепенно это в течение лет. Потому что злодеяния и заблуждения, чувство отклонения, насколько мы отличаемся обратно от правильного состояния, мы должны собрать их, постепенно увидеть их, потому что в них потом мы ощущаем как раз раскрытие, это занимает много времени. Но я главным образом хотел сказать об этом механизме, что всегда у нас есть молитва, и всегда у нас есть исправление на нашу молитву, на желание в сердце. То есть каждое мгновение, когда ты чувствуешь что-то как свое присутствие в мире, это, по сути дела, разрыв между тобой, тем, кто ты есть в твоем сердце, и тем, чем ты должен быть. Прессинг или хорошие вещи, которые ты чувствуешь от мира. В общем, это силы, силы исправления на тебя. Когда человек исправлен, миры исчезают. Они все находятся, эти миры, внутри человека. Эти миры — это как бы механизм, система, которая все время вертит, исправляет человека еще больше, еще немного, направить его, приблизить его к цели. Когда человек приходит к цели, эти миры исчезают, они становятся каждый раз более чистыми, эти миры, от Асира, Яцира, Брия, Кацелуту, и просто... отчаются, утончаются, исчезают, вместо них раскрывается простой свет. Нет между этим простым светом уже и человеком какого-то механизма, скрытия, а человек уже начинает сам соответствовать простому свету.
1: Да. Бывает состояние, как человек так испытывает хорошее, плохое ощущение, но все же хочет идти к Творцу, хочет развиваться. Хорошо, тогда есть эта молитва, так это исходит изнутри. А что происходит, когда желания нет? Допустим, сейчас у меня нет желания в сердце. Могу ли я все же словами попросить хотя бы в том, чтобы мне дали такое желание? Можно ли словами пробудить чувство? Возможно, это возможно такое пробудить чувство?
0: Я сказал, что внутреннее желание в сердце мы не чувствуем. Среднее желание в сердце мы чувствуем, но когда мы чувствуем его, как правило, что оно — это желание разных вещей, я стыжусь рассказывать об этом. И есть внешнее желание. Я во внешнем желании сейчас организую свое обращение к Творцу, дай мне силы отдачи, всякие правильные вещи. То, что написано в книгах. Вопрос. Зачем мне заниматься этим лицемерием, ложью, моим внешним желанием. Если я вижу мое внутреннее желание, не внутреннее, среднее мое, я хочу только животные наслаждения разные, и все. Из-за того, что
2: это
0: ложь, когда я знаю, что я обманываю, что мое сердце хочет на самом деле животных вещей. Но это ложь, когда я просто как бы кричу и плачу, дай мне духовное, дай мне что-то так отдавать, быть хорошим. Это, по сути дела, все же молитва. И она основана, понимаем мы это или нет, на вере в мудрецов. Но все-таки я в чем-то верю автору. И эта вещь действует. Поскольку только это, по сути дела, только это, на самом деле, является моим свободным выбором. Что называется моя внешняя молитва? То, что я якобы хотел бы быть. Якобы я любил бы товарищей. Быть с ними в каком-то объятии. Все это якобы это. Я все-таки, когда смотрю с другой стороны, постепенно я вижу, что это то, что я готов принять на себя, несмотря на то, что мое животное сердце внутри не хочет этого. Внутреннее сердце создал Творец. Внешнее – это искусственное желание, лживое пока что. Это уже что-то от того, что я хочу впитать, принять, согласиться с этим в каком-то виде. Хочу, чтобы действительно, может быть, я хочу, чтобы действительно было так. То есть это уже какой-то как бы мой свободный выбор в том, что я в будущем хочу видеть себя. Поэтому, хотя это искусственная вещь и лживая, но к этому относится со всей серьезностью наверху. Что это действительно то, что я хочу. А то, что мое сердце внутри животное, или еще более внутреннее, которое я вообще не чувствую, что оно и кто оно. Это вещи, которые Творец знает, у него нет с этим проблемы, с этим у него есть дело. Я говорю серьезно. Это я вообще оторван от этого. У меня нет над этим никакой власти. То есть, с другой стороны, несмотря на то, что мы говорили до этого, наоборот, то, что я получаю, именно считаясь с этим внешним лживым лицемерием этим, я как раз получаю именно свыше исправление, чтобы продвигаться к этой правильной картине, к этому правильному виду, который я представляю себе. Представляю себе не очень правильно, Творец приводит это мне в более правильном виде. Но это значит, что он дает мне всегда реакцию свыше в разнице между тем, что я хочу быть хорошим, и тем, что по-настоящему является хорошим, в котором я уже должен быть. То есть между моей внешней молитвой и тем, что моя внешняя молитва должна быть со всей своей ложью и со всем как бы своей неистинной формой, согласно моему сердцу. Теперь где здесь правильное мерило? насколько человек понимает и чувствует разрыв между тем, кто он на самом деле, то есть средняя моя молитва, и тем, что он хотел бы все-таки, не хотел, но все же как-то он представляет себе, что он должен быть, хотя он не хочет. С разрыв между средней молитвой и внешней. Этот разрыв важен. Согласно этому, насколько я чувствую это, согласно этому я смогу правильно понять ответ Творца мне и согласиться с этим ответом и принять его как действительно коррекцию направления. Да. Как можно точнее определить внешнюю молитву, среднюю это? То, что я действительно чувствую. Как можно знать, что я действительно чувствую на данный момент? Как знать разницу?
1: Средняя молитва называется осознание зла. То есть, насколько я вижу, что мое сердце, что оно со всеми своими свойствами. Молитва внешняя — это то, что я представляю себе, кем я должен быть. Хотя я не согласен в точности с этим, но обманываю себя, что, может быть, я хочу. Или в соответствии со средней молитвой согласен. Я говорю примерно пока что об этих вещах. Если мы будем жить этими вещами в сердце человека, тогда мы постепенно сможем увидеть связь между всем этим, как там на самом деле, как Творец выстраивает все эти вещи, как мы в ответ можем, исходя из этого, относиться к Нему.
0: Как прийти к большей чувствительности в этих вещах?
1: Ко все большей чувствительности во всем можно прийти только с помощью того, что человек думает об этом, углубляется в это, приучает себя к этому. Есть статья в Шамати, где он объясняет там, что все в мире, все, что только есть в реальности, человек может почувствовать только с помощью привычки. Привычка становится второй натурой. Седьмая статья в Шамати. Когда нет ничего в мире, чтобы человек вообще не чувствовал во всех своих ощущениях, мог с помощью усилий и работы над этим начать чувствовать. Что это значит, усилие, работа над этим? Это та же молитва. И тогда он развивает эту систему и входит в нее, и чувствует ее. Тут нет ничего, кроме работы над этим желанием получать. Решение. Их нет много в духовном, только одно решение. Работа с этим желанием через высший свет, через обращение к Творцу, когда он в ответ заботится об этом, и все. Как бы сказать, направление очень просто. Наверх и снизу вверх, и все. Да.
0: Третий уровень желания. Внешнее, среднее и внутреннее. Что из них это я?
1: Кто внутри них я? Ну, конечно же, я — это не внешнее, потому что внешнее — это как бы я представляю себе, чем бы я, кем бы я хотел быть. Ну, что значит «хотел бы»? Потому что я смотрю на свое сердце внутрь, я вижу, кем я хочу быть, да?
0: Откуда приходит ко мне это?
1: Откуда мне приходит, кем я хочу быть? От книг, из книг и от авторов. И как мне говорят в книгах, есть у меня еще более внутреннее желание, которое я не чувствую в сердце, в желании, которое находится на самом деле внутри. В самой середине сердца там находится так. Или каменное сердце, левоэвен. Что вообще нельзя себе это представить. Или нет никого, кроме него. Это, по сути дела, то же самое. Лицевая обратная часть того же самого, что скрыто от меня. И ради этого я прихожу. Я прихожу только ради среднего желания и внешнего.
0: Какова система отношений между ними?
1: Вот, вся система взаимоотношений между средним и внешним желанием мне важна, поскольку как я отношусь к этим двум желаниям. Внутреннее желание, и я иногда вижу, тогда мне понятно, кто я. Скажем, это в то время, когда я нахожусь в падении, когда я вдруг вижу себя, такие мгновения, когда я просто поражаюсь, и меня просто трясет от самого себя, и я вижу все эти средние желания.

0: Это уже утренняя работа человека, или это не связано?
1: Внешнее желание — это результат от книг и авторов, да. А внутреннее желание — это пока еще настоящее желание на ступени, на которой я нахожусь. А внешнее желание — это как бы ступень, к которой я бы хотел прийти.
0: Внешнее желание как будто должно не изменяться, как бы должно быть все время постоянно к цели.
1: Какое?
0: Внешнее.
1: Внешнее желание нет, но внешнее желание, оно меняется, потому что я каждый раз представляю себя иначе, свою ступень, к которой я хочу прийти. Понимаешь, мое внешнее желание — это, по сути дела, мы еще не представляем себе. В конечном счете, мое внешнее желание должно быть копией Творца, к чему я хочу уподобиться.
0: Это я получаю из книги в конечном итоге. Допустим, от окружения, которое выращивает меня.
1: Да, из книг и от автора.
0: Как, по сути, подействовать на мое среднее желание? Нет никого, кроме него. Допустим, мне нужно...
1: В соответствии с тем, насколько есть у меня различия между внешним и средним желанием, да? Может быть, говорить только о двух желаниях, говорить, потому что внутреннее не актуально. Оно не в ощущении, ни в чем. Да. Там это настоящее «я», и как в начале, в конце.
0: И это только за максимум внутреннее желание.
1: Это... Так что определяет мое отношение между двумя этими желаниями, средним и внешним, да?
0: Почему человек не убегает с поля боя из-за того, что он не приходит к истинной молитве?
1: Почему человек убегает с поля боя? Это по многим причинам. В конечном счете причина проста, что он не получает достаточной поддержки от окружения. Так он говорит в свободном выборе, что он не вооружился поддержкой от окружения, из книг, от учебы. Тогда он убегает с поля боя. И это не важно. Какое это окружение? Он может находиться рядом с очень великим аравом, в очень сильном окружении, но насколько он связан с ними, то есть окружением называется не где я нахожусь здесь, вот люди вокруг меня сильные, хорошие, рав в порядке, место тоже хорошее, и они повлияют на меня. Они повлияют на меня в конечном счете, как в той мере, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Нет, насилие в духовном — это не означает, что нам нельзя никого принуждать. Но нет, насилие в духовном — это просто закон, что не может быть насилия. Это просто нет такого. Даже если я хочу, чтобы они сделали со мной что-то, они не смогут это сделать. Пусть бьют меня не знаю как, ужасными ударами. Ничего не поделаешь. Нет насилия в духовном, что в насилии извне я не смогу измениться, я изменюсь только в той мере, в какой я хочу, чтобы они повлияли на меня. Тогда это уже не насилие, понимаешь? Нет насилия не говорит о том, что только мне нельзя насильно принуждать кого-то, но что никто извне, даже если захочет, ничего насильно не сможет изменить во мне.
0: Горох пишет, на самом деле человек убегает.
1: Да, поэтому мы видим, насколько все изменения могут быть только в согласии человека, только в готовности человека, только из свободного выбора человека, насколько он раскрывает вход, чтобы свет вошел внутрь. Извне есть бесконечность, насколько это войдет внутрь. Извне есть у меня такая большая группа, я нахожусь буквально в святом обществе Раби Шимона, да? Но если я не открываю свой вход, насколько я его открою, они могут повлиять на меня, насколько

0: не открываю. Они могут сидеть вокруг меня и обсуждать, и делать. Ого. И там будет просто горячий огонь между ними. А в себе я буду чувствовать холодок. Ну, принеси еще чашечку кофе, я еще немного посижу. Понимаешь, нет насилия в духовном, это признан в том, что они не способны повлиять на меня со всеми хорошими желаниями. Поэтому он пишет там, в статье на завершение книги Зоар, это зависит от нас, от того, насколько ученик служит рав. Имеется в виду человек, группе. Потому что эта мера открывает вход, когда в ответ или рав, или группа могут повлиять на человека. Это называется свободным выбором. Свободный выбор — это та мера, в которой ты позволяешь хорошему окружению повлиять на себя.
1: Всё.
0: То есть сейчас сделай расчет, насколько ты на самом деле относишься так к окружению, которое, чтобы удостоиться получить от него силы, в той мере, в какой ты получаешь от него силы, только в этой мере ты продвигаешься. А если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему?
2: Если человек приходит в отчаяние, не позволяет помочь ему, ничего не поделаешь. Нужно ждать, пока свыше изменит время, пока время не изменится. Так следует поступить. Это уже не зависит ни от человека, ни от окружения. Если он отсоединился от окружения, закрылся, тогда свыше действует механизм, который изменит состояние. Нужно быть к этому готовыми и так к этому относиться.
0: Между средним желанием и внешним желанием существует какая-то связь желаний.
2: Да, но я не хочу входить в это, в излишние подробности.
0: Откуда исходит человек это согласие от безысходности? Каковы причины? Это не может быть у него.
2: Да, это приходит от отсутствия выбора, согласия принять воздействие окружения, от безысходности, разочарования в собственных силах. Как написано там в Прихахам, нет более счастливого мгновения в жизни человека, чем когда он отчаивается в собственных силах, и лекарства нет, и тогда он удостаивается, становится достойным настоящей молитвы из глубины сердца и так далее.
3: Все эти вещи, когда это происходит, как будто есть товарищи в группе, и так должно произойти. Просто он чувствует, что, может быть, это согласие является следствием его вложения, что это как будто, ну, так это есть у него согласие.
2: Нет, изначально я не согласен на то, чтобы на меня воздействовали, я не могу на это согласиться. В моей природе нет готовности на это, позволить другим людям, чтобы управлять мной, быть хозяевами надо мной, нет. Просто нет выхода. Я прихожу в больницу, ложусь на кровать, отдаю свое тело врачам и говорю, делайте, что можете. Все, я смертельно болен настолько, что отключите все мои чувства, усыпите меня, вскройте меня, делайте все, что считаете нужным. Я помню свою вторую операцию. Ну, сделайте уже, наконец. А, наконец-то сейчас они сделают. Я помню. Я вошел в операционную, улегся, и они стали мне говорить, повернись сюда, сделай так. Я сказал, да сделайте уже скорее мне наркоз, потом поворачивайте меня, как хотите. И мне уже все равно. Я был рад, наконец-то сейчас начну. Понимаешь, это осознание зла. Я не мог дышать. До этого не соглашаются. как это возможно? Наше «я», оно настолько самостоятельное, оно таким создано, оно чувствует себя единственным в мире, и это действительно так. В таком виде, что вот оно действительно единственное и нет другого. Как же я могу отдать его кому-то?
3: Такие желания, как у членов кибуца в Негеве, относятся к какому-то виду жителя желания?
2: Нет, желание кибуцников в Негеве — это действительно молитва, но молитва... У нас нет такой. Ты спрашиваешь, относится ли она к нашей средней молитве? Я не сказал бы, что и наша средняя молитва, она все-таки другая, она изменяется. И на нее воздействуют всякие события в нас, обстоятельства. У нас все устроено не так. Если у человека есть только одна молитва, которую он может увидеть в своем сердце, это называется неживой святой уровень. Если он вообще не относится к своему сердцу как к молитве, то он просто человек на животном уровне.
3: Непонятно этот механизм, который вы нам объясняете. Как относится к точке в сердце?
2: Точка в сердце. Может быть, можно сказать, что это более внутренняя точка.
3: Как она влияет на весь процесс?
2: Точка в сердце — это не совсем точка. Это целая система. Знаешь, как вирус в компьютере. Говорят, что это не просто какая-то там помеха, это специальная программа, которая умеет брать разные там вещи и так их связывать, чтобы это могло испортить что-то. Но внутри этого есть структура, свои законы. Это не просто там какая-то глупость. Нет. Сидят люди с большие умы и создают эти вирусы. И у нас в теле тоже вирус является какой-то биологической программой, которая развивается неправильно, нехорошо. Всякие там раковые клетки, да, это целые программы. Поэтому... Поэтому мы говорим «точка в сердце». Мы говорим, будто это просто точка, внезапно появившаяся у человека, желание свыше, какая-то божественная искра, которая попала в человека, немножко там из отдающих келим или еще что-то. Нет, это механизм, это отдельная система, которая раскрывается внутри сердца человека. «Точка в сердце». Постепенно мы увидим эти вещи.
3: Можно спросить? Обычно мы говорим о желании, как о материале, о намерениях. В этой системе это каким-то образом относится к этим вещам, или мы говорим, что есть три желания? Ведь говорят, что есть желание, которое получает наслаждение. Есть намерение ради получения, и также есть намерение ради отдачи. Так это или это?
2: Мы переходим к учению десяти сферот. Вы слишком умны, хотите все усложнить. А у меня есть маленькая голова, маленький разум. Я знаю, есть только один и плюс один. И каждый раз я хочу решить только эту задачу. Один — это я, а еще один — это он. Чтобы было все понятно. Завтра поговорим снова.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы возьмем для реализации в десятке.
2: Урок очень так освещает вообще всю тему молитвы и рассматривает человека, кто он действительно внутри себя и кем он действительно должен быть. И что-то очень сильное, то, что я взял из этого, что только свет покажет мне вот это отклонение между тем, кто я есть и кем я должен быть. И это зависит от качества усилия.
3: Также и что касается выбора, что единственный выбор человека — это дать товарищам, позволить им, позволить группе повлиять на него. В этом выбор.
2: Рав говорил о трех видах желания — внутреннее, среднее и внешнее. Он сказал, что внешнее, ну, можно назвать это верой мудрецов, это что я думаю, что я должен сделать, это что я вижу в реальности. Внутреннее — это осознание зла. Среднее он назвал осознанием зла, а внутреннее он особо не говорил об этом, он сказал, что это настолько скрыто, что даже не стоит этим заниматься. Постараемся все время двигаться вперед и давать товарищам возможность продвигаться.
3: Да, действительно, говорилось об этом и также о влиянии окружения, что человек может находиться рядом с людьми очень великими, но если он не хочет, чтобы они влияли на него, так они не смогут на него повлиять. Мы должны захотеть получить влияние друг от друга. Руи пишет, что человек даже не знаком с его внутренней молитвой, а то, что внешнее как бы лживое желание, это уже есть молитва.
2: Было несколько этапов. Вначале Рав объяснил три желания и сказал, что внешнее желание, поскольку оно внешнее, то и влияние Творца на него тоже внешнее. Потом есть среднее желание, которое более внутреннее, и тогда реакция Творца тоже более внутренняя. И на самое внутреннее желание мы вообще его не осознаем. Это наша настоящая молитва, и всегда человек поднимает ман и получает мад. Но тот мад, который он получает, это согласно внутренней молитве, которую он не осознает. Поэтому мы даже не осознаем управление Творца нами, потому что это следует согласно внутреннему желанию в нас, которое мы не осознаем. Поэтому мы даже не понимаем, что мы поднимаем наверх. И тогда мы не понимаем Творца и его управление. Это было в начале. Потом он объяснил, что внешняя молитва — это то, что называется молитва мудрецов. То, что мы берем от мудрецов, и мы хотим внешне так быть. Так и Творец как раз-таки относится к этому нашему качественному желанию, потому что мы его получаем от мудрецов, и мы хотим быть такими. И именно поэтому Творец принимает это и есть наша половина шекеля.
3: То, что понял из рука, то, что человек представляет себе, какое его состояние внутреннее и продвинутое, когда он хочет быть более подобным свету, и тогда у него есть требование от Рава и от Творца, чтобы свет вошел и развил его внутри.
2: Хотер пишет, что люди вокруг меня, они сильные, мощные люди вокруг меня, хорошие, сильные, Рав в порядке, место в порядке, они повлияют на меня в итоге в той степени, в которой я хочу, чтобы они повлияли на меня. А Рами пишет, что у меня есть маленькая голова и маленький разум, и я не могу знать больше, чем один плюс один. Один — это я, а другой — это он. чтобы это было понятно. И чем больше я буду давать десятки возможности влиять на меня, так я буду продвигаться. Да, он сказал это, что если я не открываю себя, то вы можете вокруг меня быть, просто огонь гореть, пламя такое. И вокруг человека должна быть группа. Рав говорил, что даже могут быть как ученики Раби Шимона, но если человек не открывает себя, то он не почувствует.
3: Ну, есть разное давление снаружи в мире. Это силы, которые тебя исправляют, так сказал Рав. Снаружи есть бесконечность, зависит от того, насколько человек готов прийти, пойти в это, в эти исправления.
2: Рав говорил о неисправностях, которые внутри человека, они свыше. И это ты можешь раскрыть только с помощью света, возвращающего к источнику. И средство — это учеба.
3: Что можно еще добавить? Радость — это осознание зла, как известный пример, когда человек сильно болен, и есть лекарство. Важно прийти к этому.
2: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Здравствуйте, друзья. Сейчас мы начнем изучать учение десяти сферот. У нас для этого существуют все условия, товарищи, книги, наш рав и сам процесс учебы и цель учебы. Это главная основа, то, что свет может помочь нам, но все-таки я должен сказать, что нам необходимо прилагать усилия, чтобы понять то, что пишут нам каббалисты, то есть напрягаться и приложить усилия, чтобы быть в этих текстах, в этих книгах. Это тоже наша подмога. Поэтому мы учим учение десяти сферот, талмуд десяти сферот. И сейчас на уроке мы услышим, и в клипе мы услышим, что есть 10 и 9, 10 и не 11. Что это значит? Это говорит о том, что всегда мы говорим о Малхут, то, что она получает от Высшего Света, свойство Высшего — это 9 первых сферот. И Малхут, она ведь сокращенная, она ничего для себя не получает. Начиная с мира сокращения, действует этот закон в ней, чтобы она не получала. Так почему же 10, а не 9, если Малхут не получает? В этом именно дело, что вот эта Малхут, она в кли отдачи, в своем отраженном свете, в экране, она раскрывает 9 первых сферот, которые предшествовали ей. Но пока она не раскрывает их, они не существуют. Поэтому все учение 10 сферот говорит только об этом. Как Малхут с помощью линии раскрывает 9 первых сферот. Давайте сейчас послушаем клип Рава, который говорит об этом, а потом мы еще услышим об этом на уроке. Пожалуйста.
1: Все зависит от авиюта, желания получать, и плотности масла, которое может загореться и поддерживать горение света. Так это происходит. То есть сфера — это желание получать, которое светит, как свет. Поэтому, конечно же, Малхут находится во всем этом процессе, и поэтому он подчеркивает, что это 10, не 9 и не 11. Не может быть ничего, чтобы горело, чтобы светило как свет, было как свет, а только материал Малхут. Но этот материал Малхут, когда он уподабливается свету, значит, он тогда в мире своего подобия, он называется именами девяти первых сферот, которые до него были. Откуда он знает, что есть эти девять сферот? Нет этих сферот, которые были до него. Сферот, которые до него, это когда Малхут уподобляет себя свойством света. Откуда она знает, какие эти свойства? Свойства она получает от света после того, как она включается в свет, хочет уподобиться ему, тогда она делает усилия, и тогда перед ней есть уже сферот. И тогда она уже светит, она горит, как девять первых сферот. Это называется отраженный свет, а до этого нет. Есть только четыре стадии распространения света во всем. Сферот строится из Малхут. Все сферот строятся из Малхут. Мы услышим это также на уроке, в который мы войдем, и это общая тема, которую мы будем изучать на уроке, это Игулим ве-Йошер, прямота и круги. Мы советуем всем, когда мы будем слушать урок, слушать внимательно то, что Рав говорит, записывать какие-то основные моменты, положение, то, что мы будем изучать, слова Арии, объяснение Рава, каждого пункта И это будет держать нас в этой теме, в том темпе, как он объясняет. И самое главное, то, что мы учили на первом уроке, что молитва, она дает эту половину шекеля. Мы должны постоянно развивать, поддерживать наше устремление, впитывать эти слова каббалистов, и это поднимет нас уже к желанию, которое необходимо. Пойдем в урок.
0: До этого еще раз мы хотим сказать, что мы находимся на 42-й странице в книгах. Начнем читать 5-й пункт Ари, а потом будем читать Орпними, 100-ю сноску, но не сначала. Сотую сноску, но не сначала. Поэтому открывайте книжки и текст, чтобы мы смогли следить.
1: Книга «Учение детей сферот», первый том, вторая часть, 40-я страница, 5-й пункт, слова Арии. Порядок выхода. Порядок возникновения 10 сферот и гулим каф называется Адам Кадмон. 5-й пункт. И вот этот игуль, первый, наиболее слитый с бесконечностью, называется кетером Адама Кадмона, а затем распространяется еще этот каф, эта линия, и немного протягивается, и снова закругляется, и возникает второй круг, второй гуль внутри первого. Это называется гуль хохма Адам Кадмон. А потом еще немного распространяется вниз, и снова закругляется, и возникает третий гуль внутри второго, который называется гуль бины Адама Кадмона. И таким же образом он продолжает, распространяется и округляется до десятого игуля, который называется игуль Малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим, один внутри другого. Орпними, сотая сноска, писка ахрона. Читаем последний абзац. И при этом пойми, что после того, как игулим получили свет через каф, в них вследствие этого также в десяти сферот игулим создалось разделение ступеней на малые и большие. И Зранпин важнее больше, чем четвертая стадия Хинадали, то есть Малхут, так как в Малхут нет света, а в Зранпине есть свет, ведь он является третьей стадией Хинагимел, а в сфере Бины Дигулим свет еще больше, чем в Зранпине, так как она больше удалена от стадии Далит, от Хины Далит, потому что бина является второй стадией и так далее. Однако все эти ступени выстроились так не по причине килим, а вследствие света кава, линии, которую она получает. И помни это.
0: То есть нет разницы в килим, то, что было прежде в игулим, и то, что сейчас. Но поскольку свет наполняет их через линию, через каву, и свет кава, он ограничен экраном и поделен на света Наранхай и еще Наранхай, еще Наранхай, разные света. Поэтому, когда эти света они входят в игулим, только из-за различного наполнения в игулим между ними есть разница. Разница не в самих игулим, между внешним игулем и внутренним игулем. И до этого была разница. Это был игуль кетер, а этот игуль хохма. Но не было между ними разницы вверх, низ, справа, лево. И свет, который находится в игулим, там тоже не было разницы, чтобы свет был распределен согласно авиюту, раскрывающегося кли. Свет, который проходит через цинор, он получает от цинора четкое деление. Согласно определенным свойствам, сейчас это более равномерно, менее равномерно, право, лево, вверх, вниз, всякие такие состояния, и все вот эти с этими состояниями, с этими параметрами, он входит в эти игулим. И в игуле мы видим, как эти света изменяют, ну, как бы, эти игулим, которые становятся уже не просто отличающимися друг от друга, как внешний и внутренний, да, игуль, а также и в различных формах кава, которые сейчас находятся в них. Это понятно? Ну, возьмите какую-нибудь трубку. Да, даже можете ее закрутить каким-то образом, через нее впрысните там какую-то жидкость, воду там или что-то, и вы увидите, как вода выходящая выходит пока что и все еще в форме трубки, да, хотя выходит в какое-то пространство. И цинор передает игулим свои свойства через свет. Свет он проводящий, он проводник средства.
2: 200-я и 300-я ссылка внутренний свет Рупними объясняет сказанное в словах Ари. Это называется Игуль Хохма Адама Кадмона. Еще немного вниз распространяется и снова закругляется. Возникает третий Игуль внутри второго, который называется Игуль Бины. И таким же образом продолжал распространяться и округляться до 10-го Игуля, который называется Игуль Малхут Адама Кадмон. 200-я, 300-я ссылка. Мы уже изучали, что этими именами называются четыре стадии Арбабхинот. Корень их желания отдачи, включенная выше свет, который называется кетер. И первично распространение произошло в творении, то есть в стадии алеф, в первое, которое называется хохма, а вторая стадия бет, пхина бет, называется бина, потом была стадия гемел, третья стадия, которая называется Зеранпин, или шесть сферот Хесед Гура Тиферет Нецахот Йесод. И последняя, Пхинадаля, четвертая стадия, называется Малхут. И только когда мы говорим о первичном распространении материала, заключенном в них, мы называем их по именам четырех стадий и корня. Однако, если эти четыре стадии уже содержат свои решимот, как это было в мире сокращения, то тогда называют их по именам сферот, кетер, хохма и так далее, как подробно рассмотрено выше. А теперь мы рассмотрим, в чем смысл того, что их называют этими именами. Корень называется кетер, дословно корона, так как он не облачен внутри келим творения, а окружает и венчает келим извне. Кетером называется, также назван как предваряющий все. Первая стадия пхиналев называется хохма, дословно мудрость, поскольку из нее исходит вся мудрость Каббалы и все прочие науки, имеющиеся в мире. В их конечном завершенном виде и мудрецы уже точно определили это имя и сказали: он настолько мудр, что видит рождающееся. Смысл сказано в том, что когда он смотрит на что-то, он сразу же видит все порождения и следствия, то есть видит все результаты, которые последуют из этого до самого последнего и окончательного результата. Например, когда говорят, что врач — великий мудрец, имеют в виду, что в каждой болезни, на который он смотрит, он заранее предвидит все мельчайшие подробности, все последствия, которые могут последовать и проявиться от этой болезни до самого окончательного результата.
0: Потому что в хухме и свет и кли полностью проясняются, и там находится замысел творения, и кли, которая получает это. То есть, если мы выясним то, что есть у нас в хухме, мы уловим все. Сказано, все в хухме ты сделал, все с мудростью создал.
2: И поэтому, когда он рассматривает какой-либо метод лечения, он предусматривает полностью все последствия, которые этот метод лечения может вызвать в теле больного и тому подобное.
0: Это уже хухма, которая близка к бине, потому что бина — это лекарство.
2: И таким же образом ученый, естествоиспытатель, когда он рассматривает, изучает некий объект природы, он предвидит все мелочи, все результаты, которые вызывают включение этого объекта в общую реальность. И все то, и то же самое в остальных различных науках. Ведь все определение названия мудрец или совершенная мудрость заключается только в свойстве видения рождающегося в каждой частности в деталях реально до самых окончательных результатов. И из этого пойми также верное определение имени Бина. То есть понимание, созерцание, что составляет всю силу всматривания, созерцания, чтобы увидеть рождающееся от каждой детали в реальности, как в Каббале, так и во внешних науках. Она исходит из сферы Бина, и потом называется Бина. А из сферы Малхут, дословно царства, исходит свойство абсолютного правления силы и принуждения, по примеру страха перед царской властью, трепета. Поэтому называется Малхут. А прочие сферот рассматриваются далее в соответствующих им местах. И не следует затрудняться сказанным, что если это так, то сфера Бина должна была бы быть предшествующей хохме, и стремление всматривания, чтобы увидеть рождающееся, предшествует и вызывает конечное совершенство, то есть видение рождающегося, которое называется хохма, мудрость. Но мы уже разъяснили, что порядок создания миров противоположен нашему пониманию, и наполнение желания предшествует и вызывает раскрытие желания.
3: Аор кодем лекли.
0: Свет предваряет кли.
2: А совершенство предшествует и вызывает проявление несовершенного.
0: Хотя нам кажется, что иначе, что мы приходим от несовершенного к совершенному, но это у нас так пробуждается постижение, но само постижение, оно у нас заложено как от совершенного к несовершенному.
2: Так как именно таким образом распространяются ступени, спускаются из бесконечности, сокращение за сокращением, вплоть до этого мира Ламазе, испорченного более прочих. Так что ощущение потребности исправления вызывает свет.
0: Ты не можешь получить ниоткуда помощи, кроме от своего исправленного примера. Что называется лекарством? Лекарство как будто бы должно восполнить тебе то, чего не хватает в теле. Откуда ты знаешь, чего тебе не хватает в теле? И ты должен узнать, что такое исправленное тело, что такое неисправленное тело. И разница между ними тебе нужно восполнить. Откуда ты восполняешь? Из той разницы, которая проявляется тебе в исправленном состоянии, в здоровом. Это и есть лекарство, это свет, возвращающий к источнику. Когда я чувствую разницу между собой, между исправленным состоянием, это вызывает именно то количество и качество света, которое должно мне восполнить вот эту разницу. Поэтому раскрывается совершенство. В этом совершенстве раскрываюсь я несовершенный, и тогда я начинаю работать относительно этого совершенства.
3: Барур?
0: Понятно?
3: Лороцим?
0: Что вы, не хотите?
3: Лохашов.
0: Ну, не важно, да.
2: От таф опними, мевайрет, ссылка 400, которая объясняет понятие «Малхут мира Адам Кадмон». Первый мир, который был создан после сокращения, называется мир Адам Кадмон. И он называется также миром мир Кетер. А четыре мира Ацилут, Брия, Ицира, Асия облачаются на этот мир Адам Кадмон.
4: От Алеф Опними Меваэрет иньян хаюд сфирот.
1: Урпними, первая ссылка, объясняет 10, понятие 10 сферот. И несмотря на то, что имеются не более чем 4 ступени, то есть 4 известные стадии, в них все же имеется 10 сферот. Это потому, что стадия Гимел, Пхена Гимел, которая называется Зеранпин или Тиферет, в ней есть 6 сферот, которые называются Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хот, Йесод. Смысл этого мы выясним в соответствующем месте. И здесь, а здесь следует познать точность, с которой в книге Ецера говорится 10 и не 9. Это очень важная мысль. Поскольку мы уже выяснили, что все освещение сферот происходит от высшего света, и даже в Игулим, который находится в единстве, в полном подобии, не высвечивает стадию Далит, которая называется Малхут. А имя сфера указывает только на свет и кли вместе, то есть на то, что высший свет облачен в кли, тогда как кли без света не называется этим именем, так как сфера означает свечение и ясность. И, исходя из этого, мы могли бы, могла бы появиться такая мысль, что Малхут не является как будто бы сферой, так как высший свет не светит в ней, как мы выяснили. И поэтому уточняет автор книги Ецера и говорит, что это 10 сферот, а не 9. Страшно подумать, потому что Малхут тоже называется сферой. И это потому, что вся связь высшего света с 10 сферот заключается в единении, основанном на отраженном свете, которое Малхут поднимает с помощью экрана, стоящего в ней снизу вверх. И поэтому, конечно же, она самая важная сфера из 10 сферот, так как без нее не было бы связи. Не было бы связи высшего света с 9 высшими сферот. И считается поэтому, как если бы вся она была светом. И пойми это, далее будет еще выяснено в соответствующем месте.
0: Вопросы? То есть, короче, все сосредотачивается в Малхут, и от нее мы начинаем работать, и о ней мы все время говорим. Даже когда мы говорим об остальных сферот, это не сферот сами по себе, а то, как Малхут постигает эти свойства, которые называются от Кетера и до Исода, и когда Малхут постигает их, тогда они называются сферот. А не сами по себе, что они существуют, а только в соответствии с Малхут. Поэтому Малхут называется тмуна, скрытая. То есть все раскрывается только в Малхут. Там экран, там отраженный свет, насколько вот это Малхут может отобразить вот эти 9 первых сферот, которые находятся перед ней, так, в общем-то, она и чувствует, и находится в подобии свойств Творцом. Малхут — это 9 сферот, так, и так, и это. А потом это все реализуется в Малхут. А 9 сферот — это 9 сферот света. Это свойство Творца, которое ты должен отобразить на свой материал, который и является Малхут. Понятно? Ну, продолжай.
1: Второй пункт — Орпними. Посмотри, что это означает «одно внутри другого». В первой части
0: «одно в другом», он говорил, что Игулим находится один в другом. Чем Игуль больше другого, то он более внешний. То есть он больше не согласно экрану, а согласно причине следствия. Третья сноска. Шестой пункт.
1: Да, шестой пункт. Слова Ари. Каф, линия, соединяет все круги, все игулим вместе. Шестой пункт. И вот свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия кав, которая нисходит из бесконечности и которая проходит, спускаясь и распространяется от одного игуля до другого, до полного окончательного распространения всех их. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них. Еще раз прочитаем шестой пункт. Кав, линия, соединяет все круги, все игулим вместе. И вот свойство, которое объединяет все круги, все игулим вместе, это тонкая линия кав, которая нисходит из бесконечности, проходя и спускаясь вниз, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания их всех. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них.
0: Игулим. Третья сноска.
1: Третья сноска выясняет это... Что это означает? Это свойство тонкой линии кава, которая нисходит из бесконечности и распространяется вниз. Пояснение. В 10 сферот Игулим, как известно, имеется прерывание и пустое место от сферы к сфере, а именно в мере 7 сферот прямого свечения, имеющихся в данной сфере. Однако в 10 сферот кава там нет между ними никакого прерывания вообще. Они начинаются от света бесконечности и распространяются вплоть до центральной точки, то есть до четвертой стадии пхины далет, которая называется малхут, ниже которой нет никакой сферы. То есть первых 10 сферот, которые распространились от бесконечности в виде прямой линии кава, и поэтому они называются также 10 сферот далет, Макадмона. Так вот, там нет между ними никаких прерываний вообще. И поэтому Ари говорит, что сферот кава соединяют также 10 сферот и гулим, потому что 7 нижних сферот из каждой сферы де йошер соединяют 10 сферот верхней сферы и гулим с 10 сферот нижней сферы де гулим. И это потому, что имеется свечение в 10 сферот сферы Хохмы де Игулим, которые получают от 3 первых сферот сферы Хохма де Йошер. И поэтому обязательно этот свет проходит через 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер. Ведь три первые сферы, и таким образом три первые сферы из сферы Хохма де Йошер обязаны получить от 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер и передать 10 сферот сферы Хохма де Игулим. И получается таким образом, что 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер соединяю 10 сферот сферы Кетер де Игулим с 10 сферот сферы Хохма де Игулим и тоже так же между Хохмой и Биной и так далее.
0: Понятно, да? Ну, вы, наверное, не уловили слова. Но это просто слова. У нас есть Кетер, Хохма, Бина. Свет проходит через вот этот цинор, через эту трубку. И то, что есть в них, входит в 10 сферот Игулим. Потом проходит через Хесед, Гура, Тиферет, Нецех, Од, Исот, Малхут и входит в Кетер Хохма Бина Хохмы. Отсюда и ниже это Хохма. Здесь выше это Кетер. И он входит в 10 сферот Игулим, Хохмы. Что же соединяет 10 сферот Игулим Кетера и 10 сферот Игулим Хохмы? Зад. 7 нижних.
3: Зад Маши Михабер.
0: Это то, что соединяет. То есть, с одной стороны, Кетер Хохма Бина очень важны, потому что они наполняют 10 сферот вот этих. Да? Игулим. Но, с другой стороны, зад очень важен, потому что он соединяет игулим друг с другом. И если бы не было вот этих зад, то не было бы связи между игулим. Тогда свет из бесконечности не смог войти бы и наполнить игулим. То есть есть важность в гар, и есть важность зад. В гар три первых сферы, там есть свет игулима, наполняет их, а зад важный, потому что он связывает игулим, вот эти круги. И слово «связующее», оно очень такое здесь глубокое. Оно содержит в себе много всего. Что значит «связывает» между игулим Кетера и игулим Хохмы? Что есть в зад, что он связывает? Какие свойства там есть? Связывающий, он должен быть как посредник. То есть он содержит в себе оба свойства. Как он работает? Вот эта часть, Йошер, Цинор. После того, как свет, Кава, Гар, проходит через все игулим, он готов привести себя в соответствие с кзад. И когда зад работает в том, чтобы уподобить себя игулим, он становится уже сам в танта, которая проходит в нем. Он становится подобным гар Йошер. И через гар Йошер входит в игулим. То есть здесь есть... Мне не кажется, что он подробно это рассматривает, но тут есть много таких вот еще нюансов, таких тонкостей. Да.
5: Гилад.
2: Он объяснил, почему Кетер Хохма Бина Бейошер распространяет свой гулим, а в зад они не способны распространять свой гулим?
3: Игулим за пхинат Эйнсов.
0: Игулим — это свойство бесконечности. Эйнсов. Нет ограничений. И то же самое у нас есть в Кетере, Хохма и Бине. Они находятся еще до получающих килим. И в них тоже нет ограничения. Поэтому они могут быть в связи между ними. Но взад, там же есть ограничения. Хесед Гура Тиферет, это подобно Кетеру Хохма Бина. А Нецахот Исот, Нецахот — это Зерампин и Малхут. Исот — это их включающее, а Малхут — это уже само Кли. И здесь уже нету, нельзя говорить о подобии Игулим.
2: Так как же так, что свет проходит через то, что ограничено в то место, где нет ограничения?
0: Как Малхут Высшего становится Кетером Низшего? Об этом ты, по сути, спрашиваешь. Ведь Малхут Кетера становится Кетером Хохмы. Нет никакой связи между ними. Есть такой прорыв с одного уровня на другой, с одной ступени на другой, и тогда на ниже стоящей ступени все начинается заново. Кетер — это бесконечность в этой ступени, а не то, что Малхут становится Кетером. Она завершает предыдущую ступень, и тем, что она завершает ее, она приводит к тому, чтобы начался Кетер, и это новый решемот, и это вообще все новое. Есть понятие «неживой уровень», есть растительный, есть животный, и есть говорящий, и такой разрыв между ними, даже несмотря на то, что есть промежуточная ступень. Вот так. Мы изучаем, что есть такой прорыв из Малхут Высшего в Кетер Низшего. Да.
2: Зад проходит через Игуль, Малхут, скажем, Малхут бесконечности Кетер или Малхут бесконечности Хохма. А где происходит, где существует зад? Где этот тенор?
0: Я не понимаю, что значит «где». Там, за углом. Что значит «где»?
1: Он пишет, что Цинор, этот канал, проходит через 10 сферот.

0: Из этой модели можно понять, как должно происходить распространение методики исправления всего мира, методики Каббалы, исходя из этой модели.
1: Я не хочу в это вдаваться. Это настолько глубоко, это настолько объемно, что нам осталось 5 минут до конца урока. Если вы хотите знать, как в нашем мире существует игулим, йошер, в каком виде они находятся, как мы в нашем мире можем использовать связь между ними через йошер к игулим каждого, эта тема очень достойная. Но это отдельная учеба, буквально. Может быть, сможем это как-то прояснить.
0: А какова роль Зат Малхут? Это же последняя точка внизу.
1: Зат де Малхут выходит в этот мир, находится в Игулим в этом мире. Это роль Зат де Малхут. Еще? Ну, закончим урок.
0: Да, друзья, так мы хотим сейчас, в то время, когда у нас есть возможность углубиться в эти вещи, Рава, через вопросы и ответы, мы приглашаем всех, выставляя знак «Вопросы» в системе Арвут, либо поднимать руки в зале. Кто там? Ави, я вижу, что он поднял руку, но нет особо. Может, мы тогда зададим вопрос? Мы находимся сейчас уже на каком? Наверное, на 5-м уроке по этой теме «Игулим в Йошер». Так давайте между нами так вот поговорим и ответим друг другу. В чем есть разница между «Игулим» и «Йошер»? Давайте попробуем ответить. Даже если мы не совсем правильно ответим, это не важно. Важно почувствовать желание товарища войти глубже в эти понятия. Что такое Игулим и Йошер? Чем они отличаются? Пожалуйста, Лиор.
2: Микрофон.
1: Мне кажется, что Игулим это то, что создано Творцом со стороны Творца, со стороны природы, а Йошер это работа творения.
0: Спасибо, Лиор. Еще. Рахамим, ты хочешь сказать, что такое Игулим и Йошер?
1: Большое спасибо. Прежде всего, Игулим — это желание без экрана, а Йошер — это желание, исправленное с экраном. Вы позволите задать вопрос?
0: Потом. Мы хотим послушать сначала товарища. Спасибо, Рахамим. Еще? Еще вопрос, еще, пожалуйста. Другими словами, что это? Гай?
1: Мне кажется, что Игулим — это кли, а Йошер — это то отношение, которое человек развивает относительно дающего, что связь с ним важнее, чем то, что он получит.
0: Прекрасно, здорово послушать товарищей, как они воспринимают учебу. Асав, главное нам слушать товарищей.
1: Кажется так, что Йошер — это состояние, в котором сопротивление естественному желанию получать, потому что важность Творца больше, тут есть такое сопротивление, работа с авиютом, а Игулим — это уже наполнение кли, это совершенство, которое кли чувствует уже после этого сопротивления. Ну, очевидно.
0: Спасибо, Асав. Кто еще? Исраэль?
1: Игулим — это кли, а Йошер — это цинор и свет.
0: Спасибо Израилю. Давайте мировое кли. Ну, пожалуйста, ставьте вопросы, выставляйте ваши вопросы, добавляйте. Мировое кли. Ну ладно, хорошо. К чему мы перейдем сейчас?
1: Сейчас мы пойдем с хисароном, который мы услышали товарищи. Вот товарищи, мы посмотрим ответы. Ответы садик — это 90.

0: 90-й ответ, что такое, в чем отличие между Сфирот де Йошер и Сфирот де Игулим? 90-й вопрос-ответ. Вопрос, в чем отличие между Сфирот Йошер и Сфирот Игулим? Вся разница между ними только в экране, который имеется в Йошер и отсутствует в Игулим.
1: Ло, амуду цади далед, а шела, а чувай цади.
2: Страница 94.
0: Вопрос 90. В чем отличие между Сфирот де Йошер и Сфирот де Игулим? Ответ. Вся разница между ними только в экране, который имеется в Йошер и отсутствует в Игулим. Есть еще вопрос.
2: Подожди, посмотрите, как здорово Бальсулам объясняет одним предложением.
0: 113 вопрос. Каким образом находится Сфирот де Йошер внутри Игулим? 113 вопрос. Ответ. Ответ на 113 вопрос, который звучит так. Каким образом находится Сфирот де Йошер внутри Игулим? В каждой сфере определяется, что в ней имеется рож, который называется гар, три первые сферы, и гуф, который называется зад, семь нижних сферот. Так как в сфере кетер имеются гар и зад, и также и в хухме есть гар и зад, и то же самое в бине и так далее. А место нахождения всех 10 сферот, гар и зад и гулим, на месте рож и гар де Йошер исключительно, так как 10 сферот де Игулим, сферы кетер, окружают только гар, кетер и Йошер, а зад де кетер де Йошер свободны от Игулим. И также все 10 сферот хухмы Игулим окружают только гар хухмы де Йошер, а зад хухмы де Йошер свободны от Игулим, и также и у всех. Если есть вопросы об этом, это тоже хорошо, потому что мы это тоже слышали на уроке. В чем разница между кав, его гар, гар кава и зад кава?
2: Так, пожалуйста, вопросы. Оран, пожалуйста, вопрос.
0: Если можно сравнить то, что он написал нам, что есть игуль внутри игуля и ценор между ними, то есть так он изобразил мир Ак и чертеж, который мы обычно изображаем с линиями, каждый раз, когда это закругляется, то это расчет, который производит парцуфим в рож мира Ак, и каждый раз, когда это спускается к следующему игулю, можно сказать, что это Орпними. Можно ли сравнить игуль и цинор между ними, и вот чертеж, и где есть Гальгаль Тапсак Мабон?
2: Да, Орен, я бы прежде всего дал какое-то предисловие. Мы изучаем Игулим Вейошер, это такое понятие общее, системное. Мы оставили распространение сверху вниз, миров, Адам Кадмон, Ицера Асия, и изучаем сейчас такое системное понятие Игулим Вейошер. Это относится ко всему. Ну, в общем-то, что мы в конечном итоге изучаем? Раф объяснил это несколько раз, то, что мы изучали. Нет, в общем-то, ни Игулим, ни Йошер, есть только желание получать. Это единственное, что было создано. А перед тем, как творение совершает сокращение, есть только распространение, желание получать полностью в совершенном виде. Это называется игулим. Тоже желание получать, обрати внимание. А после того, как творение совершает сокращение и делает расчет, сколько может получить ради отдачи, сколько не может. Это называется линия. Это все. И когда мы слышим всякие объяснения, чертежи и так далее, нужно не забывать эти основные понятия. Это основа. Ничего другое не создано, кроме желания получать. Желание получать круглое гуль — это то, что было до сокращения. А линия — это уже когда работаем с экраном, с отраженным светом. И сейчас мы, может быть, не будем сейчас стараться все, что касается распространения. Смотрите Игулим и Йошер. Будем смотреть только то, что касается системного подхода.
0: Я, конечно, могу добавить, но если есть еще вопросы, то мы предпочтем вопросы. Мак 167.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Я не знаю, если вообще мы правильно поняли, но получается, поправьте, если неправильно, что между сферот да Игулим существует прерывание. А в сферот Кава этих прерываний нет. Если это так, то почему так происходит? Спасибо.
4: Ктиот бема ктиот?
0: Прерывание между чем и чем?
4: А, окей. Бесайдер, аз ани амших ледабер каха бецура клалит.
0: Я продолжу так говорить в общем. То, что мы слышали на предыдущих уроках, что свет, он прежде кли, упреждает кли. Когда мы говорим о мире бесконечности, что там уже находятся эти игулим, они находятся друг в друге, и они называются игулим десяти сферот. Кетер, хохма, бина, зарампин, малхут, игуль один внутри другого, и нет разницы между ними, он и имя его едины. После мира сокращения, улам цимцум, когда у нас есть уже мир Адам Кадмон, там есть работа в линии Кав, Йошер. Это Малхут, только Малхут, которая решила после того, как устыдилась, захотела уподобиться Высшему, ее стремление растет, и она готова поставить на себя экран и принимать только то, что она может, с намерением ради доставить наслаждение Творцу. Это вся работа в Каве. Сейчас мы говорим о Каве, да, что есть там 10 сферот. Верно? Есть там гар, и есть зад в нем. Мы услышали на уроке, что в его гар он наполняет своим гар 10 сферот игулим. Первый раз игулим кетера. Гар его, как мы слышали на уроке, там нет ограничений. Кетер, хохма, бина, кава. Там нет никаких ограничений. Это как рожь парцуфа, когда мы говорим, где есть связь с корнями келим. Это над авиютом, это над экраном. Там эти гар могут наполнять все 10 сферот игулим. В игулим нет экрана. Теперь через кав наполняют игулим. А в зад его, в семи нижних, там нет связи с игулим. Но все-таки эти зад, они связывают со следующим игулим, с игулим хохма. И снова своими гар там наполняют 10 сферот игулим хохмы. То есть зад, он влияет на другого, да, он продолжает развитие. И был вопрос, как Малхут Высшего превращается в кетер Низшего. Тут есть прорыв, новый уровень, новая ступень. Когда зад дошел до Малхут и отсюда становится кетером? Нет, не становится кетером, просто там есть прорыв в совершенно новую ступень, которая сейчас раскрывается в Малхут, в работе Кава. И снова тот же принцип гар и зад. Гар наполняет 10 сферот и гулин, а зад связывает со следующей ступенью.
1: Я
2: скажу, может быть, добавлю несколько слов и вопрос. Спасибо, Геня, за вопрос. Вот эта связь между Игулем и Йошер, когда мы говорим о связи между ними, обычно начинается путаница немного. Так вот эти вещи, которые мы слышали от Рава и видели этот рисунок, что гар, линии, кава наполняет игулим, а зад, семь нижних сферот, кава, связывает между игулим. Так мы хотим сейчас немножко это более подробно так вот попытаться выяснить. Мы говорим, что в парцуве, в любом парцуфе есть рожь, и это гар парцуфа, кетер хохма бина. Так что такое гар, первые три верхние сферы, наполняют игулим? О чем мы говорим? Мы говорим, что есть желание получать утворение, это единственное, что создано, это желание получать после сокращения стыда, отраженного, сокращения отраженного света, начинает работать ради отдачи. Так что такое парцуф? В парцуфе есть рожь, там еще нет получения по-настоящему света, и поэтому, когда мы говорим рожь, это кетер хохма бина, а зад, семь нижних сферот, это гуф, хесед гура тиферет нецахот йесод вемалхут, то есть семь нижних сферот, это гуф парцуфа, этот гуф уже получает света, на самом деле, то есть реально, и это происходит ограниченно, то есть там должно быть ограничение, это линия, кав, в мире подобия. А если нет получения еще на практике, в реализации, там только идет расчет, поэтому связан, там есть связь с высшим светом, неограничен. Это называется рожь, кетер хохма бина. И поэтому мы говорим, что гуф, там семь нижних сферот, они наполняют эти игулим. Почему? Нужно просто, извините, рожь наполняет игулим, кедр хохма бина, потому что там нет ограничения, а гуф парцуф, хесед гура тиферет нецахот йесод малхут, это является связью между игулим. То есть есть совершенство, неограничено, в рожь, а зад — это уже ограничено, может что-то получить и передать дальше. И поэтому есть такая форма рош и гуф, гар в зад, три первые сферы и семь нижних сферот.
0: Да, это можно объяснить, чтобы было более понятно по природе вещей, что Творец создает килим, и это их природа, а Малхут решает работать против природы, то есть в отдаче после сокращения. И насколько она работает против природы и создает отдающий килим, она наполняет килим естественным образом, потому что нет других килим. И тогда наполняется, и можно сказать, там, где нет ограничения на природу в рожь, там килим наполняется. Как они наполняются? Все 10 сферот, как это создано, но уже в виде отдачи. Понятно?
2: Спасибо, Гади. Ну хорошо, Турция 7, пожалуйста.
5: Selamlar. Manevi çalışmada daire ve çizgilerin oluşturulması süreci nasıl gerçekleşir? İnsan bunu nasıl hisseder?
0: В духовной работе как процесс игулим и йошер происходит? И как человек ощущает его?
2: Скажем, что работать в плане игулим и йошер, это еще рановато нам говорить об этом, но как-то связать те вещи мы можем. Был на уроке хороший вопрос, который спросил Гилад, он спросил про окружающий свет, и Раф ответил. Он говорит, вот, допустим, мы сейчас находимся на уроке, и мы стараемся привлечь окружающий
6: освещающий свет, и у нас нет постижения этого света в линии, там нет, мы находимся как бы перед совершенством Творца, и мы молимся за то, чтобы это как-то пришло к нам. И, может быть, как-то можно подумать, так вот сделать параллель между Гулем и Йошем в нашей работе, например, скажем.
0: Хочу продолжить. Вопрос был о человеке, да? Мы знаем, что человек — это не тот, кто ходит на двух ногах, порожденный женщиной. Это желание уподобиться Высшему, Адам. И мы не будем сейчас добавлять слова. Я хочу, чтобы мы прочитали первый вопрос. Адам Кадмон. Адам Кадмон — это первый мир, получающий из бесконечности, и называется также одной линией Кав, которая протянулась сразу после сокращения от бесконечности вплотную к этому миру, Улам-Азе. И название Адам предназначено только для сферот Йошер, находящихся в первом мире, то есть для света Руах, который означает свет отдачи, но не для сферот и гулим в нем, в которых имеется только свет Нефиш, означающий свет получения для себя без возможности отдачи другим. И это корень свойства Адам, человек в этом мире.
6: Прочитаем еще раз, давайте, это интересно. Первый ответ на первый вопрос о смысле слов. Адам Кадмон. Что такое Адам Кадмон? Это первый мир, который получает от бесконечности, и называется также одной линией Кав, которая протянулась сразу же после сокращения от бесконечности вплотную к этому миру, Ламазе. Название «Адам» предназначено только для сферот Йошер, которая находится в первом мире, то есть для света Руах, который означает свет отдачи, но не для сферот и гулим в нем, в которых есть только свет Нефеш, означающий свет получения для себя без возможности отдавать другим. И это корень свойства Адам, человека в этом мире. Да, давайте вспомним, что важно — это наше стремление, наше желание как можно больше слиться с этим текстом, войти в него. Это главное.
0: Можно еще добавить по поводу Адама, то, что мы слышали на уроке, что эта линия, этот кав от Адама Кадмона содержит в себе все миры. То есть этот кав, все миры, находятся в Адаме, находятся в человеке. Это мы и читаем в статьях. Все находится вот в этот кав де Йошер, все наше продвижение, все миры внутри человека. Только вот в этом каве, в этой линии. Вопросы?
6: Патрик, пожалуйста.
0: Я слышал от Рава, что Малхут должна отобразить свои девять первых сферот. Что это за действие? Отображение свойств.
6: В общем-то, в этом и заключается все исправление. Все исправление в том, что Малхут как бы скопирует, примет на себя все эти свойства Высшего Света. То, что мы слышали также на уроке, Рав коснулся этого, что мы изучаем 10 сферот. О чем мы говорим? Что мы изучаем вообще? Учение 10 сферот. О каких 10 сферот мы говорим? О исправлении Малху, творения, которое принимает на себя, приобретает эти свойства первых девяти сферот, и тогда есть десять сферот. И мы ничего не можем знать о этих девяти сферот, если только не из Малхут. Мы слышим от каббалистов, что была первая стадия, вторая, третья. Откуда это приходит? Из того, что каббалист исправил себя, свою Малхут, и воспринял внутри Малхут эти все свойства, обнаружил и рассказывает о них. То есть мы говорим все, исходя из Малхут. мы неоднократно слышали от Рава, что также и наши отношения к десятке, когда я смотрю на своих товарищей, я должен смотреть на них как свойство Творца по отношению ко мне, а я Малхут, а не девять первых сферот. Они по отношению ко мне работают просто в полном совершенстве для того, чтобы исправить меня. А я должен постараться это обнаружить, увидеть, что это так, и работать с этим так, как будто я чувствую это, и хотеть, по-настоящему хотеть, чтобы через этих товарищей пришли ко мне свойства Творца.
0: Желать это отразить в себе или отобразить. Что значит отобразить свойства?
6: Отображение,
0: отображение может быть только из себя, когда мы учим, что наше желание относительно ближнего — это подобие свойств, со свойством отдачи, исходя из нашей работы, из нашего усилия, работать с точкой в сердце, с тем пробуждением свыше и усиление нашего желания уподобиться Высшему, это именно и есть в этом стремлении относительно ближнего, когда я забочусь о других, тогда я уже не забочусь о себе. Я свободен от себя и открыт для того, чтобы уподобиться Высшей силе, или, по крайней мере, необходимости того, чтобы достичь этого подобия, правильное требование, отчаяние в собственных силах. Как мы учили на первой части урока, что все зависит от этой внутренней молитвы, в которой даже нет слов. То есть это потребность, это стремление наше уподобиться Высшему.
6: Хорошо, мы видим, что есть еще вопросы, но у нас время наше закончилось, к сожалению. Мы благодарим всех товарищей за их стремление и участие, и Творец завершит все.
0: Я должен сказать еще несколько слов. Когда мы читаем здесь действительно об основах, о первоосновах высшей системы, таким образом, что мы читаем больше, чем мы слышим и говорим об этом, и очень важно вот это усилие прилагать его и так подготовить себя к уроку. Потом это видно во всех учениях десяти сферот. Это я очень рекомендую, может быть, с этим вопросом выйти из урока. Мы немножко слышали об этом во время урока. Во мне это очень горит, и я хочу передать это. Вопрос: в чем разница между четырьмя стадиями или Наранхай, свет, нефеш, рох, нешама, хая и хида, и между десятью сферот? В чем разница между этими вещами? И об этом вы можете почитать в 80-й сноске. Очень стоит это почитать. Там есть такие основополагающие вещи этой науки. И читая это, мы можем лучше связаться с нашим источником.
6: Спасибо. И перейдем к сообщениям, дорогие друзья. Завтра у нас пятница, и у нас будет праздник Рош-Ха-Шана, новолетие, 11 сентября, пятница. Утренний урок у нас будет как обычно. Потом у нас будет трапеза хумуса, как обычно. А потом у нас будет дневной урок, как обычно, в 12. А в 2.30 и до 4 часов у нас будет трапеза, посвященная, праздничная трапеза, посвященная празднику Рош-Ха-Шана. Будет проходить в двух залах, на галерее и в общем зале.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом.
0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава 21 мая 2002 года, который основывается на статье «Что означает половина шекеля в работе 2». Это находится в трудах Рабаша, первый том, 233 страница. Прочитаем десятка. У нас в распоряжении 32 минуты. Пожалуйста.
2: Мау махацейта шекель ба авода бет.
3: Что такое половина шекеля в духовной работе? Два. Писание говорит, когда будешь проводить общий подсчет сынов Израиля, буквально вознесешь главу сынов Израиля, пусть каждый даст выкуп Творцу за душу свою, и не будут поражены они мором при их подсчете. Вот что дадут они каждый проходящий подсчет. Половину шекеля, священного шекеля, богатый не больше, и бедный не меньше половины шекеля должен дать, как приношение Творцу для искупления душ ваших. И следует понять с точки зрения работы, на что указывает нам именно половина шекеля, а не четверть или треть шекеля. Дело в том, что надо знать счет Израиля. В таком случае, на что указывает нам именно половина, а также, что значит богатые не больше, и бедные не меньше. Зачем мне слышать это? Ведь даже малый ребенок понимает, что если мы возьмем у кого-либо меньше или больше, мы не узнаем счет Израиля. А также, что значит, и не будут поражены они мором. Известно, что целью творения было, поскольку желание его насладить свои создания, но для того, чтобы это благо было в совершенстве, то есть в нем не было свойства стыда в момент получения блага и наслаждения, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть до того, как человек может направить свои действия, чтобы они были ради отдачи, не будет ощущаться благо и наслаждение, а оно будет ощущаться только, когда будет заниматься Торой и заповедями, для того, чтобы от этого было наслаждение для Творца.
0: А потом, когда уже будут у нас отдающие келим, тогда раскрывается благое наслаждение, которое находятся в качестве залога в Торе и заповедях, и получают тогда благо и наслаждение, которое заложено в замысле творения, из-за чего Творец и сотворил мир. И поскольку человек создан по своей природе стремиться только лишь к собственной пользе, в таком случае откуда человек может работать над намерением отдачи Творцу? Что называется, что человек будет прилагать усилия во всяких работах, чтобы Творец наслаждался от этого. Потому что тогда тело спрашивает, что будет тебе от того, что Творец будет наслаждаться? Ведь ты должен совершать действия, чтобы ты наслаждался. И почему вдруг сказали нам мудрецы, все действия твои будут ради небес? Как можно сделать что-то против природы? И еще спрашивает тело, какая разница Творцу, что творения будут делать ради себя? То есть, что действительно будут наслаждаться, ведь его желание — дать благо своим творениям. Получается, с одной стороны, дано человеку наслаждаться жизнью, то есть чтобы работал ради себя, и это естественно. А с другой стороны, говорят, что не должен человек идти согласно природе, в которой родился, а должен работать ради Творца. И насколько дают понять в разных видах объяснений, тело не может понять этого. Хотя иногда тело соглашается, что стоит работать ради Творца, но когда оно приходит к практическому действию, то есть когда стоит перед ним нечто, от чего тело насладится, и он должен отказаться от этого, поскольку не будет от этого никакой пользы, а только лишь Творцу, тогда тело выбирает собственную пользу и отказывается от пользы Творца.
3: Поэтому выходят у нас две вещи. Первое. Поскольку необходимо верить словам мудрецов, что нужно делать все ради небес, хоть тело и не понимает этого после всех объяснений, которые дают ему, поэтому сказали наши мудрецы, и так определил Рамбам, в практическом действии. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и весь неграмотный народ, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножится разум их, не преисполнятся они большей мудростью, приоткрывают им тайну эту очень постепенно. И возникает вопрос, что значит, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудростью? То есть что называется мудростью и что такое большая мудрость, чтобы мы могли различать, когда уже можно раскрывать ему тайну эту постепенно? Однако начало работы человека, когда он начинает работу, нужно говорить телу, что стоит отказаться от материальных наслаждений, которые являются только свойством тонкой свечи относительно благое наслаждение, которое есть в Торе и заповедях. Получается, что в той мере, в которой он верит, и вера светит ему, тело согласно сменить маленькое наслаждение на большое наслаждение. Как в материальном, когда человек прилагает свои усилия, и то, что он приобрел как оплату за свои усилия, и отдает это, чтобы добыть пропитание для обеспечения своего дома, поскольку у него есть большее наслаждение от того, что он покупает продукты для своего дома, чем деньги, которые он обрел посредством усилий.
0: И также в той мере, в которой вера светит ему, что будет у него большее наслаждение от занятий Торой и заповедями, тогда он готов отказаться от материальных наслаждений, чтобы достичь больших наслаждений. Но иногда бывает, что человек получает падение в вере и желает получить оплату, тогда, конечно, трудно ему отказаться от материальных наслаждений. Но если он оберегает себя и находится в хорошем окружении, тогда тело не сопротивляется такой работе, поскольку это не называется против природы. Ведь он говорит, что получит большую награду, то есть большее наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. Получается, что эта причина является сильной причиной, которая может обязать человека отказаться от материальных наслаждений, которые запретила Тора, и все ради того, чтобы получить большее наслаждение. Второе. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы все его действия были ради небес, то есть против природы, и это по причине исправления творения, чтобы творения могли получать благое наслаждение без стыда. Поэтому дано исправление, что человек должен намереваться, что все, чем он наслаждается, это только ради пользы Творца. То есть, что Творец наслаждается от того, что творение наслаждается. Потому что это было целью творения. Но иногда тело чувствует, что не может быть такого, чтобы он был с тем же разумом и пониманием, которые были у него в то время, когда он начал заниматься святой работой, и что в том же разуме он находится все время. И нет у него никакого продвижения, а только лишь в количестве. И когда он начинает задавать вопросы относительно этого, это называется то, что мы спрашивали, что такое мудрость и что такое дополнительная мудрость. Мудростью называется, когда он уже выполняет Тору и заповеди. А дополнительной мудростью называется, когда он хочет понять значение Торы и заповедей, к какому состоянию это должно привести человека. Что и называется намерением, то есть намереваться в выполнении Торы и заповедей, чтобы это привело его к какой-то ступень. И это называется дополнительной мудростью. И тогда начинают раскрывать ему эту тайну, то есть что такое работа лишма, то есть дают понять, что необходимо работать не ради получения награды, а только все ради Творца.
3: А когда он достиг большей мудрости, то есть начинает понимать, что Тора и заповеди, конечно, в этом есть то, о чем сказано, что это мудрость ваша и разумение ваше в глазах народов. Но на это есть скрытие. Ему говорят, что это верно, но это есть скрытие из-за исправления, потому что цель состоит в том, что человек должен прийти к слиянию с Творцом. А это достигается через подобие по форме. То, что называется, что все действия его будут ради отдачи. И здесь человек начинает уже быть работником Творца. В работе работник Творца означает, что он работает ради Творца, а не ради собственной выгоды. И тогда работа, в которой он работает, то есть то, что он хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, является началом того, что человек начинает входить в изгнание под властью желания получать ради себя. И у него нет никакой надежды выйти из этого изгнания. Он нуждается только лишь в милосердии небес, то есть чтобы сам Творец вывел его из изгнания, как произошло в Египте, как сказано в Агаде, и вывел его Творец из Египта не с помощью ангела, а сам Творец собственный, персоной. Однако то, что человек чувствует, что он в изгнании под властью желания получать для себя, человек не может почувствовать это за один раз. То есть тот момент, когда начинает работать для того, чтобы выйти из-под его власти.
0: Но такое кли называется хисарон, то есть хисарон. Потребность получить силу выйти из его кли получения, это человек приобретает не за один раз, но для этого необходимо время и усилия. И тогда с помощью долгого времени у человека есть место, чтобы почувствовать, что не в его возможностях выйти самому. Но это время приводит человека к потребности в страданиях, чтобы почувствовать, насколько хорошо было ему выйти из изгнания, и плохо, когда он находится в изгнании. И по этой причине даны человеку подъемы и падения. И он должен понять, что между подъемами и падениями и то, и другое приходит к нему свыше. И вместе с тем человек во время работы должен сказать: «Если не я себе, то кто же мне?» И в то время, когда человек приходит к состоянию, когда его хисарон является уже полным хисароном, это называется, что у него есть уже кли для получения наполнения, чтобы наполнить его хисарон. Тогда приходит время, когда Высший наполняет его кли. Известно, что нет света без кли, как нет наполнения без хисарона. Согласно этому выходит, что совершенная вещь называется света кли, которая делится на две части. Первая часть — это кли, то есть хисарон. Вторая часть — это свет, то есть наполнение. В соответствии с этим получается, что когда человек молится Творцу, чтобы наполнил он его хисарон, это называется половиной, то есть создание хисарона, и это кли, которое Творец наполняет. Это, как сказали мудрецы, молитва сделала половину. И это нужно объяснить. Молитва — это когда человек молится Творцу, чтобы наполнил ему то, чего ему недостает, это уже называется половиной. То есть первой половиной, которая в руках человека. А вторая половина — в руках Творца. То есть что Творец должен дать свет, и тогда это будет цельным.
3: Однако свет и кли имеют много объяснений. И если дать определение, что такое кли, можно сказать, что это хисарон. И неважно, чего недостает. Например, иногда бывает, что человек чувствует, что ему недостает кли для получения высшего блага, поскольку высшее благо не может прийти в кли, когда он не может построить намерение ради отдачи. А поскольку он чувствует, что находится под властью желания получать ради себя, получается, согласно этому, что ему недостает кли, в который он мог бы получить благо. Выходит, что он не молится о том, чтобы ему дали благо, а он молится о том, чтобы ему дали кли, которое называется желание отдавать. Выходит, что молитва его сделала половину. И это объясняется, так объясняется, что молитва сделала половину кли, а Творец должен дать вторую половину кли. Получается, что две эти половины на самом деле являются целым кли, а не светом. А с другой стороны, нужно сказать, что хисарон находится в руках человека, и это называется первой половиной кли. А наполнение кли, то есть чтобы у него было желание отдавать, что называется, второй половиной кли, считается светом, поскольку желание отдавать то, что Высший дает ему, это наполнение этого хисарона. А всякое наполнение называется светом относительно хисарона.
0: Из сказанного нам нужно объяснить то, что мы спрашивали, на что указывает нам половина шекеля, когда Тора говорит именно половину, и богатый не преувеличит, и бедный не уменьшит. И дело в том, что нужно объяснить написанное: «Ибо вознесешь главу сынов Израиля», потому что глава, надо объяснить, как написано, «да будет желание, чтобы быть головой, а не хвостом». То есть, чтобы были свойства Израиль, что это буквы «ли рож», «мне голова». Это то, что называется «и каждый дал выкуп за свою душу». То есть человек должен выйти из изгнания, что и называется выкупом души от ситраха. Поэтому написано: И это даст каждый проходящий подсчет. Объяснение. Те, кто чувствует, что они нарушают указания Торы по причине того, что они находятся под властью желания получать половину шекеля, то есть что они должны дать молитву, чтобы Творец вывел их из изгнания. И молитва сделала половину, то есть клей желания к этому, это называется половиной. Как мы объяснили, что благодаря этому будет у них совершенная вещь, то есть они удостоятся святого шекеля, то есть будет у них половина шекеля, что является клей. И на это Творец дает свет. И тогда это уже называется цельным. И это то, что написано, «Пусть каждый проходящий по счетам даст это». То есть те, которые сами ощущают, что они нарушают указания Торы и хотят дать выкуп за душу свою, чтобы душа их вошла в святость, то есть чтобы была у них сила делать все ради небес. Они должны дать половину шекеля.
3: То есть, как сказано выше, молитву. То есть они должны дать молитву и не сдвигаться от того, чтобы молиться, пока не будет полная мера хисарона и желание выйти из изгнания. То, что находится под властью желания получать ради себя. И через то, что они дадут свою половину, они удостоятся святого шекеля, чтобы вторая половина, которая является наполнением молитвы, была бы вместе с святым шекелем, то есть бы был один целый шекель святости. И отсюда поймем то, что мы спросили, что он говорит нам, сказав: «Богатый не умножит, а бедный не уменьшит». Ведь малый ребенок понимает, что если хотят знать счет чего-либо, нет сомнения, что каждый должен дать ту же сумму. И следует объяснить это в плане работы, что Тора говорит нам здесь большую вещь, которую следует знать. Для Творца маленький

0: Проверка звука.
1: Нормальный звук.
0: Проверка звука.
1: Звук нормальный.

0: Бокертов Хаврима Гувим.
1: Доброе утро, любимые товарищи. Мы десятка H10 сегодня удостоились зажечь сердца всех нас объединением, святым объединением перед праздником новолетия Рош ха-Шана. И у нас есть возможность с помощью величия и важности Творца удостоиться нового свойства, которое называется бремя Небесный Малхут. Так давайте отменимся друг перед другом, раскроем наши сердца, соединим их, и будем учиться, как получить от Творца желание доставить наслаждение творением и доставить наслаждение Творцу.
2: Первый отрывок из первоисточников. Мы понимаем то, что мы должны постичь, принимая на себя власть Творца. Таким путем мы обретаем Келим, дабы иметь возможность насладиться Творцом. Поэтому то, что делает Творец, в то время, когда у нас нет с ним связи, он не дает нам ничего. То есть мы не можем насладиться от того, чего в нас нет. Это означает, что мы не можем получить наслаждение от Творца. И только в той мере, в которой человек верит в Творца, можно сказать, что он получает от Творца. Но если кто-то не верит в Творца, как он может получить от Него? И согласно размеру веры в Творца, человек может получить от Него то, что он хочет дать творению. Рава, 6-я статья, 89-го года. Что такое высшее знание в работе? А сейчас, дорогие друзья, мировое кли, перейдем к активному семинару. Вопрос. Как нам увеличить в десятке веру в Творца? Еще раз. Как нам увеличить в десятке веру в Творца? 3 минуты. Как нам увеличить десятки веру в Творца? Молитва и свет, возвращающий к источнику, объединение между нами. Просто чтобы как можно сильнее обнять друг друга, не оставлять никого. И думаю, я надеюсь, что этого будет достаточно.
3: Да, будем говорить его величие, ценить его, говорить между нами, как настроить себя на него больше. И попросим, чтобы он укрепил нам силу веры.
1: Да, будем стараться, очень стараться объединиться на уроке вокруг Торы, и чтобы получить силу, которая нас будет вести и изменять.
3: Да, и все в процессе того, что мы вместе, каждый добавляет от себя, насколько он действительно верит в Творца, насколько это важно ему быть близко к нему. Просто каждый добавляет и дает себя, а вместе мы увеличиваем это до чего-то мощного, влияющего на всех.
1: Да, мы начертим для себя некую линию, и чтобы идти по ней, и будем добавлять только с каждым днем важность и величие Творца, и быть постоянными в том, что мы делаем, и так далее, продолжать дальше.
3: Вера, мы слышим, что это сила отдачи. Творца мы раскрываем в десятке, увеличим действие по отдаче в десятке, и так укрепим веру в Творца.
1: Да, и возьмем также эти мгновения, чтобы впечатлиться от товарищей, видеть величие товарищей и стараться давать товарищам воодушевление и пример.
2: Есть какая-то связь между тем, насколько товарищи важны, и то, что выше поднимает их рав, Творец укрепляет важность товарища.
4: Это Крия Миспарштайн.
1: Второй отрывок из первого источника. Мы молимся в Рош ха-Шана и говорим: «Дай славу народу своему». То есть мы просим, чтобы Творец дал нам почувствовать славу небес, поскольку Рош ха-Шана — это свойство Малхут небес. То есть она находится в свойстве Шхины в Апрахе. Поэтому Рош ха-Шана — это то время, когда мы должны просить Творца, чтобы мы ощутили славу небес. То есть, чтобы Малхут небес была у нас в почете. Прочитаем еще раз. Мы молимся в Рош ха-Шана и дай славу народу своему. То есть мы просим, чтобы Творец дал нам почувствовать славу небес, поскольку Рош ха-Шана — это свойство Малхут небес, то есть она находится в свойстве Шхина в Апрахе. Поэтому Рош ха-Шана — это то время, когда мы должны просить Творца, чтобы ощутить славу небес, то есть чтобы небесная Малхут была у нас в почете. Рабаш, статья 45, 90-го года, что значит «скрытое Творцу нашему Всесильному». А сейчас войдем в семинар в молчании. Попросим, чтобы Творец дал нам ощущение свойства славы небес. Еще раз. Попросим, чтобы Творец дал нам ощущение свойства славы небес.

0: Здравствуйте всем. На первой части урока мы будем изучать сегодня урок с Равом от 16 сентября 2003 года. Урок основан на статье «Молитва на Рош ха-Шана». В книге на иврите, третий том, 2052 страница. У нас в нашем распоряжении 6 минут. Прочитаем сейчас статью в десятках.
1: Сефер Китве Рабаш, Маамар. Труд Рабаша, статья 884. Затем молитва на Рош ха-Шана. В молитве на Рош ха-Шана мы говорим: «Счастлив муж, который не забывает тебя, человек, который прилагает усилия в тебе». Следует спросить, если он не забывает Творца, в чем же он прилагает усилия? В молитве 18 благословений, благословении Зрат Авотейну, мы говорим: «Счастлив человек, который слушает твои заповеди, Тору твою, и слово твое кладет на сердце свое». И нужно понять, что значит «слушает заповеди Творца». Следовало сказать: «Счастлив человек, который исполняет или который хранит твои заповеди, а не который слушает». А также, что такое слово твое и что такое Тора твоя. Что означает речь и что такое Тора. А также, что значит «кладет на сердце свое», как можно положить Тору и речи на сердце. И почему нужно класть на сердце, а не в разум.
0: А еще, почему в молитве на Рош ха-Шана мы говорим «царство», «воспоминания» и «шофары»? А наши мудрецы сказали: «Царство, чтобы вы поставили меня царем над собой, воспоминания, чтобы воспоминания вас поднялись предо мной». А с помощью чего? С помощью шофара. Какая связь и какова причина того, что шофар вызывает царствование и воспоминания? Кроме того, Рош ха-Шана называется Днем Суда. А что такое месяц Илюль и повтор, и порядок молитвы перед Рош ха-Шана? А дело в том, что главное, что человеку ни на мгновение нельзя забывать о Творце. А как удостоиться этого? Тем, что человек всякий раз прилагает усилия с большей силой, большей мощью и интенсивностью. Благодаря этому мы достигаем свойства памяти. Поэтому формулировка дается в виде совета.
1: А также «счастлив человек, который слушает твои заповеди» означает, что есть свойство действия и свойство слышания, где слышание означает, что человеку достается услышать из уст Творца. И это называется слияние духа с духом, руха в руха, что является свойством слияния, когда слышит дающего Тору. И Раши объясняет, что совет, позволяющий удостоиться этого, и Тору твою, и слово твое кладет он на сердце свое, а не в разум, то есть ум. Ибо разум лишь служит человеку, так как он есть лишь внешняя сила. Потому человеком называется сердце, как сказано: «Ведь желание сердца человеческого зло с юности его». И слово твое означает, что человек должен верить, что все слова, которые человек произносит из уст, он произносит только силой Творца. И это называется «слово твое». И если человек верит в это, тогда он, безусловно, не будет говорить пустые слова, ложь, сплетни и злословия, благодаря тому, что свет не возвращает зло в его сердце к источнику. Тогда он удостаивается слышания Тора.
0: А что касается царства, воспоминаний и шофаров, чтобы воспоминания о вас поднялись предо мной, то есть чтобы вся сила памяти, которая у вас есть, была бы только предо мной, то есть пред Творцом, иначе говоря, ради Творца. И есть принятие высшим власти. Это происходит в Рош ха-Шана, ведь это день есть начало нового. Поэтому необходим новый порядок, то есть принятие ярма высшей власти. Но это можно забыть. Поэтому сказано, воспоминания, нужно всегда помнить принятие высшей Малхут. А совет, чтобы не забыть, это шофар. И как шофар называется красотой Шуфра Раби Йоханана, красоты Адама Ришона, а красота называется «нет продолжения». Да, молитва Рош ха-Шана. Рабаш тут задает вопросы, скажем так, праздничные, начинает статью. Что цель их так празднично напомнить нам, настроить себя на Творца, помнить Его величие. И помнить, для кого мы существуем, работаем. И так, главное, нельзя забывать ни одного мгновения о Творце.
2: Перейдем к уроку с Равом от 16 сентября 2003 года.
0: Молитва на Рош ха-Шана. Иногда очень тяжело объяснить статью, потому что это не статья, это он записал для себя несколько вещей, из которых потом хотел составить статью. Нет вопросов. Есть? Да.
2: Он говорит так. Дело в том, что главное, что человеку ни на мгновение нельзя забывать о Творце. А как удостоиться этого? Тем, что человек всякий раз прилагает усилия с большей силой, большей мощью, интенсивностью. Благодаря этому он достигает свойства памяти. Что это за усилие? Для чего оно?
0: Это усилие приводит нас к... Усилие в чем-то дает нам важность этого. Очень просто. Если я вкладываю во что-то, это становится для меня важным. Если становится для меня важным, я не забываю о нем. Так. Все, что я хочу сделать важным для себя, большим передо мной, я должен просто... Я должен просто все время думать о нем. И сами усилия приводят к важности, а важность приводит к тому, что я все время буду во внимании к этому и не буду забывать. И вот и все. В простом виде.
2: Я не понимаю. Совет не забывать состоит в том, чтобы все время помнить. Что ж это за совет такой?
0: Мама не забывает о ребенке, потому что естественным образом, когда она рожает ребенка, все. Как сказано, с того момента, как она беременеет, уже все ее мысли о нем, о плоде. А потом все мысли о ребенке. Такова природа. Да. Это самое важное, так это в природе. Как мне сделать, чтобы у меня была та же мера важности, скажем, как есть в животном состоянии, чтобы та же мера важности была у меня относительно духовного, относительно Творца, чтобы все время он был у меня в фокусе, чтобы я все время смотрел на него как на причину того, что происходит со мной, и как цель, к которой я хочу прийти. Что есть у меня, кроме этого? Ведь оттуда приходят ко мне все силы, все желания, все действия. И я как результат этого, я должен к этому добавить только важность и мое внимание. И тогда...
3: Он слышит, что есть это.
0: на случай, что из всех. И тогда, если я добавляю что-то к себе, я отношусь к этому так,